0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, и я приглашаю вас на прогулку. Улица Малая Покровская в Нижнем Новгороде была известна не одно столетие. Долгое время она была продолжением Большой Покровской улицы. Существующие границы Малой Покровской были определены планом 1824 года. Она начала активно застраиваться дворянскими и купеческими особняками. Дом номер 14 появился на Малой Покровской благодаря Александре Ивановне Надеждиной, жене надворного советника. Она приобрела обширный участок земли и вместо старого дома решила выстроить особняк с флигелем по одному фасаду. Проект Надеждина заказала Георгу Кизеветеру. Балконы трехоконного мезонина до наших дней не сохранились. Да и в целом внешний облик здания немного изменился в середине XIX века. Эту усадьбу перекупила купчиха Мария Алексеевна Комарова. По ее заказу был произведен ремонт старых строений с изменением декоративно-художественного решения. Кровлю мезонина украсили акротерии, стойки балконов и углов дома нагрузили вазоны, были изменены и рисунки наличников окон. Дом номер 9 на Малой Покровской улице известен многим молодоженам. С 1960-х годов здесь располагается дом бракосочетаний. А изначально это был особняк купца Иконникова. Это полутораэтажное здание смешанных стилей было построено в 1900 году. После революции в этом доме жили руководители ВЧК НКВД. Вообще Малая Покровская улица сильно изменилась с приходом советской власти. Она стала носить имя председателя губчака Якова Воробьева, а первым домом на улице стало управление НКВД по Горьковской области. Именно сюда попадали все репрессированные. Это массивное здание из красного кирпича стало памятником советской архитектуры сталинской эпохи. В комплекс ведомства входили также дом коммуна, дом чекиста и дом Иконникова. Все они были связаны подземными переходами. Дом чекиста – это дом номер 16. В нем жили семьи работников ВЧК НКВД. Помимо жилых помещений, в доме имелись клуб, библиотека, театральный зал, танцевальный зал, фойе, столовая с буфетом и спортзал с душевыми комнатами. Но в отличие от других домов коммун, здесь не было детских учреждений. В них просто не было надобности, поскольку дети находились в семьях, а зачастую и под присмотром прислуги. Квартиры здесь отличались повышенной комфортностью. Дом чекиста, в отличие от многих домов коммун, функционировал весь довоенный период и сохранился в первоначальном виде. Позже в нем разместился Дом культуры имени Дзержинского. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по Нижнему Новгороду.

0: Ежедневная газета, только у нас. Последние известия. Театр и музыка. Объявление. 6 копеек в розницу.
1: 100 лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
2: Год 1926. Август. Последние известия.
3: История богатств. Венская газета «Neue Freie Presse» задалась вопросом, что было бы с известнейшими богачами мира, если бы с ними можно было бы поступить так, как требует закон. Газета указывает, что на свете нет ни одного крупного состояния, нажитого не уголовным путем. И уголовщина эта настолько значительна, что громадному большинству богачей была бы обеспечена даже по капиталистическому закону высшая мера наказания. В первую очередь следовало бы казнить Моргана, первые деньги которого были добыты форменным грабежом на большой дороге. В компании с двумя бандитами Морган ограбил 5 пастухов и 1 фермера. Эти деньги послужили основой его банковских операций. Впоследствии эта история была раскрыта, но у Моргана было уже несколько миллионов, и он оказался вне пределов досягаемости для закона. Газета подсчитала, что Морган пустил по миру не менее 150 тысяч человек. Английская археологическая экспедиция нашла в Ливийской пустыне 20 корзин и несколько урн – сосудов. Корзины сработаны из пшеничной соломы и содержат почерневшие от времени зерна пшеницы. В одной из них нашли деревянный серп и 3 кремниевых камня для зажигания огня. Каждая корзина помещается в пещере, вырубленной в скале. Ученые оценивают древность этих корзин в 7000 лет.
2: Губернская хроника.
3: Нижегородская ярмарка. Сводка за 2 декады. По предварительным, пока еще не полным сведениям, на ярмарку завезено почти 30 тысяч тонн различных грузов. Всего промтоваров 36 тысяч тонн. Характерным для текущей ярмарки является значительно возросшее количество сырьевых товаров. Относительный процент сырья в общей группе товаров увеличился вдвое. Почти половина всех грузов доставлена на ярмарку водным путем. Водой прибыло 40% грузов, железной дорогой 50%, гужом 6%. Товары из прежнего завоза составляют около 4%. Оборот ярмарочной товарной биржи за 2-ю декаду, 5-дневку, несколько меньше 1-й декады – 18 798 рублей. Это объясняется тем, что в предыдущую декаду прошли очень крупные контракты. Только сделки на металлы – 26 миллионов рублей. По основным группам товаров первенство занимают в сделках промтовары, второе – бакалейные и пищевые, далее идут сделки с кустарными изделиями и сделки по сырью. Несмотря на то, что сырья в эту ярмарку завезено значительно более прошлогоднего, сделки на него пока еще задерживаются. Это объясняется по некоторой степени выжидательным настроением держателей восточного сырья. Кроме того, сырьевые операции обычно вообще развиваются в конце ярмарочного торга, когда определяется более точно сырьевая конъюнктура. Германская рабочая делегация в Нижнем. Из Москвы прибыла в Нижний Новгород германская рабочая делегация в составе 22 человек. Делегация, разбившись на группы, отправилась в Сормово, Канавино, Растяпино и Балахну для осмотра фабрик и заводов. В Канавине делегация осмотрела рабочий городок и посетила отдельные рабочие квартиры, интересуясь подробностями рабочего быта. Затем делегация посетила районную рабочую школу «ФАБ-завуч «Металлист». Из канавинских заводов делегацией были осмотрены заводы «Красная Этна» и «Двигатель революции», где им были даны исчерпывающие объяснения по всем интересовавшим их вопросам. На заводе «Двигатель революции» по окончании работ был устроен митинг. Присутствовало 1500 рабочих. Митинг прошел с большим энтузиазмом. С речами выступили директор завода, председатель ФАБ-завкома и юный пионер. В ответных речах представители германской делегации обещали по возвращении в Германию рассеять ложь, которая до сих пор распространяется в буржуазной среде об СССР. В Красном Сормове по случаю приезда германских товарищей тотчас же после работы состоялся общезаводской митинг, на котором присутствовало до 3000 рабочих. Представитель германской делегации сказал, что на первый взгляд как будто нет большой разницы между Россией и Германией. Но когда пристально всматриваешься в окружающую обстановку, то убеждаешься, что советское государство идет вперед, западные же государства катятся назад. Одним из рабочих в конце митинга был задан вопрос, есть ли среди делегатов коммунисты. Оказалось, что есть, и среди них редактор коммунистической газеты «Роте Фане» – «Красное знамя». Это сообщение вызвало горячие овации. Собрание прошло с большим подъемом. Борьба с лесными пожарами. Губернским лесным отделом проводится большая работа по борьбе с лесными пожарами, которые за последнее время участились. В мае по губернии было зарегистрировано 28 пожаров на площади 164 гектара. В июне 68 пожаров на площади 940 гектаров. Из общего количества пожаров возникло от неосторожного обращения 28, от паровозных искр 4 и от умышленных поджогов 2. Причины возникновения остальных пожаров выясняются. Заграничные инструменты для больниц. Нижегородским губздравотделом получены из-за границы хирургические инструменты для больниц губернии. Инструменты эти значительно пополнят оборудование лечебных учреждений. Новый уездный промышленный банк организован в Красных Баках для усиления промышленности района и кредитования мелких производителей, электрокооперативов и кустарей.
1: Назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Раз мы заговорили о дровах и, соответственно, о печном отоплении, то уместно сказать еще об одной стороне городской жизни, которая, по сути дела, была просто страшнейшим бичом для всех русских городов, которые в своей основе были деревянными. Я имею в виду пожары. Упоминания в летописях, упоминания в актовом материале, в самых различных документах о пожарах – это, пожалуй, самая распространенная информация. Археологически это тоже очень четко прослеживается. Угольные прослойки, которые для людей непосвященных, первое, что, видимо, приходит на ум, чаще всего пытаются связать там с монголо-татарами или с каким-то другим иноземным нашествием. На самом деле нет. Это, к сожалению, чаще всего это чисто бытовое. Ну, как бытовое, включая в том числе там, наверное, и поджоги. Такое тоже не исключается было, но... Еще раз повторю, это бич городской жизни. О том, что происходило во время таких пожаров в XIII-XIV веках, дословных каких-то упоминаний мы найти не сможем. Но я бы хотела обратить внимание вот на что. Для XVII века очень характерны наказы воевод, которые были в то время главами городов и их окрестностей, как себя вести в летнее время. Вот я сейчас хочу зачитать один из таких наказов, который был написан для города Дмитрова. Думаю, что и для Нижнего Новгорода должны были существовать точно такие же. Потом мы попробуем в нем разобраться. «Да и того беречи накрепко», то есть следовать этому очень жестко, «чтобы в Дмитрове, в городе и на посаде, и в слободах, в летние и в жаркие дни люди... Изб и мылин, ну, мыльня – это баня, изб и мылин не топили, и поздно вечеру с огнем не сидели и не ходили, а для хлебного печенья и где есть варить, велите печи поделать в огородах, на полых местях, в земле и не близко хором. Да в летнюю же пору велеть в городе и по всему посаду, по хоромам и в рядях, то есть в торговых рядах, по лавкам и по амбарам, поставить мерники или катки с водою и веники для бережения от пожарного времени». Вот попробуем себя представить в городской жизни того времени. Это что значит? Это такие своеобразные правила противопожарной безопасности. Вечером не зажигать огонь в избе, не топить сами избы, не топить. Готовить на полых местах в огороде, то есть вырывать яму в земле, делать там печку, ну, летняя кухня. Совершенно нормально, особенно вот в степных районах, совершенно нормальное явление и до сих пор, я имею в виду, не, конечно, ни в городах, ни в многоквартирных домах. И иметь при себе на всякий случай катку с водой и что там еще было, и веники для бережения от пожарного времени. Однако это не помогало. Причем, вновь повторю, поскольку города были деревянные, огонь распространялся очень быстро. Один из крупнейших и очень жестоких пожаров произошел в Нижнем Новгороде в XVIII веке, в 1715 году. Я думаю, что и пожары, которые упоминаются в документах в более раннее время, были не менее жестокими. Но по чистой случайности в Нижегородском летописце и еще в одном документе сохранилось описание этого пожара, по всей видимости, очевидца, потому что оно написано с такими нюансами и подробностями, которые придумать невозможно. Я хочу зачитать его, чтобы стало понятно, что такое пожар. Хотя, вновь повторю, по всей видимости, пожар 1715 года в Нижнем Новгороде был неординарным. Но, тем не менее, потом мы попробуем его с чем-то сравнить. В 715 году, это 1715 год, июня 25 дня, в 10 часу, судьбами божескими в Нижнем Новгороде, в Зачатском девичьем монастыре близ Святых Ворот учинился пожар. И в то время полуношной стороны был ветер, на град по-среднему, то есть в сторону города, дул ветер. В данном случае имеется в виду в сторону Кремля. На соборную церковь и на дом архиерейский, то есть это в район Спас-Преображенского собора. А как огнь возгорелся, того же часа и ветер многие родился, и буря воста зелная сильной, и начала так порывать, что на большую соборную церковь галки метать со многим нестерпимым яростным огнем. Можете представить, летят горящие галки на церковь. Какого был мощности этот пожар? Также и в доме архиерейском на церковь Пресвятой Богородицы Казанские и на архиерейские палаты ужасным страхованием и скорошественным запалением. о которой люди на вышеупомянутых кровлях с водою стояли, овых огнем попалило, а других едва живых сбило, а прочие архиерейского дому люди притом и сгорели. Я еще раз повторю картину, которую может описать только очевидец. Такое трудно себе придумать. Но я сделаю маленькую паузу, на что обращу внимание. Значит, из этого следует, что люди уже знали, кто-то обязан был с водой стоять на кровле, чтобы тушить в случае, если попадет искра. Кто-то был готов еще выполнять какую-то работу, но учитывая, что огонь был с очень сильным ветром, судя по всему, это, скорее всего, был огненный шторм. И судя по тому, что людей, как написано, едва живых сбило, а прочие архиерейские дому люди притом и сгорели, то есть даже не успели выбежать. И на той соборной церкви кровля вся сгорела, и в окошечках оконницы, а внутрь соборной церкви местные иконы и иконостас от того пожару сохранился. Токмо в страхе некоторую часть от того поломали, и слушайте дальше, и много разграбили и унесли. Вот эта часть мне совершенно непонятна. Я представляю себе панику в городе, пусть даже она не паника, а организованная, все равно выставить перед огненной стихией. Вместе с тем, у определенной части населения, это даже и в XVIII веке, совершенно другие настроения, и они без страху занимаются совершенно непотребным делом. Да на той же соборной церкви унесли с церковной утварью сундук, в котором были лучшие серебряные сосуды, совсем похитили, да на соборной колокольне большой и литийный повседневный колокола, обгорев, упали и расшиблись, а малые колокола все сгорели и в слитки стопились, а других колоколов и меди не сыскано. Вот знаете, очень противоречивое такое впечатление остается от этой картинки. Во-первых, мне нравится вот этот очень глагол. Он очень точно, мне кажется, передает мощь и силу пожара, то есть металлические предметы колокола стопились. Не сгорели, не расплавились. Это все другие слова. Стопились. Очень эмоционально, согласны со мной, наверное, да? Второе, что вызывает не меньшее удивление, а скорее, наверное, правильно сказать, недоумение, что в это же время были мародеры, которые совершенно спокойно, даже невзирая на то, что это церковная утварь, казалось бы, на это вообще руку нельзя поднимать, просто-напросто все это украли и разворовали так, что оно и не было сыскано. И дальше. Огонь с архиерейского дома и с Преображенского собора, он перебросился на город, и от Зачатского до Живосносновского монастырей в городе каменном дворы и за городом все посады, кроме верхнего меньшого посаду, и започайни, ряды, анбары, зимовья, таможня и большой кружечный двор до 26 церквей каменных и деревянных кровлями, а по иных и внутри святые иконы и книги и ризы со всякую церковную утварью и колоколами до 5 монастырей мужских и женских, даже до земляного города и до Ильинской решетки, до поля и до гряды, все без остатку погорело. И короткие фразы, предположим, в какой-то летописи: «Случился большой пожар». Если эти несколько слов вот так же вот развернуть в такую картину, которая – это документ, это не позднее литературное произведение и не воображение кого-то из писателей. Здесь, по сути дела, протокольно написано, что происходило в городе во время этого пожара. То станет понятно, какую опасность таило в себе и печное отопление, и использование дров, и небрежное обращение с огнем. Но, тем не менее, города продолжали жить, заново отстраиваться. И, наверное, нам, людям сегодняшним, очень трудно себе представить, что при этом испытывали, как к этому относились сами горожане. Наверное, чисто психологически состояние шока или стресса, говоря современным языком, оно просто-напросто не могло не быть. Но ведь они с этим справлялись, потому что археологически на тех участках, где прослеживаются и пожарные прослойки, дальше снова продолжает нарастать культурный слой, и люди продолжают жить. Эти или, может быть, другие насельники, сказать трудно. Но, тем не менее, это еще один штрих к портрету средневекового города, который нам сегодняшним, наверное, даже в голову не приходит себе представить, и как явление повседневное. Но о том, что где располагалось, в какой части города, что бы мы могли увидеть, если бы уже пошли непосредственно пешей прогулкой, об этом мы поговорим в следующий раз. –

0: Новгорода. В Богородском районе Нижегородской области, в удивительном крае, без полей и берез. Между тем, оно почему-то называется «Березополье». Украшение села – это храм равноапостольного князя Владимира. Храм этот – образец древнерусского зодчества. Главный престол освящен в честь святого равноапостольного князя Владимира. Приехав туда с паломниками, можно помолиться перед святыней храма, иконой святой праведной Матроны Московской с частицей мощей. Там паломники побывают на божественной литургии, где перед иконой будет совершен молебен с акафистом святой Матроне Московской. После литургии гости села обычно отправляются в необычное музейное пространство, которое также носит название «Березополье». В музее более 5000 экспонатов, которые представляют очень богатое этнографическое наследие. А затем можно посетить святой источник в честь святого равноапостольного князя Владимира. Паломническая поездка продолжается переездом в село Лукино, а там Покровский женский монастырь. Там можно посетить храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Кстати, в церкви находится мощевик с частицами мощей более 30 угодников Божьих. Программа поездки насыщенная, потому что затем с паломническим центром Нижегородской епархии путешественники отправляются в Аранский Богородицкий мужской монастырь. Он был основан в 1634 году нижегородским помещиком Петром Андреевичем Глитковым. Будучи в Москве, он исцелился от молитвы перед иконой Владимирской Божией Матери, после чего привез домой список со знаменитой святыни. Через несколько лет он получил во сне указание построить храм в честь Владимирской иконы на указанной ему горе. Отправившись на поиски, Петр в непроходимой чаще леса набрел на место, над которым стояло сияние. Это была Славенская гора. Вскоре здесь был воздвигнут храм, в котором и была поставлена икона Богоматери. Она получила наименование Аранской по названию места Арана-Поле, где была обретена икона, от которой стали совершаться исцеления. Царь Михаил Федорович повелел устроить при церкви монастырь. Особое почитание иконы началось после того, как в 1771 году в Нижнем Новгороде с принесением туда знаменитого образа Богородицы Аранской прекратилась моровая язва – чума. С этого времени и по сей день учреждаются ежегодные крестные ходы с иконой из Нижнего Новгорода в другие города Нижегородской губернии. Молитвами перед чудотворной иконой Владимирской Аранской Божией Матери многократно исцелялись люди. Престольный праздник 8 сентября. Прогулка по монастырю переходит в посещение источника иконы Владимирской Аранской Божией Матери. Он находится на территории монастыря. Святой источник имеет большую силу в исцелении недугов, как телесных, так и духовных. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: эфире «Радио Образ».
1: Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. «Стена». Отдел пятый. В круге первом. Год 1609. Сентябрь. Продолжение.
2: Оказавшись один против двух всадников, Фриц, чудом отскочив, быстро подхватил с земли алебарду. На тесной площади гусары кружились на конях вокруг себя, им было негде особенно развернуться и пустить коня на Фрица в опор, и это оставляло ему ничтожные шансы в невероятной схватке двух конных с одним пешим. Время от времени, когда те заходили с противоположных сторон, Фриц применял свой излюбленный прием. Выставлял алебарду вперед и принимался кружиться, одновременно вертя перед собой смертоносным лезвием. Лошади храпели, оступались на брусчатке, и противники отступали. Можно было вновь встать в позицию, чтобы сделать выпад. «Гусары», — думал Фриц, — «мне везет, что они с палашами. Ничего не умеют. Ничего не умеют. Конечно, их оружие — копья. Ах ты, зараза!» В конце концов он свалил с седла одного, все так же используя обух вместо лезвия. Второй, обозлившись, все же с полукруга пустил коня на него вскачь, размахивая палашом. Майер сделал в последний миг прямо из-под копыт коня резкий уклон и быстрый шаг влево и молниеносно ткнул всадника снизу вверх острием. Острие алебарды, проскрежетав о край кирасы, вонзилось всаднику в подмышку. В глазах поляка появилась не боль, а изумление. Фриц видел это изумление в глазах врагов, когда сталь входила в живую плоть много раз. Свалившись с коня и затем с трудом поднявшись, гусар, прижав руку, заковылял прочь. «Черт возьми!» — промелькнуло в голове Фрица. «Упаси Господь, я не должен был ранить его тяжело. Иначе мне конец. Заколоть гусара на глазах его короля, будь я проклят!» Но судьба раненого гусара, видимо, совершенно не волновала сидящих в королевской ложе на ступенях ратуши. «Браво! Браво!» — донеслось оттуда. «Великолепно! Этот немец выше всяческих похвал. Это ведь немец, да?» С таким вопросом король Сигизмунд обернулся к своей свите, и свита согласно закивала. «Эй, подойди сюда!» — замахали Фрицу руками придворные. «Его величество желает говорить с тобой!» Фриц, раззадоренный схваткой, низко склонился перед польским королем. «Ты профессиональный военный?» — спросил Сигизмунд, с любопытством глядя на Майера. «Да, ваше величество», — ответил Фриц, из-под тишка разглядывая короля. С такого близкого расстояния монарших особ ему видеть еще не доводилось. Лицо его величества понравилось Фрицу. Аристократически бледное, благородно узкое, проницательные глаза чуть на выкате, длинный прямой нос, немного растрепанные усы и бородка клинышком. Такое лицо должно принадлежать человеку умному, волевому и решительному. Если натура соответствует внешности, с таким королем мы войну не проиграем, — довольно подумал Майер. «Ты немец?» «Так точно». «И как твое имя?» «Фриц Майер, ваше величество. Родом из города Зуль». «Ты отлично дерешься, Фриц Майер из города Зуль. И это мне нравится. У тебя есть патент или что-нибудь, чтобы удостоверяло твой воинский опыт? Всемилостивейше прошу принять». Фриц протянул королю бумагу. «Ага. Отлично. Вижу, в мою армию прибыл бывалый вояка. И по-польски ты говоришь? Прекрасно. Какие-нибудь еще языки знаешь? Совсем немного латынь. Ну, латынь тебе не понадобится», — рассмеялся король и нахмурился, пролив немного вина на золотое шитье своего камзола. Судя по всему, это был далеко не первый бокал за это утро. «Ну и последний вопрос. Ты ведь добрый католик?» «Так точно!» «Я так и думал». Король на мгновение задумался, а потом объявил во всеуслышание. «Итак, Фриц Майер из славного немецкого города Зуль, отныне ты капитан, и я назначаю тебя командовать ротой в передовом отряде моей армии. Завтра мы выступаем, и через 3 дня с Божьей помощью примем ключи от польского города Смоленска, который когда-то московиты отняли у нас. Если же это логово варваров нам не сдастся само, мы возьмем его в считанные часы парой передовых отрядов. Ты готов, Майер фон Зуль?» «Я здесь, чтобы служить вашему величеству», — ответил Майер и вновь поклонился. Поспешность и легкость, с которыми Сигизмунд презентовал ему чин и самое выгодное назначение, немного фрица озадачили. Впрочем, чего тут думать? Он капитан. Лихо. Вот так и получилось, что, едва прибыв в Вильно, фриц не только сразу попался на глаза королю, но и невероятно взлетел по армейской иерархии. На что он мог рассчитывать у поляков? В принципе, несмотря на свой патент, мог оказаться и простым капралом. При хорошем раскладе — сержантом. А должность капитана в армии стоила целое состояние, и чтобы купить ее, надо еще, чтобы кто-то решил капитанство продать. Фрицу были хорошо известны европейские армейские порядки. Рядовой, капрал или сержант в мирное время служил полгода, когда ему было удобнее. Офицеры служили 4 месяца в году, тоже по своему усмотрению, а полковники — по 3 или даже меньше. Но на время войны все это отменялось, и каждый переходил в полное распоряжение своего короля. Сражаться солдат 17 века должен был в своей одежде и своим собственным оружием. До такого, чтобы одевать всех военных одинаково, еще не додумались. Правда, все равно солдаты выглядели похоже. Цветные яркие ткани стоили дорого, поэтому одежда у всех была коричневых и желтых тонов. Жены и дети даже во время войны следовали за офицерами. Те получали из казны деньги на жалование, пропитание, фураж для всего своего подразделения и расходовали исключительно по собственному усмотрению. Приписки были страшные, потому-то капитанство и считали выгодным предприятием. Случалось, что 1/3 роты или полка состояла из мертвых душ. Несуществующий рекрут мог с боями пройти 500 Европы и потом только как бы погибнуть. Фрица как-то отправили в составе свежей, только что подошедшей роты штурмовать бастион. В роте той было 42 человека. А существующим солдатам можно было не доплачивать, их можно было не докармливать, справедливо полагая, что во время движения роты ее имущество должно не уменьшаться, а пребывать. Человек с ружьем всегда добудет себе пропитание, не без оснований считали отцы-командиры. И покупали себе кружева и шпаги по 500 турских ливров с драгоценными камнями и бархатными ножнами, отделанными золотом. Конечно, в армии каждого государства были какие-то свои отличия. Фриц знал, например, как чудно образуется польская хоругвь. Та же рота в 100-200 человек, но конная. Как раз с гусарами он только что и сражался. Король назначал ротмистра, кого-то из своих друзей или просто заметных людей, магнатов, давая ему лист пшиповедны, своего рода патент. На этом формирование нового подразделения польской армии ее командующий считал законченным. Ротмистр приглашал товарищей, кто-то отказывался, а тот, кто соглашался, должен был приходить со своим почтом, со своими людьми, слугами или дворянами из убогой, то есть бедной шляхты. В конце концов собиралась ватага авантюристов, которой обычно в походе командовал поручик, заместитель ротмистра, занятого своими делами. У гусар были крылья. Когда фриц впервые увидел эти массивные сооружения, трепыхавшиеся у них за спиной, он просто разинул рот. Потом он не раз пытался выяснить, Зачем такое дикое украшение? Два лировидных крыла, укрепленные сзади на керасе. На деревянных стойках были настоящие перья орла или сокола, а с учетом того, что гусары накидывали поверх доспехов еще и звериную шкуру, хотя бы волчью, выглядел такой воин, как оживший из древних веков варвар. Да еще копье с обязательным флажком. Фриц в конце концов сумел выяснить, что гусары стали крылатыми, подражая коннице султана. На востоке это была защита от арканов. А вот зачем такое украшение гусарии в Европе, где никто арканов не кидал, да и в глаза не видал, так и осталось для него загадкой. Но теперь он в польской армии. Крылатые конники – его боевые товарищи, и к их странностям надо относиться спокойно. К тому же положение обязывает. Он не рядовой и не капрал, а настоящий капитан. Никогда бы у него не накопилось денег, чтобы купить такую должность. Да и дураков, чтобы продавать ее перед войной, сулящей капитану самое настоящее богатство. Таких дураков и в польской армии не нашлось бы. Такое везение случается только на войне. Шутка ли? Стать командиром авангарда, штурмующего вражескую крепость. Если будет штурм, то у него, фрица Майера, фрица фон Зуля, есть все возможности доказать Сигизмунду, что король с неожиданным назначением не ошибся. Одно дело — рубиться на шутовском турнире со всяким сбродом и отбивать нападение польских гусар, взявших в руки вместо привычных копий неудобные палаши. И совсем другое — брать приступом крепость. Первому не просто честь и слава, но главное — быть первым в разграблении города. Грабеж — святое право авангарда, иначе как еще заставишь бойцов лезть под пулями на стены крепости? Словом, все складывалось самым наилучшим образом, и он мог чувствовать себя счастливчиком. Мог, но не чувствовал. Радостное головокружение от стремительного взлета прошло, и теперь Майер мог смотреть на вещи трезво. Он узнал, что должность капитана была изначально объявленным призом победителю рыцарского турнира, потому-то и бились на нем с таким остервенением. Похоже, подобные забавы были любимым развлечением Сигизмунда, для которого десяток другой жизней каких-то там наемников стоит не более их жалования, а удовольствие видеть их озверелую драку искупает все расходы. Что же будет на настоящей войне с такими людоедскими наклонностями у главнокомандующего? Все чаще думалось фрицу. Потом зрелище в русской деревне, уже на подступах к Смоленску. Эпоха религиозных войн не способствовала мягкости нравов, и человеческая жизнь за последний век в Европе вообще перестала что-либо стоить. Но как профессионал Фриц старательно разделял в голове военную жестокость нужную, кое разумно подавляет волю противника к сопротивлению, и избыточную, которая, наоборот, это сопротивление провоцирует. Фриц равнодушно относился к мародерам. Ведь война — это просто работа, а работают люди ради заработка и только. Так что ж плохого в том, что кто-то пошарит в карманах своих или чужих мертвых? Мертвым деньги ни к чему. Обчистить же взятый город, так это и вовсе законнейшее право победителя. Без этого права на разграбление ни одно войско никогда воевать не будет. Одного только Майер почему-то не выносил. Это насильников. Ну, скажем, зарубил ты мужа при штурме, тут ничего не поделаешь, война. При другом раскладе он бы сам тебя зарезал. Его добро — твой законный военный трофей. Но после насильничать его женщин, да, Боже упаси, вымещать азарт штурма на стариках и малых детях, тут все профессиональное естество фрица почему-то восставало. И дело не только в том, по-божески сие или нет, объяснял он сам себе, дело в другом. Это недальновидно. Можно разгромить врага, но зачем его унижать? Униженный и оскорбленный противник опасен. Он затаит злобу и при первом же случае воткнет нож тебе в спину. Не тебе, так твоим детям. И вот, не успели перейти границу, пожалуйста. Зачем-то первым делом сожгли церковь. Тут же порешили местного помещика и, хуже того, деревенского попа. Из-за какого-то совершенно дурацкого, удивлялся Майер, повода. Не в ту сторону совершаемого крестного знамени. Куда как разумнее Сигизмунду было бы показать себя правителем, хоть и незваным, но добрым и справедливым. Просто показать. А не получить в результате в собственном королевстве толпу озлобленных подданных, думающих лишь о мести. Последующие события и вовсе погрузили фрица Майера в сомнения, которые он и сам пока не сумел бы объяснить.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой «Юность Поллианны». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Тетя Поллианна приспосабливается к новой жизни. Первые дни в Белдингсвилле были непростыми для миссис Чилтон и для Поллианны. После путешествий и треволнений им пришлось приспосабливаться к новой жизни, сориентироваться в ценах на провизию и хитростях мясника. Новая жизнь давалась им с трудом. Их навещали друзья и соседи. Поллианна всегда приглашала их с радушием. Но миссис Чилтон неустанно повторяла: «Сердечное участие. Да они хотят посмотреть, как Полли Харрингтон выглядит нищей». О докторе миссис Чилтон говорила очень редко. Поллианна хорошо понимала, что ей это тяжело, и она не хочет выставлять на показ свои чувства. За этот месяц Поллианна несколько раз видела Джимми Пендлтона. Первый раз он пришел вместе с отцом, и все шло гладко, пока не вошла тетя Полли, и визит не превратился в натянутую церемонию. Потом Джимми несколько раз приходил один. Как-то он принес огромный букет, как-то книжку для тети. Два раза он приходил просто без всякой причины. Поллианна всегда встречала его с нескрываемой радостью, а тетя Полли после первого раза с ним больше не виделась. Большинству своих друзей и знакомых Поллианна неохотно рассказывала о новых обстоятельствах жизни. Однако с Джимми она говорила об этом свободно, и у нее постоянно вырывалось: «Если бы я хоть что-нибудь умела делать!» «Я становлюсь ужасно расчетливой», — делилась она с Джимми. «Теперь я все измеряю деньгами, а думаю долларами и центами. Понимаешь, тетя Полли чувствует себя такой бедной. Это просто невероятно», — вспыхивал Джимми. «Честно говоря, она считает себя гораздо беднее, чем она есть. Но я все равно хотела бы ей помочь». Джимми посмотрел на ее печальное лицо, и его взгляд смягчился. «Чем бы ты хотела заняться, если бы могла?» — спросил молодой человек. «Я бы хотела стряпать и прибирать», — улыбнулась Поллианна. «Я люблю взбивать яйца с сахаром и слушать, как шипит сода в чашке с простоквашей. Я была бы счастлива стряпать целый день. Но у нас нет на это денег. Разве только еще кого-нибудь? Но я бы не очень хотела все-таки на чужой кухне». «Что ты говоришь?» — возмутился Джимми. Он посмотрел на нее долгим взглядом и покраснел. «Конечно, ты можешь выйти замуж. Ты уже думала об этом?» Поллианна весело засмеялась. «Ох, нет, я никогда не выйду замуж», — ответила она. «Во-первых, я некрасивая, ты же знаешь. А во-вторых, я буду жить с тетей Полли и заботиться о ней». «Некрасивая?» — удивился Джимми. «Может быть, и другое мнение». Поллианна уверенно мотнула головой. «Нет, не может. У меня ведь есть зеркало», — возразила она. Это прозвучало бы кокетливо, если бы так сказала любая другая девушка. Джимми смотрел в открытое лицо девушки и знал, что кокетства здесь нет. «Почему ты считаешь, что ты некрасивая?» — спросил он и задохнулся от своей дерзости. Любая бы девушка возмутилась, если согласится с тем, что она некрасивая. Но Поллианна... «Почему?» — печально усмехнулась она. «Такая уж и родилась. Ты, может быть, не помнишь, как, когда я была маленькой, мне всегда хотелось, когда я приду на небо, иметь черные кудряшки». «Это и сейчас твоя заветная мечта?» «Нет», — смутилась Поллианна. «Но они мне до сих пор нравятся. Да и ресницы у меня не длинные, нос не греческий, не римский или какой-то там еще красивый. Да просто обыкновенный нос. Лицо не помню, какое именно, но я его один раз измеряла и сравнивала с лицом образцовой красавицы. У нее ширина лица должна быть равной пяти глазам, а ширина глаза, ну, в общем, чему-то еще. Я забыла. Но вот только мои глаза все равно не подходят. Что за мрачная картина? Рассмеялся Джимми. Он с восхищением посмотрел на девушку и спросил: «А ты смотрелась в зеркало, когда разговариваешь?» «Ну, конечно, нет. Зачем?» «Как-нибудь попробуй». «Ну, рассмешил», — засмеялась она. «Я знаю, что я должна сказать. Скажем так, если тебя не устраивают твои ресницы и твой нос, радуйся, что у тебя все-таки есть и нос, и ресницы». Джимми расхохотался вместе с ней. «Ты все еще играешь в свою игру?» — сказал он, отсмеявшись. Полиан удивленно взглянул на него. «Конечно. А что?» «Джимми, я бы не выжила эти последние полгода, если бы у меня не было игры». Голос ее дрогнул. «Ты теперь о ней не упоминаешь?» — заметил он. Она покраснела. «Просто боюсь много говорить с незнакомыми, ведь им все равно. Когда мне 20, это не так, как было в 10. Люди не любят, чтобы им проповедовали», — закончила она с грустной улыбкой. «Да», — кивнул молодой человек. «Но, Полиана, понимаешь ли ты всю глубину своей игры? И что она сделает с теми, кто в нее играет?» «Я знаю, что она значит для меня», — тихо ответила Полиана и отвернулась. «Она многое меняет, если знаешь Спасителя», — начал он после долгого молчания. «Человек не может радоваться пустоте, а жизнь без Бога пуста. Когда Спаситель заполняет сердце, радостью наполняется вся жизнь. Если бы люди могли это понять, изменился бы весь мир». «Джимми, как хорошо, что ты это знаешь. Многие люди не хотят это знать», — грустно улыбнулась Полиана. «В прошлом году в Германии я встретилась с одним человеком. Он потерял все деньги и очень мучился. Какой он был мрачный! Кто-то попытался его успокоить. Не печалься, все могло быть гораздо хуже. Что с ним стало? Меня особенно злит, — прорычал он, — когда мне говорят, что могло быть хуже. Я должен, видите ли, благодарить за то, что у меня есть. Ходят с Евангелием в руках и скалят зубы, болтая о том, как они благодарны, что могут дышать, есть, ходить, лежать. Когда мне говорят, что я должен быть благодарен, мне просто хочется пристрелить этого человека. Представляешь, что бы могло случиться, если бы я заговорила с ним о моей игре?» — улыбнулась Полиана. «Он нуждается в ней», — возразил Джимми. «Конечно, нуждается, но ни за что не стал бы слушать». «Наверное, ты права. Но посуди сама, с этой своей философией он сделал себя и всех вокруг очень несчастными. А представь, если бы он стал играть в твою игру, пока он искал бы повод порадоваться, он бы не ворчал и не брюзжал, и ему было бы легче. А если бы он узнал о том, кто все это дает, и кто никогда не ошибается, а все делает для нашего блага, то стал бы совершенно другим. Ему самому стало бы легче. Когда держишь бублик, не нужно думать о дырке. Подумай о том, что у тебя есть бублик». Полиана улыбнулась. «Знаешь, я вспомнила, что сказала одной старушке. Она была в женской помощи на Дальнем Западе и просто наслаждалась своими несчастьями, рассказывала о них всем подряд. Мне тогда было 10 лет, и я учила ее играть в игру. Ничего не получалось. Наконец я поняла причину и сказала: «Ну, тогда можете радоваться, что у вас столько бед, ведь вам очень нравится быть несчастной». И на нее это подействовало. Боюсь, что если бы я так сказала тому человеку в Германии... «Нет, говорить надо. Ты должна говорить». Он не закончил фразу. Полиана удивленно на него посмотрела. «В чем дело, Джимми?» «Просто я подумал», — замялся он. «Я боялся, что ты этим занимаешься. Ну, понимаешь, ну, боялся, что... Ну, он запутался, сильно покраснел и замолчал. «Нет, Джимми», — настаивала она, — «продолжай. Что ты хочешь сказать?» «Да ничего особенного». «Я жду», — упрямо проговорила Поллианна и прищурила глаза. Молодой человек совсем смутился. «Ну ладно, пусть будет по-твоему», — пожал он плечами. «Просто я немножко беспокоился об игре. Боялся, что ты будешь о ней говорить, как в детстве». Веселый смех прервал его. «Что я тебе говорила? Даже ты беспокоился, как будто в 20 лет я могу быть такой же, что и в 10». «Нет, Поллианна, честно, я не это имел в виду. Я думал... Конечно, я знал...» Но Поллианна заткнула уши. Два письма. В конце июня Поллианна неожиданно получила письмо от Деллы Уэзербай. «Я очень прошу тебя оказать мне услугу», – писала та, – «и посоветовать хорошую семью в Белдонгсвилле, у которой моя сестра могла бы пожить летом. Их будет трое – миссис Керрио, ее секретарь и приемный сын Джейми. Наверное, ты его помнишь. Они бы не хотели жить в обыкновенной гостинице или в доме, который сдается. Сестра очень устала, и доктор посоветовал, чтобы она поехала куда-нибудь в тихое местечко. Он рекомендовал Вермонт или Нью-Хэмпшир, но мы сразу подумали про Белдонгсвилл и про тебя. Не могла ли бы ты порекомендовать нам подходящую семью? Я обещала Руфи написать тебе. Они хотели бы выехать, если можно, в первых числах июля. Если ты знаешь такое место, пожалуйста, пиши мне сюда. Сестра моя сейчас здесь, в санатории». «Надеюсь на утешительный ответ. С сердечным приветом, Делла Уэзербай». Прочитав письмо, Поллианна сдвинула брови и стала перебирать в уме дома Белдонгсвилла. Потом вдруг с радостными возгласами бросилась в гостиную к тете. «Вот оно! Вот!» — радостно затараторила она. «Чудесная мысль пришла мне в голову. Я же говорила, что-то обязательно произойдет, и у меня будет возможность проявить свой талант. И вот, пожалуйста, я только что получила письмо от мисс Уэзербай, сестры мисс Керрио, у которой я жила в Бостоне. Так вот, они хотят приехать сюда на лето. Мисс Уэзербай просит написать, не знаю ли я для них подходящего места. Понимаете, они не хотят жить в гостинице. Сначала я не могла ничего придумать, но теперь-то я знаю. Я знаю, тетя Поля, угадайте!» «Ну что ты, детка?» — воскликнула миссис Чилтон. «Ты ведешь себя как подросток, врываешься в гостиную. А ведь ты взрослая девушка. А теперь объясни мне все по порядку. В чем дело?» «Я говорю о жилье для миссис Керрио и Джейми». «Я нашла его!» — тараторила Поллианна. «В самом деле? А при чем тут я?» — устало пробормотала миссис Чилтон. «Они приедут сюда!»
2: «Поллианна!» Миссис Чилтон в ужасе выпрямилась.
1: «Подождите, тетя! Пожалуйста, не говорите «нет!» — взмолилась Поллианна. «Разве вы не видите? Это же счастливый случай! Комнат у нас достаточно. Я могу стряпать и наводить порядок. Они хорошо заплатят, я знаю. И с удовольствием приедут. Их трое. С ними еще и секретарь».
2: «Поллианна, я не могу превратить этот дом в гостиницу, поместье Харрингтонов, в обыкновенную гостиницу».
1: «Да нет, в необыкновенную. Да и кроме того, они ведь старые знакомые. Все будет так, как будто друзья приехали к нам в гости. Только они заплатят, а мы немного заработаем. Ведь нам нужны деньги. Очень нужны», — подчеркнула она. Тень уязвленной гордости пробежала по лицу Полли Чилтон. С тихим стоном она откинулась на спинку кресла. «Как ты справишься?» — слабо спросила она. «Ты не сможешь всю работу делать сама, детка.
2: «Ой, конечно, нет!» — воскликнула Поллианна, зная, что победила. «Но ведь я могу готовить и наблюдать за всем. Пригласим одну из Нэнсиных младших сестренок. Она мне поможет. Стиркой будет заниматься миссис Дёрджин, как и сейчас. Но, Поллианна, я не очень хорошо себя чувствую, ты же знаешь. Я почти ничем не смогу помочь». «А зачем?» — успокоила ее Поллианна. «Ух, тетя, это будет так интересно! Просто не верится, деньги сами падают нам в руки!» «Ну, конечно, прямо посыпались. Ты все еще должна кое-чему научиться, Поллианна. Взять жильцов на лето не так просто. Надо внимательно за всем следить и много делать. Тебе придется бегать, печь, варить до изнеможения. Когда ты, стараясь предоставить все от свежих яиц до погоды, рада будешь присесть, ты вспомнишь, что я тебе говорила». «Хорошо, постараюсь вспомнить», — рассмеялась Поллианна. «Но я не собираюсь беспокоиться сейчас. Я только быстренько напишу мисс Уэзербай, чтобы отдать письмо Джимми Бину, когда он придет после обеда, и попрошу его зайти на почту». Миссис Чилтон беспокойно заерзала. «Поллианна, я бы просила, чтобы ты называла этого молодого человека его настоящим именем. Его фамилия Пентон, насколько я знаю». «Вы правы», — согласилась Поллианна. «Но я постоянно забываю. Конечно, это ужасно, ведь он законно усыновлен. Но, понимаете, я так волнуюсь». Приплясывая, закончила она и исчезла в другой комнате. Когда Джимми пришел в 4 часа, письмо было уже готово. Поллианна все еще трепетала от восторга и, не теряя времени, все сообщила своему другу. «Кроме того, я ужасно хочу их увидеть!» — воскликнула она, как только посвятила его в свои планы. «С той самой зимы я ни разу никого из них не видела. Ведь я тебе рассказывала. Но я тебе говорила про Джимми!» «О да, говорила. Разве не прекрасно, что они могут приехать?» «Ну, не знаю, могу ли я назвать это прекрасным?» — отвечал он. «Неужели не прекрасно, что я могу помочь тете Поле, пусть даже совсем немножко? Ну почему же, Джимми? Ну это же замечательно!» «А мне кажется, для тебя это будет очень тяжело», — сдержанно проговорил Джимми. «Ну да, конечно, но я буду очень рада деньгам. Я ведь постоянно думаю о них. Видишь?» — вздохнула она. «Какая я скряга!» Джимми долго молчал, потом спросил небрежно. «А сколько лет этому Джимми?» Поллианна взглянула на него с веселой улыбкой. «А теперь я вспомнила, тебе никогда не нравилось его имя?» И она поморщилась. «Но это ничего. Его усыновили, и теперь его фамилия Керрию. Ты можешь его называть по фамилии». «А сколько ему лет?» — мягко напомнил ей Джимми. «Я думаю, этого никто не знает. Понимаешь, он не может сказать, но мне кажется, что он как ты. Интересно, какой он сейчас? Вообще-то я обо всем расспросила в этом письме». «Да?» Пентлон опустил глаза, посмотрел на письмо и с легкой досадой встряхнул его, подумав, что с удовольствием бы выбросил его или порвал, или отдал кому-нибудь, только бы не посылать. Он отлично понимал, что просто ревнует, как всегда ревновал ее к этому субъекту с именем, похожим и не похожим на его имя. «Дело не в том, что он любит Поллианну», — гневно убеждал он себя. «Нет, не в том. Просто он не хочет, чтобы незнакомый субъект с каким-то слюнявым именем приезжал в Белдингсвиль и постоянно вертелся тут рядом. Он собрался высказать все это, но что-то удержало его. Постояв немного, он ушел, унося с собой злосчастное письмо». Несколько дней спустя Поллианна получила срочный и полный восторга ответ от мисс Уэзербай. Это явно доказывало, что Джимми не выбросил, не порвал и никому не отдал письмо, написанное Поллианной, а аккуратно отправил его по назначению. Когда же в следующий раз он навестил Поллианну, то выслушал полученный ответ, вернее сказать, часть его, потому что она предупредила. «Сперва она, конечно, говорит о том, как они рады приехать. Это я не буду тебе читать. Мне кажется, тебе интересна вторая половина. Ты ведь много слышал от меня о них. Да ты скоро и сам их узнаешь. Ой, Джимми, я так надеюсь, что ты поможешь мне сделать, чтобы им было здесь хорошо. Да?
1: «Ну, пожалуйста, не подначивай меня из-за того, что тебе не нравится его имя!» Сделанной строгостью прервала его Полиана. «Я уверена, что сам он тебе понравится, и ты полюбишь миссис Керрию». «Да?» — опять повторил Джимми с легким раздражением. «Серьезная перспектива». «Будем надеяться, что если я ее полюблю, она соизволит ответить мне взаимностью». «Ну, конечно!» — улыбнулась Полиана. «Слушай, теперь я прочитаю тебе о ней». Пишет ее сестра Делла. «Ты знаешь, это мисс Уэзербай из санатория». «Ну ладно, давай», — бросил Джимми изо всех сил, стараясь проявить вежливый интерес. И Полиана, все еще лукаво улыбаясь, начала читать. «Ты просишь меня рассказать тебе все про всех? Это нелегко, но я постараюсь. Прежде всего, я думаю, ты увидишь, что моя сестра сильно изменилась. Новые интересы, которые появились в ее жизни за последние 6 лет, пошли ей на пользу. Она немного похудела и устала, но хороший отдых все это снимет. Ты удивишься, как молодо и счастливо она выглядит. Обрати внимание на слово, которое я подчеркнула. Оно, может быть, не имеет такого значения для тебя, как для меня. Конечно, ты была слишком юной, чтобы понять, насколько она несчастна. Жизнь ее была мрачной и бесцельной, а теперь она наполнена радостью и смыслом. Во-первых, у нее есть Джемми. Когда ты увидишь их вместе, тебе не нужно будет объяснять, что он для нее значит. У нас до сих пор нет никакой уверенности, наш ли это Джемми, но сестра любит его как собственного сына и официально усыновила, о чем, я думаю, ты уже знаешь. Во-вторых, у нее есть девушка. Ты помнишь Сэдди, продавщицу? Так вот, началось все с того, что моя сестра заинтересовалась ею и постаралась устроить ей более счастливую жизнь. Постепенно она расширяла и расширяла свои интересы, и сейчас у нее 10-2 девушек, которые почитают ее и относятся к ней как к своему доброму ангелу. Она устроила дом для рабочих девушек, в котором началась новая жизнь. Полдюжины состоятельных, имеющих положение людей, сотрудничают с ней, но именно она – голова, да и шея тоже. Она никогда не останавливается, отдает себя целиком каждой нуждающейся. Можешь себе представить, какое это напряжение. Главное, ее поддержка и правая рука – секретарь Сэдди Дин. Ты увидишь, она тоже изменилась, но, однако, это прежняя Сэдди. Что же касается Джемми, бедный Джемми, самая великая печаль в его жизни, он теперь знает точно, что никогда не сможет ходить. Некоторое время мы надеялись, он пробыл у нас в санатории целый год, и доктор развил его до такой степени, что теперь он ходит на костылях, но калекой останется. Во всем же остальном он просто прелесть. Когда узнаешь его поближе, забываешь о том, что он калека. Душа у него такая свободная. Я не могу объяснить, но ты сама поймешь. Он просто покоряет мальчишеским энтузиазмом и волей к жизни. Только одно омрачает его радость. А вдруг он не Джемми Кент, не наш племянник? Он очень долго думал об этом, вспоминал, мечтал и, наконец, убедил себя, что он настоящий Джемми. Если это и не так, он никогда об этом не узнает. Вот и все, сказала Полиана, складывая убористый спис на листок. Это так интересно. Конечно, в голосе Джимми послышалась искренняя нотка. Он порадовался, что у него здоровые ноги. Он даже на мгновение подумал, что этому Джимми причитается часть Полианиных забот, если он, конечно, будет знать меру. Да, ему очень трудно. Трудно. Да ты даже понятия не имеешь, о чем ты говоришь, Джимми, вспыхнула Полиана. А я знаю. Я не могла ходить, я-то знаю. Конечно, конечно, наморщил лоб молодой человек. Но, глянув на сочувственное лицо и полные слез глаза, засомневался. Хочет ли он, чтобы этот Джимми появлялся в их городе, если даже при одной мысли о нем она так меняется?

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Лучший художник. Однажды, путешествуя по стране, один старый уважаемый человек пришел в город, в котором в тот день собрались лучшие мастера живописи и устроили между собой соревнование на звание лучшего художника страны. Многие искусные мастера приняли участие в этом конкурсе. Множество прекрасных картин представили они взору строгих судей. Конкурс уже подходил к завершению, когда судьи неожиданно оказались в замешательстве. Предстояло выбрать лучшую из двух оставшихся картин. В смущении смотрели они на прекрасные полотна, перешептывались между собой и искали в работах возможные ошибки. Но, как ни старались судьи, не было найдено ими ни единого изъяна, ни одной зацепки, которые решили бы исход конкурса. Наш путешественник, наблюдая за происходящим, понял их затруднение и вышел из толпы, предлагая свою помощь. Узнав странники известного мудреца, судьи с радостью согласились. Тогда он подошел к художникам и сказал: «Мастера, ваши картины прекрасны, но, должен признать, я сам не вижу в них изъянов, как и судьи. Поэтому я прошу вас честно и справедливо оценить свои работы, а потом назвать мне их недостатки». После долгого осмотра картины первый художник откровенно признал: «Учитель, как ни смотрю я на свою картину, не могу найти в ней изъянов». Второй художник стоял молча. «Ты тоже не видишь изъянов?» – спросил мудрец. «Нет, я просто не уверен, с которого из них следует начать», — честно ответил смущенный художник. «Ты победил в конкурсе», — сказал, улыбнувшись, мудрец. «Но почему?» — воскликнул первый художник. «Ведь я даже не нашел ни одной ошибки в своей работе. Как мог у меня выиграть тот, кто нашел их у себя множество?» Мастер, не находящий в своих работах изъяна, достиг предела своего таланта. Мастер, замечающий изъяны там, где их не нашли другие, еще может совершенствоваться. Как мог я присудить победу тому, кто, завершив свой путь, достиг того же, что и тот, кто свой путь продолжает?» — ответил уважаемый старец. Преподобный Иосиф Оптинский сказал когда-то такие слова: «Бог будет судить о покаянии не по мере трудов, а по мере смирения». А преподобный Исаак Сирин в своем труде «Слова подвижнические» писал: «Будь проще, и узришь славу Божию в самом себе. Пусть лучше другие презирают твое величие

0: солнце, небо, звезды, деревья, цветы. А ведь прежде ничего не было. Ничего. И Бог из ничего сотворил такую красоту. Так и человек, когда он искренне придет в сознание, что он ничто, тогда Бог начнет творить из него великое.
1: Притча дня. Поучение в примере.
2: В эфире радио «Образ».
3: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
4: Слушайте радио «Образ». В Арзамасе на 104.2 FM.
5: Огород без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сейчас очень многие уже в средней полосе выращивают розы. Это такие цветы, от которых трудно очень отказаться. Но очень многие, опять же, жалуются, что зимуют они плохо. Частично проблемы с зимовкой связаны с неправильным укрытием. И мы об этом с вами еще поговорим. Но к зимовке нужно розы и другие теплолюбивые культуры готовить. И начинать это нужно не, скажем, за неделю или там за 10 дней до укрытия ваших роз, а вообще в течение всего сезона, ну хотя бы с конца сезона нужно об этом позаботиться. Вот в августе, в сентябре советуют подкармливать розы и другие теплолюбивые культуры. Это виноград, это гортензия, это черешни, там сливы какие-то, абрикосы, фосфорно-калийными удобрениями. Это такие удобрения, которые стимулируют и закладку цветочных почек, и накопление питательных веществ в этих веточках, укреплению этих веточек, чтобы они были более устойчивы именно к морозам. Одновременно это еще и происходит ограничение роста ваших побегов в длину. То есть пока они растут, растение не может полноценно подготовиться к зимовке, потому что вот эти молодые побеги, они очень много сил отнимают. А потом, собственно говоря, вот эта вся молодая часть, невызревшая часть, она и погибает при морозах. Поэтому вот как ограничение этого роста и, опять же, как препараты, которые повышают устойчивость к низким температурам, это фосфорно-калийные удобрения. Вот немногим понятно, что это за удобрения такие. Но есть отдельно фосфор и отдельно калий в таких удобрениях, как суперфосфат и, например, сульфат калия, калий-магнезия. Их сейчас можно легко найти в магазинах по норме на упаковочке. Вы просто растворяете и вносите все это с поливом. Можно опрыскивать по листьям. Тоже допускается такая обработка. Иногда вот она является даже более эффективной, чем полив. Теперь еще существуют удобрения, которые называются по-разному. Разные фирмы-производители их выпускают, но у них есть приставочка «осеннее». То есть это значит, что там калия и фосфора намного больше, чем азота, либо азот вообще отсутствует, потому что азот у нас с вами стимулирует именно рост вегетативной массы именно вот этих молодых побегов. И вот это удобрение осеннее тоже растворяется по нормам. Кстати, существует именно специально для роста такое удобрение, которое во второй половине лета начинают применять. Еще раз подчеркиваю, что азотные удобрения для роз во второй половине лета, это со второй половины июля, нужно исключить. А у нас с вами очень часто так происходит, что кроме навоза в саду ничего нет, и вот навозиком мы любим розочки и поливать. Потом радуемся, ой, как она у меня хорошо растет, ой, какие она мне длинные хорошие побеги дала, а вызреть-то они не успели.

0: и начинают проблемы, и под укрытием вот эти молодые побеги в первую очередь начинают заболевать. Еще какой момент. Вот сейчас розы отцветают, у нас вторая волна цветения, и нужно незамедлительно срезать у них эти отцветшие бутоны, потому что в них начинается формирование плода с семенами. Это те же самые плоды, как мы видим у шиповника. И мы обычно срезаем вот эти увядшие бутончики и только для красоты. И можем там, ну ладно, я потом сделаю, тянется это неделя-две, и еще больше, и роза стоит, и уже когда мы срезаем вот этот отцветший уже цветочек, там уже такое плотненькое образование, что вот этот плодик вырос. Вот только представьте, сколько он на себя оттянул сил. Ученые говорят, что растение на семена тратит порядка 30% своих питательных веществ. А могло бы оно потратить на то, чтобы больше вот питания отложилось в веточках, в почках, которые у нас должны зимовать. Еще одна существенная проблема – это заболевания. Конечно, они сильно ослабляют наши растения, всякие черные пятнистости, мучнистая роса, серая гниль. На розах очень часто проявляются, поэтому надо позаботиться о том, чтобы опрыскивать растения по листьям фунгицидными препаратами. Их достаточно много. На декоративных растениях мы можем применять и системные препараты, химические. То есть мы же не плоды у них собираем, правильно? И вот эти системные препараты, они чем хороши, они проникают в листочки и изнутри защищают наши розочки от грибковых инфекций. Вот если вы приходите в магазин, вы на обороте смотрите, пожалуйста, у этих системных препаратов, чтобы именно было написано, что он системный. Здесь можно применять не только препараты для роз, то есть вы на обороте смотрите, для каких культур, да, но если там перечислены виноград, огурцы, томаты, и если там написано вот фитофтороза от мучнистой росы, то знайте, пожалуйста, что на розах тоже все это можно применять. Ну, самые распространенные препараты – это такие, как хом, оксихом, скор, топаз, профитголд, редомилголд, тардан, консента. Их на самом деле очень много. Придете, если вы не помните эти все названия, консультант вам подскажет, какие фунгициды можно использовать для защиты роз вот от этих заболеваний. Итак, давайте подытожим, что же надо делать с нашими розочками. Как только отцвели у нас бутончики, мы берем секатор и отрезаем. Сейчас нужно уже отрезать сам цветочек без листьев, то есть листья мы не затрагиваем, сами стебли мы уже не укорачиваем. Второе, это мы вносим фосфорно-калийные удобрения, либо отдельно фосфор и калий, либо в комплексе, то есть это берем какое-то удобрение с приставкой «осеннее». И третье, мы защищаем наши розы от грибковых инфекций. Вот тогда они будут очень сильные, здоровые, будут хорошо подготовлены к зимовке, и останется только их правильно укрыть. Об этом мы поговорим позднее.
1: Огород без хлопот.

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Песня.
1: «Оренбургский пуховый платок».
0: Автор.
1: Григорий Пономаренко, Виктор Боков.
2: Песня «Оренбургский пуховый платок» была написана в 1958 году композитором Григорием Пономаренко на стихи поэта Виктора Бокова, который вдохновился идеей отправить теплый оренбургский пуховый платок своей матери из Оренбурга. Он написал слова этой песни, держа в руках купленный им для матери платок. Песня была создана специально для Оренбургского русского народного хора. Людмила Зыкина была одной из исполнительниц, и она считала эту песню одной из своих самых удачных. Песня стала очень популярной и была исполнена многими коллективами и солистами. Она стала одним из символов оренбургского пухового платка и теплоты материнской любви.
1: Исполняет Людмила Зыкина.

Добрая песня на радио «Образ». Радио «Образ». Все образуется.

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Во второй половине 18 века в Англии начался промышленный подъем. Вместо ручного труда появилось машинное производство. Вместо мануфактур – промышленные предприятия. Чтобы доставлять для них уголь в больших объемах, придумали новую систему. Между определенными пунктами, например, шахтой и поселком, прокладывались деревянные брусья. По ним курсировали туда и обратно вагонетки, передвигаемые лошадьми или людьми. Так началась история развития поезда. Поезд – это не одно изобретение, он состоит из множества частей. Так, в 17 веке английский механик Томас Севери создал паровой двигатель. Устройство было несовершенным, поэтому другие изобретатели, в том числе английский кузнец Томас Ньюкомен и русский инженер Иван Ползунов, разрабатывали свои проекты. Успеха в этой работе добился инженер Джеймс Уайт в 1784 году. Тогда его изобретения начинают применять на заводах, устанавливать на пароходы, создавать поезда. Двигатель есть, но еще нужны дороги. Одним из предшественников рельсового пути был древнегреческий диол – каменная дорога волок для перевозки кораблей по земле. В качестве направляющих служили глубокие желоба, в которые помещали полозья, смазанные жиром. В 16 веке на шахтах в Германии использовались деревянные рельсовые пути и вагонетки. В 1788 году в Петрозаводске появляется чугунный колесопровод – первая в истории России железная дорога. Она была построена на Александровском заводе для нужд предприятия. В 1837 году была построена Царскосельская железная дорога. К 1851 году появилась дорога Санкт-Петербург-Москва, а затем дорога Санкт-Петербург-Варшава.
2: Интересный факт. Российский император Николай I искренне увлекался поездами. Он понимал их гражданский и военный потенциал. Поэтому он специально установил новый стандарт на ширину рельсового пути. Российские железнодорожные пути шире европейских, чтобы неприятель не въехал в Россию на паровозе.
1: Итак, у нас есть рельсы и двигатель. Теперь нужен паровоз. В начале 19 века многие инженеры работали над его созданием, но самым удачливым оказался Джордж Стефенсон. Он не только предложил несколько удачных конструкций паровозов, но и сумел убедить шахтовладельцев построить железную дорогу из Дарлингтона к Стоктону. Она была протяженностью 40 километров. Первый поезд, который прошел по этой железной дороге, назывался «локомоушен», то есть «движение». От него пошло слово «локомотив», которым стали называть любые составы на железной дороге. В связи с появлением нового вида транспорта появился ряд заблуждений и страшилок. В частности, английская пресса пугала своих читателей, что железные дороги помешают коровам пастись, а куры перестанут нести яйца. Баварская главная медицинская комиссия предупреждала об опасности развития у пассажиров болезни мозга из-за быстрого движения. Сегодня мы знаем, что все это просто домыслы. А современные поезда могут развивать скорость до 400 км в час, и голова в них совсем не болит.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
0: Вы слушаете повтор программы «Открытая книга».
3: Для меня чтение – это наполнение души.
4: Наслаждение, с которым мало что сравнится в этой жизни.
5: То немногое, что делает человека человеком.
6: Если человек не читает, у него нет памяти.
7: А любой человек, который считает себя цивилизованным, не может не читать.
8: Колоссально воспитывает человека, она может его просто переделать.
9: Нужно просто заходить в книжный магазин, смотреть, что стоит на полках, открывать и читать.
10: Для литератора главное занятие – открывать новые имена, открывать новые в старых именах.
2: Открытая книга.
11: Вероятно, ни одна европейская страна не была столько раз и так подробно, как Россия. Описано западноевропейскими дипломатами, купцами, путешественниками, врачами, профессиональными военными, людьми свободных профессий и просто авантюристами. Причины их интереса к России на протяжении веков были различны. Она представлялась им то далекой и загадочной страной, то серьезным политическим или военным соперником, то выгодным торговым партнером, то объектом научного интереса. Иностранные путешественники в России, с одной стороны, представляли свою культуру ее жителям, а с другой сами наблюдали и истолковывали увиденное здесь через призму своей культуры. Они формировали европейский имидж России. Из их записок современники черпали материал для литературных произведений, научных трудов по истории, географии, философии. Наблюдения, оценки и понимания русской действительности иностранцами во многом зависели от их убеждений, образования, сословий, политической или религиозной принадлежности, а также состояния межгосударственных отношений. Благодаря им сегодня мы можем более зримо представить повседневную жизнь русского человека прошлых времен. В ряде случаев иностранцы рассказывают о таких событиях, которые без их известий остались бы тайной для позднейших поколений.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Открытая книга», программа о литературе и литераторах, программа о книгах и их создателях. Книги – корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению. И мы каждый раз с благодарностью открываем очередные послания из далеких времен. У микрофона Валентина Глинина. И сегодня мы открываем новое издание «Картины русской жизни. Столица и провинция первой половины XIX века. Глазами иностранцев». Книга подготовлена Санкт-Петербургским институтом истории Российской академии наук, Томским университетом и Нижегородским университетом имени Лобачевского. И мои собеседники сегодня – нижегородские историки, один из составителей и руководителей проекта Андрей Кузнецов. Здравствуйте, Андрей Александрович.
12: Здравствуйте.
0: И Артем Маслов. Здравствуйте, Артем Николаевич.
13: Здравствуйте.
0: Спасибо огромное, уважаемые гости, что пришли к нам в студию. Телефон прямого эфира 246-73-88. Итак, уважаемые историки, для того, чтобы вполне представить себе своеобразие, особенности и ценность новой книги, которую мы будем сегодня говорить, давайте вспомним самые яркие, возможно, самые резонансные из известных нам описаний России иностранцами. Те, которые так или иначе введены в оборот историками разных стран. Андрей Александрович.
12: Да, конечно. Здравствуйте. Если говорить о иностранных описаниях России, то, конечно, надо начинать еще с 15-го, начала 16 веков. Это Герберт Штейн, иностранный дипломат, который очень много побывал в России и специально, сознательно собирал большой и огромный материал. Также нужно вспомнить о тех мемуаристах, если можно так, их так назвать, которые происходили из немцев, которые происходили из царского двора Ивана Грозного. Они достаточно быстро быстро вошли в опричнину, очень много попользовались своим служебным положением, в том числе и в отношении грабежа России, а потом уехали за границу и стали на службу пропагандистской войне против России, описывая, с одной стороны, реалии опричнины, но в то же время сгущая краски, где-то даже что-то додумывая и выдумывая. Потом, конечно, мы можем вспомнить и должны вспомнить резонансную книгу маркиза Ди Кюстина XIX века «Споры», о которой не угасают до сих пор. Ну и далее мы можем идти по XX веку, находить очень много разных авторов, тем более XX век – это Советский Союз с его неповторимым, своеобразием, которые выглядывались и пытались разгадать очень многие иностранцы, особенно после Великой Отечественной войны. Ну да, кстати, вообще-то и в годы Великого Перелома, в 30-е годы, когда хотели увидеть все то новое, что происходило в стране Советов. Ну и тут список на самом деле бесконечный. И как вот было озвучено сейчас в предисловии передачи, интересы были разные, люди были разные, художественный и культурный опыт у всех был разный. И из этого складывалось своеобразие вот того большого мемуарного текста, который представляет Россию за рубежом.
0: Артем Николаевич, вам бы хотелось добавить, может быть, какое-то имя ввести в наш сегодняшний оборот?
13: Ну, имен здесь можно достаточно много вводить, потому что и в 18-м, и в 19-м веке достаточно много иностранцев прибывает в России. Я, может быть, здесь добавил бы, вот к словам Андрея Александровича, так приближаясь к нашей сегодняшней книге, да, которую мы обсуждаем, все-таки нужно проводить, наверное, различия, задаться вопросом, о каких иностранцах идет речь. Да. Все-таки, ну, понятно, что Европа большая, да, всегда есть масса нюансов в осмыслении русской культуры, русской истории, допустим, выходцами из Восточной, Центральной Европы, да, и выходцами из Европы Западной. Скажем, велики ли различия между белорусской культурой и русской культурой, да, белорусской и польской культурой? Насколько себя жители Финляндии, Швеции в 18-19 веках,
0: времена, да,
13: дистанцируют от России? Это предмет, на самом деле, достаточно интересный для разговора, и мне кажется, что книга, которую сегодня выпала честь нам представлять, она в какой-то мере побуждает читателей задаться вопросами вот и такого плана.
0: Скажите, пожалуйста, вот мы отчасти уже сказали о том, как необходимо к таким источникам историческим и литературным подходить читающим людям. Об историках все понятно. С ними очевидные вещи, они умеют работать с источниками. Когда мы берем очень разных авторов, иногда очень политически настроенных, иногда, в общем, наоборот, неангажированных, но в силу определенных причин неграмотных в той или иной сфере. Как нужно работать с такими материалами? Вот что прежде всего учитывать при знакомстве с таким историческим и литературным наследием? На что обращать внимание, чтобы не впасть в ярость первых строк, увидев, например, обличительные, как кажется читателю, строчки в отношении России, или наоборот, не, как бы в прелесть не впасть? Это вот что бы посоветовали при работе с такими источниками?
12: Все равно мы пойдем, наверное, от технологии исторического ремесла, когда мы рассматриваем вот эти мемуары в контексте времени, в контексте эпохи и в национально-культурном контексте, то, тем не менее, да, мы должны обращать внимание, что это, как правило, личностные документы. Принято такое выражение «эго-документы». «Эго» — это «я». Да, и перед нами человек. Пускай даже он пишет с какими-то определенными целями, может быть, даже он искажает действительность, искажает сознательно, но тем не менее даже вот свое «я» и восприятие от незнакомого культурного, этнокультурного материала, который он пытается представить, вот это изумление, оно, конечно, будет передаваться, и в этом ценность, конечно, важных всех материалов. Ну а что будет вызывать изумление, что будет вызывать удивление, что, конечно, и повлияет на перенесение на страницы мемуаров тех или иных сюжетов, тех или иных вещей или явлений. Конечно, то, что непривычно иностранцу в России. И вот, может быть, поэтому, кстати, да, в России очень много иностранных документов, очень много иностранных мемуаров, потому что она все-таки, с одной стороны, и Европа, а с другой стороны, своеобразная цивилизация, своеобразный феномен. И вот иностранец будет выделять, как общаются люди между собой, какие их повседневные привычки, то, чего нет, как устроены дома, как... В конце концов, там
14: бытовых подробностей,
12: масса, да. Масса бытовых подробностей. А с другой стороны, вот это нам еще очень важно и интересно то, что мы начинаем постигать себя сами, мы начинаем видеть себя со стороны. Да? С одной стороны, то есть привычно мы уже гордимся, да, что мы принадлежим к великой российской культуре, да, вот мы знаем ее сильные черты, да, наверняка мы знаем и слабые, или те или иные вещи мы оцениваем как слабые. А как вот это видят иностранцы? Как это видят люди другой культуры и как они это представляют. А с другой стороны, мы можем, ну, даже представить эффект двойного зеркала, то есть зеркало, которое перед нами, в которое мы смотримся, да, и зеркало, которое стоит за нами. То есть, с одной стороны, это зеркало перед нами, вот мы представляемся, и это зеркало иностранный источник, а зеркало, которое стоит за нами, да, оно отражает вот это самое отражение уже с глазами самого иностранца. И мы получаем представление уже об иностранной культуре. Мы начинаем постигать ее и видеть, как сам иностранный мемуарист видит и свою культуру. Тем самым мы начинаем глубже знакомиться и с культурной действительностью другой страны, другой, может быть, даже цивилизации, или просто с богатым миром другого человека, с которым мы разделены десятилетиями, а может быть, даже и столетиями.
14: Пора уже открывать нам книжку, подробнее ее, с ней знакомиться, потому что действительно она очень сложно составленная, не простой такой однополярный материал. И позвольте, перед тем, как мы с вами совместно обсудим своеобразие этой книги, я, можно, свое, может быть, не очень правильно, но тем не менее мнение выскажу, что все имена, которые мы употребляли, и, возможно, их как бы наследие литературное, отчасти для меня это прежде всего Алиари, Герберштейн и Кюстен, как бы его не воспринимали и в то время, и ныне читающая публика. Это все-таки те материалы, которые были опубликованы и которые так или иначе повлияли на образ русских и в среде так широкой как бы иностранной публики, и даже на властей влияли. Книга, которую мы сегодня с вами будем перелистывать и открываем. Эти материалы, которые введены в оборот совсем недавно, поэтому никакого пока влияния они такого большого и широкого не оказали на умы профессионалов и читающей публики. Вот это для меня очень интересный момент. Возможно, я ошибаюсь. Поправьте меня, если я не права.
12: Только уточню. На самом деле не поправлю, а уточню. Те мемуарные произведения, которые содержатся в книге, это записки Аделаиды Хоусвольф и путевые записи шведа Эрика Густава Эрстрема, который побывал в Нижнем Новгороде. Они были опубликованы в Швеции в разное время, но Эрик Густав Эрстрем был опубликован в середине 80-х годов, и, может быть, даже свое влияние он оказал прежде всего на своих бывших соотечественников, или, да, бывших соотечественников и финнов, и шведов. И потом в 91-м году отрывки дневника Эрстрема были напечатаны в России.
14: Нет, это практически 200 лет. То есть разрыв был временно очень серьезный. Да. На современников они не оказали никакого влияния, они оказались неизвестным материалом, невыявленным.
12: Да, вот с этим, да, я соглашусь. Но вот уже после того, как даже они где-то фрагментами были на русском языке опубликованы, и даже в 13-м году, когда вышел Эрик Густав Эрстрем, они уже все-таки оказали влияние и вызвали очень большой интерес, прежде всего, интерес нижегородцев.
14: Итак, да-да, пожалуйста, Артем Николаевич.
13: Хотя писались, Андрей Александрович, эти тексты в расчете все-таки на аудиторию некую, да, то есть в добавление к словам об эго-документах, да, но мы должны понимать, что эти тексты, они не только на приватную, да,
14: это высказаться,
13: сферу.
14: Да, это были, ну, определенные аудитории, да, предназначены.
13: И это явно это важно, да, потому что Андрей Александрович говорил о понятии контекста. Оно исключительно важно для сегодняшнего понимания, погружения читателя. Да? Важно очень понятие мотива и очень важно понимание, для кого да, для какой аудитории эти тексты создавались.
14: Итак, тексты, употребляем профессиональные такие слова, а теперь говорим о них очень предметно, потому что это за каждым текстом, это определенная личность, очень своеобразная. Для меня потрясающе уже то, что одна из этих личностей женского пола. Насколько я знаю, я больше знакома с мужскими изложениями. Здесь впервые у меня возникает такое симпатия к Аделаиде Хаусвольф, которая, как и Эрик Эрстрём, мы их тоже можем все-таки, несмотря на там терминологические различия в определении национальной принадлежности, сказать, что это шведы. Итак, шведы, которые оказались на территории России. Давайте небольшую предысторию, почему нам так интересны именно эти шведы, как они оказались. История каждого из них, пожалуйста. Андрей Александрович, вы как главный по шведам на данный момент?
12: Нет, я не главный, конечно, по шведам.
14: Ну, по Эрстрёму точно.
12: Да, но это те шведы, которые оказались в России благодаря последней, заключительной русско-шведской войне, которая шла в 1808-1809 году и закончилась присоединением Финляндии. Вот этим, наверное, сходство, то, что это шведы, и то, что они, Россия обязана их появлением у себя, именно русско-шведской войны, это и заканчивается. А в дальнейшем что? Аделаида Хаусвольф, она дочка шведского офицера, который защищал, если можно так сказать, защищал крепость Свиаборг, Свиаборгский гарнизон. Но на самом деле я вот остановился и сказал, что защищал крепость Свиаборг. Крепость Свиаборг была взята практически без всякого выстрела. Это была блестящая, я бы даже, наверное, сказал, не военная, а дипломатическая операция, когда русские войска осаждали Свиаборг и воздействовали на гарнизон, на мужчин гарнизона через их жен. И как потом уже шведское руководство выразилось, что Свиаборг пал из-за глупых баб. Уж извините, это вот перевод со шведского языка. То есть они так повлияли на своих мужей. Ну и, кстати говоря, потом шведское правительство очень зло рассматривало тех защитников Свиаборга, которых оно же оставило в блокаде, ничем не помогало, но, тем не менее, они все были приговорены потом к смертной казни заочно. В принципе, никто не вернулся в Швецию, приговор не был приведен в исполнение. Но так или иначе, шведский гарнизон попал в плен, и полковник Хаусвольф, он направился в русский плен. И вместе с ним направилась его дочь, которая очень горячо любила своего отца.
14: Это был ее личный выбор.
12: Да, была привязана, и она направилась вместе с ним. И вот, что очень интересно, свои записи ее, они обязаны, ну, наверное, вот этим русским принципам, то, что, ну, наверное, взяли на слабо. Ее близкая подруга спросила, а готова ли ты написать отчет о своем пребывании в плену и потом предоставить мне его? И Аделаида Хаусвольф, она согласилась, и будучи с отцом в России, а это российский северо-запад, это Новгород, это Выборг, это Санкт-Петербург и прочее, она описывает свою повседневность плена, которую потом она назовет одним из своих лучших приключений. Это действительно останется ее самым незабываемым приключением, потому что потом они вернутся уже в российскую Финляндию с отцом, отец умрет, а Аделаида Хаусвольф, которая ухаживала за ним, своей семьей не завелась, и через некоторое время после смерти отца тоже скончалась. И вот от нее остался вот этот дневник, который она преподнесла подруге, который был обнаружен и потом был опубликован.
14: Назовите, как это называется на самом деле, как это именовано в... Мне нравится само название, как подденные, да, записи, собственноручные, как-то так, правильно?
12: Своеручные подденные записки Аделаиды, да, Хаусвольф.
13: Просто трижды мы должны, на самом деле, как читатель, я хочу сказать, да, восхититься, во-первых, тем, что автор дама, во-вторых, посмотрите, это девушка молодая, которая последовала, в общем-то, да,
14: в
13: неизвестную страну за своим отцом, искренне его любя и там готовясь к какой-то худшей участи, поскольку, ну, там были сюжеты, да, связанные вот с этими ожиданиями отправки куда-то очень-очень далеко вглубь России. Да. третий момент – это образец такой крепкой женской дружбы. Она сдержала обещание, данное своей подруге. И, в общем-то, действительно очень исправно вела текст этих записок.
14: А чем нам могут быть они интересны? Вот она не была на территории Нижегородской губернии, не доехала. Это в основном Питер, это в основном Новгород. Скажите, вот эта траектория, которую она преодолела, чем она информационно насыщена? И что интересно, не знаю, может быть, тоже, если гендерный принцип соблюдать, и сегодняшней женщине, что интересно читать? Что интересно читать вообще любому человеку, который решил погрузиться в мир первой там, четверти XIX века? Очень своеобразный период, очень динамично меняющийся мир в это время. Много войн, изменяется статус территорий, люди взаимопроникают, взаимообогащаются культурами. Что интересно вот вам, как историкам и как читателям, вот в ее текстах? В общем, наверное, она не была, может быть, безумно образованным человеком. Она не вела какие-то изысканные беседы со своей подругой на страницах дневника. Что интересного для нас?
13: Здесь несколько моментов очень привлекательны и для профессиональных историков, и для читателей. Несмотря на то, что действительно она так и не выбралась там в какую-то русскую глубинку или глушь. Да?
14: Вот. Нам было бы интересно, чтобы она ближе к нам была.
13: Ну, конечно, как нижегородцам. Да? Тем не менее, она посетила, да, совершенно... три разных локуса. Это и столица, да, это Санкт-Петербург.
12: Имперская столица.
13: Имперская столица. И воспоминания наполнены очень яркими впечатлениями подчас, да, имперской столицы. В то же время она посетила Новгород, который произвел на нее впечатление, ну, поправьте меня, такого захолустного, да, городка русского, у которого все в прошлом осталось, все величие, да. И с другой стороны, она в течение какого-то времени пребывала в Выборге, ну, который являлся не до конца русским городом, да, в котором разговаривали и на русском, и на шведском,
12: и на немецком,
13: языках. То есть вот это ее путешествие, вроде бы не столь масштабное, все равно позволяет, да, получить срез восприятия различных типов, ну, городского пространства, городской культуры в России начала XIX века. В очень интересный период, на самом деле. Да? Он интересен не только для России, этот период конца 18-го, начала 19 века, он интересен в целом для Европы, да? Что мы наблюдаем, как в Европе ну, все приходит, да, в состояние турбулентности в связи с событиями революционными во Франции, с наполеоновскими войнами. Да? Мы наблюдаем постоянные перемещения европейцев. Они пытаются в том числе и на восток ехать. Да? Ну, сюжеты, которые нам близки, как представителям университета Лобачевского, да, если мы посмотрим на когорту учителей, допустим, Николая Ивановича Лобачевского в Казанском университете, как они оказались там на краю, да, Европы фактически, в этих воротах Азии.
12: Да, в конце концов, и сам Лобачевский из Нижнего Новгорода перемещается в Казань.
13: Они бежали туда, да, они бежали туда от ужасов войны. В общем-то, потом вернулись, правда, после окончания.
14: Вы знаете, интересно, мне, например, интересно, что в этом во всем, как легко люди взаимодействовали. Пленники, не пленники, русские принимали достаточно радушно. Она, будучи пленницей или сопровождающей плененного, да, она очень легко сходилась, и в ее интересах было проникнуть и завязать даже дружбу некую с людьми, которые совершенно иной культуры, странной, другое вероисповедание, все другое. И тем не менее, как они легко действительно шли на контакты, интересовались. Вот этот интерес, который из одной и с другой стороны, он мне тоже очень так знаменателен, для меня очень дорог. Потому что позволяет максимально, но точно, детально, что интересно вообще в жизни, детали, детально отразить те или иные ситуации, даже бытовые.
12: Но, как отмечают исследователи творчества Аделаиды Хоусвольф, да не только Аделаиды Хоусвольф, но и, можно сказать, и по Эрику Густаву Эрстрёму, 19 век, особенно первая половина, до середины, это время еще рыцарских войн. Это когда кодекс рыцарства, благородного поведения, он никуда не уходит по отношению к победителям и побежденных между собой на самом деле. Да? И вот, кстати, этот момент ведь отражен в дневнике Аделаиды Хоусвольф, когда, будучи в Выборге, она узнает о том, что Швеция признала поражение в войне. Весь Выборг радуется, побеждает. Она сумела выдержать это испытание, но поздравила всех, вышла и потом заплакала. И вот это ее переживание. Но тем не менее, да, вот здесь нету вот какой-то злобы по отношению друг к другу. Это вот как раз элементы того, что прежний европейский, тогдашний европейский кодекс войны во многом еще подпитывался рыцарством. Да? Ну, а говоря о своеобразии дневника Аделаиды Хоусвольф, да, и вроде бы, чем он нам, для нас вызывает интерес, для нижегородцев, ну, можно сказать, что Нижний Новгород – это не вся Россия. Да, и чтобы говорить о Нижнем Новгороде в истории, конечно, его надо сравнить и с другими частями, и с имперским Петербургом, и с Тёской Новгородом, и с Выборгом. Кстати, по Выборгу это, пожалуй, единственный на сегодняшний день полноценный источник, который позволяет, я имею в виду записки Аделаиды Хоусвольф, увидеть Выборг той поры. Большего нет. Это было признано, когда книга презентовалась в Выборге, и выборгские историки, краеведы, они отметили именно это достоинство Аделаиды Хоусвольф. Ну и потом, чтобы понять наш собственный Нижний Новгород, конечно, желательно бы сравнить запись Аделаиды Хоусвольф с каким-то другим источником. И вот такой источник имеется. Это Эрик Густав Эрстрём. Тот же швед, он из той же среды. Вот, он попадает в Нижний Новгород. Ну, кстати, не только Нижний Новгород. И...
14: Андрей Александрович, а можно я чуть-чуть прерву вас? Обязательно мы на Эрстрёма переключимся, потому что действительно неравноценные для нижегородцев два этих материала. Более ценен, конечно же, эрстрёмовский материал, поскольку Эрстрём был в Нижнем Новгороде. Но чтобы закончить обсуждение Аделаиды, скажите, пожалуйста, сделаем такой акцент, как развивалось, как жили вот эти записи, подённые, своеручные, вот эти 200 лет? Что им предстояло пережить? Известно, как они вообще вышли из вот этой вот руды исторической? Ведь могли и умереть в XIX веке. Известна их судьба? Как они появились?
12: Ну, в принципе, судьба известна, но больше ей занимался непосредственно Геннадий Михайлович Коваленко, другой составитель вот этой книги. Но нужно сказать, что эти записи...
14: В семьях берегутся они, да, как раритетные. Да. Благодаря семье только выходит это все наружу, что называется, всплывает.
12: Ну, по-разному. Вот опять-таки здесь контрастом будет судьба бумаг и рукописи Эрика Густава Эрстрёма. Но так или иначе, я вот не вдавался в историю открытий и обнаружений вот этих записей. Но известно, что они были опубликованы в Швеции в начале 20 века. То есть вот в шведской культуре они бытовали, они и ходили. И вот только потом они были переведены благодаря инициативе Геннадия Михайловича Коваленко, и его ученицы были переведены на русский язык и опубликованы. Но действительно, да, благодаря семье. И, конечно, что мы еще должны помнить... И говоря об Эрике Густаве Эрстрёме, и об Аделаиде Хоусвольф, и судьбе их бумаг, слава богу, для Швеции, для Скандинавии 19 и 20 век – это практически полное отсутствие войны, каких-либо серьезных социальных потрясений, которые, ну, особенно вот социальных потрясений, революции, гражданской войны. Остается только вот лишний раз воскликнуть, да, сколько бы ценного мы потеряли из 18-19 веков из-за революции, гражданской войны, сгоревшие усадьбы, сгоревшие бумаги и так далее. Просто даже пренебрежительное отношение к ним. Вот такого не было в Скандинавии. И это тоже очень важное обстоятельство, которое мы должны учесть в наш начинающийся революционный 17-й год.
14: Мне очень-очень нравится вот эта вот историческая вещь, когда ты пишешь совершенно, не прогнозируя это, пишешь сам историю. Причем, оказывается, и не только для своей страны, но и для другой. Это вот то, что каждый человек способен внести свой вклад в историю вообще мира. Это так важно, и самоценность человека для меня очевидна. Даже вот такие подённые записи, которые предназначались для подруги, для ближнего круга, становятся ценным источником для историков двух, как минимум, великих стран. Итак, мы подходим к Эрику Эрстрёму. Это самый главный, наверное, побывавший в Нижнем Новгороде, поэтому и главный персонаж этой книги. Давайте, Андрей Александрович, поскольку вы с ним столкнулись несколько раньше, чем столкнулось это издание с ним, давайте расскажем историю обнаружения этой рукописи.
12: История обнаружения этой рукописи связана с тем, что после смерти Эрика Густава Эрстрёма в 1835 году все его бумаги были упакованы в сундуки, и потом они имели сложную судьбу. Где-то они ходили в Финляндии, потом они оказались в Швеции. Причем часть бумаг Эрика Густава Эрстрёма до сих пор лежит в Финляндии. Но его вот путевые записки и его дневники, в том числе и дневники по русско-шведской войне, куда он отправился добровольцем и потом попал в плен, они были изданы его праправнуком Крисманом Эрстрёмом, который нашел эти дневники, и он их издал в 1985 и в 1986 году. Причем записки Эрика Густава Эрстрёма для меня и моих друзей, посвященные России, они вышли годом раньше, они вышли в 1985 году. Перед этим Крисман Эрстрём, вот этот внук Эрика Густава Эрстрёма, тоже проехался по России. Причем это была сознательная поездка. Он, будучи медиком, получил стипендию для практики в Советском Союзе. И в 1980 году он поехал по пути своего предка. Но путь прервался во Владимире. Почему? Потому что Муром, насыщенный оборонными предприятиями, город Горький, это закрытый предприятие, и поездка остановилась во Владимире, но, будучи там, Крисман Эрстрём написал письмо своему предку. Вот, тоже вот, очень интересный эффект. С одной стороны, мы получаем от Эрика Густава Эрстрёма через 200 лет после его пребывания в Нижнем Новгороде вот то послание, которое представляет его записки. С другой стороны, несколько раньше, чуть раньше, его потомок пишет своему отцу. Идет общение, постоянное общение и переключение.
14: Андрей Александрович, извините.
12: И я хотел дальше сказать о российской судьбе вот записи Эрика Густава Эрстрёма. В 1981 году в журнале «Наше наследие» были изданы отрывки, и тогда меня уже поразило обилие нижегородского материала, который там присутствует. И меня все время интересовало, почему нижегородцы не поднимают. Были отдельные издания, да, отдельные публикации, но они не носили вот такого массового характера. И плюс было ожидание, если это отрывки, где полностью текст. И вот в 2012 году, когда происходила большая конференция в Ярославле, ну, связанная с подвигом нижегородского ополчения, ко мне подходит Геннадий Михайлович Коваленко и предлагает, можно так сказать, не хотите ли вы опубликовать записки Эрика Густава Эрстрёма. Я знаю, кто это такой, с необычайной легкостью говорю, давайте мы постараемся это сделать. И вот эта легкость моя, видимо, внушила подозрение, на что Геннадий Михайлович Коваленко посмотрел так на меня немножко искоса и спросил, а вообще знаете, кто такой Эрик Густав Эрстрём? Вот, ну, я рассказал, что я знаю, что я о нем знаю и так далее. То есть проверку я прошел, и так уж получилось, что мы очень быстро составили комментарий к тому переводу, который сделала ученица Геннадия Михайловича. Очень хороший перевод. И благодаря усилиям Нижегородского университета этот перевод, эта книжка вышла, и она была опубликована в Нижнем Новгороде в 2013 году.
14: Мы сейчас с вами пробежали такую предысторию появления вот этого дневника, выхода его в использование, в том числе и нижегородцами. А теперь давайте вернемся в вот эти времена начала XIX века. Если Аделаида здесь как пленница присутствовала на территории России, что очень интересная история Эрика Эрстрёма.
12: А Эрик Густав Растрём, он тоже побывал в плену в русском, да, как я уже сказал, он пошел добровольцем воевать против России, но потом попал в плен, и тот русский генерал Каменский, с которым он общался, будучи в плену, спросил: а вы не сын ли тех самых Растрёмов, у которых я останавливался по

0: котором он учился до войны, возобновляют учебу, а дальше русское правительство, российское правительство озабочено включением Финляндии в культурное пространство России. Это была политическая задача, чтобы русифицировать Финляндию, но не насилием, но достаточно мягко. Как? Через русский язык. Вытеснив, естественно, государственный шведский, который до этого времени был. И русское правительство учреждает стипендии и для учебы в Петербургском и Московском университете. Эрик Густав Орстрём становится одним из первых стипендиатов и по указу, подписанному Михаилом Михайловичем Спиранским, он направляется в Россию вместе со своим другом Карлом Ателлиным, непосредственно в Московский университет, куда он прибывает в апреле 1812 года. Немного поучившись, их застает весть о том, что Наполеон напал на Россию. И у них два пути. Либо уезжать на родину через Петербург, либо эвакуироваться вместе с университетом в Нижний Новгород. Они выбирают второе. Ехать в Петербург двум иностранцам военной России было очень тяжело. Шпиономания, разбойники и так далее. Но особенно шпиономания. И сам Эрик Густав Орстрём на странице своего дневника несколько раз затрагивает этот момент. И он отправляется в Нижний Новгород.
1: Давайте вот этот путь, может быть, коротко пройдем до Нижнего Новгорода. Чем нам интересен этот дневник вот на этом пути? Вот это, как написано в предисловии, Одиссея его, Москва, Нижний Новгород. Что здесь интересного для нас, для людей, которые хотят узнать, может быть, что-то необычное, своеобразное о том периоде? В общем, написано очень много и художественной литературы, и исторической. Что нового мы можем почерпнуть из этого дневника?
2: Первое впечатление, Андрей Александрович добавит потом, как специалист, да, то, что совершенно не похожая на современную траекторию этого путешествия. Да, мы сегодня, используя там, железную дорогу,
0: шоссейную,
2: да, мыслим о себе путешествие Москва-Нижний, Нижний-Москва, ну, как нечто такое прямолинейное предприятие, в общем-то, достаточно простое, да, когда начинаешь читать дневник Эриха Густава Орстрёма, понимаешь, задумываешься, как же они ездили-то в Нижний сложно, да, и совершенно по-новому начинает осознаваться роль реки, да, совершенно по-новому выстраивается вот та топография, да, с которой вроде бы мы все знакомы сегодня, да, ты понимаешь, что те населенные пункты, которые указаны в его дневнике, они располагались вдоль дороги старой, да, ну и в этом своем качестве они очень, очень интересны, да, и совершенно иное, да, я подчеркиваю, здесь восприятие вот этой локальной географии.
1: А нам нужно подчеркнуть тот момент, что все-таки идет или только что закончилась война, мы не, и Орстрём был, в общем, и участником этой войны, и вы говорили о шпиономании. Заточен ли он на вот какое-то отрицательное отношение к территории, к людям, по которой он движется? Что происходит с Орстрёмом? Как мы воспринимаем записки этого, в общем, еще совсем мальчика, 21 год человеку? Что он, какой у него, вот внутренний, мы начинаем читать, вот ощущение какое? Человек с открытым сердцем, он понимает, что это его новое отечество? Или все идет поперек, что называется его? Он больше замечает отрицательного или положительного?
0: Конечно, он понимает, и уже будучи в Нижнем Новгороде, пройдя тяжелый путь до Нижнего Новгорода, он пишет: «Да, я швед, и только 6 месяцев нахожусь в России. Моя родина – Новая Финляндия. Следовательно, с осени 1809 года я русский подданный». Русский подданный.
1: И вот это значит, двоеточие, это значит, что он, какую программу он себе ставит, составляет?
0: Какую программу? Во-первых, как добропорядочный, педантичный, аккуратный швед, он выполняет то задание, которое ему поручено, изучать русский язык. Да, причем не просто изучать, а потом нести его в Финляндии, нести, что называется, в массы. И он эту задачу будет выполнять потом, когда он окажется в Финляндии. Он будет ратовать за устранение шведского языка из государственной сферы и замену его русским языке, языком в обыденной сфере, вытеснение шведского языка и замена его финским. Да, вот сам швед, культурный швед, да, а когда уже позднее он будет в Петербурге возглавлять приход святой Екатерины, где он сыграет очень важную роль для него, это уже 1828-1635 год, он будет ратовать за то, чтобы сохранять шведский язык и шведскую культуру у

0: шведов, которые проживают в России. Да? Вот он весь такой, и вот на данном случае он для нас в определенном смысле пример. То есть он не космополит, он принадлежит сразу, я бы так сказал, к двум культурам традиционно, в культуре Финляндии и, собственно, шведской культуре, шведской идентичности, и он пытается постигнуть Россию. Постигнуть, потому что он русский подданный, он хочет жить в России, он хочет ее понимать и хочет ее знать. И из этого выстраивается вообще не только его траектория до Нижнего Новгорода, но траектория его дальнейшей жизни и дальнейшего пути.
1: И... Нам повезло, ведь скажите это откровенно, потому что было два друга шведа, которые ехали, в том числе и в Нижний Новгород. Записки оставил один, мог и он не писать, мог впечатлением довериться и написать мемуары. А то, что это ежедневные записки, говорит о том, или, по крайней мере, дает надежду на то, что это очень репрезентативные свидетельства того времени, тех даже часов и дней. Итак, Эрих Эрстрём, молодой, шведский, финский, русский, финляндский. Да, да, эти имперский, нюансы, терминологические, да, это очень все равно важные вещи. В общем, человек какой-то мировой уже культуры, он едет по территории и доезжает, Россия доезжает до Нижнего Новгорода. Уже даже на подъездах интересное описание. Я вот смотрела и Ворсма, и Павлова. Это, в общем-то, очень интересный исторический источник, и нам еще повезло в том, что действительно это человек, обладавший литературным даром, даром слова, ценящий слово, понимающий, на что он работает. Вот скажите, пожалуйста, что вам ценно вот в этом? Тем более, вот смотрю, Андрей Александрович открывает и иллюстрированные даже губернские записки Эрстрёма. Что вам особенно дорого здесь?
0: Да, на самом деле, мне дорого все здесь.
1: Как краеведу.
0: Нет, даже сказал не краеведу. Дорого все здесь. Ну и кроме того, дорого это тем, что он проезжает по тем местам, ну, из которым восходит моя родословие. Мое родословие восходит, да. Но вот отмечу.
1: Многое сохранилось, согласитесь, с тех времен. Несмотря на все катаклизмы.
0: Да, да, да, да, да. Но вот город, ныне районный центр Богородск, да, что тогда это село до 20-х годов 20 века, Богородск это село. Что пишет Эрих Густав Эрстрём? «Сейчас я в самой большой из всех виденных мною деревень». То есть он не говаривает, где вообще самая большая. «Я бы ни за что не поверил, что оказался в деревне, если бы все не уверяли меня в этом. Деревня большая, в ней несколько улиц, много каменных домов и торговая площадь, как в городе 4 церкви. Владеет деревней граф Шереметьев, у которого здесь имение. Если бы уездный город Богородск под Москвой был бы хоть на третью часть столь же большим и так же хорошо построенным, как эта деревня, вам не пришлось бы читать мои критические описания этого города». Ходят слухи, что Богородск сожжен французами. Это московские, да? А еще жестче Эрих Густав Эрстрём отозвался о владимирском городе Судогде. Что это за город и прочее, да? Ну, справедливости ради надо сказать, что за несколько лет, в 1806, по-моему, году, город Судогда пережил тяжелый пожар. Да. И здесь еще одно обстоятельство. Когда он едет по богатым нижегородским селам, промышленным селам, будь то Ворсма, будь то Павлова.
1: Контраст такой, да, с другой Россией.
0: Да, это все большое, и он не понимает, почему тут какие-то захеревшие города маленькие, и вдруг вырастают села. Ну, это, во-первых, связано и с городской реформой Екатерины II, которая придала очень многим поселениям статус города, но она каким давала? Те, которые находились в государевом владении, а эти села принадлежали Шереметьевым, и, соответственно, сделать их городом Екатерина никак не могла. А у Шереметьевых там были предприятиями, то по металлообработке, по, если Богородск, это по кожевенному делу, Ворсма тоже металлообработка и прочее, да, и вот Эрих Густав Эрстрём пока еще не знает вот этой специфики, он всего-то 4 месяца в России, и вот он удивляется, и для нас это тоже важно, чтобы понять вот уже на таком визуальном представлении, противопоставлении, почему одни города вот такие убогие, да, а с другой стороны вот такие богатые, роскошные села, о которых пишет Эрих Густав Эрстрём к нашей собственной городу и нижегородской гордости. Мы этому радуемся.
1: Скажите, пожалуйста, приехав в Нижний Новгород, он прожил здесь 5 месяцев. Ни много, ни мало. Но достаточно для того, чтобы познакомиться и с людьми, и с топонимикой, и с историей. Он сделал здесь очень много, как человек любознательный и обладающий, в общем-то, большим количеством свободного времени, что он неоднократно подчеркивал. Скажите, где точки его пересечение в пространстве явное с нашим городом, куда мы можем, проходя мимо которых, мы можем вспомнить Эрика Ирстрёма. Где он жил, где он бывал, куда его тянуло, и что он особенно оценил в Нижнем Новгороде?
0: Ну, жил он на улице Ильинской. На улице Ильинской.
1: Горького-Ильинской, там где-то вот в этом, да?
0: Ну, это уже... как сказать, заключительное место проживания, куда они переселились, где пересекается нынешняя улица Горького с Ильинским, там стоял вот этот дом. А так он ходил практически вот по Нагорной части, он обходил ее всю. Конечно, это Кремль, он побывал в Кремле. Конечно, он побывал и на центральных площадях города. Конечно, он побывал за городом, это нынешняя площадь Лядова тогда, это Московская застава, и он это описывает. И там находится, находилось кладбище. И вот тот привычный вид Нижнего Новгорода 19 века, площадь, будущей площади Лядова, да, название которой сейчас спорят, как бы сказать, замкнутый вдовьим домом, построенным Бугровым и крестовоздвижническим монастырем, он показывает ее совершенно другой. Вот иначе, то есть как вот она видится. Да? Вот. Далее, это прогулка вдоль Волги. Вдоль Волги. И что мне вот здесь понравилось, когда он описывает по Волге. Вот я об этом молчал, но после того, как Эрстрём напечатал, я могу, наверное, об этом тоже сказать. Он как бы вот угадал то впечатление, по крайней мере, мое. Он идет вдоль Волги, что он потом отмечает. Я не хочу углубляться в географические споры, но утверждает, что Волга впадает в Оку, а не наоборот. Основанием этому утверждению служит то, что Волга от истока на севере до Нижнего Новгорода имеет, ну и так далее, и прочее, но Регусов Эрстрём, впечатление Эрстрёма, что Волга впадает в Оку, да, и у нижегородцев у многих это впечатление возникает, и Эрстрём вот это подхватывает, да, хотя географически совершенно другие вещи.
1: Вы знаете, мы сейчас сделаем небольшой перерыв, потому что к нашему разговору подключится один из создателей этой книги. Мы не прошли до конца с Эрстрёмом, по крайней мере, не перелистали нижегородские страницы и до конца Эрстрёма, но в начале программы отметили, что книга, это издание, состоит из трех частей. Материалы дневниковые, Аделаиды и Эрстрёма, но есть еще и замечательные литографии Андре Дюрана. Вот это мы тоже обязаны, мы, если у нас хватит времени, мы обязательно поподробнее об этом скажем, но это как иллюстрации, в том числе и к тем впечатлениям, о которых мы сейчас говорили, Эрстрёма, впечатления Эрстрёма в Нижнем Новгороде. А сейчас все-таки один из создателей книги «Картины русской жизни», ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, известный новгородский историк Геннадий Коваленко подключается. Он поразмышляет о новом издании. В чем ценность для него этого издания?
2: Я должен сказать, что я уже на протяжении ряда лет занимаюсь разысканием и изданием западноевропейских нарративных, то есть повествовательных сочинений о России. И должен сказать, что вот за это время убедился в том, что, пожалуй, наверное, ни одна страна не была описана столько раз и так подробно, как Россия. Все эти иностранные путешественники, которые побывали в России, формировали имидж России в Европе. А этот имидж, он, в свою очередь, влиял на принятие политических и экономических решений. Ну и, кроме того, посторонний наблюдатель, он часто обращает внимание на те явления обыденной жизни в чужой стране, над которыми мы изнутри как-то не задумываемся или не замечаем их. И вот к числу таких сочинений можно отнести как раз опубликованные в этой книге дневники Аделаиды Хаусвольф и Эрика Густава Эрстрёма. Оба эти автора оказались в России в результате последней русско-шведской войны 1808-1809 годов. Аделаида сопровождала в плен своего отца, майора Ханса Густава Хаусвольфа, а Эрик Густав, он сам участвовал в этой войне, но после того, как Финляндия вошла в состав России, Российской империи, он был направлен в Московский университет для изучения русского языка, а потом он должен был преподавать его финляндским студентам, поскольку на территории Финляндии, ну, русский язык, он должен постепенно стать государственным языком. Дневников времен нашествия на Россию достаточно много, но это, как правило, все военные дневники. Представленные в данном издании дневники – не военная история войны, то есть повседневная жизнь русской провинции, не затронутой войной. Это не мемуары или воспоминания, а именно дневники. То есть, исключая даже, вот это называется, подъемные, своеручные записки. То есть, она писала их каждый день. То есть все записи были сделаны по ходу происходящего и отражали непосредственные впечатления от увиденного, услышанного или пережитого. То есть можно сказать, что это своего рода такие визуализирующие описания, которые позволяют читателю увидеть все своими глазами. Как Эрик Густавсон, так и Аделаида с интересом, свойственным молодости, они открывают для себя неведомый мир. Аделаида живо интересуется всем, описывает в своем дневнике то, что ее окружает. Это городские окрестности, это церкви, монастыри, рынок, одежда. И покидая Новгород, она пишет в своем дневнике: «Я пришла к выводу, что Бог во всех странах смешал добрых людей со злыми и поблагодарила его за то время, которое я довольно счастливо провела здесь». То есть счастливо провела время, в общем-то, в плену. То есть, по всей вероятности, все-таки вот этот русский плен, он был одной из ярких страниц ее биографии. Не случайно в конце ее дневника есть такие строки: «Так закончилось мое девятимесячное путешествие в плен, удивительное и полное приключение». На страницах дневника Эрика Густава мы видим напуганных москвичей, беженцев, крепостных крестьян, пленных, телеги, груженные ранеными и увечными, обывателей, военных. И вообще, вот за месяц пути, что он пути с университетом до Нижнего Новгорода, он имел уникальную возможность изучить жизнь всех слоев русского общества сверху донизу, ну и к тому же это была для него хорошая языковая практика. Ну а за 5 месяцев пребывания в Нижнем Новгороде он имел возможность наблюдать быт и нравы крупного провинциального города. Конечно, и Эрик Густав, и Аделаида, они вот воспринимают российскую действительность через, скажем, протестантскую систему ценностей. Они обращают внимание вот на то, что их отличает, на то, что, скажем, они не хотели бы иметь у себя, или то, чего как раз им не хватает. То есть вот эти вот какие-то негативные моменты, они все-таки не заслоняют положительных качеств русских людей, и они отмечают их гостеприимство, учтивость, набожность, благобоязненность, милосердие в отношении пленных. И ведь вот представленные в данном издании дневники, они написаны выходцами из страны, с которой вот русские только что воевали. И в связи с этим, казалось бы, можно было ожидать, что они будут показаны с негативной стороны, со всеми их пороками, недостатками и только. Но этого не случилось. В их дневниках нет следов высокомерия по отношению к России русским, свойственной многим иностранцам. И они интересны тем, что ломают стереотип об исключительной неприязни европейцев по отношению к России. Кроме того, целость этому изданию придает то, что в качестве видеоряда в нем использованы литографии французского художника Андре Дюрана. И его вот эти, если так можно выразиться, фоторепортажи целиком в России никогда не издавались. И вот теперь в этом издании воспроизведены 84 литографии Дюрана с видами городов и сел Российской империи, которые отличаются теплотой и симпатией к России и ее народу. Книга издана, надеюсь, она найдет своих читателей, и есть такая известная пословица латинская «Habent sua fata libelli», то есть книги имеют собственную судьбу, но там в этой пословице есть еще первая часть, которую как-то обычно опускают, «Pro capto lectoris», то есть благодаря авторам «Habent sua fata libelli», то есть книги имеют свою судьбу благодаря авторам. Я бы добавил сюда еще две составляющих части: книги имеют свою судьбу благодаря авторам, издателям и читателям. Так что я надеюсь, что вот эта книга найдет своего читателя.
1: Большое спасибо Геннадию Коваленко из Новгорода Великого. Вы знаете, мало у нас очень времени, но мы не можем не отметить, может быть, самые своеобразные моменты или особенности текста Эрстрёма, которые связаны с его характером, с его восприятием жизненным, с его молодостью, с его действительно ощущением будущего, что он должен сделать в будущем и для России, и для своей, и для Финляндии, и для Швеции, и для всех родных ему территорий и стран, и языков, что немаловажно. Для меня очень важно в этих записках его юмор, как он описывает бытовое свою жизнь в общем, достаточно не то что спартанских, а ужасающих условиях, которые были изначально предложены, в общем, объективно, да, большой напор беженцев в Нижний Новгород, естественно, наплыв, простите.
0: Ну что говорить, если 2 профессора Московского университета остались здесь, они умерли именно из бытовых условий. Что говорить, что в это же время у Карамзина здесь умирает ребенок. И
1: процесс
0: вот
1: тоже учебный начать был невозможно,
0: да,
1: потому что просто не было условий.
0: А что уж говорить о студентах, тем более шведских студентов, которые только на стипендию.
1: И он описывает это все с таким юмором. Я читала просто с удовольствием его образные выражения о климатических особенностях там, плюсов его в маленьком помещении. Наверху там африканская жара, внизу леденящий холод. Все, я понимаю, что это, конечно, особенности и перевода. Это мы тоже еще раз подчеркнем, да, что замечательные переводы этих дневников. Но что еще вы хотели бы отметить, что ждет всех читателей Эрстрёма, нижегородцев, на его страницах? Какие открытия?
3: Ну, оборотной стороной юмора его замечательного, я соглашусь, здесь является столь же замечательная наблюдательность. То есть это человек, несмотря на свой вроде бы юный возраст, очень наблюдателен, очень точен подчас в описаниях. И, кроме того, он решает действительно задачу изучения русского языка, знакомства с русской культурой, обращая внимание на самые разные ситуации культурные. Да? И в этом плане для всех читателей будет много-много полезных открытий. Да? Такие сцены из русского быта. Из повседневной
1: всех сословий.
3: Жизни.
1: Ко всему, конечно, прочему, мы видим, да, как тоже многонационально населен Нижний, любимый всеми нижегородцами Эвениусы, тоже на страницах, естественно, его дневника всплывают, как,
0: да,
1: вообще родственные души.
0: И он пойдет к Эвениусам и будет говорить, почему он к ним пойдет. Потому что для шведов самыми близкими по культуре, по образу мышления являются немцами. Он будет,
1: которые
0: их искать,
1: так и не адаптировались, как он отмечает, в России, к российским реалиям.
0: Но там нужно помнить, что он с Эвениусами учился вместе в Московском университете, он там познакомился, да. Но что очень приятно, когда смотришь на дом Эвениуса на Варварке, да, вот начинаешь уже его и населять, и что там был и Эрстрём, там был и Эвениус.
1: И замечательные тоже описания, которые касаются церковного быта, да, то есть священники, люди новой веры, старой веры, это тоже все подмечается им. И давайте все-таки, у нас стало совсем немного времени, уделим внимание Дюрану. Вот сказал Коваленко, что это впервые 84 его литография опубликована, его с его картин. Для нас очень важные, сколько там, 4, по-моему, вида наших, совершенно замечательных. Это наш собор в Кремле, это колокольня, которая сейчас звонится, которая сейчас не существует, но хотят восстановить. Это вид Благовещенского собора, монастыря, простите, и ярмарки. И еще я, может быть, что-то упускаю, но вот все эти, вот что, обратим тоже внимание, Дюран приехал точно таким же открытым сердцем в Россию, да, познать ее, запечатлеть, самое главное. И вот Геннадий Коваленко сказал, что это практически фотографии, да, вот культовых сооружений, совершенно иной веры человек. И сколько в соотношении, в процентном, намного больше именно вот эти виды монастырей, церквей, храмов запечатлены Дюраном. Все, кто интересуется этим, обращайтесь к этому изданию. Это, наверное, третье издание только его литографии, уникальной литографии, да, по истории России, архитектуры ее. Что-нибудь еще хотите сказать? Вот по Дюрану меня просто интересует, потому что человек...
0: Ну, по Дюрану вот там тоже своя интересная история. Когда Крисман Эрстрём готовил публикации записи своего прапрадеда, да, он пытался визуализировать эти картинки. Да, и в том числе он нашел где-то в западноевропейских библиотеках и некоторые гравюры Дюрана. Но из 4 гравюр Дюрана он там привел 2 по Нижнему Новгороду и привел, что называется, не по адресу. Он привел их неправильно. Вот, либо он неправильно расшифровал одну, а другую он, тот вид, который Регусов Эрстрём видеть не мог. Но сам Крисман Эрстрём не бывал в Горьком, в Нижнем Новгороде, поэтому он не мог здесь атрибутировать это сделать. Но появление этих литографий Дюрана уже в издании, в шведском издании, привело к тому, что мы их тогда стали включать и в русскоязычное издание. И Дюран, он пошел уже в связке с Эриком Густавом Эрстрёмом. И когда готовили вот
1: что дает объединение в одном издании вот этих трех источников замечательных, очень разных и замечательных.
0: Вот, они очень разные, то, что называется странное сближение. И это дает визуализацию. Плюс момент, 1839 год, отрыв на 25 лет практически от Эрика, на четверть века от Эрика Густава Эрстрёма, мы можем увидеть, как изменился Нижний Новгород. И, кстати, другие города тоже, которые отразил непосредственно Дюран. Но Дюран прибыл в Россию в 1839 году, в том году, когда в России был и другой француз, Дикю Стин, и который немножко и сарказмом, и злой иронией описывает российскую действительность.
1: Да, кстати говоря, Коваленко предложил назвать вот эти материалы антикюстином.
0: Ну, это уж так.
1: Утверждаем это название.
0: А тут мы видим очень доброжелательное, взыскующее внимание к Нижнему Новгороду.
1: В общем, вот такое...
0: И к России в том числе. Не карикатурное, не схематичное, а вот именно желание постичь. Но нужно помнить, что Дюран появился в России благодаря стипендии, которую дали русские аристократы. Это было задание.
1: Демидов.
0: Да, да, да, да.
1: Вот такое замечательное издание мы сегодня с вами обсуждали. Всем рекомендуем читать. Артем Николаевич, одно слово. Почему?
3: Потому что это позволяет разнообразить наш взгляд, наше понимание о том, как иностранцы видели русскую жизнь в XIX веке.
1: Наш эфир подошел к концу. Сегодня в студии были нижегородские историки Андрей Александрович Кузнецов и Артем Николаевич Маслов. Мы говорили о книге «Картины русской жизни. Столица и провинция. Первая половина XIX века глазами иностранцев». Шикарное издание, потрясающий материал. Читайте, наслаждайтесь, получайте удовольствие. Спасибо за разговор, уважаемые гости. Всего самого доброго. До свидания.
4: Открытая

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим напастьми, к Тебе прибегаю, спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенепорочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе бы ныне прибегаю, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления от Тебе сподоби, иди до Богоматери, яко благая благага же родительница,

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Деву душевное смущение и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родши добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, всяво можеши, яко сильного в крепости Христа родши, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми исцезаему Деву, ты мне помози, исцеление бо неоскудное, я тебя знаю, сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы твоя, Богородице, яко все по Бозе к тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Призри благосердием всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием ти, Богородице, владычице при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчий родшие Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородице едино преснодево, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Надежду и утверждение и спасение стену недвижимую мучить всепетая, неудобство всякого избавляемся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разреши мглу прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души мои и онеможение, посещение Твое, Господобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тлеяка спасал ей, самся издав смерти, тлением смертью моя естество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На дре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство к Отцу непреложное, не прессе грешных моли не гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мы раби, да не постыдимся.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, как же восхотелось и спаси устроите, во утробу девы и вселился еси, юже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий, благословенный еси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валители милости, Его же родила еси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий, благословенный еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал еси. Отец наших Божий, благословенный еси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби, спаси Христа нам родшая.
1: Царя небесного, Его же поют Твои ангелы сии, хвалите и превозносите во вся веки.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, помощи я же от Тебе требующей, не презри Деву, поющая и превозносящая Тя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас, неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издевающее верно поющим Тя Деву, и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Напасти Ты, прилоги отгоняющие страстей на хода Деву, тем же Тя поем во все

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемши исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне яко немощну, окорми мне яко странно, обиду мою веси, разреши ту яко волиши, яко не имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь мя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри мне, требующее Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и Заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О, Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая соступница, покрый Твоим ходатайством мое прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О, Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О, Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Едино бо Твое с Тобою Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О, пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же соупованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О, Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небес и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаеми и скорбми обуреваеми, взирающий на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, не има бобо ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явись нам, милосердая предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу во веки веков. Аминь.
1: Радио Образ. Слушайте сердце.
2: Евангелие от Луки, глава 14. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу. Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При сем сказал ему, если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащите его и в субботу? И не могли отвечать ему на это. Замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу. Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случилось, кто из званных им почетнее тебя. И звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место. И тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, «Друг, пересядь выше», тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Сказал же и позвавшему его, «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему, «Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием». Он же сказал ему, «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званным, «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее». «Прошу тебя, извини меня». Другой сказал, «Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал, «Я женился и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб, «Господин, исполнено, как ты приказал, и есть еще место». Господин сказал рабу, «Пойди по дорогам и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных». С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и не идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, «Этот человек начал строить и не мог окончить». Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостоять идущему на него с 20 тысячами? Иначе пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит.
3: Песнопение Божественной Литургии.

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы обращаем наш взор к одному очень важному и таинственному событию в новозаветной истории. Это событие преображения Господня на горе Фавор. Мы с вами поговорим о самом празднике, о его смысле и о его иконографии. Христианский праздник, посвященный воспоминанию преображения Иисуса Христа, празднуется 19 августа по новому стилю. В православной церкви это господский 210-й праздник, то есть один из 12 самых важных и больших праздников церкви. Все три синоптических Евангелия, то есть Евангелие от Матфея, от Марка и от Луки, содержат сходные, похожие друг на друга описания этого события. Из Евангелия мы узнаем, что вскоре после того, как Спаситель открыл ученикам, что ему надлежит пострадать, быть убиту и в третий день воскреснуть, он возвел трех своих апостолов, Петра, Иакова и Иоанна, на гору Фавор и преобразился перед ними. Слово «преображение» у нас имеет много смыслов и значений. Обычно словом «преображение» мы обозначаем некое изменение, кардинальное, сущностное изменение человека под влиянием каких-либо обстоятельств или условий жизни. В случае с преображением Спасителя мы видим тоже примерно самое. Мы видим в человеческой сущности Христа его божественный образ. То есть его лицо просияло, как солнце, одежды сделались белы, как снег. Преображение Христова сопровождалось явлением ветхозаветных пророков Моисея и Илии, которые говорили с Иисусом о его близком отшествии. Всех их осенило светлое облако, и из него слышался голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, и его слушайте». Если обратиться к истории этого праздника, то нужно отметить, что он существовал уже в IV веке, о чем нам свидетельствуют поучения и слова таких великих святых церкви, как Ефрем Сирин и святитель Иоанн Златоуст. Мать Константина Великого, святая равноапостольная Елена, построила на горе Фавор храм в честь преображения, который был разрушен в XII веке нашествием исламских войск. Песнопения же в честь праздника были написаны еще двумя известными церковными деятелями, богословами и песнописцами – Иоанном Дамаскиным и Косьмой Маюмским в VIII веке нашей эры. Празднованием преображения церковь исповедует соединение во Христе двух естеств – человеческого и божественного. Преображение есть явление Сына – при свидетельстве Отца в Святом Духе, то есть откровение всех лиц Святой Троицы. Преображение состояло не в изменении божественной природы Христа, но в явлении Его Божества в природе человеческой. Согласно мысли святителя Иоанна Златоуста, преображение произошло, дабы показать нам будущее преображение нашего естества и будущее свое пришествие на облаках во славе с ангелами. Своими корнями иконография праздника Преображения Господня уходит в далекую древность, когда большую роль играли символические формы представления библейских сюжетов. В качестве первого хронологически определенного примера мозаики праздника мы можем отметить изображение в храме святого Аполлинария в итальянском городе Равенна. В VI же столетии произошел переход от символических форм изображения к прямым, и в мозаике церкви святой Екатерины на Синае мы уже видим все фигуры, изображение которых в дальнейшем закрепится в каноническом, известном нам представлении сюжета «Спаситель», по сторонам которого стоят Моисей и Илия и трепавших ниц апостола внизу. В дальнейшем сюжет почти не подвергался изменению. Спаситель обычно изображался в белых одеждах и в ореоле круглой или овальной формы. Чаще всего Моисей изображался молодым, а Илия – старцем. Но встречаются редкие варианты, изображающие Моисея средовеком, то есть мужчиной средних лет. В руках Моисей обычно держит книгу или, в более поздних вариантах, скрижали завета.
0: Русские иконы.

Его и греха моего очистимя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред тобою сотворих, якогда оправдишься во славе всех твоих, и победишь внегда судить идти. Себо беззаконие зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбилась и, безвестно и тайной премудрости твоей я явил меси. Окропиши меня сопом, и очишуся, омыши меня, и по честнягу убелюся. Слуху моему дасть радости и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица твоего, и духа твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения твоего, и духом владычным утверди имя. Научу беззаконные путем твоим, и нечестивые к тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Божий спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотелось и жертвы дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды возношений и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы». «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же все мы невидимы, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечеся». Распятый, гражданный при понтистем Пилате, и страдавший, и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единое крещение и оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти меня грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави меня от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь, приношу Ти спаси и припадаю вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри меня распнысь волю, и лежащего меня в ленности ускорив остави, и спаси меня в предстоянии и молитве, и по сне ночне во сей день безгрешен, Христе Боже, и спаси меня. К Тебе, Владыка человеколюбщий, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в царство Твое вечное, Ты бы еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество твоих щедро дерзающее, от скверных к тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его,

0: да не падши и обленившися, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавших нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось обычно и в нечаянии лежащее ны воздвиглось. Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очи са, и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедовать о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевая благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в нощиме и во дни сохраняй борющих враг, избавляющими, жизнодателю Бога родшая, умершленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети». О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земли покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, но восотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверно и все непорочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молю Тя, ащеба дел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротах и неизреченной милости, веруй по мя, рекла сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой иси ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстои окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тя скорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своей, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радиообраз. Слушайте сердцем.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами священник Стефан Домусчи. Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из первой главы Евангелия от Марка, с 16 по 22 стих.
4: «Ходя же при море Галилейском, видя Симона и Андрея, брата того, Симона, вметающего реже в море...»
5: «Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они, тотчас оставив свои сети, последовали за Ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети. И тотчас призвал их, и они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники.
4: «Бебо учай всяко власти мы, и не яко книжницы».
3: В сегодняшнем чтении мы слышим краткую историю призвания первых апостолов и видим реакцию окружающих на первую проповедь. Повествование евангелиста Марка сжато. Те же ситуации у других евангелистов часто изложены гораздо подробнее. Однако в этой краткости и почти конспективности ярче проступают черты и первого обращения, и первой реакции людей. Современный человек значительно менее религиозен по сравнению с современниками Христа. Есть верующие, неверующие, сомневающиеся. В те времена, как среди язычников, так и среди иудеев, если сомневающиеся и были, они сомневались внутренне. Мало кто из них говорил об этом публично. В языческой среде, конечно, таковых находилось больше. Иудеи, напротив, переживали период религиозного подъема, ждали Мессию, который спасет их народ. И все же, при этом они были обычными людьми, с семьями, работой, различными житейскими делами. Именно такими мы видим в сегодняшнем чтении будущих апостолов. Они простые рыбаки, ловят рыбу, чинят и закидывают сети. И вот к ним, погруженным в свою работу, подходит Христос и говорит: «Идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Судя по другим Евангелиям, Петр и Андрей уже были знакомы со Христом, так как были с Иоанном Крестителем, когда Он сказал о Христе: «Вот Агнец Божий». Христос был для них важен и интересен, но все же они продолжали вести обычную жизнь. И вот Он подходит к ним и призывает их стать Его учениками. Многие люди относятся к вере и духовным учителям с уважением. Они готовы задавать вопросы и прислушиваться к их мнению, но подавляющее большинство не готово менять свою жизнь. Так и здесь. Многие слушали Христа, удивлялись Его чудесам, а потом расходились по домам и возвращались к прежней жизни. Но апостолы поступили совершенно по-другому. Евангелист пишет, что они, тотчас встав, оставили сети и последовали за Ним. Эта внутренняя отзывчивость и готовность идти за Христом удивительны. Это тем более важно, что Он позвал их быть не вельможами и князьями, но ловцами человеков, то есть теми, кто будет ловить падающих и спасать утопающих. Многие пошли бы за человеком, который обещает научить мудрости, сделать счастливее, решить проблемы. Некоторые и тогда, и сейчас воспринимают Христа именно так. Они удивляются и даже обижаются, когда не получают мгновенно того, что просят. В этой готовности быть учениками, несмотря ни на что, будущие апостолы являются для нас очень важным примером. Они пошли за Спасителем, хотя Он не обещал им легкой жизни, не обещал власти, но жил трудной жизнью странствующего проповедника, которому негде было голову преклонить. Сегодня Христос не зовет нас странствовать по Галилее и Иудее. Его ученики живут в мире и пользуются Его благами. Но в то же время, всякий раз, когда Он зовет нас через Писание, обращается к нам в нашей совести или иным образом ставит нас перед выбором, мы должны проявлять ту же отзывчивость, ту же решимость, которую проявили когда-то апостолы. Людей поразило, что, придя в синагогу, Христос учил как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Но если мы увидим в Нем Бога, который пришел спасать своих заблудших детей, мы поймем, что эта власть не узурпаторская, не нарушающая свободу, но власть любви и заботы о спасении всякого человека. Со своей стороны, в ответ на эту любовь и заботу, мы можем ответить так же, как апостолы: последовать за Ним.
2: Евангелие, день за днем.
6: Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве 26 декабря 2021 года.
2: Послание к Колоссянам апостола Павла. Апостол призывает нас совлечься ветхого человека, то есть разрушить в себе ветхого человека и облечься в нового, созданного по Богу. Для времен апостола Павла это была очень актуальная тема, потому что ведь он проповедовал и иудеям, и язычникам, он проповедовал людям той эпохи, в которой неизвестно было имя Господа и Спасителя. И каждый жил по законам своей веры, ветхой веры, язычники по своим законам, иудеи по своим. И поэтому призыв отречься от этого ветхого человека, от идеала человеческой жизни, порожденной язычеством или ветхозаветной традицией, это, конечно, смело можно сказать, это был революционный призыв. Ну как же так? Порвать с прошлым, в каком-то смысле даже со своей культурой, с обычаями, с привычками, и облечься в что-то новое, в какого-то нового человека. Призыв апостола Павла, произнесенный вот 2000 лет тому назад, ведь он и по отношению к каждому из нас остается очень актуальным. Ведь в каждом из нас живет ветхий человек. И эта жизнь этого ветхого человека выражается в первую очередь в том, что мы чаще всего в своем поведении, в своем отношении к ближним и к дальним руководствуется не тем, что было предложено Господом и Спасителем, и что должно было сформировать нового человека по Богу созданному, а руководствуемся часто внутренними эмоциональными движениями, страстями, греховными мыслями. Только об одной зависти можно говорить часами, потому что это страшный грех, который деформирует человеческое сознание и человеческую жизнь. Но он же оттуда, от тех древних времен, ведь в человеке, воссозданном через воплощение Спасителя и через приобщение к Господу и Спасителю, этого же быть не должно, и тем не менее ветхий человек живет в нас и помрачает наше сознание, прокладывает некие греховные ориентиры в нашей жизни. Поэтому послание апостола Павла, обращенное к древним Колоссянам, оно сегодня и к нам обращено. Мы должны отречься от этого ветхого человека. А для того, чтобы это сделать, у нас есть и Слово Божие, Евангелие, которое мы должны читать каждый день и размышлять над этими текстами хотя бы по одной главе. Мы должны внимательно слушать проповедь в храмах и потом, размышляя над сказанным, делать какие-то правильные выводы для своей жизни, а все это преломлять в нашем отношении к людям, но в первую очередь в нашем отношении к Богу. Вот эти замечательные слова апостола Павла о том, что мы должны совлечь в себя ветхого человека, должны быть руководственными для всех нас.
0: Первосвятительское слово.

0: подготавливают веру
1: грех моих и вся...
2: их как власть имеющий, а не как книжники. Апостолы Петр и Андрей изначально были учениками Иоанна Предтечи, но, услышав свидетельство Крестителя об Иисусе как о Мессии, последовали за ним. Когда Предтеча был заключен в узилище, Петр и Андрей вновь вернулись к прежнему ремеслу, ибо они были рыболовы. Когда они услышали призыв Спасителя, то, не раздумывая, бросили сети и тотчас последовали за Сыном Божиим. Мир с его повседневной житейской суетой очень похож на бурлящий океан, в котором люди, соприкасаясь друг с другом, не всегда находят взаимопонимание и согласие. Извлекая духовным неводом человеческие души из этой бурлящей суеты, апостолы привлекают их в церковь, корабль спасения. Спаситель, призывая Симона и Андрея, вовсе не принуждает их идти за собой. Они пошли за ним добровольно, поставив небесное выше земного. Великий урок всем нам, вечно раздумывающим и колеблющимся, идти за Христом или остаться в пучине житейских забот и проблем. Чуть позже Спаситель призывает следовать за собой Иакова и Иоанна, причем не обещая сделать их ловцами человеков, но они беспрекословно следуют за Спасителем, при этом расставаясь с тем, что неизмеримо дороже рыболовных снастей. Они оставляют Отца ради Евангелия и Царства Божия. Этот пример образно показывает нам, что на пути к небу человеку нужно оставить те земные привязанности, что препятствуют спасению души. Видно, замечает блаженный Феофилакт, Зеведей не веровал, но мать этих апостолов веровала. И когда Зеведей умер, также последовала за Господом. Возможно, Вседержитель по молитве сына или дочери поможет там, за порогом вечности, неверующему отцу или матери измениться к лучшему. Вместе с обретенными учениками Христос отправляется в Капернаум, где в синагоге учил как власть имеющий. Эта власть, пишет святитель Феофан Затворник, не повелительный тон, но сила влияния на души и сердца. Его слово проникало внутрь и вязало совесть людей, показывая, что все так и есть, как он говорил. Подобную силу нельзя обрести в научном познании, ибо она идет не из головы, а от сердца. Сила убеждения позже придет от Христа к апостолам, а через них к преемникам, учителям церкви, и будет всегда подкрепляться жизнью по Евангелию. Великолепный пример для каждого из нас. До свидания. Храни вас Бог.
3: Евангелие день за днем. Песнопение Божественной Литургии.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 18 августа, предпраздненство Преображения Господня. Церковь вспоминает мученика Евсигния, преподобного Иова Ущельского, мученика Понтия Римлянина, святую Нонну. Преподобный Иов Ущельский жил на рубеже 16-17 веков. Он был монахом Соловецкого монастыря. В 1614 году Иов отправился в Архангельский край и основал обитель на реке Мизени в местности Ущелье. Обитель была настолько бедна, что ее первые иноки жили в домах своих родственников-мирян. Иову помог царь Михаил Федорович Романов. Монастырю были пожалованы земли и угодья для рыбного промысла. В обители была возведена церковь и братские кельи. В августовский день 1628 года вся братья была на сенокосе. В монастыре оставался только его игумен, отец Иов. В это время на обитель напали разбойники. Они стали пытать монаха, чтобы тот открыл, где лежат монастырские сокровища. В конце концов, они обезглавили Иова. Никаких богатств разбойникам найти не удалось. Местные жители начали почитать Иова почти сразу же после его кончины из-за многочисленных чудес, которые происходили по молитвам к нему.
2: С доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
3: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
4: Доброе утро. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
5: Доброе утро на радио Образ.
2: Все будет правильно, на этом построен мир. Здравствуйте, друзья. Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио Образ. Меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня протоиерей Николай Алясов. Доброе утро, отец Николай.
6: Доброе утро, наши дорогие радиослушатели, наша дорогая Оля.
2: И здравствуйте все наши радиослушатели, которые с нами прямо сейчас в эту минуту.
6: Вообще все здравствуйте.
2: И вообще все здравствуйте, во-первых,
6: не
2: да.
6: Не хворайте.
2: А во-вторых, приветствуем тех, кто пишет нам сообщения свои, задает вопросы, выходит с нами на диалог и поддерживает с нами связь. Продолжайте в том же духе, пожалуйста. Мессенджер Макса работает все так же на прием ваших сообщений. Номер телефона, повторю дважды, пишите на него свои месседжи. 8-902-302-84-44, 8-902-302-84-44. Это номер телефона, повторюсь, редакционного планшета, на который установлен мессенджер Макс. А еще у нас есть группа во ВКонтакте, она называется «Радио Образ», и туда, конечно же, тоже можно писать сообщения, предложения, пожелания, присылать аудио или видео, кружочки, вопросики, соображения, музыку, видео и так далее. В общем, мы рады любой обратной связи, поэтому не оставайтесь в стороне. Вот как и наша радиослушательница, которая задала нам довольно много интереснейших вопросов, на которые мы продолжаем отвечать. Спасибо большое Евгении. Да, отец Николай?
6: Я ее не знаю, наверное.
2: Ну, в общем,
6: и,
2: Евгений,
6: я даже не
2: спасибо.
6: Знаю, кто.
2: А вот
6: да.
2: Евгения.
6: Благородная переводится имя красивое.
2: Вот,
6: да.
2: Благородная Евгения, пишите еще. Продолжаем, значит, мы размышлять на этой теме. И вот один из вопросов, как звучит. Чем заполнять пустоту в душе, если веры в Бога нет? Ощущение одиночества в церкви, с чем оно связано и что вообще такое церковь?
6: Тут, слушайте, надо, наверное, как-то немножечко, мне кажется, поделить этот вопрос на... Ну, как минимум три вопроса я услышал.
2: Вообще,
6: может быть,
2: здесь
6: я
2: нам на самом
6: не
2: деле
6: дослышал чуть-чуть.
2: Больше вопросов.
6: Да?
2: Давайте зачитаю все.
6: А, да.
2: Вот она и пишет нам.
6: То есть это сначала вопроса,
2: секунду.
6: Да?
2: Секунду. Это уже на самом деле не так, чтобы начало, это самая выжимка и тезисность.
6: Угу.
2: А вот что вообще нам пишут. Церковь ведь тоже общество. И приходя в него, чувствуешь себя довольно одиноко. В церкви можно ощутить одиночество, причем даже если храм переполнен. Одинокий и даже лишний почувствовать себя там, пишет нам наша радиослушательница, нетрудно. Если не знаешь, что делать, и ведешь себя неправильно, тебя тыкнут. Если знаешь, что делать, то стоишь глаза в пол и не чувствуешь себя частью чего-то целого. Но если я прихожу в церковь, чтобы разделить боль или какое-то свое состояние, а в итоге чувствую абьюз и одиночество, зачем мне туда идти? Ведь я пришла за помощью. А как мне просить эту помощь? И можно ли ее просить? И нужно ли? Как это делать? А есть, а и вот дальше, вот, собственно, то, чем мы начинали этот эфир. Чем заполнять пустоту в душе, если веры в Бога нет? И как быть с ощущением одиночества в церкви?
6: Вообще...
2: Объемнейший вопрос.
6: Это целый какой-то, знаете, вот уже эссе просто.
2: Но мы на радио.
6: Да.
2: И в эфире, я думаю, что мы, наверное, успеем ответить. Давайте начнем.
6: Давайте попробуем.
2: Может быть, с такого вот от общего к частному перейдем. Но к частному здесь переходить сложно, потому что автор вопроса не с нами.
6: А к сожалению, да.
2: Вопрос-то на самом деле, ну, я надеюсь, не касается всех и каждого, но так или иначе может быть актуален в те или иные моменты жизни.
6: Хорошо, что у вас получилось зачитать полностью весь вот этот вот фрагмент вопроса. Почему? Потому что вот у меня сразу же получается какое-то некое, знаете, диссонанс некий внутри. Почему? Потому что, с одной стороны, когда вот вы только начали читать, мне стало грустно по-человечески, просто грустно за человека, за ситуацию, в которой человек оказался. Просто по-человечески грустно, да?
2: А почему?
6: Ну, потому что человек как-то вот мыкается среди прочих людей и никак не может найти себе подобное что-то близкое. А когда вопрос, ну или не вопрос, а вот этот отрывок вы закончили, или заканчивали, можно сказать, читать, да, там обнаружилась вообще вот для меня диссонирующая тема. Почему? Потому что человек, с одной стороны, пишет: я прихожу в храм, и там у меня не получается ни с людьми, ни то, ни сё, ни пятое, десятое. Ну, как бы, а потом вдруг оказывается, как быть, если нет веры в Бога. То есть у меня сразу возникает...

0: как-то вот от общего к частному, от частного к общему переходим сейчас. Мы будем, наверное, плавать оттуда туда и отсюда сюда, потому что по-другому у нас не получится. Смотрите, какая вещь. Вот то, что я услышал, опять-таки, это мой слух услышал. Не факт, что это так и есть на самом-то деле. Получается, какая вещь. Человеку, ну, скажем так, по жизни непросто. Ну, возможно, там какие-то внутренние личные проблемы, может быть, какая-то борьба с чем-то, может быть, поиск себя, может быть, поиск смысла бытия своего там, да, может быть, еще что-то. Не знаю, не могу сказать. Но то, что человеку, скажем так, нелегко и человеку сложно быть, просто быть как явлению, наверное, вот в этом вопросе это читается, скорее всего, да. Я могу быть неправ, что...
1: Отец Николай, я разулыбался сразу, а мне очень понравилось «человек как явление».
0: И человек как явление,
1: человек,
0: конечно,
1: это явление?
0: Конечно, это явление. Человек, каждый человек – это уникальнейшее природное явление.
1: И у меня сразу, знаете, так эта мысль начала развиваться. Есть человек явление, есть человек событие, есть человек там еще какое-то,
0: да,
1: тоже обозначение,
0: есть человек
1: образ
0: явление,
1: действия.
0: Любой человек явление. А иногда он может быть еще и событием, иногда он может еще случиться.
1: Случился человек.
0: Да, еще что-то может произойти. Там
1: всякое. Очень интересные речевые обороты.
0: Да, но это наш богатейший русский язык, да. Так вот, смотрите, что получается. Человек пытается, видимо, в обществе просто вне церковном, я просто пытаюсь некие такие дедуктивные сейчас методы использовать, к сожалению, может быть, я опять-таки не прав, видимо, в обществе просто людей, не церковных, человек себя особо, ну... не всегда может тоже найти, судя по всему, потому что...
1: Но и в обществе церковных, видимо, тоже не получается себя найти.
0: А вот здесь уже другая тема. Почему? Потому что, смотрите, какой, ну, на мой взгляд, достаточно важный нюанс. Нюанс какой? В церковь люди, правильно, приходят для того, чтобы искать Бога. Это, как бы, ну, незыблемая вещь, и ее нельзя оспаривать. Что хочу по этому поводу сразу добавить? Бога можно искать, ну, например, человек-полярник, условно говоря, находится где-то в отдалении от цивилизации. У него там нет церкви. Человек находится, например, на дежурстве подводной лодки. Тоже там может церкви не быть, скорее всего, ее там и нет. Человек находится на послушании, он космонавт, бороздит просторы Вселенной в каком-то космическом корабле. Тоже вряд ли там на станции есть храм. Есть какие-то еще вещи, скажем так, человек может попасть в плен, человек может оказаться в зоне боевых действий, человек может оказаться на территории лишения свободы за какое-то преступление. И не везде можно найти храмы. Да, вот среди вот этих вещей. Почему я об этом говорю? Потому что всем им, вот этим людям, совершенно нормально тоже искать Бога и при всем при этом его находить, потому что Бог живет не в рукотворенных храмах. Бог – это совершенно другое. Храм – это удобные, мы говорили, мне кажется, об этом и не раз, условия для того, чтобы... Должны быть удобными. Я, опять-таки, наверное, поставлю под сомнение какую-то обязательность. Они должны быть созданы условия.
1: Удобные условия для...
0: Для того, чтобы человеку помочь.
1: Да, для
0: немножечко,
1: приглашения человека...
0: Чтобы немножечко абстрагировался от суеты своего вот этого земного бытия, существования, зарабатывания хлеба и, так сказать, прочих вещей. Чтобы мы ему там создали какие-то временные рамки, при которых его бы это не тяготило. То есть он туда должен прийти, он там должен встретить совершенно другой микроклимат. Не в плане температуры и влажности, а в плане вообще своего ощущения. То есть там должно быть иначе, чем в маршрутке, в гастрономе, на рынке, на работе и где-то еще. Ну, да. Вот. Может, это получается, может быть, это не получается, может быть, получается отчасти. Очень сложно комментировать, вы понимаете, огромное количество приходов, огромное количество храмов, монастырей. Сказать, что везде все 100% соответствует вот этим тезисам, я бы не дерзнул, честно вам скажу.

0: Где-то руины, разруха, где-то нет хора, где-то священник приезжает раз в месяц, и то, дай бог, если приезжает, а то вот я сейчас наблюдаю за ситуацией, на некоторых приходах, и по полгода бывает священник, не получается, то он заболел, то его отправили на другой приход куда-то, то там еще что-то, то бензин.
1: Люди сами едут куда-то?
0: Оль, это очень такие частные вещи. Мы не можем все объять необъятное, невозможно. То есть мы не можем сказать, кто куда ездит, кто куда не ездит. Парализованный никуда не поедет. Человек с мотоциклом, с машиной или с велосипедом может поехать. Кто-то может пешком еще дойти. Но есть такие люди, подвижники. Но не можем мы сейчас это в рамках эфира все, так сказать, объять. А вопрос не в этом. А вопрос в том, что... У каждого прихода, у каждой общины есть попытка сочетать себя вот именно с теми канонами, с теми нормами, с теми представлениями, которые должны создать вот этот вот микромир, попадая в который люди должны общаться с Богом. Да, там специальное пение, специальные тексты, специальная одежда, специальные краски, специальные запахи. Все специальное. Но мы всегда забываем одну, скажем так, на мой взгляд...
1: Важнейшую вещь?
0: Наиважнейшую, дерзну так себе сказать, что церковь, если мы берем с большой буквы, не... как вот там было в вопросе
1: организации.
0: Не как храм, да, а вот именно как было написано, организация в этом смысле, да, она Богу человечна. Там есть Бог, и там есть человек. А где есть человек, прошу понять правильно мои последующие слова, там есть все человеческое. Вы понимаете, каждый человек привносит вот в эту свою общинную действительность свои какие-то нюансы. Скрипач привносит слух, инженер привносит видение в храме каких-то там вещей, которые могут не соответствовать каким-то канонам инженерии, там, допустим, да. Другой какой-то человек видит свое и так далее. И очень часто, в силу того, что мы по жизни каждый, может быть, иногда лидируем, там, иногда пытаемся лидировать, а некоторые прям доминанты хотят быть. А вот эти все вещи, которые есть в нас, которыми мы пропитаны, и от которых у нас у многих появляется профессиональная, простите, деформация, есть такое понятие. А вот это все начинает быть неким миксом вот в этом богочеловеческом организме. То есть Бог — это неизменная ситуация, неизменное существо в этом смысле, неизменный ракурс бытия церкви. Бог, он всегда Богу, человеку доступен. Другое дело, насколько человек готов к этой доступности. А вот все то, что касается человеческого участие в этом институте богочеловеческом, вот здесь уже много-много-много всяких появляется нюансов, нюансиков и нюансищ. Как-то так. Поэтому, когда мы говорим, что человек не может найти себя в церковной организации, в церковном вот этом собрании, в церковном обществе, это не говорит ни о чем абсолютно. Почему? Потому что, знаете, пришел человек, например, в одну футбольную команду или пришел в одну какую-то секцию спортивную, там один тренер, один вид спорта, к примеру, да, что-то не пошло, обратился в другую секцию, к другому тренеру, смотри-ка, глядишь, и что-то стало получаться. Не получается, человек сидит на уроке, Господи, все пытается не халтурить, ничего, не дается ему предмет какой-то, да. Нашли родители какого-то преподавателя, который на какой-то там основе вне школьного времени дает тот же самый предмет. Батюшки, два урока посидели, тему человек понял, не мог полгода понять. Смотрите, зависит от нескольких факторов. Везде понятие синергии, и везде оно, по сути дела, рабочее. Синергическое вот это вот участие. Один человек тире другой человек. Личность одна тире личность другая. Или общество личностей разных. Поэтому говорить о том, что человек себя там не может найти, ну не может, значит не может. Значит, надо искать в другом каком-то месте. То есть здесь нет ничего ни странного, ни удивительного. Ну, так бывает. Одному человеку интересно в одной компании, другому человеку в этой компании вообще неохота даже находиться.
1: А правильно ли я понимаю тогда, что если в одной архитектурном сооружении церкви на одном приходе некомфортно, то надо просто сходить на другой приход?
0: Ну, попробовать-то надо, конечно. А почему нет?
1: Угу. Ну, то есть не надо упираться и утыкаться в какую-то одну только вот дверь, да? А надо открывать все возможные.
0: Мы понимаем прекрасно, что всем людям не угодишь.
1: Ну, естественно.
0: Нет, просто вы понимаете, какая проблема? Проблема в том, что если бы человек обладал глубочайшим смирением и терпением, глубочайшим, допустим, да, терпением, когда его бы что-то не возмущало, ну, к примеру, да, пришел человек с консерваторским образованием в храм и слышит батюшка, который не попадает в ноты, допустим. Хороший батюшка, служит 45 лет, ну, но... Он не заканчивал консерваторию, знаете.
1: Но
0: не попадает он в ноты.
1: Да неважно даже, почему.
0: Вот один человек может это стерпеть и как-то, ну...
1: И даже не заметить.
0: Нет, Оль, вы понимаете, какая вещь? Вот не заметить — это другая тема. А вот именно заметив, не отреагировать негативно.
1: А, то есть это не корёжа,
0: Да. Когда человека просто не выворачивает от этого, да? А другой человек, например, скажет: слушайте, я не могу здесь находиться. А третий скажет: фу, это вообще мерзость какая-то.
1: А помните, как в «Ширли-мырли» шишни-персоны тоже проверяли?
0: Слушайте, я уже давненько этот фильм смотрел, очень много лет назад, не помню.
1: Ну, я уж так это...
0: Ну,
1: просто
0: неважно.
1: Просто вот сцена яркая, показательная.
0: Вот, я про «Ширли-то», про «Мырли» сейчас не знаю как.
1: Но я про то, что именно в каких-то случаях можно тактично промолчать и двигаться дальше, а в каких-то случаях надо просто менять локацию.
0: Ну да, наверное. Почему? Потому что, ну, так устроен наш падший мир, что, в общем-то, я еще раз говорю, всем не угодишь. Если человек приходит, он может слушать, вот, допустим, хор бабушек, которые поют как могут, это одно. Человек, который требует у нее запросы, чтобы там уже были какие-то серьезные профессиональные произведения, исполненные профессионально, это другое. Значит, ему нужно порекомендовать. Ну, ты тогда поищи, наверное, такой приход, где для тебя будет это комфортным на сегодняшний день. Почему? Потому что, ну, если человек будет всю службу только стоять и замечать, то...
1: И беситься, я
0: извиняюсь. Да, конечно, это подходит, да. Зачем? Какой смысл вот издеваться над человеком и вообще в целом?
1: И уже будет фонить еще.
0: Да,
1: окружающих.
0: Результативность-то не будет позитивной никакой. Поэтому здесь нужно это понимать. Если человек, допустим, ограничен в каких-то, вот, ну, скажем так, геопространствах, допустим, находится где-то на удалении и прочее, ну, раз в месяц все равно, мне кажется, он может позволить себе выбраться из своего вот этого медвежьего угла и попасть туда, куда ему бы хотелось, где он чувствует себя... Ну, я слово неправильное, к сожалению, вынужденного сказать, чтобы было понятно. Комфортно. Хотя на самом деле нельзя это слово здесь употреблять в принципе, потому что мы в храм идем не за комфортом, но просто мы настолько сейчас слабые, настолько немощные, настолько ранимые, неправильно скажу, настолько никакие часто, что все нас тревожит, все нас расшатывает, разматывает.
1: А вот у меня тогда встречный вопрос.
0: Да.
1: Отец Николай, а вот смотрите, если мы говорим всегда о том, что надо, во-первых, включать голову, а во-вторых, действовать из ситуации. Так если мы пришли в храм, и нам там некомфортно, не повод ли это спросить себя, обратиться в какой-то момент не к Господу, к которому мы туда приходим, а мы не можем к Нему обратиться, потому что нас окружающие все раздражают, а себе задать вопрос: да что со мной не так-то, что я пришел в церковь побеседовать и пригласить Бога к диалогу или подсказать мне это, ну, и как-то выстроить вот эту вот синергию с Господом, попробовать хотя бы, ну, так это, допустим, да? А меня тут отвлекают какие-то старушки, меня тут отвлекает какой-то сквознячок, меня тут это вот все отвлекает, и все мне не то, и все не так. Так может, это дело-то вообще как бы во внутреннем?
0: Оль, дело в чем? Я об этом говорить принципиально сейчас не считаю нужным и правильным по одной самой простой причине, что для того, чтобы человек мог заниматься вот такой трезвой самокритикой,
1: ему
0: нужно
1: это
0: до этого дорасти. Вы понимаете, вот есть одна проблема, что мы все маленькие в духовном смысле, ну, мы младенцы. Вот о чем идет речь. То есть человек, который находится на стадии грудного вскармливания, он не может позволить себе покушать шашлык.
1: Но при этом ведь все четко формулируют, это для меня приемлемо, это мне не нравится, это нарушает мои личные границы, а здесь меня пытаются вывести из зоны моего комфорта.
0: Это фразы, которые, к сожалению, являются...
1: Мы слышим их везде, все
0: клише,
1: и уже дергается глаз на них.
0: Это клише, которое просто мы повторяем, подобно попугаям, нам навесило
1: общество.
0: Но ведь
1: огромное
0: вот
1: количество людей живут по этим клише, они выстроили, они так переменили, у них такая случилась метаноища, я извиняюсь за это слово в данном контексте, но тем не менее.
0: Да, метаноища, да.
1: Что они действительно пытаются выстроить так свою жизнь, чтобы вот все было под них комфортно, да, и не дай бог они почувствуют чувство, испытают где-нибудь чувство голода. Ну, условно, опять же.
0: Ну, слушайте, пока человек не выйдет вот из этого такого нейробного состояния в этом смысле, да, ну, наверное, он нас не услышит. Я и даже и не думаю.
1: И не поймет?
0: Ну, конечно, не услышит в том смысле, что сознание, сознание, да, не цепанет те темы, которые мы сейчас пытаемся хоть как-то где-то, ну, к которым мы хотим прикоснуться, скажем так. Просто.
1: То есть задавать себе частенько почаще вопрос, а что со мной не так, а не с этим миром, все-таки, наверное, полезненько было бы.
0: Оль, вот наша вопрошательница, может быть, даже отчасти слушательница, не знаю, она ведь, вы понимаете, какая вещь, этот вопрос задает, эти, точнее сказать, вопросы задает не просто так, она их задает от того, что она уже...
1: Из своего опыта, да?
0: Не просто из своего опыта, а от того, что ей от самой себя в чем-то... тошновастенько, понимаете?
1: Нет.
0: Что?
1: Нет.
0: Почему нет?
1: Ну, потому что, мне кажется, это не тот человек, которому тошновастенько от самого себя.
0: А вы поймите, что когда человек идет с такими тезисами по жизни, это в первую очередь, что он не от хорошего приходит в храм. Вы поймите вот этот момент.
1: Ну, может, за компанию или еще
0: нет,
1: как-то?
0: Нет, нет, абсолютно нет. А за компанию идут ведомые люди. А, судя по тому, что мы читаем, там абсолютно неведомый человек в этом смысле. То есть я хочу сказать, вопрос-то в другом, вопрос в том, что человек и так уже пришел с проблемой, давайте так я скажу, мягко, обтекаемо и, как бы сказать, не обидно, с проблемами пришел. Он что-то хочет попросить у Бога, он хочет найти что-то для себя, чего-то ему не хватает.
1: Какие-то ответы, да?
0: Ответы. Это не от хорошего, это от плохого, еще раз повторяюсь. Ну так получается. Человек не приходит и не говорит, почему у меня постоянно фейерверк в голове, там, почему мне всегда хорошо. Он же не за этим идет в храм, правда?
1: Слушайте, я не знаю.
0: Ну ладно, давайте оставим это, не будем заниматься, так сказать, дедукцией вот этой ненужной. Вопрос в другом. Вопрос в том, что если он уже пришел с проблемками, или с проблемами, или с проблемищами, ему еще говорить, слышь, дружок, а ты на себя посмотри, что у тебя там внутри, чем ты там живешь, чем
1: скажет,
0: ты там...
1: Да ну-ка вас, да, давайте так вот по отдельности.
0: Так вот он так и сказал уже, по сути дела. Поэтому я вам и объясняю, что вот этот процесс спрашивания себя, это уже некий этап уже становления личности в духовном смысле, не только в материальном. Потому что именно вот эта вот рефлексия жизненная, она вот когда способна задать такой вопрос, знаете, это уже психологически зрелый человек. Он должен быть к этому готов.
1: Но он должен быть готов себе и честно ответить еще на этот вопрос.
0: Так в этом все и дело. Вот как раз степень психологической зрелости определяется степенью готовности человеком принять правду о самом себе. Вот это и есть как раз критерий психологической зрелости личности на самом деле. Просто. И я почему и говорю, что иногда человек не задает себе вопрос, а что у меня не так? По одной самой простой причине, что он не готов сам себе сейчас честно признаться в том, что здесь вот не то, может быть, здесь может быть не то. Почему не готов? А потому что за этим признанием должны следовать какие-то действия, какие-то шаги, какая-то программа 12 ступеней, по которой, пройдя, человек мог бы от чего-то удалиться, понимаете? Это же серьезные вещи.
1: Но ведь эта жизнь, она вообще как бы серьезная история.
0: Вы понимаете, да, жизнь серьезная история, но чаще всего...
1: Вся красота жизни в том, что мы можем прямо сейчас что-то понять, задать себе какие-то вопросы, может быть, неудобные, честно на них ответить, и дальше эта жизнь будет выстраиваться вообще по-другому, нежели она катилась по какой-то вот определенной траектории. Разве не в этом прекрасность, чудо и красота мира?
0: Оль, многие-многие люди, с которыми лично мне пришлось в жизни пересекаться, открою маленький секретик, по моим наблюдениям, они красоту жизни видели в другом, чтобы все подстроить под себя.
1: То есть не себя интегрировать, да, во все?
0: Да.
1: А все под себя?
0: Все под себя. А у них все и проблемы от того, что все не по-ихнему.
1: Не по-иховому.
0: Не по-ихому, да. Вот и все. Дети все что-то не то делают, мужья, жены что-то все не то делают, окружающий мир все что-то не то делают, даже соседи и то все делают не то.
1: Ну тогда, возвращаясь опять же к... Подождите, так вот, смотрите, если Бог есть любовь.
0: Бог есть любовь.
1: И эта любовь должна и от Бога к нам, от нас к Богу и во все окружающее, мы же не даем этой любви ни малейшего шанса.
0: Во-первых... Словесное выражение понятия любви человеком. Нет, я просто сразу что хочу немножечко, давайте так, в качестве ремарки, что человеческое слово «любовь» — это один как бы ракурс смысла, да? Тот фактор, который описан в Священном Писании, что Бог есть любовь, совершенно отличается от человеческого понимания этого понятия. Понимание понятия в данном случае не страшная тавтология. Потому что очень часто, ну, много бывает того, что мы в силу своей, так сказать, ограниченности природы недопонимаем. Но это нормально, это неплохо, просто так есть. Если чуть-чуть кто-то гениальный понимает чуть больше, выходит за рамки, да, нормы, но он понимает чуть больше, он не понимает все. Даже вот я хочу сказать, вот мы где-то что-то понимаем, но в большинстве случаев вот та тайна, которая есть Бог, тайна, которая есть Троица, тайна, которая есть Бог, есть любовь, это все для нас, по сути дела, ну, оно закрыто.
1: Но ведь мы можем хотя бы гранью какой-то.
0: Да, вот, гранью можем.
1: На микрон прикоснуться можем. И понять, и как-то можем. Постичь. И на самом деле все это делается, как раз пребывая в лоне Церкви.
0: Не
1: и как раз являясь частью вот этого целого.
0: А именно пребывая вот в этом богочеловеческом организме. Богочеловеческий организм,
1: а
0: он не в здании.
1: Попасть? А вот об этом в следующем получасе поговорим.
0: Договорились.
1: Это утро на радиообраз, не переключайтесь.
2: Доброе утро на радиообраз.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Доброе утро на радио «Образ».
1: Утро на радио «Образ» продолжается. С протоиереем Николаем Алясовым сегодня разбираем ответы, пытаемся ответить на ваши вопросы,
2: слава
1: уважаемые.
2: Богу. Научил.
1: На ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, не оставайтесь в стороне, пожалуйста, пишите, продолжайте нам писать. Нам очень это интересно и важно. Отец Николай, ну вот мы закончили предыдущее получасие на том, что прикоснуться на микрон к божественной любви, ощутить ее и понять, как ее транслировать, тоже как стать ретранслятором этой божественной любви человеку.
2: Вместилищем лучше сначала,
1: ну,
2: да?
1: Вместилищем, да, потом еще и таким тоже ретранслятором. Необходимо, во-первых, пребывая частичкой целой церкви,
2: Бога человеческого организма. Вот
1: и Бога человеческого организма.
2: Он,
1: да,
2: и есть Бог человеческий организм.
1: Вот
2: да.
1: Это тело Христово. Как же им стать?
2: А вот здесь вот уже вопрос. Почему? Потому что для того, чтобы им стать, нужно как раз задавать себе вот тот вопрос, от которого я пытался в первом нашем получасе эфира уйти. Потому что пока человек не готов к вопросу «что во мне не так?», пока человек не готов к ответу, что не так, и пока человек не готов что-то предпринимать, что-то менять, не готов, грубо говоря, к метанойи, о которой мы часто говорим, и как бы...
1: Уже сегодня тоже
2: уже мы сегодня
1: говорили.
2: Метанойище даже у нас сегодня было. Пока человек этому не готов, все эти слова по своей сути, они будут, ну, что так назову, их холостыми. Они будут, но они будут просто колебания воздуха. Они не будут действенны.
1: А как тогда наделить слова смыслом, объемом и весом?
2: Ну, вот по моим наблюдениям, я много об этом думал. Думать мне почему об этом пришлось? Потому что я жил на неком таком рубеже эпох в этом смысле. Я видел церковь еще при советском, так сказать, положении полугонимую уже, не в полной мере гонимую, потому что я уже застал так остаточки только, да. И потом я видел, как церковь возрождается. Это все было на моих глазах. И вот на переломе вот этих вот эпох, я не побоюсь этого понятия, я наблюдал какую картину. Огромное количество храмов открывается, огромное количество монастырей открывается. Начинает появляться, я прям видел это, я скупал эти книги в свое время, в 90-е годы, у меня был огромный шкаф, забитый этими книгами, сейчас они уже все в коробках больших, потому что много переезжать приходилось по приходам. Вот, для нас тогда это было просто, знаете, что-то за гранью реального, потому что для советского человека такое количество богословских и вообще каких-то вот книг, связанных с тематикой религиозной, было недоступно в принципе. И вот когда они стали появляться, там какие-то исторические труды, богословские труды,
1: хватали все, что
2: мы
1: могли,
2: брали
1: да.
2: все, на что хватало денег. Да, я вот это прошел просто. И вы знаете, я все время видел, вот много людей покупает эти книги. Появляются какие-то первые шажочки в СМИ, какие-то фильмы, там, «Остров», там, еще что-то, «Монахи и бесы», это уже более позднее, я просто иллюстрирую на этих примерах, да, появляются какие-то религиозные газеты, первые газеты, может быть, там, в городе или в области. Появляется больше священников, потому что одно дело, когда было 5 священников в Нижнем Новгороде, условно говоря, там на какой-то 89-й год, условно, там, да, взять, и потом, когда их там 40 или там 50 уже священников, слушайте, ну это разница серьезная. Столько стало проповеди на радио, на телевидении, в печатных изданиях, проповедь, прям в прямом смысле слова. Вот, полноценная.
1: На Первом канале было слово пастыря, и сейчас,
2: пастыря.
1: По-моему, тоже идет.
2: Вы знаете, я телевизор не смотрю,
1: знаю,
2: простите,
1: да, но я помню,
2: я
1: что было
2: не могу
1: вот
2: ничего
1: вот
2: сказать.
1: Популярнейшая
2: вот.
1: Программа.
2: В интернете появились какие-то новые явления. Во-первых, интернет тогда еще не было никакого. Да? Потом появились блогеры просто.
1: Но был диалаповский интернет, это была другая
2: вещь. Да, диалап тоже был, да. А потом появились священники-блогеры. Слушайте, ну это вообще просто, да? Я хочу сказать, почему мои мысли-то о чем? Вот я просто перечисляю храмы, монастыри, книги, блогеры, литература, фильмы, радиопередачи. Почему люди не становятся добрее? почему люди не становятся чище, почему мат стоит такой на улице. Слушайте, я вот выхожу иногда на улицу, ребятишки маленькие, ну, маленькие ребятишки лет 10, 9, 11, я не знаю, я могу ошибаться, даже если они чуть старше.
1: Юные смешные голоса, и ветер подхватывает ненормативную лексику.
2: Такую матершину, Господи помилуй, вот правда, да? Я бываю на зоне, и там я меньше слышу мата, честно, чем я слышу в своем дворе.
1: Ну, там-то, как говорится, фильтруют базар. Речь.
2: Нет, там дело в том, что просто, когда они между собой общаются, я же слышу иногда, а там тоже как бы люди общаются просто между собой, там меньше они говорят на этом языке. Вы понимаете? И я задаюсь вопросом, а почему столько хороших проповедников, почему столько хороших священников служат, исповедуют там и прочее, а почему при всем при этом, да, при увеличивающемся проценте вот этой работы...
1: При геометрической прогрессии развития...
2: Появление работы, да, в школах, в садиках, там, при больницах и везде... Вдруг обнаруживается, что общество стремительно деградирует в духовном смысле слова. Машины у них появляются.
1: Так, не в духовном только деградируют.
2: Я сейчас имею в виду внешние какие-то. Да, они стали лучше одеваться, они стали хорошо разбираться в парфюмах каких-то там никому неизвестных брендов и так далее.
1: Но это же не говорит про развитие, это говорит просто про общество потребления, которое крепчает.
2: Я хочу сказать о другом. Я хочу сказать о том, что с одной стороны мы видим внешнюю такую достаточно, с моей точки зрения, отчасти благополучную картинку, да, смотришь иногда вечером, я приезжаю домой, я не могу машину поставить около дома, потому что просто некуда поставить, и там машины эти стоят, они могут стоять там неделями, но они стоят, то есть они есть.
1: Есть чему стоять, так
2: да,
1: сказать.
2: Да, есть чему стоять. И самое интересное, это машины такие, ну, скажем так, они не 100 рублей стоят. И даже не 200. Это машины, которые стоят больших, немаленьких денег. Вот. Я хожу по улицам, я иногда вижу очень прилично одетых людей, которые, я имею в виду, дорого одетых людей, да. Слава богу, я не часто это вижу, потому что я живу на автозаводе, как бы там у нас как-то все к этому попроще люди относятся, да. Но, в принципе, иногда, выходя вот из своего, так сказать, района, я кое-что наблюдаю. Вот, наблюдаю, и при всем при этом это хорошо одетый, дорого пахнущий, мило выглядящий человек или девушка, или мужчина, неважно. Иногда позволяет себе открыть замечательный рот с прекрасными винирами, с прекрасной, так сказать, улыбкой, потому что там все зубы, все 38 зубов белые, прекрасные.
1: Дай бог каждому, да, отец, да, Николай, да, да, так вот продумать.
2: Да, да. Я и говорю о том, что все как бы, да, на месте. А когда рот открывает человек, там такое идет либо пошлость, либо цинизм, либо жестокость, негатив одним словом. И у меня вопрос, вы понимаете, я и как гражданин общества, я же тоже гражданин, я живу в этой стране.
1: Но
2: да?
1: Советское государство,
2: да,
1: в конце,
2: да,
1: концов.
2: Я и как просто человек, который когда-то водил детей в школы, в садики, который соприкасался с какими-то, так сказать, простыми житейскими заботами, соприкасаясь время от времени, да, и как священнику мне интересно, а в чем же дело? Столько трудов идет для того, чтобы вот именно свет Христов просвещал всех, а просвещение...
1: А при этом купол все плотнее.
2: Вот. И я иногда думаю, что вполне возможно, я не догматизирую свою точку зрения ни в коем случае, это происходит от того, что слово само по себе, оно, конечно, хорошо. Здесь нужен, помимо образа мыслей, помимо образа языкового, там, так сказать, аппарата, речитатива там и так далее, нужен еще образ внутреннего бытия.
1: Что такое образ внутреннего бытия?
2: Образ внутреннего бытия – это тогда, когда почему один человек говорит, его слышат и воспринимают, а другой человек говорит, и его слышат, но слышат и все. Потому что от того, является ли внутри этого человека огонь, который бы был подкреплением его слов, вот я думаю, что скорее всего скорее всего, отчасти проблема, которую мы сейчас во втором получасе сегодняшнего дня, утро еще, озвучиваем, она может быть объясняющей.
1: А как же тогда быть людям, которые, вопреки вот этому плотному куполу, который не дает пройти божественному свету, как же быть людям, которые все-таки нашли, вошли и остаются в своей пресловутой зоне комфорта, быть все-таки с душевной дырой, которую ничто не может закрыть в поиске Господа, когда они являются?
2: Ну, это как раз вот часть вопроса,
1: да.
2: Наверное, да?
1: Да.
2: Потому
1: ведь
2: что
1: вера, она
2: ищет,
1: либо
2: да?
1: есть, либо ее нет, либо она какая-то такая условно принудительно навязанная там кем-то старшими поколениями, которые вроде бы что-то было в традиции семейной, но тем не менее
2: не продолжилось. Но это еще не вера, это традиция,
1: далее.
2: Да.
1: Ну да, да, то есть это же все очень по-разному проявляется, выявляется и пребывает у того или иного человека. Но тем не менее, вот это вот душевный поиск либо Бога, либо душевный поиск, там, знаете, когда чего-то не хватает, а чего не хватает, непонятно, поэтому я попробую всего понемножечку, и, может быть, что-то дозаткнет вот эту прореху. А как быть? Как, во-первых, понять, что есть вот этот вот духовный поиск?
2: Вообще, надо сказать, что духовный поиск есть всегда у любого человека. Есть очень древнее выражение, Тертуллиан его когда-то, скажем так, сгенерировал, что, по сути, душа каждого человека христианка. Это очень древние слова, и, по сути, мы убеждаемся практически всегда. Объясню, почему в этих словах убеждаемся. Дело в том, что христианка – это не в том смысле, что она должна быть только в церкви, она должна быть только в крестном ходу и так далее. Нет. Христианка – имеется в виду в том, вот для нашего эфира сегодняшнего, в том ракурсе, что Христос – это Бога-человек. То есть это сочетание человека с Богом, если хотите так. И вот в этом смысле всякая душа ищет вот этого сочетания с Богом. Это нормально. Другое дело, как она ищет и где ищет. Почему? Потому что, смотрите, какая вещь. Вот в Псалтире, кстати, по этому поводу мне на память приходят слова. Псалмопевец Давид заявляет прям четко: «Насыщуся, внегда явитимися славе Твоей». То есть человек мечется в жизни, ищет одного, другого, третьего. Иногда бывает и насыщается этим. Но полноценное насыщение внутреннего вот этого состояния, когда уже все сбылось как бы только тогда, когда человек предстает пред Богом. «Насыщуся, внегда явитимися славе Твоей». Смотрите, какие удивительные слова, очень давно сказанные, много лет, даже тысячелетий. Понимаете? Человек мечется всегда. С самого своего рождения, с самого своего маленького состояния, ввиду того, что он Бога-то в полноценном таком качестве не может для себя сейчас определить, да, он его ищет. Очень уместно привести страшный, с моей точки зрения, исторический факт. Если мы вспомним историю блокадного Ленинграда, нашего блокадного Ленинграда, очень близкую нам, люди, когда не было нормальной пищи в нормальных магазинах, ну, блокада, что только не ели, ели все. Вот лишь бы есть. Почему? Потому что человек от природы наделен Богом поиском пищи. То есть в его природе заложен вот этот фактор. Ты должен искать пищу, чтобы жить. Да? Так вот, то же самое. Душа христианка ищет Бога, соединение с Богом. Другое дело, когда она не знает, где искать и как искать. Вместо того, чтобы идти, условно говоря, в Пятерочку или в Магнит, или на рынок, или еще как-то, ну, неважно, и получать более-менее приличный продукт, хотя это тоже относительно все, но тем не менее, она начинает питаться, как в блокадном Ленинграде, тем, что подворачивается под руки.
1: Ну, то есть и это происходит, вот это какая-то суррогат.
2: И это происходит,
1: заходит.
2: И это происходит, да. И это происходит.
1: Но тогда получается, что рынок потребительский, который разросся уже до непомерных значений и до непомерных объемов, предлагающий все новые и новые варианты просвещения, просветления, поиска себя, опять же, вхождение еще глубже в зону комфорта и так далее, отвечает всем запросам потребителя. Ну, потому что
2: всем,
1: не раз же мы говорили...
2: Всем запросам, кроме ответа...
1: Кроме самого главного.
2: Да.
1: Но мы же не раз говорили, что вера — это неудобно, это не... Ну, иногда это страшно, иногда это преступление через себя, иногда это ответы, себе честные ответы,
2: страшные,
1: неудобные
2: честные
1: вопросы.
2: Ответы, да. Да-да-да, все правильно.
1: Ну, а кто такой вот приятный такой кругленький потребитель, который вот уже привык хорошо одеваться, щелкать 38 зубами и вообще быть, значит, в гармонии с собой и всем окружающим? Который готов ли он вот так вибрировать начать? Да нет,
2: Оль,
1: конечно.
2: Оль, вы знаете, есть один такой маленький, с моей точки зрения, но очень такой показательный пример. Маленький пример. Вот вы представляете себе девушку на свадьбе. Уже жену, наверное, на свадьбе. Да?
1: Банкет, значит, у нас уже.
2: Ну, я имею в виду на торжестве. Я не беру застолье, там вот эти тосты, там вот эти все показные
1: поцелуи.
2: Да,
1: вы скажите, где мне надо ее представить? Я представлю.
2: Ну, представьте себе, стоит так. Молодая пара после того, как
1: ЗАГСа.
2: Они... Да, после ЗАГСа, после того, как они расписались, например,
1: так,
2: да?
1: Ага.
2: Вот они стоят, вот они уже как бы вступили в форму официальных взаимоотношений, все, они уже муж и жена законные.
1: Да, свидетельство
2: все.
1: У них в руке, они позируют фотографу.
2: У них уже другое совершенно сразу... Не статус, а совершенно другое мироощущение становится.
1: Девчушка выдохнула.
2: И вот смотрите, вот эта девчушка, она может быть ей лет 19-20.
1: Так.
2: Она может быть еще где-то учится, продолжает учиться или заканчивает. Ну так вот, навскидку беру. Опять-таки это все какие-то совершенно не имеющие отношения к реальной жизни случаи. Да. И вот вы себе представляете, чтобы сейчас искать, слушай-ка там, допустим, девушка, а ты готова сейчас ночью подрываться, там, не спать, не из-за клуба, не из-за диссертации, а просто? Нет, не готова, я хочу отдохнуть, допустим, да?
1: А зачем ей подрываться?
2: Вот, а я объясню сейчас, чуть-чуть, дайте терпение, Оля, терпение.
1: Так нет, это логичный вопрос, может,
2: сейчас,
1: она готова?
2: Сейчас, нет.
1: Было бы зачем?
2: Нет, я хочу сказать вот. Ну, в любом случае, нет. Вот вы представляете эту девушку себе в белом платьишке, на туфельках, на каблучках, точнее сказать.
1: На туфельках.
2: Ну, может быть, ну, счастливый.
1: Ну, подождите, отец Николай, давайте, к чему вы ведете-то?
2: А вот теперь представляете себе эту девушку спустя 2 года, например. Эту же самую жену, которая ночью, в 2 часа ночи, сидит на постели с грудным младенцем на руках, кормит его грудью, или там, может быть, искусственное вскармливание, неважно. Она безумно хочет спать, ей безумно хочется есть самой, ей безумно хочется просто отдохнуть. Ну, много чего ей хочется, потому что чаще всего новорожденные дети отнимают очень много времени, и иногда женщина даже элементарно каких-то вещей не может. У нее нет никаких на ногах туфелек с длинными каблуками, ей не до них. У нее растрепанные могут быть волосы вполне так сильно. Никакой косметики, никакой красоты, которая была на этом параде 2 года назад.
1: Все девушки в 20 лет красивые, без косметики тоже.
2: Я имею
1: тоже.
2: В виду, вот нет вот этого всего напыления.
1: Ну?
2: И теперь давайте зададимся одним простым маленьким вопросом. Ей что, хочется вот эти ночи не поспать? Ей хочется побдеть? Нет, ей хочется поспать. Ей что, хочется одной рукой варить кашу, другой рукой дерзать утюг, а третьей ногой еще что-то делать, там, подметать пол? Нет, не хочется. Ей нужно это делать по той самой простой причине, что деваться некуда. Понимаете, какая вещь? Деваться некуда. А почему я об этом говорю? Потому что тот человек, который стоит около ЗАГСа, он еще этих всех проблем не знает. Там еще могут быть до кучи проблемы со здоровьем. Там могут быть до кучи проблем в семье. Ну, в связи с этим совсем связаны.
1: Понятно, да.
2: И все прочее. Так вот, я что хочу сказать. Если мы возьмем, хочет она или не хочет, нет, не хочет. Это страшно, это больно иногда, это иногда тяжело и прочее. Но она не может по-другому, потому что она любит этого ребенка, она любит этого отца, этого ребенка. Она любит все то, что вот далось ей такими усилиями. То же самое с верой. Почему я об этом так долго и нудно говорю? Вера — это больно иногда. Иногда это крайне тяжело, практически всегда. Это совсем не зона комфорта. А как только это становится зоной комфорта, значит, о речи уже о вере не идет. И так далее. Но по-другому человек уже не может.
1: Так если он как раз понял, что у него есть вот эта потребность веры, вот тогда он
2: тогда он готов в этом,
1: встать вот на этот, сначала красоту, красивый путь вначале, и потом дальше, ну, как пойдет.
2: Все правильно, все верно.
1: Так надо сначала понять, что у тебя есть вот эта духовная жажда-то.
2: Оль,
1: как
2: понять,
1: ее испытать, как ее идентифицировать?
2: Ее нельзя, ее можно пережить.
1: Как это идентифицировать, что это духовная жажда, а не жажда, не знаю, там, какого-нибудь...
2: Нового коктейля в новом баре.
1: Да.
2: Как идентифицировать? Очень, очень сложный вопрос. Почему? Потому что очень часто, вот я наблюдаю, пока человек все эти коктейли не перепробует, он не поймет.
1: Ведь это огромное количество людей сейчас, кстати, я обращаю на это внимание, они как-то даже, ну не так, чтобы с апломбом, но тем не менее...
2: Бравируют.
1: Они бравируют тем, что они не испытывают веры в Бога, что они себя позиционируют атеистами.
2: Да, они себя позиционируют именно... Вот так, и очень часто все те вещи, которые мы называем духовной жаждой, духовными поисками, они заштукатуривают эмоциями, точнее сказать, получением разного рода эмоций психосоматического характера.
1: Ну, это вследствие, например, вкусно поесть,
2: да, вкусно поесть,
1: мягко поспать.
2: Пошопиться, сходить в новый клуб, познакомиться с новой тусовкой, примерить новую какую-то там туфельку, новую ботиночек там и так далее. Вот, да, это все есть.
1: Ну, так а как тогда понять, что что-то, опять же, да, задать себе этот самый рефлексирующий вопрос?
2: Если
1: что-то
2: человек,
1: не так, и это духовная жажда.
2: Вы понимаете, какая вещь? Если человек, иногда просыпаясь ночью, вставая к балкону или на балкон, или к окну, открывая занавески, смотря на звездное небо, не задает сам себе этот вопрос, мы ему этот вопрос задать не можем.
1: А ответить мы ему можем, если вдруг?
2: Ответить, если вдруг человек как-то, ну, уже чуть-чуть поговорил с самим собой. Сегодняшняя цивилизация очень редко подразумевает вот этот разговор. Она подразумевает разговор, знаете, в каком смысле? Как часть бизнес-плана или бизнес-проекта. Что я не сделал для того, чтобы завтра получить миллион долларов? Да, это рефлексия.
1: Правда?
2: Есть.
1: Правда?
2: Конечно.
1: А что, надо так с собой разговаривать?
2: Ну, сегодня огромное количество коучей, так называемых, да, и всяких вот таких тич, которые учат людей на бизнес, настраивать на прибыль и так далее. Да, там есть вот эти вопросы, но эти вопросы, они очень ограниченного уровня действия.
1: Надо же, не впадал в такой вопрос, потому что я бы себе его позадавал.
2: Ну, позадавайте, пожалуйста. Я вам его сейчас, я вам сейчас бросил, а вы уж будьте добры.
1: Подхватывайте, так сказать.
2: Подхватывайте, да, на лету. Так вот, когда человек уже сам себе по каким-то только ему и Богу известным причинам задает этот вопрос, я знаю, почему этот вопрос происходит. Потому что человек, пройдя все радости и утешения мира, не может найти удовлетворения духовного. И вот когда он сам себе этот вопрос задает, почему у меня было все, у меня есть все, у меня будет все, что мне еще желать? Ну, примерно так.
1: Ой, я вспоминаю сразу сцену из «Городка».
2: Ну, я не смотрел, простите, не знаю. Давайте оставим. Стоянов и еще кто-то.
1: Да, Стоянов и Оленев.
2: Вот. И когда человек хочет этого узнать, ответ получить на этот вопрос, в Евангелии есть очень хорошие, простые слова. «Приди и вижте». Мы ответить на этот вопрос не сможем. Почему? Потому что мы находимся вне зоны вот этого вопрошения. В этом вопрошении поиск не меня, меня как посредника, а поиск Бога. А поиск Бога, приди и вижь, купи молитвенник, зайди на минуту в какое-то место, где мало людей, и послушай молитвы в храм, часовню, монастырь. Послушай радиообраз, в конце концов, может быть, что-то из того, что будет прочитано, акафист, молитвенник, какие-то вещи. Может быть, в этом ты найдешь какие-то начальные, так сказать, толчочки к тому, от чего и куда двигаться.
1: Так, тем не менее, при этом мы не ответили. Ну, как-то вроде ответили, потому что отвечали весь утренний эфирный час, но так и не нашли какую-то жесткую константу на вопрос, как чувствовать себя в церкви комфортно.
2: Оля, никак. Мы не можем отвечать за комфорт в том смысле, что мы можем сказать, что, например, мы нагреем храм зимой, мы там включим свет, условно говоря, мы приберем пол, чтобы вы там по грязи не ходили. Ну, условно говоря, да? Отнести это к зоне комфорта я не готов, потому что это просто нормальные человеческие отношения. Если санитарная обстановка будет тяжелая, выдадим маски вновь и раздвинем, так сказать, ряды до 1,5 метра между людьми. Все мы это сделаем. Но это не есть комфорт. Комфорт – это там, где человеку легко. Наверное, так, да? Легко в церкви человеку может быть тогда, когда он туда приходит, знаете, скажем так, к сродному состоянию, чтобы оно было сродни его внутреннему миру. Вот когда человек, условно говоря, музыкант попадает к музыкантам, художник к художникам, я утрирую, может быть, какие-то литераторы.
1: Да, но он понимает, что он у своих.
2: Да, не то, что у своих, когда вот он переживает, чувствует Бога, вне зависимости от того, есть там люди, нет там людей, что там они, чего, как эти люди себя ведут, или как-то они себя не ведут правильно, может быть. Ну, мы же люди, и все мы ошибаемся в той или иной степени, да? Когда человек не глазеть на это туда идет, и не через разум туда попадает, потому что мы говорим, проблема в том, что все вот пути, которые мы сейчас так вот, ну, разбираем, что ли, да, это разумные пути. А я подчеркиваю, что общение с Богом – это путь сердца. А уже только потом осмысление, как это происходит. То есть не то, что я должен сходить в храм. Нет. Человек просто хочет туда сходить. Понимаете, он чувствует потребность в этом. И вот когда он туда по потребности именно попадает, я думаю, если мы употребим формулу, сказанную в вопросе относительно комфорта, ему там будет хорошо, человеку. Если человек туда пришел или в какое-то место по принуждению, не обязательно это храм, он по принуждению может прийти в больницу, ему там не будет комфортно. Он по принуждению придет в спортивную секцию, ему там не будет комфортно. Он
1: да себя... даже в театр по
2: и даже, ну, хоть куда его привели, не потому что он хочет, а потому что надо. Но он комфорта там не получит, говоря вот этим языком. Поэтому, отвечая на вопрос, вы поймите, церковь – это не место комфорта. Человеку, может быть, там благостно, хорошо, может быть, не благостно и нехорошо. Вот по этим причинам мы можем это как-то градировать, я считаю.
1: Спасибо большое. Это был протоиерей Николай Алясов сегодня в утреннем эфире. Меня зовут Ольга Максимова. Уважаемые радиослушатели, не оставайтесь в стороне, пишите нам в социальную сеть ВКонтакте либо в мессенджер Макс. Номер телефона, повторю, 8-902-302-84-44, 8-902-302-84-44. Утро на Радиообраз подходит к своему завершению, а эфир Радиообраз продолжается. А мы с вами прощаемся.
2: Я, во-первых, хотел бы сказать нашим слушателям, тем, которые задают вопросы, прошу прощения, если что-то мы разобрали не с того ракурса, в котором вы надеялись услышать ответ.
1: Но вы можете дописать нам.
2: Вот. И вообще извиняюсь за то, что, может быть, вы услышали совсем не то, что хотели бы услышать. Вот.
1: Ожидание реальности,
2: да,
1: так сказать.
2: Да, да, да. Простите, мы просто выражаем свою точку зрения. А вообще, относительно этих вопросов, ищите и обрящите. Стучитесь, и вам отворят.
1: Всего доброго.
2: Хранящих нас Господь.
1: Услышимся.
0: Доброе утро на радио «Образ».

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске 15-й межрегиональный молодежный велопробег «Дорога к храму» пройдет с 21 по 26 августа по территории Нижегородской и Владимирской областей. Региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России» стартует 1 сентября. В Ростовском Благочине состоится фестиваль колокольного звона «Кадницкий благовест. Праздник Спаса». На обновленном стадионе «Динамо» в Нижнем Новгороде пройдет спортивно-патриотический фестиваль «Моя сила». Подробнее об этих событиях. В Нижегородской области 1 сентября стартует региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России», посвященного Году Единства Народов России. Конкурс проводится в рамках международных рождественских образовательных чтений. В нем могут принять участие учащиеся общеобразовательных организаций, организации среднего профессионального образования и профессионального обучения, дополнительного образования, воскресных школ, воспитанники других детских учреждений России и стран зарубежья. Участники конкурса распределяются на две возрастные категории. Первая от 9 до 12 лет, вторая от 13 до 17 лет. В этом году конкурс будет состоять из трех этапов – благочиннического с 1 по 30 сентября, регионального с 12 октября по 1 ноября и заключительного с 15 ноября по 15 декабря. С положением о региональном этапе конкурса можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. С 21 по 26 августа по территории Нижегородской и Владимирской областей пройдет 15-й межрегиональный молодежный велопробег «Дорога к храму». Он посвящен 30-летию возрождения Выксунского Иверского женского монастыря. Маршрут велопробега Нижний Новгород, Богородск, Ворсма, Павлово, Вача, Муром, Навашино, Туртапка, Выкса. Общая протяженность маршрута велопробега составит 450 километров, протяженность велосипедного пути – 250 километров. Участники велопробега посетят святыни Нижегородской митрополии и Муромской епархии. Велоколонну на всем пути будет сопровождать транспорт организаторов. Ночевки будут организованы в оборудованных спальных помещениях. После финиша в Выксе участники вернутся в Нижний Новгород на автобусах. Принять участие в велопробеге приглашается молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Участие бесплатное. Количество участников велопробега – 50 человек. С подробной информацией и условиями регистрации можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. 22 августа на территории храма в честь Преображения Господня, расположенного в селе Кадницы Кстовского района, состоится фестиваль колокольного звона «Кадницкий благовест. Праздник Спаса». Он приурочен к отмечаемому 19 августа Русской Православной Церковью 20-му празднику Преображения Господня, именуемому в народе Яблочным Спасом. В рамках фестиваля с 10:20 до 11 часов будут проводиться художественные мастер-классы, а всех желающих организаторы пригласят на чаепитие с яблочными пирогами. Затем начнутся выступления творческих коллективов и звонарей. Пройдет мастер-класс колокольного звона. Гостям праздника организаторы расскажут об основных вехах истории храма в честь Преображения Господня. И в завершении выпуска еще одна информация. 21 августа в Нижнем Новгороде на стадионе «Динамо» пройдет спортивно-патриотический фестиваль «Моя сила». Мероприятие приурочено к торжественному открытию обновленного спортивного объекта. В 11 часов состоится торжественная церемония открытия и пройдут показательные выступления. С 12 до 17 часов пройдут соревнования, также будут организованы мастер-классы от более чем 40 спортивных федераций и представителей разных спортивных направлений. Также гостей ждут показательные выступления по пожарно-спасательному спорту, соревнования по национальным видом спорта и различные турниры. Вход на фестиваль свободный. Мероприятие организовано при поддержке регионального правительства, Департамента физкультуры и спорта администрации Нижнего Новгорода и Нижегородской епархии. Проведение подобных мероприятий способствует развитию массового спорта, что является одной из приоритетных задач государственной программы «Спорт России». На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.

не оглядывайся назад. День за днем. Дневник православного священника. 18 августа. Вспоминайте жену Лотову. Евангелие от Луки, глава 17, стих 32. С какой целью Иисус, говоря о втором пришествии, упоминает о жене Лота? Подобно тому, как жене Лота было запрещено оглядываться на погибающий Содом, и она за непослушание была превращена в соляной столб, так и в великий день второго пришествия возврата уже не будет. Оглядываться на протекшую земную жизнь будет уже поздно. Надо будет устремить взор вперед на небо. Впрочем, и в настоящем эти слова Спасителя имеют глубокий смысл. Он предостерегает нас от ложного любопытства. Жена Лота знала, что, оглядываясь назад, ничем не могла помочь погибающим. Ослушавшись, она только исполнила свою прихоть без всякой пользы. Мы все испытали ту притягательную силу, которую имеет для нас запрещенный плод. Нам хотелось бы иногда бросить хоть один взгляд на него. Но взгляд этот становится не только преступным, но и вредным, ибо он тормозит нас на пути к добру и приковывает нас к одному месту. Вот почему жена Лота изображает для вас душу человеческую. За нею погибает целый мир, а перед нею простирается бесконечное спасение, жизнь вечная, осуществление всех надежд, а она застывает на месте. Душа моя, для твоего спасения, для спасения вверенных тебе душ, ты должна без оглядки, без колебаний стремиться вперед, туда, где восходит солнце правды. Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигар. Книга Бытия, глава 19, стих 23. Так и ты спеши войти в вечное жилище, в радость Господа своего.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно, а мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел. И, конечно, совершенствование себя. Сегодняшняя утренняя цитата на радио «Образ» от преподобного Серафима Саровского. «Душу снабдевать надобно Словом Божиим, ибо Слово Божие, как говорит Григорий Богослов, есть хлеб ангельский, им же питаются души Бога алчущие. Всего же более должно упражняться в чтении Нового Завета и Псалтыре. От этого бывает просвещение в разуме, который оттого изменяется изменением божественным». Вспоминается документальный рассказ «Милость преподобного Серафима Ивана Шмелева», который, кстати, относился к слову со всей ответственностью и писал, что искусство должно приподнимать человека. В рассказе «Милость преподобного Серафима» он описал, как получил исцеление от своей болезни по молитвам святого буквально за одну ночь. Цитирую: «Уверенность, что он со мной, что я в его опеке, могущественнейшей опеке во мне, влилась в меня и никогда не пропадет». И далее: «А преподобный Серафим, да он же сама радость, и отсвет этой радости, только отсвет, радостно осиял меня», вспоминает писатель. «Не скажу, чтобы это чувство радости проявлялось во мне открыто. Нет, оно было во мне, внутри меня, в душе моей». Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог!
0: Дыхание утра. Настройка сердца.

0: Церковное слово. Завора.
1: Завора – запор, засов, задвижка, стенобитное орудие. Пример из книги Неемии.
0: «И врата старая созидаши, Иоида, сын Фасеков, и

0: старые ворота чинили, Иоиада, сын Пасеаха, и Мешулам, сын Бесодии. Они покрыли их и вставили двери их, и замки их, и засовы их.
1: Итак, завора означает запор, засов, задвижка, стенобитное орудие.
2: Пусть этот день станет для вас добрым. Радио «Образ».
3: Земные ангелы Руси.
4: Уважаемые радиослушатели, сегодня мы с вами вновь обратимся к истории православного иночества и вслед за преподобным Антонием Великим, о котором у нас шла речь в предыдущей передаче, вспомним другого великого подвижника и основоположника другой формы иноческого делания, преподобного Пахомия Великого. Если Антоний Великий был родоначальником Келиотского монашества, то Пахомий Великий был родоначальником монашества общежительного. История обращения Пахомия в христианство и его путь к иноческому служению представляют особенный интерес. Он, подобно Антонию Великому, был уроженцем Египта, но, в отличие от Антония, он в ранней юности своей не был христианином и даже не знал ничего о христианском вероучении. Однажды Пахомий, или как его называют в египетской традиции, Пахом, был мобилизован в римскую армию для несения вспомогательной службы. На его долю выпало переносить военное имущество, грузы, которые сопровождали римских легионеров. Это была нелегкая служба, потому что приходилось совершать многодневные марши под палящим солнцем, нести тяжести, а кроме физических тягот, эта служба была связана еще и с тяготами духовными, потому что отношения между мобилизованными для несения этих вспомогательных обязанностей были далеко не самыми лучшими. Происходили ссоры, одни пытались переложить тяжесть на плечи других, и все это оставляло тягостное впечатление в душе Пахомия. Однако в нескольких селениях он встретился с совсем иным отношением. Он увидел, что к воинам, останавливавшимся на привал, приходили люди, которые приносили еду, расспрашивали участливо о тяготах похода, старались словом и делом приободрить усталых воинов. И Пахома очень удивило подобное обращение. Он задался вопросом, а кто это такие? И ему было сказано, что это христиане, и что для них забота друг о друге, помощь друг другу и словом, и делом, и духовным утешением является нормой жизни. И поэтому, когда срок похода закончился, вспомогательные части вновь распустили по домам, Пахом уже не вернулся в свое селение, он принял христианство и остался подвязаться в пустыне. Однако через некоторое время вокруг него собралась группа учеников, и тогда Пахом, а точнее теперь уже преподобный Пахомий, решил, что для учеников нужна серьезная, основанная на строгих правилах, дисциплина. И он создал особый тип монашеской организации, которая по-гречески называется киновия, а по-русски – общежительство. Вот о принципах киновии, о принципах общежительства нужно поговорить подробнее, потому что именно эта форма иноческой жизни стала важнейшей и определяющей в истории русского монашества. Но поговорим мы об этом уже в следующей передаче.
3: «Земные ангелы Руси».

0: Я люблю нечеткий переход от разгара августа к развязке, плавный спуск с блистательных высот, перемены в лиственной окраске, где еще едва-едва видна, словно первой мудрости примета, первая желтинка седина в густо буйной шевелюре лета. Не начало осени, всего лишь намек, расплывчатый и зыбкий. Возраст мой, как в зеркало, в него смотрит с долгой-долгою улыбкой. Любовь-сирота.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня в южной части региона будет малооблачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 24 градуса, ветер юго-западный 2 метра в секунду. На севере области ожидается облачная погода, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 23 градуса, ветер юго-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: 2-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой «Юность Поллианны». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Платные гости. Последние несколько дней перед приездом этих ужасных людей, как окрестил их тетя Поля, были, конечно, суматошными. Но они были счастливыми, потому что Поллианна решила не уставать и не расстраиваться, какими бы запутанными или безвыходными ни оказывались ситуации. Пригласив Нэнси, ее младшую сестренку Бетти, себе в помощь, она бегала по дому из комнаты в комнату, все устраивая и благоустраивая для будущих квартирантов. Миссис Чилтон почти ничем не могла помочь, прежде всего из-за того, что нехорошо себя чувствовала. Кроме того, ей все это не нравилось, потому что уязвляла ее харрингтонскую гордость, задевала имя и положение. Поэтому с ее губ постоянно срывались стоны. «Ох, Поллианна, Поллианна! Только подумать, что наше поместье дошло до такого состояния!» «Это совсем не так», — смеясь утешала ее Поллианна. «Просто семейство Керрио приезжает в поместье Харрингтонов». Но миссис Чилтон не так легко было переубедить. Она осуждающе взглянула и глубоко вздохнула. И Поллианне пришлось оставить ее наедине с мрачными мыслями. Наконец, Поллианна вместе с Тимоти, который теперь владел их лошадьми, поехала на станцию, чтобы встретить вечерний поезд. До сих пор ничто, кроме уверенности и радостного предчувствия, не наполняло ее сердце. Но с гудком паровоза ее охватили сомнения, застенчивость и тревога. Она поняла, что ей практически почти безо всякой помощи придется делать все. Вспомнила она и миссис Керрио, ее изысканный вкус. Кроме того, она представила, что рядом будет молодой человек, совершенно не похожий на того мальчика, с которым она когда-то дружила. На одно короткое мгновение ей захотелось убежать куда-нибудь. «Тимоти, мне нехорошо. Я скажу, чтобы они уезжали». Невнятно пробормотала она и повернулась, как будто пытаясь убежать. «Что?» — воскликнул пораженный Тимоти. Одного взгляда на его лицо было достаточно. Поллианна рассмеялась и настороженно выпрямилась. «Да ничего, не обращай внимания». «Смотри, они здесь!» — задыхаясь, проговорила она и, почти придя в себя, бросилась вперед. Она сразу их узнала. Костыли в руках у высокого кореглазого человека уничтожили всякое сомнение. Сначала все они жадно обменивались рукопожатиями и бессвязными восклицаниями. Затем каким-то образом она оказалась в коляске рядом с миссис Керрио, а напротив сидели Джемми и Сэдди. Тут-то ей представился случай взглянуть на своих друзей и заметить, как они изменились за 6 лет разлуки. Миссис Керрио просто поразила ее. Она забыла, что та такая милая, что ресницы у нее длинные, а сияние глаз просто обворожительно, и поймала себя на завистливые мысли о том, как совпадает это безупречное лицо с эталоном красоты. А больше всего она обрадовалась, что исчезли складки мрачности и недовольства. Затем она повернулась к Джемми. Здесь ее опять ожидал сюрприз, и по той же самой причине. Джемми стал красивым. Его темные глаза, бледное лицо и темные вьющиеся волосы были просто неотразимы. Потом взгляд ее случайно упал на костыли, и горло перехватило от жалости. Потом она повернулась к Сэдди. Та не очень изменилась с тех пор, как они встретились в парке. Но Поллианна с одного взгляда заметила, что волосы, одежда, манеры, разговоры, характер ее стали совершенно другими. Джемми первым нарушил молчание. «Как мило с твоей стороны, что ты позволила нам приехать», — обратился он к Поллианне. «Знаешь, о чем я подумал, когда прочел твое письмо? «Ну, конечно, не знаю», — проговорила Поллианна. Она все еще видела костыли, стоящие рядом с ним, и горло ее все еще было сдавлено. Я подумала о маленькой девочке в парке с мешочком орехов для сэра Ланселота и леди Джинниверы. «Ты просто принимаешь нас вместо них, потому что у тебя есть мешочек орехов, и ты не будешь счастлива, пока не поделишься с нами».
2: «Мешочек с орехами!» — засмеялась Поллианна.
1: «Да-да, только сейчас твой мешочек, проветренный деревенским воздухом комнаты и парное молоко, и яйца прямо из курятника, развивал свою мысль Джемми. Но это почти одно и то же. Лучше предупредить тебя сразу. Помнишь, какой жадный был сэр Ланселот?» И он многозначительно замолчал.
2: «Ничего, я рискну», — улыбнулась Поллианна, радуясь тому, что тетя Полли не присутствует, чтобы услышать, как ее самые худшие предсказания исполняются почти с первых же минут. «Бедный сэр Ланселот. Интересно, кормит его кто-нибудь сейчас? Да и вообще, там ли он?»
1: «Если он еще там, то он сыт», — весело прервала их миссис Керри. «Этот необыкновенный мальчик наведывается туда, по крайней мере, раз в неделю, с карманами, полными орехов. Его можно выследить по дорожке зерен. Бывает, я заказываю кашу на завтрак, а кухарка мне докладывает: мистер Джемми скормил крупу голубям».
2: «Позвольте мне», — оживленно вставил Джемми. И Поллианна уже слушала вместе с остальными старую очаровательную историю о двух белочках, живших в солнечном саду. Позже она поняла, что имела в виду Делла Уэзербай, когда они подъехали к дому. Как при вспышке молнии она увидела, что Джемми подхватил свои костыли и вылез из коляски. На эти короткие 10 минут он заставил ее забыть о своем недостатке. Поллианна с облегчением расслабилась, познакомив тетю Полли с гостями. Все прошло намного лучше, чем она ожидала. Новоприбывшие откровенно радовались старинному дому, и хозяйке просто невозможно было сохранить свою чопорность. Кроме того, не прошло и часа с тех пор, как они приехали, а обаяние Джемми проникло даже через эту непроницаемую броню. Поллианна отметила, что самая большая опасность миновала, и тетя Полли, сама того не подозревая, заняла положение гостеприимной хозяйки. Однако Поллианна отлично понимала, что не весь груз снят с ее плеч. Перед ней была уйма работы. Бетти, сестренка Нэнси, изо всех сил старалась помочь, но она все же не Нэнси. Ее приходилось учить, а учение всегда занимает много времени. Беспокоило и то, что не все удавалось сделать так, как нужно. Пыль на стульях была для нее драмой, осевший торт — трагедией. Постепенно после настоятельных уговоров миссис Керри и Джемми она стала реагировать на это легче. Она поняла, что настоящей бедой для ее друзей были не пыльные стулья и не осевший торт, а тревога и усталость на ее собственном лице. «Ты думаешь, нам недостаточно того, что ты позволила нам приехать?» — говорил Джемми. «Решила замучить себя работой, чтобы нас покормить?» «Да мы и не сможем столько съесть», — засмеялась миссис Керри. «А то у нас будет заворот, как выражается одна из моих девушек, когда что-нибудь не идет ей на пользу». Через некоторое время стало совсем хорошо. Новые члены семьи легко влились в повседневную жизнь. Не прошло и суток, как миссис Керри вынудила миссис Чилтон задавать ей довольно интересные вопросы о новом доме для рабочих девушек, а с Эдди Джемми спорили, предлагая почистить горошек или нарезать цветов. Уже почти неделю пробыли Керри в поместье, когда как-то вечером нанесли визит Джон Пентлон и Джимми. Поллианна хотела, чтобы они пришли поскорей, и теперь с гордостью представляла гостей друг другу. «Вы мои самые близкие друзья. Я хочу познакомить вас, чтобы мы могли дружить все вместе», — объяснила она. Джимми и мистер Пентлон были просто потрясены обаянием и красотой миссис Керри. И это Поллианну не удивило, но ее поразило выражение лица миссис Керри, когда она увидела Джимми. «Мистер Пентлон», — воскликнула она, — «мы не встречались с вами раньше?» Честные открытые глаза Джимми смотрели на нее с восхищением. «Кажется, нет», — улыбнулся он. «Я уверен, что никогда вас не встречал. Уж я бы это запомнил». И он слегка поклонился.
1: Все дружно рассмеялись, а Джон Пентлон добавил: «Прекрасно, сын, прекрасно для твоих лет».
2: Миссис Керрио слегка покраснела и присоединилась к общему смеху. «Нет, в самом деле», — настаивала она, — «кроме шуток, в вашем лице есть что-то очень знакомое. Я думаю, что я где-то вас встречала».
1: «Вполне возможно», — воскликнула Поллианна. «Джимми учится в Бостоне, в техническом колледже. Он будет строить мосты и плотины», — закончила она, бросив веселый взгляд в сторону молодого человека, все еще стоящего перед миссис Керрио.
2: Все опять дружно рассмеялись. Но Сэдди заметила, что Джимми не засмеялся, а судорожно закрыл глаза, словно от боли. Сэдди знала, почему Джимми не засмеялся, и быстро перевела разговор о книгах, цветах, зверях и птицах, которых Джимми знал и понимал. И все заговорили с таким же оживлением, как и о мостах, о плотинах, которых он никогда не может строить. Никто ничего не заметил, даже Джимми, которого это касалось больше всех. Когда визит кончился, миссис Керри опять подумала, что где-то раньше встречала молодого Пентлона. «Встречала, и я точно знаю. Только где?» — размышляла она. «Конечно же, это могло быть и в Бостоне, но...» Она не закончила фразы и, помолчав, добавила: «Во всяком случае, он очень приятный молодой человек. Мне он понравился». «Я так рада! Мне он тоже нравится!» — согласно кивнула Поллианна. «Он мне всегда нравился!» «Ты его давно знаешь?» — задумчиво спросил Джимми. «О, да! Я знаю его много лет, с тех пор, когда я была маленькой девочкой. Тогда он был Джимми Бин». «Джимми Бин? Разве он не сын мистера Пентлона?» — удивленно спросила миссис Керрио.
1: «Нет, он усыновлен».
2: «Усыновлен?» — как эхо повторил Джимми. «Тогда он ему такой же сын, как я?» И в голосе его прозвучала почти радостная нотка. «Нет, у мистера Пентлона нет своих детей, и он никогда не был женат. Он хотел однажды, но не женился». Поллианна вдруг покраснела, и голос ее изменился. Она не могла забыть, что ее мать очень давно сказала «нет» этому самому Джону Пентлону. И из-за нее он был обречен на долгие годы одиночества. Однако миссис Керрио и Джимми, не подозревая истинной причины, а только увидев, как вспыхнули щеки Поллианны и как она смутилась, сделали одинаковое заключение. «Неужели?» — задали они себе один и тот же вопрос. «Это Джон Пентлон был влюблен в Поллианну? Она же дитя по сравнению с ним!» Вслух они, конечно, этого не сказали, поэтому ответа не получили. Но так случилось, что мысли, хотя и невысказанные, остались незабыты, а аккуратно спрятались в закутке ума, чтобы развиться, если представится случай.

0: Летние дни. Еще до приезда гостей Поллианна говорила Джимми, что она надеется на его помощь, когда придется их развлекать. Тогда он не выказал особого желания помочь ей, но не прошло и 4 дней с тех пор, как они приехали, а он уже просто жаждал исполнить эту роль, судя по частоте и продолжительности его посещений. Он щедро предлагал в их распоряжение лошадей и автомобиль. Между ним и миссис Керрио с первого взгляда возникла самая сердечная дружба, основанная, по-видимому, на сильной взаимной симпатии. Они гуляли, разговаривали и даже составляли планы для дома, который можно осуществить зимой, когда Джимми будет в Бостоне. Джимми тоже уделяли внимание. Не забыта была и Сэдди. Миссис Керрио относилась к ней как к члену семьи и внимательно следила за тем, чтобы она была участницей всех бесед и увеселений. Не только Джимми устраивал развлечения. Вместе с ним все чаще и чаще появлялся Джон Пендлон. Они гуляли, устраивали пикники, катались на лошадях и в автомобиле, а долгие чудесные вечера проводили на Харрингтонской веранде. Поллианна была в восторге. Платные гости не только хорошо отдыхали, но и подружились с Пентлонами. Словно клуша над цыплятами, она кружилась по веранде, изо всех сил стараясь сделать так, чтобы друзья ее подольше оставались вместе и были счастливы. Однако ни Пентлонов, ни Керрио не удовлетворяло то, что Поллианна оставалась просто зрителем их развлечений, и они настойчиво приглашали ее присоединиться к ним, не признавая никаких возражений. «Как будто мы позволим тебе заниматься этим тортом с глазурью», — набросился на нее однажды Джимми. «Ты только посмотри, какое утро! Мы пойдем в ущелье и обед возьмем с собой, и ты идешь с нами!» «Джимми, я не могу!» «Да правда не могу!» — протестовала Поллианна. «Почему? Обед здесь нам не нужен. Мы не придем обедать. Ну, а с собой мы и все возьмем». «Нет, ну скажи, ну что тебе мешает пойти с нами?»
1: «Джимми, я не могу. Нужно покрыть торт глазурью».
0: «А зачем нам глазурь? И вытереть пыль. Нам пыль не мешает. И заказать провизию на завтра. Дай нам сухари и молока. Мы предпочитаем тебя и сухари, чем шикарный обед без тебя».
1: «Я не могу перечислить всего, что нужно сегодня сделать. А я и слушать не буду», — весело отпарировал Джимми. «Перестань искать отговорки. Иди и бери свою шляпку. Я видел на кухне Бетти и сказал ей, чтобы она собрала нам еды. Ну, беги!»
0: «Джимми, ну какой ты чудак!» — рассмеялась Поллианна, пятясь назад, так как он потянул ее за рукав. «Да не могу я идти с вами!» Но она пошла. И не один раз. Настаивал не только Джимми, но и Джимми, и мистер Пентлон, не говоря уж о миссис Керрио и Сэдди, и самой тете Полли.
1: «Ну, конечно, я рада пойти», — радостно вздыхала она. «Но никогда в жизни не было таких квартирантов, которые предпочитали бы молоко с сухарями. И, конечно, никогда не было такой хозяйки, которая бы развлекалась на пикниках».
0: Кульминационный момент настал, когда Джон Пентлон предложил, чтобы они отправились на 2 недели в горы за 40 миль от города к маленькому озеру. Согласились все, кроме тети Полли. Оставшись с Поллианной наедине, она сказала ей, что, конечно, хорошо, что Джон Пентлон вышел из угрюмого отшельничества, в котором пребывал так много лет, но нет никакой необходимости стараться снова стать 20-летним. Он же, по ее мнению, этим занимается. Другим она холодно заявила, что не собирается спать на сырой земле и есть всяких жуков и пауков. Кроме того, на ее взгляд, это неразумно для тех, кому уже за 40. Если Джон Пентлон и почувствовал укол, то не показал виду. Интерес его и энтузиазм нисколько не уменьшились, и скоро план предстоящей экспедиции был готов. Решено было единогласно, что если тетя Полли не хочет идти, для остальных это не указ.
1: «Миссис Керрио согласна, и это главное», — легкомысленно заметил Джимми.
0: Целую неделю говорили о палатках, провизии, снаряжении, фотоаппаратах, удочках и не делали ничего, что не касалось приготовления к путешествию. «Давайте все сделаем по-настоящему», — задорно предложил Джейми. «Да, миссис Чилтон, включая жуков и пауков», — добавил он с веселой улыбкой, глядя прямо в ее сердитые глаза. «Никаких игрушечных хижин. У нас будет настоящий лесной костер с печеной картошкой, а мы будем сидеть вокруг него, рассказывать всякие истории и жарить кукурузу на длинных палочках. Еще мы хотим плавать, кататься на лодке, ловить рыбу», — звонко сказала Поллианна. Увидела лицо Джейми, поперхнулась и добавила: «Ну, конечно, не все время. Мы сможем и спокойно посидеть, поговорить и даже почитать». Глаза у Джейми потемнели, а лицо побледнело. Он раскрыл рот, но не успел произнести и слова, как в разговор вступила Сэдди Дин. «Ох да, нас ожидает масса неожиданностей», — возбужденно заговорила она. «И я уверена, что-нибудь произойдет. Например, прошлым летом в Мэне миссис Кэррио поймала такую рыбу, и это было... Ну, расскажи им», — повернулась она к Джейми. Джейми рассмеялся и тряхнул головой. «Они ни за что не поверят», — возразил он. «Ну, давай», — поддержала подруга Поллианна. Джейми все еще мотал головой, но лицо его приобрело нормальный оттенок, и в глазах уже не было боли. Поллианна удивленно посмотрела на Сэдди, которая, вдруг расслабившись, с явным облегчением откинулась на спинку качалки. И, наконец, настал назначенный день. Все уселись в большой автомобиль Джона Пентона. Вел его Джейми. Машина заворчала, стуча и громыхая, тихонько тронулась. Послышался шумный, веселый хор прощальных слов и долгий гудок сигнала под уверенной рукой шофера. Поллианна часто вспоминала первую ночь в горах. Ощущения были новые и просто замечательные. К 4 часам 40-мильное путешествие подходило к концу. Правда, последние полчаса машина прыгала по кочкам и выбоинам старой проселочной дороги, не очень удобной для автомобиля. Для шофера эта часть пути стала просто кошмаром. У остальных же пассажиров, которых не беспокоили незаметные выбоины и зигзаги, самый вид зеленых арок, под которыми приходилось пригибаться, вызывал новые взрывы смеха. Показалось место, на котором Джон Пентон собирался разбить лагерь. И он облегченно вздохнул, вспоминая, как был тут много-много лет назад. «Ой, какая красота!» — почти хором вторили остальные. «Рад, что вам понравилось. Я думаю, это подходящее место», — кивнул Джон Пентон. «Я немного волновался, ведь все меняется, и иногда до неузнаваемости. Конечно, и здесь кое-что заросло бурьяном, но это мы можем легко привести в порядок». Все дружно принялись за работу. Одни расчищали место, другие ставили палатки, разгружали автомобиль, раскладывали костер, устраивали кухню, кладовую. Во всей этой суматохе Поллианна обратила внимание на Джейми, и сердце ее сжалось от страха. Она неожиданно поняла, что гамаки, пеньки, кучки сосновой хвои не очень удобны для костылей, и заметила, что Джейми это тоже понял. Несмотря на свою немощь, он старался принять участие в работе, и вид его очень ее беспокоил. Дважды она бросалась к нему и подхватывала коробки, которые он пытался нести. «Давай я помогу тебе», — предложила она. «Ты уже достаточно поработал». А во второй раз она добавила: «Пожалуйста, пойди и сядь где-нибудь, отдохни. У тебя вид очень усталый». Если бы она внимательнее посмотрела на него, то заметила бы, как пробежала тень по его лицу. Но она не смотрела и этого не увидела. К своему удивлению, она увидела, как Сэдди стала ронять коробки, и закричала: «Ой, мистер Кэррио, помогите мне, пожалуйста!» Джейми быстро направился к палатке, стараясь удержать в руках связку коробок и пару костылей. Поллианна повернулась к Сэдди, но не успела произнести и слова, как та поднесла палец к губам и торопливо пошла ей навстречу. «Я знаю, что ты подумала», — тихо сказала она, когда подошла поближе.
1: Разве ты не видишь? Ему обидно, когда думает, что он не может сделать того, что делают другие. Посмотри, какой он теперь счастливый. Полиана оглянулась и увидела. Она увидела, как Джейми со всей осторожностью, стараясь удержаться на одном костыле, опустил свою ношу на землю. Она увидела счастливый лучик на его лице и услышала, как он небрежным тоном произнес: «Вот и еще одно сокровище от мисс Дин». «Ох, ну, конечно, я вижу!» — выдохнула Полиана, поворачиваясь к Сэдди. Но той уже не было. После этого Полиана часто наблюдала за Джейми, хотя и старалась, чтобы ни он, ни кто другой этого не заметил. И чем больше она наблюдала, тем больше сжималось ее сердце. Дважды она видела, как он старался сделать то, что ему непосильно. Сначала это была коробка, которую он не мог поднять. Второй раз — складной стол, слишком громоздкий, чтобы нести его с костылями. Каждый раз она видела тревожный взгляд. Не заметил ли кто? Он быстро уставал, и на лице его вместо обычной веселой улыбки была гримаса боли. «Я должна была подумать», — упрекала себя Полиана, чувствуя, как глаза ее застилают слезы. «Я должна была понять, что нельзя ему ехать в такое место. Лагерь. Как бы не так. Да еще и с костылями. Но почему я не подумала, прежде чем мы выехали?» Но спустя час, когда все уселись вокруг костра, она получила ответ на свой вопрос. Перед мерцающим огнем в душистой темноте они опять унеслись в сказочное царство, как по волшебству выстроенные Джейми. И Полиана забыла о его костылях.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: На прошедших выходных в Нижнем Новгороде прошел второй общероссийский фестиваль проекта «Россия без сквернословия». Под девизом «Мы пишем России историю без грязи и сквернословия» две крупные площадки города, Нижегородская ярмарка и парк культуры и отдыха «Дубки» собрали гостей со всей страны, чтобы поговорить об очищении родного языка от нецензурной лексики. Мы побывали на этом мероприятии. Подробности в нашем репортаже. Девочки в нарядных платьях, а мальчишки по-джентльменски элегантные. Вместе с родителями мастерят книжные закладки и значки, расписывают косынки и выкладывают мозаику. На своих изделиях выводят «Слово, мама, свято, говори без мата». Рядом звучат песни, стихи, пронзительные слова о величии и красоте русского языка, о святости и глубоком смысле материнства. Тема фестиваля – проблема языковой скверны, ее масштаб и последствия, призыв к прозрению и объединению. Только совместные усилия позволят остановить войну против слова и разрушение русского общества. Об этом в своем приветствии к участникам фестиваля сказал благочинный Молитовского округа иерей Антоний Балабанов.
2: Ни одно поколение заходило скверно. Скверна, которая разрушала наше общество. И эта скверна настолько зашла в наш быт, нашу жизнь, нашу речь. Многие стали думать, что это культура русского языка. Никому не секрет, что это использует брань даже в детских садах. И дай Бог нам помощи разобраться в этой огромной проблеме, болезни, которая разрушает нас, разрушает наших детей, и избавиться хотя бы в каждой семье. Один из членов семьи, если начнет избавляться, он начнет освещать и очищать свою семью. Всем Божьей помощи.
3: Здравствуйте, дорогие друзья!
4: Сегодня мы приветствуем вас на втором общероссийском фестивале проекта «Россия без сквернословия». И начать наш фестиваль мы предлагаем с нашей первой совместной работы на Нижегородской земле. Внимание! Ролик «Россия без сквернословия. Нижний Новгород».
1: Фестиваль открыл видеоролик проекта «Россия без сквернословия». С призывами остановить поток речевой брани обращается Владимир Владимирович Путин, патриарх Московский Кирилл, а вслед за ними медики, педагоги, деятели науки и культуры, волонтеры и ветераны СВО.
5: Матерная ругань – корень и мать. Мы в безумии своем хулим святого. Богородицу хулим, Россию мать.
6: Мам, дочь, жену – все дорогое.
7: Не ругайтесь матом, мужики. Матерей и жен не проклинайте. Сквернословием сердце и мозги – честь, любовь и веру не морайте.
8: Говорят, что слова ничего не значат, а сами слова не плачут, не блестят, не приносят удачу.
1: Война против слова – это война против Бога и образа Божьего в человеке. Сделала вывод, приветствую нижегородцев, автор и руководитель общероссийского проекта Олеся Дьяченко.
9: Не было такого периода еще в нашей стране, когда была так развита война против слова. А ведь война против слова – это война против Бога.
1: Фестиваль проекта «Россия без сквернословия» впервые прошел в прошлом году в Москве. В 2026-м эстафету принял Нижний Новгород, где уже на протяжении 2 лет активно и плодотворно работает региональное отделение. Олеся Александровна поблагодарила нижегородцев за поддержку проекта, организацию фестиваля и сравнила вклад наших земляков в борьбу с речевой скверной с подвигом Минина и Пожарского.
9: Как когда-то в смутное время именно с Нижнего Новгорода пришла помощь всей России, всей нашей стране-матушке. И сейчас действительно то самое крепкое плечо представляет Нижний Новгород. Наше самое сильное, крепкое отделение, духоносное, я бы так сказала. И я уверена, что все жители Нижнего Новгорода просто не имеют права вести себя по-другому. С Богом!
10: Как это обосновано с научной точки зрения?
3: те тезисы, которые вы видите, они изучены нейропсихологами с точки зрения общения с взрослыми, с детьми. И выявлены основные тенденции, которые показывают, как психология, психика, которая формируется у нас с помощью слов, влияет на здоровье человека.
1: На фестивальной сцене нейропсихолог из Москвы, помощник руководителя волонтерского движения «Благотворительная медицина» Татьяна Гринкевич. Ее лекция под названием «Сквернословие и здоровье» основана на исследованиях современного нейропсихолога и нейрофизиолога Валерии Пенигиной, которая доказала прямой вред мата для ДНК, здоровья и когнитивных функций человека. По словам Татьяны, результаты этой работы помогли ей подобрать весомые аргументы и, наконец-то, достучаться до тех, кто привык считать мат безобидным.
10: Благодаря знакомству вот с этим исследованием по нейропсихологии Валерии Пенигиной, которая сама нейропсихолог, нейрофизиолог, она работает именно с болезнями мозга, с точки зрения психологии и медицины, я нашла ответ, что мы можем зайти с физиологической стороны, объяснить, как слова влияют на работу нашего мозга, на наше здоровье и на будущее нашего поколения. А поскольку многие в моем окружении уже имеют семьи, и какие бы у них ни были ценности сейчас по отношению ко мне, они все равно заинтересованы, чтобы у них детей жизнь была лучше. И эти аргументы, что слова, даже если не напрямую к детям говорятся, а просто произносятся фоном в их присутствии, в семье, не где-то там на улице, копят общий негативный фон. Уже это не к вопросу о культуре, а

«Добрая песня» на радио «Образ». Радио «Образ». Все образуется.

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Само название «карандаш» пришло к нам с Востока и в переводе означает «черный камень» или «черный сланец». Считается, что история создания карандаша началась с XIV века. Тогда он представлял собой глинистый черносланцевый стержень, завернутый в кожу. Позднее сланец был заменен порошком из жженой кости, замешанным с растительным клеем. С XVI века в истории карандаша наметились изменения. Именно тогда для ведения записей начали использовать графит. За короткое время он стал настолько популярен, что европейские залежи черного мела отрабатывались очень быстро. Это продолжалось вплоть до открытия большого месторождения графита в Кемберленде, Англия. Тогда был издан указ, в котором запрещалось вести добычу черного мела дольше 1,5 месяцев в год и вывозить его за границу. Поэтому весь графит того времени в Европе имел контрабандное английское происхождение, а цены на него взлетели до небес. Сначала графит использовался в виде палочек только для рисования, а с появлением у них обертки и для письма. В трактате о минералах Конрада Гесснера 1565 года находится первое описание карандаша из графита, вставленного в дерево. Первое массовое производство деревянных карандашей было организовано в Германии. Нюрнбергские производители стали применять смесь графита, серы и клея. Качество таких карандашей было хуже, чем из чистого графита, зато цена ниже.

0: Интересный факт. Корпус карандашей изготавливают из древесины кедра. Почему кедра? В конце 19 века для производства корпусов карандашей использовались старые железнодорожные шпалы. Они были изготовлены из кедра. Так что это получилось случайно. Но оказалось, что кедр идеально подходит для корпуса карандаша.
1: История карандаша претерпела кардинальные изменения в конце 18 века, когда французский изобретатель Николя Жак Конте предложил использовать для производства карандашных стержней смесь графита, сажи, глины, крахмала и воды. При этом изменение пропорций, входящих в состав глины и графита, позволяло получать грифели разной твердости. С увеличением графита стержень становился мягче и темнее, а при возрастании количества глины – тверже и светлее. В России к истории создания карандашей приложил свою руку Михаил Ломоносов. Именно он организовал производство деревянных карандашей в Архангельской губернии. Он же вывел дневную норму для одного мастера, равную 144 штукам и называемую гроз, которая используется и в наши дни. За время истории существования карандаша постоянно совершенствовалась его оболочка. Например, чтобы он не скатывался со стола, форму его сделали шестигранной. Потом в верхний конец поместили ластик. Надеюсь, после нашей программы вы запомните, что простой карандаш только с виду,

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Сегодня я, Галина Самосадова, приглашаю вас прогуляться по улице Ульянова. Эта улица начинается от главной площади города, площади Минина и Пожарского. В доме номер один сейчас располагается Нижегородский государственный педагогический университет, а ранее здесь была мужская гимназия. С 1863 по 1869 годы физику, математику и астрономию в ней преподавал Илья Николаевич Ульянов. Илья Николаевич жил в этом же здании вместе с семьей. Этот факт и стал причиной того, что Тихоновская улица стала называться именно Ульянова. Дом напротив – это один из корпусов Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. В начале XIX века здесь находился дом купца Брядчикова. К открытию Всероссийской выставки 1896 года он решил перестроить его под крупный гостиный комплекс. Но в 1895 году купец скоропостижно скончался. К тому времени была построена только часть корпуса, ныне площадь Минина и Пожарского 4. Новые и старые дома Брядчиков завещал городу. Осенью 1896 года здесь открылась одна из лучших в городе гостиниц «Россия». Память о жертвователе ей дали название «Обрядчиковский корпус». А в 1911-12 годах городская дума возвела к нему новый каменный трехэтажный пристрой. В 1916 году здесь проходили занятия Нижегородского народного университета. Сейчас в аудиториях занимаются студенты ННГУ. Дом номер 8 на улице Ульянова деревянный на каменном полуэтаже. Особый тип нижегородского жилого строения конца 18 века. В его архитектуре много общего с древними рубленными хоромами. Дом показан на плане Нижнего Новгорода 1799 года. Есть основания считать, что его создателем был первый нижегородский губернский архитектор Яков Ананин. Чуть дальше на этой же стороне улицы находится дом номер 10. Сейчас в нем располагается НИИ прикладной математики и кибернетики ННГУ. До революции здесь размещался второй детский приют. В 1860 году купец первой гильдии Шушляев пожертвовал Нижнему Новгороду свой дом с двумя выходившими на Тихоновскую улицу флигелями. 31 июля 1861 года он обратился к губернским властям с предложением выстроить на месте левого флигеля каменное здание приюта для 150 детей. Архитектором стал Роберт Яковлевич Келевейн. Для удобства сообщения здания приюта были соединены крытыми переходами. Над приютом возвышалась звонница домовой церкви во имя Александра Невского. Первоначально постройка была трехэтажной, четвертый этаж был надстроен в советское время. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по Нижнему Новгороду.

0: Что, это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Лирическую комедию «Почти смешная история», снятую Петром Фоменко в 1977 году, часто сравнивают с фильмом «Ирония судьбы» или «С легким паром», при этом сетуют на некую недораскрученность истории. Действительно, и там про любовь, и сценарист в обеих картинах один, Эмиль Брагинский, и игра актеров великолепна и там, но ирония более популярна, что ли, может, новогодний антураж тому причиной. Тем не менее, у «Почти смешной истории» есть большое количество поклонников, любящих фильм и то, как режиссер и актеры рассказали эту, в принципе, не такую уж сложную историю. Более того, работу Петра Фоменко высоко оценивали и коллеги-режиссеры. Вот что написал в газетной статье, в том числе и о фильме «Почти смешная история» Иван Дыховичный. «В кино он удивительный иллюзионист. Я бы предложил обратить внимание на то, как известные нам актеры у него оживают и играют совершенно непредсказуемо и удивительно. Еще он всегда выбирает тонкие и лиричные сюжеты, и место юмору у Фоменко всегда есть».
4: «Слушай, что происходит? Только по-честному».
5: «А что?»
4: «Ничего, что случилось?»
5: «Кое-что».
4: «Понимаю, а что?»
5: «Страшного ничего».
4: «Я так и знал. Нас сливают или что?»
5: «Или что?»
4: «Понимаю».

За невлюбленными людьми любовь идет, как привидение, и перед призраком любви попытка бить на снисхождение. Какое заблуждение! Любви прозрачная рука однажды так сжимает сердце, что розовеют облака, и слышно пенье в каждой дверце.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Фамильная ценность.
2: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. История фамилии Захаров, одной из самых распространенных в России, восходит к библейскому имени Закария, который в переводе с древнеарамейского означает «Бог вспомнил». Это имя пришло на Русь в X веке с христианством, и на русской земле стало звучать как Захария или Захарий. Большинство российских фамилий образовано от православных имен, содержащихся в церковном календаре – святцев. Упоминается в нем и святой пророк Захария, отец Иоанна Крестителя, и Захарий Серповидец, пророк, который за 500 лет до Рождества Христова описал то, что Мессия войдет в Иерусалим на ослице, рассказал о том, как его продадут за 30 сребреников и что эти деньги будут употреблены для покупки земли у горшечника. И мальчика, крещенного, например, 8 февраля, когда церковь поминает святого Захарию Серповидца, называли Захарией. Однако поначалу церковные имена воспринимались как чужие, и поэтому в народе адаптировались под конкретный говор – Захарий, Захар. Эти производные от полного имени распространены были даже больше полного, поскольку почти все мужские имена, внешне похожие на женские – Агриппа, Мина, Моавия и Иеремия – постепенно вышли из употребления.
1: Фамильная ценность.

0: и когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: А сегодня я предлагаю вам прогулку. Мы ознакомились в общих чертах со средневековым городом. И давайте-ка сегодня просто-напросто походим. Но для начала давайте отправимся в Кремль, который, как я уже говорила, в раннее средневековье назывался детинцем, мог называться просто городом, в узком смысле этого слова, не так, как мы сейчас понимаем. Ну, а позже применительно, в частности, вот, к нашей среднерусской полосе и среднерусской истории, это Кремль, в частности, и Нижегородский Кремль. Не будем больше мы вспоминать эти слова, детинец, город или Кремль. В общем, пойдем в сердце средневекового русского города. И нам с вами придется поторопиться, потому что, напомню, мы сможем пройти только через въездные ворота, через башню с воротами, которые открывались и закрывались. То есть мы сможем пройти только тогда, когда будут эти ворота открыты. Ну, вот будем считать, что это уже произошло, тем более по времени так оно и есть. Обычно в пересчете на то, как мы сейчас считаем время, это было примерно где-то после 8 часов утра, где-то с 8 до 9, открывались для прохода на территорию города ворота. И мы попытаемся, чтобы не остаться там надолго, пройтись и посмотреть по территории, и посмотреть, что же здесь мы могли бы увидеть, если бы действительно такое произошло, и мы совершили путешествие во времени. Ну, естественно, нам всем сразу же, что приходит на ум, ну, что, конечно, княжий двор, как же без него? Ну, давайте с него и начнем. Во-первых, понятие «княжий двор» в нашем понимании тоже требует корректировки. Это не просто усадьба. Это даже, наверное, лучше было бы, опять-таки, применительно к нашему пониманию, лучше говорить «подворье». Это достаточно большая территория, в которой располагались не только жилые постройки, в которых жил князь, его семья, его челядь. Здесь в обязательном порядке должны были быть и хранилища для запасов зерна, здесь должен был находиться арсенал. На этой территории должны были находиться помещения, в которых размещаться могла хотя бы временно, периодически, дружина, по крайней мере, собираемая им дружина. Да, здесь еще могла быть и домовая церковь княжеская, которая предназначалась, такое мы тоже знаем, предназначалась именно для князя и княжеского окружения, не носила функции общегородской или соборной церкви. К сожалению, описаний княжьих дворов, таких, которые бы вот нас удовлетворили, на сегодняшний день нету. Я бы, условно говоря, сказала так, это маленький город в городе. В чем здесь принципиальная разница? Разница здесь будет в том, что все, что находилось на этой территории, которую мы сегодня будем называть княжий двор, это было собственностью князя, это принадлежало ему, и, соответственно, начиная от системы охраны и кончая правом распоряжения, юрисдикции и всем остальным, это было все прерогативой князя. В Нижнем Новгороде мы с уверенностью можем говорить, что княжий двор в Кремле был в период Великого Нижегородского княжества, когда Нижний Новгород стал столицей, и, соответственно, здесь была резиденция правителя этого княжества. В XIII веке, поскольку управление присоединенными землями приволжскими в границах окрестностей Городца и Нижнего Новгорода велось из стольного града Владимира, вполне возможно, что здесь находились дворы наместников, и поэтому особой какой-то пышности или особых размеров, аналогичных тем, о которых сейчас говорю, здесь просто-напросто быть и не могло. В археологическом отношении, к сожалению, мы тоже не можем похвастаться детально подробными какими-то находками, вот такой подробностью, чтобы сказать, вот это конкретное место, в пределах княжьего двора здесь было то, здесь было это. Мы выделяем с определенной степенью, ну, я бы сказала, условности, место, где, скорее всего, находился в XIV веке княжий двор, то есть это именно княжья территория. Это участок между новым зданием Управления Федерального казначейства и зданием Кремлевского концертного зала, вот там вот во дворе. По целому ряду причин, признаков, которые позволяют нам эту территорию выделить как неординарную, как наиболее богатую по вещевому материалу, еще по целому ряду признаков. Но вот еще раз повторю, говорить однозначно, что было именно здесь и как это было, к сожалению, мы не сможем. Но совокупные наши знания о том, что такое княжий двор, все-таки позволяют нам попытаться детализировать эту картину. И я бы остановилась не на житницах, ни на военном арсенале, ни на размещении дружинников. Я бы остановилась именно на том месте, где могла проживать княжеская семья и где находился сам князь. Скажу так, на Руси для строительства жилых помещений камень начал использоваться не раньше XIV века, поэтому мы не знаем более ранних достоверных сведений о наличии, скажем, каменных или кирпичных построек по письменным источникам. Добавок к этому скажу, что на Руси традиционно для жилья использовалось дерево, причем не просто как более доступное сырье, как более доступный строительный материал. В народной культуре к дереву отношение было иное, как мы бы сейчас сказали, экологически чистый строительный материал, помещение из дерева как более здоровые, более удобные для проживания. Если учесть, что жилые помещения строились из хвойных пород дерева, а деревья не пилились, а рубились, поэтому в дереве сохранялись все его ценные смолы, вся вот эта живица, которая пропитывала древесину и впоследствии пропитывала воздух самого жилья, становится понятно, что деревянное жилье, оно более привлекательно, нежели каменное или кирпичное. Оно и тепло лучше удерживает, и воздух в нем чище и здоровее оказывается. И в подтверждение этому хочу сказать, уже в более позднее время, например, в XVII веке, от которого у нас сохранилось во многих древних русских городах, ну, не скажу, что много, но значительное число построек богатых, зажиточных людей, мы тоже с вами можем обнаружить эту тенденцию. Нижние этажи, да, там, где были либо складские помещения, либо лавки, они были кирпичными, то есть кирпично-каменными. Второй этаж тоже мог быть таким. Это этажи, второй этаж – это, так сказать, представительский этаж, где могли происходить какие-то приемы, застолья и так далее. А вот то, что связано было непосредственно с проживанием, спальни, комнаты для детей, для женской части семьи такого вот большого зажиточного двора – это многочисленные светелки, горницы, которые всегда были деревянными. Вот воздух деревянного, хорошо прогретого, сухого помещения, он считался более здоровым. Даже мы можем и в источниках найти подтверждение этому, то, что наши предки именно так относились к дереву. То, что касается Гороца и Нижнего Новгорода, я думаю, здесь вообще не должно у нас возникать сомнений в том, что здесь княжеские дворы и постройки, скажем, княжеские хоромы, сейчас мы к этому слову вернемся, они были исключительно деревянными. Под словом «хоромы» подразумевается совокупность различных построек, которые могли строиться не по единому плану, а просто-напросто соединяться между собой лестницами, переходами, прирубами какими-нибудь. Вот опять же вернусь в XVII век, наверное, будет очень таким показательным примером для этого знаменитый деревянный дворец Алексея Михайловича в Коломенском. Он не сохранился, но есть его описание, и не зарисовки, но схематические изображения этого дворца есть. Но это вот так, как мы себе представляем дворцы царей в русских сказках, вот такие вот со сложными какими-то планировкой, переходами. А в основе было одно и то же, был сруб. И по-другому просто-напросто быть не могло, потому что сама технология изготовления жилища из дерева без гвоздей, без нарушения структуры дерева, она просто-напросто ничего другого и предположить не могла. Но в отличие от простого жилища, которое чаще всего было скромное такое простое жилище, да, однокамерным и находилось на земле, то есть одноэтажным, как мы сейчас сказали, княжеские хоромы, почему они были хоромами, они могли включать в себя и постройки в несколько этажей. Иногда, не скажу, что это описание княжеских хором, но в тех же самых летописях, при упоминании либо каких-то действий, которые происходили на территории княжьего двора, либо о действиях самого князя, упоминаются горницы, упоминаются хоромы. Горница – это большая, просторная, не на первом этаже комната. Упоминаются сени, очень своеобразная часть жилья, и судя по тому, что в летописях и в былинах даже князья обычно пируют со своими приближенными на сенях. Скорее всего, речь идет об очень просторной террасе, открытой террасе, может быть, даже на втором этаже, которая одновременно могла в летнее время выполнять и функции такого тронного или приемного зала. Для раннего Средневековья существует еще термин «гридница» или «грить», «гриди». Тоже, по всей видимости, это достаточно большое помещение, и не на первом этаже, где князь мог принимать значительное количество людей, в которых могли проходить и какие-то государственные, как мы сейчас сказали, заседания. Скорее всего, Там же могли проходить и пиры, точно так же, как и на сенях. Еще очень интересное слово, которое, в общем-то, не сходит со страниц летописи, когда речь идет о богатых и зажиточных строениях. Это повалуша. Точно никто не может сказать, что это такое. Но, исходя из контекста, можно говорить, что это постройка несколько этажей в виде башни. Вот терема, которые мы по сказкам себе представляем, скорее всего, и являются такой же фантазийной оболочкой вот этих самых повалуш. Повалуши жилые, в повалушах можно отдыхать, в повалушах можно спать, в повалушах можно быть. Я просто хочу сказать, что вот функционально, исходя из того, что я сказала, получается, что на княжьем дворе, вот в этом комплексе деревянных построек, можно выделить чисто такие представительские, говоря современным языком, комнаты или элементы жилья, ну и однозначно, бесспорно, как и в любом другом человечьем жилье, должны были быть комнаты помещения чисто такого личного характера, где и князь, и его семья спали, и детские должны были быть. Но вот в силу тех сюжетов, которых касаются летописи или какие-то литературные произведения, описывающие события тех лет, обычно они не упоминаются.

0: эфире «Радио Образ».
1: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
2: Что такое или кто такая Анна на шее?
1: Какого цвета конь буланный?
2: Из чего шьют тюрлюрлю?
1: Тогда эта программа для вас.
2: Во вкусе умной старины.
1: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
2: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
1: и исчезнувшие из обихода слова. Мебель.
3: С годами и даже с веками в русской традиции мебель менялась медленно, но все же иные ее предметы утрачены, другие видоизменились, а третьи сменили свои названия. Например, бюро. Бюро – это затейливые конфигурации письменный стол с настольными ящиками и множеством отделений для хранения бумаг и мелких ценных вещей. Сегодня бюро можно увидеть разве что в музеях, да в редких квартирах коллекционеров. У Собакевича
1: в углу гостиной стояло пузатое ореховое бюро на пренелепых четырех ногах, совершенный медведь.
3: На бюро у Плюшкина лежало множество всякой всячины, перечисление которой занимает у Гоголя около 20 строк. Бюро красного дерева стояло в комнате Ильи Ильича Обломова, героя романа Гончарова. Слово «кресло» прежде употреблялось чаще во множественном числе «кресло». Вольтеровские кресла, в которых сидели, например, бабушки в детстве Толстого и в обрыве Гончарова, отличались глубоким сиденьем и очень высокой спинкой. А неглубокое, удобное для работы за столом, гампсово кресло, по имени создавшего его мастера, было у Павла Петровича Кирсанова в «Отцах и детях» Тургенева. Многие предметы пришли в барские дома с запада, дань приходящей моде. Бержерка, на которой сидел старик в обыкновенной истории Гончарова, разновидность глубокого кресла. Патэ – нечто вроде табурета, мягкое сиденье без спинки и подлокотников. Встречается у Лермонтова, у Тургенева. Кушетка – слово знакомое. Ее варианты назывались помпадурами, козетками. Козетка – это такой диван на двоих для беседы, канапе – небольшой диван с приподнятым изголовьем. На канапе сидит Нина в последнем действии лермонтовского маскарада. Пушкин в «Домике в Коломне» писал:
1: «И хоть лежу теперь на канапе, все кажется мне, будто в тряском беге, по мерзлой пашне мчусь я на телеге».
3: Гордостью многих помещиков были коллекции разного рода курительных трубок, часто выставленных для всеобщего обозрения на специальных пирамидках. Чубуки, то есть трубочные стержни, достигали подчас невероятной длины. Свою коллекцию трубок Ноздрев показывает Чичикову. Современные трубки легко помещаются в кармане, старинные же по длине напоминали духовые инструменты. И поэтому мы не должны удивляться, читая о прислоненной к постели только что выкуренной трубке у Обломова. Трубки часто изготовлялись из морской пенки огнестойкого минерала и назывались пенковыми. Пенька, конопляная пряжа, здесь ни при чем. Чисто русским предметом мебели был поставец. Это невысокий шкаф для хранения посуды. Его мы часто встречаем в пьесах Островского. Многие мужчины имели обыкновение писать стоя или сидя на табурете за конторкой, высоким столиком с наклонной плоскостью в виде пюпитра, или, как тогда говорили, пюльпитра. По воспоминаниям Тургенева, Белинский и Гоголь писали стоя за конторкой. Художник Валентин Серов изобразил за конторкой своего отца, композитора Александра Серова. В карты играли за особыми ломберными столами со складной столешницей, превращающейся при раскладе в квадрат, обитый зеленым сукном. На нем делали записи мелом. Ломбер – это давно забытая карточная игра.
1: «Зовут задорных игроков Бастон и Ломбер стариков»,
3: – писал Пушкин. Бастон – тоже популярная в старину игра в карты. В повести Льва Толстого «Два гусара» автор показывает нам раскинутый старинный бастонный стол с инкрустациями. Увидев у классиков слово «холодильник», мы невольно представляем себе современный электрохолодильник. Слово это в устах литературных героев прошлого и позапрошлого века вызывает недоумение. Но холодильником в старину называли простой ледник, то есть ящик для продуктов, проложенных льдом. Читая классиков, часто натыкаешься на устарелые написания и звучание некоторых названий предметов домашнего обихода. Ну, например, шкаф вместо шкаф. «Дорогой, многоуважаемый шкаф», — говорит Гаев в «Вишневом саде» Чехова. «Стора» вместо «штора», «снурок» вместо «шнурок» и так далее. Меняются слова и по родам. Ну, например, прежде чаще говорили «зала» вместо современного «зала».

0: уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
1: В программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века».

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
1: Иннокентий Анненский. В небе ли меркнет звезда? В небе ли меркнет звезда? Пытка ль земная все длится? Я не молюсь никогда, я не умею молиться. Время погасит звезду, пытку ж и так одолеем. Если я в церковь иду, там становлюсь с фарисеем. С ним упадаю я нем, с ним и воспряну ликуя. Только во мне-то зачем мытарь мететься тоскуя?
2: Радиообраз. Доброе радио.
3: Когда б вы знали, из какого сора?
4: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
3: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Темой нашего сегодняшнего разговора станет стихотворение Константина Николаевича Батюшкова к Дашкову, которое стало одним из первых в русской лирике откликов на страшные события войны 1812 года. Да и вообще, это одно из первых стихотворений, в котором показываются мрачные стороны войны как таковой, а вот не только конкретной Отечественной войны, которая в

0: всколыхнула всю Россию. Мы говорили с вами о баснях Крылова, которые вот были такими откликами на события, связанные с пожаром Москвы, с падением Москвы. И Крылов использовал для этого свой любимый жанр – басню. Но басня, она всегда аллегорична, имеет притчевое значение. И этот смысл, то, что это приурочено к конкретному историческому событию, может ускользать. А вот у Константина Николаевича Батюшкова получается глубоко личный отклик на то, что он увидел. Но сначала мы с вами прочитаем стихотворение. «Мой друг, я видел море зла и небо мстительного кара, врагов неистовых дела, войну и гибель на пожары. Я видел сонмы богачей, бегущих в рубищах и здранных. Я видел бледных матерей из милой родины изгнанных. Я на распутье видел их, как к перси мчат, прижав грудных, они в отчаянии рыдали и с новым трепетом взирали на небо рдяное кругом. Трикрат с ужасом потом бродил в Москве опустошенный среди развалины могил. Трикрат и прах ее священный слезами скорби омочил. И там, где здания величавы и башни древние царей, свидетели протекшей славы и новой славы наших дней, и там, где с миром почивали останки иноков святых, и мимо веки протекали святыни, не касаясь их, и там, где роскоши рукою, дней мира и трудов плоды, пред златоглавую Москвою воздвиглись храмы и сады, лишь угли, прах и камни и горы, лишь груды тел кругом реки, лишь нищих бледные полки везде мои встречали взоры. А ты, мой друг, товарищ мой, велишь мне петь любовь и радость, беспечность, счастье и покой, и шумную за чашей младость, среди военных непогод, при страшном зареве столицы, на голос мирные цивницы, сзывать пастушек в хоровод, мне петь коварные забавы армиты ветреных церцей среди могил моих друзей, утраченных на поле славы. Нет-нет, талант погиб не мой, и лира дружбе драгоценна, когда ты будешь мной забвенна, Москва, отчизны край золотой. Нет-нет, пока на поле чести за древний град моих отцов не понесу я в жертву мести и жизнь, и к родине любовь, пока с израненным героем, кому известен к славе путь, три раза не поставлю грудь перед врагом сомкнутым строем, мой друг, да то ли будут мне все чужды музы и хариты, венки рукой любови свиты и радость шумная в вине». Ну вот действительно, те картины, которые открываются перед читателем, это картины ужасные. Но интересно в этом стихотворении другое. Интересно не только это, интересна та внутренняя полемичность, которую мы тут находим. Вот что это за стихотворение? А это стихотворение, в котором Батюшков говорит о том своем духовном внутреннем перевороте, который он переживает, когда оказывается в Москве, через буквально 3 дня после того, как ее оставили войска Наполеона в Москве, которая еще дымится после пожарищ. Все эти картины нам очень хорошо знакомы, например, по роману Толстого «Война и мир», когда Пьер видит вот эту опустошенную Москву, видит голодных, обездоленных людей, берет эту девочку, которая грязная, золотушная, и несет ее. Он видит горе, несчастье, он видит вот эту катастрофу, апокалипсис. Эти московские дни, они вызывали только одну ассоциацию – ассоциацию с апокалипсисом. И, безусловно, когда Батюшков это видит, это переворачивает его внутреннее сознание. И что же получается? А получается, что ему открывается новая сторона жизни. Как напишет в письме Николаю Гнедичу своему другу Константин Николаевич Батюшков, «Деяния французов или вандалов в Москве поссорили меня с человечеством». А друзья ждут от него тех стихов, какие он писал прежде. А это были стихи, в которых воспевалась любовь, наслаждение, в которых присутствовал легкий эротизм, стихи, наполненные ароматом цветов, и каких только там цветов не упоминается, и розы, и лилии, и фиалки. Но вот то, что видит Батюшков в Москве, оно не просто меняет его, он отказывается от всего того, что писал до этого. Он чувствует ту внутреннюю ответственность за то, чтобы изменять мир к лучшему, которая станет таким его жизненным принципом. Когда Батюшков издаст единственное прижизненное свое собрание стихотворений и прозы, они будут называться «Опыты в стихах и прозе», то в стихотворении, которое предварять этот цикл будет, он напишет о себе: «И жил так точно, как писал. Ни хорошо, ни худо». Но вот это «жил так точно, как писал» Вот если ему открывается это страшное, катастрофическое состояние мира, цивилизации в целом, то он не может больше воспевать пиры и нежность. Он увидел море зла, увидит небо мстительного Кары, он видит смерть, он видит гибель, и вот именно на это он должен откликаться. Поэтому вот эта полемичность стихотворений, она и показывает, что поэт, он несет еще и нравственную ответственность не просто за то, что происходит с ним, но за то, что происходит в мире. Это стихотворение датировано мартом 1813 года и впервые было опубликовано в Санкт-Петербургском вестнике. Причем интересный момент. Санкт-Петербургский вестник датирован 1812 год, номер 10, но номер вышел в мае 1813 года. То есть сама эта дата, которая стоит, 12-й год, на этом журнале, она весьма символична. Повторяю, вот в этом стихотворении все фактографически точно. Исследователи очень любят комментировать буквально, построчно это стихотворение про то, что в том соборе, где покоятся наши великие князья, французы устроили конюшню, и про то, что богачи в рубище издранном всегда вспоминают Василия Львовича Пушкина, который в крестьянском зипуне, поношенном драном, пешком доходит до Нижнего Новгорода. То есть вот всю эту фактографию всегда приводят, и она очень хорошо откомментирована. Но нам интересна будет другая деталь. Вот кто же этот израненный герой, кому известен к славе путь, и с которым бок о бок идет батюшка вот на этом своем пути освобождения страны и мира от французов, от Наполеона? Дело в том, что в собрании стихотворений Батюшкова есть к упоминанию этого израненного героя построчные примечания. Там пишут «ГБ» и комментируют, то есть генерал Бахметьев, потерявший ногу в Бородинском сражении. В 13 году Батюшков был назначен к нему в адъютанты. Но Дашков – это друг Батюшкова, с которым он находится в очень теплых отношениях и который вот как раз ждет от него вот этих стихотворений про пиры, про негу, про наслаждение, про радость жизни, а такие эпикурейские стихи. И понятно, почему ждет. Потому что ему важно, чтобы что-то было противопоставлено войне другое, созидательное, легкое, изящное. Но вот Батюшков, увы, не может этим ему ответить, потому что он идет с русской армией и участвует в ряде сражений очень серьезных. В том числе вот и адъютантом этого генерала Бахметьева. Но, наверное, вот вообще говорить о том, что здесь какой-то конкретный герой или конкретный персонаж исторический, наверное, нет смысла, потому что Батюшков видел таких героев огромное количество, непосредственно с ними тесно и близко общался. Но вот в частности, одним из таких героев мог быть и Николай Николаевич Раевский, адъютантом которого тоже будет Константин Николаевич Батюшков. И так будет передавать свои разговоры с этим великим воином уже после того, как пройдут вот эти страшные события. И вот эти два очень интересных воспоминания, они, мне кажется, очень многое добавляют к этому стихотворению. Вот что происходит. Дело в том, что у Константина Николаевича Батюшкова есть цикл, который называется «Чужое мое сокровище». Структура этого цикла интересна, потому что там и какие-то конспекты, и выписки, и цитаты, но и попытки записать какие-то факты собственной жизни или, как их тогда называли, анекдоты, которые рождаются в живом общении, очень интересно характеризуют быт, а потом быстро ускользают. И вот в этом цикле Батюшков вспоминает, в том числе и про то, как он участвует в войне 12-го года, и про Николая Николаевича Раевского. Он пишет: «Простой ратник, я видел падение Москвы, видел войну 1812-13-14 годов, видел и читал газеты и «Современная история». И добавляет дальше: «Сколько лжи!» И вот тому пример в Северной почте. Мы были в Эльзасе. Раевский командовал тогда гренадерами. Призывает меня вечером кое о чем поболтать у камина. Войско было тогда в совершенном бездействии, и время, как свинец, лежало у генерала на сердце. Он курил очень много по обыкновению, читал журналы, гладил свою американскую собачку. Слово за слово, разговор сделался любопытен. Раевский очень умен и удивительно искренен, даже до ребячества, при всей хитрости своей. Он же меня любил в это время, и слова лились рекою. Компания 1812 года стала предметом нашего болтания. Из меня сделали римлянина, милый батюшков, сказал он мне. Из Милорадовича великого человека, из Витгенштейна спасителя Отечества, из Кутузова Фабия. Я не римлянин, но зато эти, господа, невеликие птицы. Обстоятельства ими управляли. Теперь всем движет государь, провидение спасло Отечество. Сколько небылиц напечатали эти Карла, под Карлами он имеет в виду журналистов, про меня сказали, что я под Дашковкой принес в жертву детей моих. Помню, отвечал я, в Петербурге вас до небес превозносили. За то, чего я не сделал. А за истинные мои заслуги хвалили Милорадовича и Остермана. Вот слава, вот плоды трудов. Но помилуйте, ваше превосходительство. Не вы ли, взяв за руку детей ваших и знамя, пошли на мост, повторяя, вперед, ребята, я и дети мои откроем вам путь к славе или что-то тому подобное. Раевский засмеялся. Я так никогда не говорю витиевато, ты сам знаешь. Правда, я был впереди. Солдаты пятились, я ободрял их. Со мной были адъютанты, ординарцы. По левую сторону всех перебило и переранило, на мне остановилась картечь. Но детей моих не было в эту минуту. Младший сын сбирал в лесу ягоды, он был тогда сущий ребенок, и пуля ему прострелила панталоны. Вот и все тут. Весь анекдот сочинен в Петербурге. Твой приятель Жуковский воспел в стихах, граверы, журналисты, новеллисты воспользовались удобным случаем, и я пожалован римлянином. Так делается история. Вот что мне говорил Раевский. Но охотникам до анекдотов я могу рассказать другой, не менее любопытный, и который доказывает его присутствие ума и обнажает его душу. И вот тут уже батюшка вспоминает историю, свидетелем которой он был сам. Под Лейпцигом мы бились 4 числа у Красного дома. Направо, налево все было опрокинуто. Одни гренадеры стояли грудью. Раевский стоял в цепи мрачен и безмолвен. Дело шло не весьма хорошо. Я видел неудовольствие на лице его, беспокойство немалого. В опасности он истинный герой, он прелестен. Глаза его разгорятся, как угли, и благородная осанка его поистине сделается величественную. Писарев летал, как вихрь на коне по грудам тел, точно по грудам. И Раевский мне говорил, он молодец. Французы усиливались, мы слабели, но ни шагу вперед, ни шагу назад. Минута ужасная. Я заметил изменения в лице генерала и подумал, видно, дело идет дурно. Он, обратясь ко мне, сказал очень тихо, так что я едва услышал, «Батюшков, посмотри, что у меня». Взяв меня за руку, мы были верхами, и руку мою положил себе под плащ, потом под мундир. В торопях я не мог догадаться, чего он хочет. Наконец, и свою руку, освободя от поводов, положил за пазуху, вынул ее и очень хладнокровно поглядел на капли крови. Я ахнул и побледнел. Он сказал мне довольно сухо, «Молчи». Еще минута, еще другая. Пули летали беспрестанно. Наконец Раевский, наклонясь ко мне, прошептал, «Отъедем несколько шагов, я ранен жестоко. Отъехали, скачи за лекарем». Поскакал, нашли двоих. Один решился ехать под пули, другой воротился. Но я не нашел генерала там, где его оставил. Казак указал мне на деревню Пикаю, говоря, «Он там ожидает вас». Мы прилетели. Раевский сходил с лошади, окруженный двумя или тремя офицерами. Видна бледность и страдание, но беспокойство не о себе, а о гренадерах. Он все поглядывал за ворота на огни неприятельские наши. Мы раздели его, сняли плащ, мундир, фуфайку, рубашку. Пуля раздробила кость грудную, но выпала сама собою. Мы суетились, как обыкновенно водится при таких случаях. Кровь меня пугала, ибо место было весьма важно. Я сказал это на ухо хирургу. «Ничего-ничего», — отвечал Раевский, который, несмотря на свою глухоту, вслушался в разговор наш, а потом, обратясь ко мне, «Чего бояться, господин поэт?» Он так называл меня в шутку, когда был весел. И это он сказал с необыкновенной живостью. Издранная его рубашка, ручьи крови, лекарь, перевязывающий рану, офицеры, которые суетились вокруг тяжко раненого генерала, лучшего, может быть, из всей армии, беспрестанная пальба и дым орудий, важность минуты. Раевский цитирует на французском «У меня нет больше крови, которая дала мне жизнь. Она в сражениях пролита за родину». Вот анекдот. За его истину я ручаюсь. Я был свидетелем, пишет Батюшков. Поэтому вот еще один израненный герой, тот самый Николай Николаевич Раевский, дочь которого Мария Николаевна Волконская поедет за мужем в Сибирь, и после общения с которой Пушкин напишет свое знаменитое стихотворение «Во глубине сибирских руд». То есть Раевский всячески отказывается от того, чтобы его воспринимали как стойкого римлянина, но демонстрирует вот это удивительное поведение человека-гражданина, который рад пролить кровь за свою родину. И в этом смысле то, что пишет батюшка в этом стихотворении, в стихотворении к Дашкову, это вот как раз удивительный образец того, как рождается вот это самоощущение, когда ты ответственен за то, что ты пишешь, когда то, что ты пережил, ты должен передать людям, с одной стороны, и с другой стороны вот возникает этот новый тип героя, который всем готов пожертвовать во имя своей Родины.
1: Когда б вы знали, из какого сора –

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Ирина Ордынская. «Наследник». Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 19. Екатеринбург. Дом инженера Ипатьева. С 20 июня по 16 июля 1918 года.
3: Отсутствие лекарств и сытной еды мешали больным быстро выздоравливать, но время шло. Постепенно император начал изредка выходить на прогулки. Потом встал с постели доктор Боткин, ослабевший от приступа почечной колики так, что при малейшем напряжении у него начинали трястись руки и ноги. Начал приходить в себя Алексей. Вскоре он принял первую после болезни ванну. Воды в доме постоянно не хватало. Мылись теперь арестованные редко, но для больного ребенка комендант сделал исключение. Цесаревич очень гордился тем, что с трудом, больная нога по-прежнему не сгибалась, смог в ванну залезть, помылся и вылез тоже сам. Он уже и в постель ложился без посторонней помощи, долго мог стоять на ногах, за что-нибудь держась, только неподвижное колено не позволяло ему ходить. Жизнь в изоляции сблизила Алексея с поваренком. Они по-настоящему подружились. Играли вместе, когда Леня не был занят на кухне. «Неси коробку с солдатиками», — просил Алексей нового друга, с которым они были практически ровесниками, и еще поэтому легко находили общий язык. «Продолжим урок. Ты скоро выучишь мундиры всех армий. Хочешь стать офицером?» «Я», — удивился Леня и решительно покрутил головой. «Нет». «Почему?» «Я буду поваром, как Харитонов». Он миллион блюд знает, за границей учился во Франции, а мою работу одобряет, — похвастался мальчишка. «Да, он вкусно готовит», — согласился Алексей. «Только офицером быть лучше, служить России. Вот только мои погоны и награды у няни Александры остались. Мне их, конечно, жаль. Теперь ни у кого погон нет». «Это точно». Алексей, сидевший в кресле каталки у стола, продолжил выкладывать на него из коробки солдатиков, аккуратно выстраивая их в шеренги отдельно по армиям разных стран, а в них уже отделял кавалерию, пехоту, артиллерию. Показывал каждого солдата Лене, объясняя ему, какая именно эта фигурка, чем отличается форма. Интересную игру неожиданно прервал император. «Алексей, я за тобой», — взявшись за спинку кресла, покатил его к двери. «Если хочешь, можешь подождать цесаревича здесь. Мы скоро вернемся». Государь кивнул вскочившему со стула поваренку, и тот сел на место. «Разложи пока солдат. Если на столе не поместится, то на кровати», — махнул рукой в сторону коробки Алексей. Оказалось, что в комнате родителей уже собрались все взрослые и сестры. Ему сразу бросилось в глаза испуганное лицо маминой Нюты, которая сидела у ног государыни на пуфике. «Младшие дети не знают, — негромко начал император, — об одном важном для нас всех событии, но больше его скрывать нельзя». Он оглянулся на лакея Труппа, стоявшего на посту у двери, и быстро продолжил. «Мы получили два письма от офицеров, которые хотят нас освободить, и ответили им. Завтра ночью нужно быть готовыми к побегу, лечь спать одетыми. По сигналу они начнут действовать. Отсекут охрану, выведут нас из дома». «Я знала, императрица просто сияла. Государя всегда любила армия. Наверное, это 300 офицеров, о которых в Тобольске говорил отец Алексей. Они здесь, чтобы освободить нас, спасти. От царя народ не отрекся. Есть лучшие, верные люди». «Мы поедем в Крым, в Ливадию?» — спросил у отца Алексей. «Возможно», — пожал тот плечами. «Главное, что будем все вместе в России». «Я в Ливадию хочу», — умоляюще сложила ладони вместе Анастасия. «И я», — поддержала ее Мария. Прошу вас всех тему писем не обсуждать ни в доме, ни на прогулках, — приказал государь. Сами понимаете, готовиться к предстоящим событиям нужно осторожно, скрытно. Императрица распорядилась. Девочки, и ты, Нюта, подготовьте все вещи, в которых зашито сами знаете что. Именно эту одежду, корсеты, пояса наденьте завтра вечером. А какой будет сигнал, — поинтересовался Боткин. «Свисток. Сразу после него нужно собраться всем вместе в нашей с Алекс комнате. Берите с собой только самые нужные вещи, чтобы багаж каждого был не больше саквояжа». «А поваренок?» — обратился к государю Харитонов. «Скажите ему о предстоящем сами. Мы офицерам написали, что если они хотят нас спасти, пусть спасают всех. 12. И что Алексея придется нести, им тоже известно». «Ведите себя так, будто ничего не случилось», — государыня погладила по голове испуганную Нюту. «Боюсь я», — честно призналась девушка. «У охраны ружья, бомбы. А если офицеры не успеют пробиться? Охранники нас не пожалеют». «Все может случиться. Риск есть», — согласился государь. «Давайте сразу решим, что ответим на второе письмо. Откажемся или согласимся?» «Давайте согласимся, пожалуйста». Расстроился из-за сомнений взрослых Алексей. «Неужели вы не видите? Эти революционеры нас преступниками считают. Мама, скажи, отсюда нужно бежать!» «Офицеры — наша единственная надежда», — нахмурилась государыня. «Но каждый должен решить сам». «Тут мы вам не имеем права приказывать», — поддержал жену государь. «Наша семья готова попробовать. А вы?» Боткин, Харитонов и труп в знак своего согласия кивнули. Нюта обреченно вздохнула. «Я как все. Разве воля их величеств не закон для нас?» «Вот и хорошо», — подвел итог государь. «Скоро прогулка», — посмотрел он на часы. «Будем выходить из комнаты по очереди, не вместе». «Простите, у меня обед», — извинился повар. «Разрешите пойти первым». За Харитоновым через минуту ушли Боткин и княжны. Потом государь покатил кресло Алексея, отказавшись от помощи лакея, который тотчас убежал на кухню. Только Нюта никуда не спешила, а прижалась лицом к юбке государыни и, словно забыв о своем прекрасном образовании, запричитала, как крестьянка. «Ой, страшно мне, матушка, злые люди вокруг! Кто нас спасет, кто пожалеет, где веры взять, что поступаешь правильно? Боюсь, всего боюсь!» «Не нужно ничего бояться. Господь решает нашу судьбу. Положиться надо на его волю». Когда император вкатил кресло с Алексеем к нему в комнату, поваренок успел разложить на столе всех солдатиков. Извиняясь, он попросил: «Прошу прощения, мне на кухню надо». «Иди», — разрешил государь, и мальчишка сразу убежал. «Помочь тебе лечь в постель», — предложил он сыну. «Не надо, с солдатиками поиграю». И Боткин обещал перед прогулкой мне почитать. «Плохо, что ты и младшие не имеете возможности учиться». Император положил подушку на стул и сел на нее. «Жилик, наверное, расстраивается. Можно будет найти его, Сига, Нагорного и других. Поехать в Крым к бабушке, к тете Оле и тете Ксении», — тихо сказал цесаревич. «Даст Бог, нам смогут помочь», — оглянулся на закрытую дверь император. «А как офицеры передали записку?» — поинтересовался Алексей. «Спрятали в пробке. Закрыли ею бутылку с молоком, которое принесли нам монахини. Мы также им ответили, положили записку в пробку пустой бутылки». Отец и сын сидели близко друг напротив друга, глаза в глаза, надолго задумавшись, каждый о своем. «Так и не говорят, где сейчас Валя и остальные наши люди», — прервал молчание император и, вздохнув, медленно продолжил. «Надеюсь, у нас все получится. Власть не стоила борьбы, но от народа я не отрекался. К тому же у России миссия особая. Мы самая большая православная страна, опора для всего православного мира», — так меня учил отец. «Если соберутся верные люди, если будет нужен России царь, это стоит жизни. И твоей тоже. Понимаешь? Ты мой наследник». начать с нуля, с верными людьми, с церковью. Это может быть выходом из смутного времени, как в самом начале династии первый должен быть незапятнанный жизнью, чистый. «Да, папа, прости», — цесаревич опустил глаза, — «что мучаю вас своей болезнью. Мне так хочется быть здоровым и помогать тебе». «Для Господа ничего невозможного нет», — перекрестился на иконы император. «Его воля над нами. Он знает. Если надо, я готов умереть. Завтра ночью все решится». «Даже если меня не станет», — государь рукой остановил пытавшегося возмутиться сына, — «ты останешься наследником. К тому же я не уверен, что юридически правомерным было мое отречение вместо тебя. А времена могут измениться. Кто знает, может быть, тебе еще придется царствовать. Или твоему сыну. Врачи говорят, что дети у тебя будут здоровыми. Мне говорил отец, а я повторяю тебе — наша страна великая, богатая. Ей всегда будут завидовать. Врагов у России много. Она выживет, если будет сильной. Я понимаю. В истории других стран были случаи реставрации монархии. Ни одна власть после кровавой революции не будет чувствовать себя законной и, по сути, легитимной никогда не станет. Поэтому тебя или твоего сына когда-нибудь могут призвать на престол. Помни, царство дает императору Господь. Только перед ним нам ответ держать. И все жертвы нам должно приносить за народ. Поэтому я всех простил. Я понимаю. Я отрекся. Пожертвовал властью, чтобы предотвратить гражданскую войну, спасти Россию. Передал брату трон и империю, чтобы остановить революцию, сохранить монархию. Теперь я никуда из России не уеду. Свой путь нужно проходить до конца, даже если у нас осталось 300 офицеров. «Папа, я только недавно понял по-настоящему, как наследник», — поднял голову Алексей. «Мне хочется сделать так, чтобы в России не было несчастных, бедных, а все были счастливы. Мне очень жалко людей». «Будем молиться», — снова перекрестился на иконы император, — «за Россию. Сейчас только Бог может ей помочь остановить братоубийство». Следующим вечером в комнате Алексея по просьбе императора остался ночевать доктор Боткин. Он устроился на кровати Нагорного и попросил цесаревича спокойно спать, пообещав разбудить его сразу, как только услышит сигнал к побегу. В душных комнатах с закрытыми окнами в одежде заснуть было трудно. Живот неприятно сдавливал пояс брюк. Расстегнутый ворот рубашки не спасал от жары. Спина быстро стала мокрой, но главное – каждый звук в доме, вокруг него или приносившийся издалека мгновенно прогонял сон. Стучало сердце, перехватывало дыхание. Звук воспринимался предвестником знака, ведь скоро мог прозвучать свисток, а за ним выстрелы. Или стрельбы не будет, а будет тишина. Чем дальше, тем мучительнее становилось ожидание. Пусть бы поскорее разрешилась эта история, наконец раздался бы свисток. Но вместо него сначала на первом этаже допоздна веселились пьяные рабочие, временами как нарочно громко, долго, с удовольствием кричавшие под гармошку то революционные песни, то частушки, в конце совсем неприличные и матерные. Казалось, этот шум мог заглушить сигнал к побегу, как тут было не волноваться. Перекрикивались часовые на улице. От скуки лаяли соседские собаки, скрипел половицами охранник, томившийся в прихожей второго этажа, и, чтобы не заснуть, ходивший взад-вперед. Алексей сначала прислушивался к дыханию доктора, боясь, что тот забудется и пропустит сигнал. Несколько раз ему казалось, что тот уснул, и он тихо шептал: «Евгений Сергеевич, вы спите?» «Не волнуйтесь, ваше высочество, я не засну». Голос Боткина был строгим. «А вам нужно отдыхать. Дорога будет трудной. Спите». Но Алексей, наоборот, пытался бороться со сном, вслушиваясь в голоса часовых под окном, пытаясь понять, о чем они говорят, но слова не удавалось разобрать. Шум на первом этаже постепенно стихал, пока разгульная ватага, устав, не замолкла окончательно. После этого каждый звук, шаги, скрип, кашель стали казаться яркими, выпуклыми, но свистка или чего-то похожего на него не было. Закрытые глаза и усталость от напряженного ожидания сделали в конце концов свое дело. Цесаревич, не выдержав борьбы со своей слабостью, уснул. Проснулся он, когда уже горели белым туманом закрашенные стекла окна, и в доме громко разговаривали проснувшиеся люди. Боткин спал. «Евгений Сергеевич!» Его возмущению не было предела. «Мы проспали!» «Нет, нет!» Измученный, взлохмаченный после бессонной ночи доктор сел на кровати. Сигнала не было. Дверь резко отворилась. На пороге вырос шатающийся от головной боли из-за похмелья комендант Авдеев. Скривившись, он осмотрел комнату через щелочки опухших век, буркнул, пересчитав заключенных. 7-8, и сразу, больше ничего не добавив, ушел. Боткин поднялся с кровати, аккуратно заправил ее, разгладив ладонями все складки покрывала. Как же так? Алексей, расстроившись, не знал, что сказать, так было обидно. Почему они не пришли? «Им могли помешать какие-то обстоятельства», — пожал плечами доктор. «Не стоит унывать. Подождем, когда они снова напишут». Однако, когда днем монахини передали арестованным молоко, творог, яйца, то в бутылке записки не оказалось. И это вызвало еще большую растерянность. Бессонная ночь ожидания измотала всех. Императрица не находила себе места. В возбуждении не могла даже читать, только молилась. Алексей после завтрака начал засыпать. Ольга помогла ему раздеться. «Спи», — погладила его по голове. «Набирайся сил. Может быть, они придут сегодня ночью. Мама хочет, чтобы мы снова легли спать одетыми». Боже мой, она вдруг задрожала, будто от холода, сцепив руки, прижала их к груди. «А если и он с этими офицерами, а охранники будут стрелять? Я так боюсь». «Не нужно», — погладил цесаревич волосы сестры. «Сделай, как мама говорит». «О чем ты?» «Она повторяет мне часто, что нам нужно положиться на волю Божью». «Да, а сама не может успокоиться. Доктор Боткин уже несколько раз ей капли давал». Последние слова сестры Алексей уже не расслышал. Стоило ему сомкнуть веки, и он оказался в Ливадии. Белый дворец в зелени парка, высвеченный солнцем, неожиданно начали засыпать лепестки цветов с деревьев из сада екатеринбургского дома инженера Ипатьева. Лепестки вьюжили, как снежинки в метель, и быстро побелили сочную крымскую зелень. Не стало видно белого дворца на фоне засыпанной вишневыми и яблочными цветами долины. От досады Алексей хотел проснуться, но упорное наваждение не отступало. Лепестки тучей полетели к морю. Беспечным чистым волнам не страшны были сыпавшиеся с берега цветочные вьюги. Но море заразилось от солнца теплом и стало слишком жарко. Даже дыхание от зноя перехватывало. Сон отступил мгновенно, как и пришел, когда в одной из соседних комнат раздался странный грохот, будто кто-то стучал по оконной раме молотком. В комнату заглянула Анастасия. «Так я и знала, что они тебя разбудят». «Что случилось?» «Представь, пришел Авдеев с двумя рабочими. Они у папы и мамы открыли окно. Все рады, теперь у них пахнет садами. Сейчас к тебе Таня придет, ее очередь». Швыбзик исчезла, хлопнув дверью. Перед обедом все засобирались на прогулку. Император все же не совсем оправился от болезни. В итоге лакей Труп вынес на улицу кресло с колесами цесаревича, а повар Харитонов в это время самого Алексея. Государь покатил по дорожкам сада кресло с сыном. Доктор Боткин сел на лавочку, подставив лицо солнцу. Повар с лакеем прогуливались под деревьями, и княжны с ними. Нюты не было, она оставалась в доме с императрицей, у которой снова разболелась голова. Оказалось, что у лакея в родной Белоруссии был свой сад. Он хорошо разбирается в деревьях. Рассматривая вишни и яблони, он устроил для повара и заинтересовавшихся княжон целую лекцию по садоводству. Арестованных на прогулке сопровождали не рабочие, а солдаты из отряда внешней охраны дома, обычно дежурившие между первым и вторым заборами вокруг особняка и на улице. Коменданта во дворе не было. Император, проходя мимо пожилого солдата, с улыбкой рассматривающего великих княжон, остановился. Алексею тоже понравился добродушный на вид с хитрым прищуром стрелок. «Здравствуй, братец», — обратился к солдату государь. «Здравствуйте», — не стирая улыбки, ответил тот. «Тебе пришлось воевать?» «Не без того». «А как сейчас дела на фронте?» «После приезда в Екатеринбург арестованным газет не давали». Охрана с ними не разговаривала, письма приходили редко и только от родных, без новостей о политике. Император измучился вопросом, что происходит в России и, главное, на фронтах. «Так война теперь везде», — погрустнел солдат. Разделился народ. «Русские с русскими по всей стране воюют». «Значит, все-таки гражданская война». Алексей увидел, как отец застыл, побледнел, а потом будто забыл и о сыне, и о солдате, оставив спинку кресла, задумавшись, пошел один по дорожке в глубину сада. Кресло брата дальше покатила Мария. Государь долго молчал и после возвращения в дом ни с кем не стал обсуждать тяжелую для него новость о том, что империя окончательно распадается, да еще через братскую кровь гражданской войны. Ночью снова все спали одетыми, а Боткин дежурил в комнате цесаревича. Сигнал ждали до рассвета, но свисток так и не прозвучал. Два следующих дня от офицеров снова не было никаких известий. На третий день утром хохотушка Анастасия расплакалась в комнате у Алексея. «Все так плохо. Куда они запропастились? Должны прийти, раз обещали. Так нечестно!» «Тише!» Алексей, который тоже был расстроен, остановил сестру. «Охранник может услышать, и тогда нам уже никто не поможет. Я не могу терпеть, когда меня обманывают!» «Перестань, представь, а если с ними что-то случилось?» «Прости, я понимаю, но обидно!» Лакей перенес Алексея к родителям. Благодаря открытому окну их комната стала самым приятным местом на втором этаже дома. Цесаревича положили на свободную кровать, третью в комнате. У стола в кресле расположилась Мария. Она вышивала. Император сидел у зеркала, укутанный в простыню, а государыня, приготовив ножницы и расческу, собралась его стричь. «Алекс, не сомневайся», — подбадривал он жену. «Мне жарко, волосы невозможно отросли». «Мне так давно не приходилось никого стричь». Она неуверенно трогала львиную шевелюру мужа. Как плохо без парикмахера. Но, собравшись с духом, все же начала осторожно отрезать волосы прядь за прядью, отмеряя узкой расческой их длину. «Хорошо получается», — покивал Алексей, внимательно наблюдавший за процедурой. «Я следующий». «Нет-нет», — испугалась императрица. «Пусть тебя Татьяна стрижет. У меня зрение. Нужны новые очки. Могу нечаянно поранить». Император остался доволен прической, поцеловал руку жены. «Спасибо, душка». Она аккуратно стряхнула простыню, по полу разлетелись отрезанные волосы. «Маша, Нюту позови, пусть уберет». Через время, когда, вернувшись, Мария снова занялась вышиванием, пришла комнатная девушка с совком и веником, а за ней Анастасия, которая с любопытством рассмотрела стрижку отца, читавшего очередную книгу. Позаглядывала, что там такое вышивает сестра, поцеловала лежавшую на кровати с закрытыми глазами маму и, в конце концов, присела на кровать к брату, который возился с очередным корабликом. «Скучно», — сделала она очевидный вывод. «Еще как», — согласился с нею Алексей. «Все надоело. Еще и Леня занят. с Харитоновым обед готовит. Старшие им помогают, а мне пока больше не хочется. Вчера картошку чистила. Это еще ничего, а от лука плачешь». Она поднялась и медленно подошла к открытому окну. В нем над забором соблазнительно голубело небо. Легкие слабые порывы жаркого ветра чуть-чуть шевелили убранную в сторону легкую занавеску. Швыбзик вплотную приблизилась к оконному проему, выглянула наружу. Внизу, между домом и забором, никого не было. Она легла на подоконник, чтобы лучше рассмотреть вид вокруг. Грохот выстрела заставил всех в комнате вздрогнуть. Императрица вскрикнула. Пуля пролетела совсем рядом с головой Анастасии и застряла в оконной раме. Княжна от ужаса сползла с подоконника на пол, присев на корточки, прижалась к стене. В комнату ворвался комендант Авдеев. «Вы с ума спятили!» — заорал он на всех со злобой, выдав целую матерную тираду, которая его как будто немного успокоила. «Сколько раз вам говорено к окнам не подходить? Часовой стрелять обязан, если кого видит. Я за вас!» — он снова заматерился. «Отвечаю! Если что, я в расход пойду! Тьфу! Близко к окну, чтобы не подходили! Поняли?» — уходя громко хлопнул дверью. Все как-то отрешенно автоматически кивнули в знак согласия. «Господи, девочка моя!» Императрица села на кровати, обняла, прижала к себе и стала целовать метнувшуюся к ней после ухода коменданта Анастасию. «Они могли тебя убить!» Государыня начала задыхаться. «Настя, иди к себе! Маша, позови доктора Боткина!» — попросил государь, укладывая жену на подушки. «Милая, дыши спокойно!» «Мама, пожалуйста, не нужно плакать! Ничего же не случилось!» — пытался успокоить ее и Алексей. Вечером император собрал в комнате у Алексея только семью. Анастасию сначала хотели оставить в постели, потому что ее целый день трясла нервная дрожь, но она настояла, что будет со всеми, и с ней никто не посмел спорить. Императрица, приняв снотворное, долго спала и теперь была даже задумчивее, молчаливее обычного. «Нам снова передали письмо», — начал с главного государь. «Слава Богу!» — перекрестилась государыня. «Он слышит наши молитвы». Но у офицеров изменился план. Теперь предлагают бежать только нашей семье, без доктора и слуг. Мы должны спуститься по веревочной лестнице во двор. Затем нас поведут к экипажам.
1: «А почему только нас?» — пожала плечами Татьяна. «Понятно, что если мы уйдем, остальных могут расстрелять».
3: «Кроме того, Авдеев прав», — покивал государь. «Охрана за нас отвечает головой. Наша свобода этим рабочим будет стоить жизни». «Бесчестно предать Боткина, Леню, повара с лакеем Нюту», — возмутился Алексей. «Они с нами сюда приехали, не бросили нас. Так нельзя».
1: «Никто их не собирается бросать», — успокоила брата Ольга. «Странно, как офицеры могут нам такое предлагать?»
3: «Я тоже сомневаюсь в их чести», — кивнул император.
1: Но Анастасия вдруг заплакала. «Давайте бежать отсюда! Эти, не думая, стреляют!» — махнула она рукой в сторону окон. «Давайте!»
4: «Иди ко мне», — позвала ее государыня, лежавшая на кровати Нагорного. «Не плачь», — вытерла она платком слезы на щеках дочери. «Пойми, нельзя оставить наших людей здесь одних. Ты же сама это знаешь».
1: «Знаю». Швыбзик заплакала еще горше, пряча лицо на груди у мамы. «Но мне так страшно».
3: «Если они хотят нас спасти, то ни по какой веревочной лестнице мы спускаться не будем. Тем более, что Алексею это пока не по силам. И своих людей мы не бросим. Или все, или никто», — подытожил император. «Так и ответим». «Тоже мне, офицеры», — ударил по ручке своего кресла Алексей. «Не понимают, что мы никогда не бросим своих».
4: После отказа от побега через 2 дня пришло еще одно письмо от неведомых спасителей, в котором прямо было сказано, что на Екатеринбург наступают войска белочехов, бывших военнопленных, и перед сдачей города красноармейцы могут с царской семьей жестоко расправиться. Снова предлагалось немедленно бежать, без приближенных. и снова последовал ответ. «Хотите? Спасайте всех. Одни никуда бежать не будем». После этого письма вестей от офицеров больше не было.

Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ» в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Нижегородской епархии с 25 по 27 августа будет пребывать десница святителя Спиридона Тримифунского. Региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России» стартует 1 сентября. 15-й межрегиональный молодежный велопробег «Дорога к храму» пройдет с 21 по 26 августа по территории Нижегородской и Владимирской областей. В Кстовском Благочинии состоится фестиваль колокольного звона «Кадненский благовест. Праздник Спаса». Подробнее об этих событиях. 17 августа по благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. Для миллионов православных верующих в России это событие – уникальная возможность поклониться мощам святителя Спиридона, которого почитает весь христианский мир. В России ковчег со святыми мощами будет пребывать до 20 сентября. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах страны, в том числе в Нижегородской области. 25 августа ковчег будет доставлен в Дивеево, 26 и 27 августа он будет пребывать в Нижнем Новгороде, в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского. Святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл выступил с обращением в связи с принесением десницы святителя Спиридона Тримифунского в пределы Русской Православной Церкви. Святейший патриарх отметил, что святитель и чудотворец Спиридон – один из наиболее чтимых народом святых. Сей угодник Божий с неизменной готовностью откликается на всякую печаль и скорбь, обнимая своей любовью и заботой каждого обращающегося за поддержкой и заступлением. В Нижегородской области 1 сентября стартует региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России», посвященного Году Единства Народов России. Конкурс проводится в рамках международных рождественских образовательных чтений. В нем могут принять участие учащиеся общеобразовательных организаций, организации среднего профессионального образования и профессионального обучения, дополнительного образования, воскресных школ, воспитанники других детских учреждений России и стран зарубежья. Участники конкурса распределяются на две возрастные категории – от 9 до 12 лет и от 13 до 17 лет. В этом году конкурс будет состоять из трех этапов – благочиннического с 1 по 30 сентября, регионального с 12 октября по 1 ноября и заключительного с 15 ноября по 15 декабря. С положением о региональном этапе конкурса можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. С 21 по 26 августа по территории Нижегородской и Владимирской областей пройдет 15-й межрегиональный молодежный велопробег «Дорога к храму». Он посвящен 33-му возрождению Выксунского Иверского женского монастыря. Маршрут велопробега – Нижний Новгород, Богородск, Ворсма, Павлово, Вача, Муром, Навашино, Туртапка, Выкса. Общая протяженность маршрута велопробега составит 450 километров, протяженность велосипедного пути – 250 километров. Участники велопробега посетят святыни Нижегородской митрополии и Муромской епархии. Велоколонна на всем пути будет сопровождать транспорт организаторов. Ночевки будут организованы в оборудованных спальных помещениях. После финиша в Выксе участники вернутся в Нижний Новгород на автобусах. Принять участие в велопробеге приглашаются молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Участие бесплатное. Количество участников велопробега – 50 человек. С подробной информацией и условиями регистрации можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. 22 августа на территории храма в честь Преображения Господня, расположенного в селе Кадница Кстовского района, состоится фестиваль колокольного звона «Кадницкий благовест. Праздник Спаса». Он приурочен к отмечаемому 19 августа Русской Православной Церковью 20-му празднику Преображения Господня, именуемому в народе Яблочным Спасом. В рамках фестиваля с 10 до 20 до 11 часов будут проводиться художественные мастер-классы, а всех желающих организаторы пригласят на чаепитие с яблочными пирогами. Затем начнутся выступления творческих коллективов и звонарей. Пройдет мастер-класс колокольного звона. Гостям праздника организаторы расскажут об основных вехах истории храма в честь Преображения Господня. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 22 градуса, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 75%, ветер юго-западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи. В студии люди, чьи истории вдохновляют. Священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела. Исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Взгляд патриарха.

0: охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
1: Мысли на каждый день года. У церкви нет иной цели. Задача церкви одна и та же на протяжении тысячелетий. И верим, что она сохранится неизменной до скончания века. Церковь призвана продолжать служение Господа и Иисуса Христа, свидетельствовать о божественной истине, вести людей ко спасению. И другой цели у церкви нет. Все остальное, что мы делаем, социальная работа, участие в политическом диалоге, работа с информацией и в сфере массовой информации, осуществляется церковью лишь настолько, насколько оно служит делу человеческого спасения. Выступление на встрече с участниками 6-го фестиваля «Вера и Слово» 24 сентября 2014 года.

0: Монастырская летопись. Спасо-Преображенский мужской монастырь.
1: Спасо-Преображенский мужской монастырь Арзамаса основан в середине XVI века. В 1578 году государь Иван Грозный отписал город Арзамас в удел своему сыну Феодору. Он был набожен и много времени уделял устроению монастырской жизни. К этому времени обитель имела две церкви, 16 келий и 20 человек братии. Все строения Спасо-Преображенского монастыря были деревянными. В XVII веке обитель развивалась и богатела. Взамен деревянных возводились каменные храмы и хозяйственные здания. Именно после появления монастыря началось распространение христианства в Арзамасском крае.
2: В 20-е годы прошлого столетия Спасо-Преображенский мужской монастырь был закрыт. После этого в нем располагалась швейная фабрика, а затем, вплоть до наших дней, филиал Государственного архива Нижегородской области. Постепенное возрождение обители началось в начале 2000-х, когда монастырю был передан Благовещенский храм. До революции он являлся приходским. Весной 2005 года Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение об открытии Арзамасского монастыря. Первую после советского периода литургию здесь совершили в 2004 году на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Летом 2014 года состоялось первое богослужение и в Рождественском храме обители. А через год была совершена первая божественная литургия в Спасо-Преображенском соборе. Именно тогда, летом 2015 года, архив окончательно переехал в другое место. Первым наместником возрождаемой обители стал игумен Паисий. При нем развернулись реставрационные работы в Благовещенском храме. Восстановлен внешний вид, оштукатурен и покрашен фасад, возведена колокольня, позолочены купола, расписан нижний храм трех святителей. Также была отреставрирована часовня Спаса Нерукотворного и начались работы по восстановлению Рождественского храма. Весной 2016 года исполняющим обязанности наместника монастыря назначили архимандрита Тихона Затекина. При нем восстановление Арзамасской обители продолжилось. Были отремонтированы кровля и фасад Спасо-Преображенского собора, храм Рождества Пресвятой Богородицы возвели под крышу. Также провели ремонт братского корпуса и начали воссоздание разрушенной монастырской колокольни. В начале 2019 года на должность исполняющего обязанности наместника Спасо-Преображенского монастыря был назначен игумен Феодосий Кокуркин. До этого на протяжении нескольких лет он трудился экономом обители под руководством архимандрита Тихона. Восстановительные работы продолжились. Рождественский храм обители украсили купола, завершилось возведение колокольни и части монастырских стен. 19 июня 2022 года митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил поставление игумена Феодосия в настоятеля Спасского монастыря. 18 августа 2022 года, в канун 210-го праздника Преображения Господня, в Арзамасе состоялась торжественная встреча старинной иконы «Спас Нерукотворный». Святой образ был отреставрирован специально для Спасо-Преображенского мужского монастыря. С пением тропаря и величания Спасителю икону перенесли в Преображенский собор обители для постоянного пребывания. Икона «Спас Нерукотворный» датируется XVIII веком. Из-за плохого состояния грунта и авторского слоя на реставрацию святого образа ушло 8 месяцев. Работы велись специалистами епархиальных мастерских.
0: Монастырская летопись.

0: начале было слово.
1: В поте лица.
2: Человек должен трудиться, работать в поте лица, кто бы он ни был. И в этом одном заключается смысл, цель его жизни, его счастья, его восторги.
1: Устами героини чеховской пьесы «Три сестры» Ирины Прозоровой говорит автор.
2: На этот раз съезд у Крупковского был громадный. Трое городовых работали в поте лица перед его домом, тщетно стараясь восстановить порядок, беспрестанно нарушаемый подъезжающими каретами.
1: Читаем мы в повести Куприна «В потьмах». Выражение «в поте лица» употребляется в значении «добросовестно», «усердно», прилагая все силы, с великим напряжением, тяжким трудом добывать хлеб. Образ восходит к библейскому преданию, когда Бог, изгоняя за грехопадение Адама из рая, так определил его грядущую судьбу. «В поте лица твоего будешь добывать хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят».
0: В начале было слово.

0: годы студенческие.
1: Протоиерей Евгений Худин – выпускник Нижегородской консерватории имени Глинки. Он начал учебу в 1993 году. На вступительных испытаниях он исполнял партию «Фигаро» из одноименной оперы Моцарта.
2: На прослушивании перед вступительными экзаменами, исполняя партию «Фигаро», я активно жестикулировал, маршировал на сцене, даже гримасничал, чем, наверное, изрядно повеселил конкурсную комиссию. Один из опытных педагогов по окончании прослушивания подошел и дал мне несколько советов. И уже на вступительных экзаменах я так активно руками не размахивал. После чего Андрей Михайлович подошел ко мне и спросил: «Евгений, вот на прослушивании вы буквально взлетали над сценой от взмахов своих рук. А на вступительных экзаменах вы этого не сделали. Почему?» Я говорю: «Андрей Михайлович, я сердечно благодарю вас. Один из членов конкурсной комиссии сказал, что певец должен выражать свою эмоциональность, прежде всего, голосом, а не активными телодвижениями. Я принял этот совет». Первые впечатления, которые сохранились до сих пор, это высокий профессионализм преподавателей и их преданность своему делу. С какой любовью, вниманием, заботой, ну и строгостью, когда это было необходимо, они общались с нами, молодыми студентами. С каким терпением они подходили к нашему образованию. Я говорю не только о педагогах специальностей, но и о педагогах общемузыкальных предметов. Мировая художественная культура, музыкальная литература, музыкальная литература зарубежных стран, теория музыки. На первый курс я поступил в класс Муковникова Владимира Ивановича. К сожалению, он в нашей консерватории проработал недолго, всего лишь один год. Продолжил свое обучение в классе заслуженного артиста Российской Федерации Суханова Дмитрия Александровича. А заканчивал консерваторию уже в классе Седова Андрея Михайловича, великолепного преподавателя, замечательного певца. На вступительных экзаменах я исполнял партию «Фигаро» из одноименной оперы Моцарта.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

Музыка непременно должна быть оптимистичной. В ней должна быть радость, надежда и свет. Это убеждение композитор Рейнгольд Глиер пронес через всю жизнь. Передавать свои мрачные настроения в музыке считаю преступлением. Жизнь большей части людей слишком тяжела сама по себе. А если еще искусство станет отравлять эти минуты, которые человечество посвящает отдыху, то оно потеряет тот смысл и ту высокую цель, которую оно одно может достигнуть. Поэтому исследователи творчества композитора подчеркивают, что и к музыке его прежде всего применим эпитет «светлая». Светлая музыка на фоне тяжелейших жизненных и душевных переживаний. Первый струнный квартет писался именно при таких обстоятельствах. Но мы не чувствуем ни боли, ни горя композитора. Как замечал сам Глиер, главное здесь – связь с русской народной песенностью. Квартет посвящен консерваторскому товарищу и другу, впоследствии выдающемуся дирижеру и общественному деятелю Константину Сараджеву.

1900 году Глер окончил Московскую консерваторию золотой медалью. Имя его было высечено на мраморной доске, висящей у входа в малый зал консерватории, на которой уже блистали имена великих – Танеева, Рахманинова, Скрябина. Сразу же началась активная педагогическая деятельность Глера. Он вел класс гармонии и энциклопедии в музыкальной школе сестер Гнесиных, готовил к поступлению в консерваторию Сергея Прокофьева, занимался с Мисковским. И писал музыку в самых разных жанрах. Но первое большое оркестровое сочинение написано Глером еще в консерваторские годы – симфония ми-бемоль-мажор. Как подчеркивают музыковеды, произведение значительное и поражающее сложностью техники. Симфония состоит из четырех частей, предназначена для Большого симфонического оркестра и посвящена Сафонову, который был ее первым исполнителем. Сочинение в русском духе, очевиден ее песенный характер. Перед нами возникают картины природы, ее красота, простор и воздух. Ощущается радость человека, живущего в гармонии с природой. В приемах развития тематического материала, в использовании оркестровых красок очевидна родственная близость к творчеству Бородина, Чайковского, Римского-Корсакова. Сам композитор этого и не отрицал.

1913 году известный московский музыкант Рейнгольд Глиер был приглашен профессором класса композиции в Киевскую консерваторию. Позднее стал ее директором. Под его руководством получили образование многие известные украинские композиторы. В преподавательской работе Глиер привлекал выдающихся музыкантов. Помимо, собственно, преподавания, он дирижировал студенческим оркестром, руководил оперным, оркестровым, камерными классами, устраивал в Киеве гастроли многих замечательных исполнителей и композиторов, в том числе Хейфица, Рахманинова, Прокофьева, Гречанинова. Одно из самых значительных сочинений Глиера начала века – Третья симфония Илья Муромец, «Былинная». Последняя русская классическая программная симфония, хронологически завершившая богатырскую линию развития русской классики. И вместе с тем, как замечали позднее советские критики, она наметила путь развития эпического жанра в многонациональной советской музыке. Не случайно именно за это произведение Глиер был удостоен премии имени Глинки. Известный американский музыкант, дирижер Леопольд Стаковский, заметил однажды: «Я думаю, что этой симфонией вы создали памятник славянской культуре, музыку, которая выражает силу русского народа».

0: Пространство музыки.
1: В эфире радио «Образ».

Древняя Иверия. Девятидневная паломническая поездка в Грузию в компании паломнического центра Нижегородской епархии – очень желанное событие для нижегородцев. Грузинская православная церковь – одна из древнейших христианских церквей мира. И там находится немало значимых святых мест, куда тянется душа. Начинается поездка с Москвы. Затем путь в аэропорт и перелет на самолете по рейсу Москва-Тбилиси. Проживание организовано в соседнем городе Мцхета. Он находится от Тбилиси буквально в нескольких километрах. Грузинский город Мцхета очень древний, основан еще в V веке до нашей эры. Обзорная экскурсия по Тбилиси очень увлекательная. Паломники увидят скалу Матехи. Она находится в историческом центре города, и на ней располагается храм Успения Пресвятой Богородицы. Там есть древнее захоронение первой грузинской мученицы Шушаник, царицы Иранской. Это относится к V веку. Паломники обязательно посещают Сиони. Это главный храм Тбилиси, который назван в честь Сионской горы в Иерусалиме. Главная святыня собора – крест равноапостольной Нины Грузинской и глава апостола Фомы, одного из учеников Иисуса Христа, которая после падения Константинополя была перенесена в Грузию в собор Сиони. Святыня находится с правой стороны от иконостаса. Следующий храм, который можно посетить, это храм Анчисхати. Это уже VI век. Храм назван так по имени Анчисхатской иконы Спасителя. Сейчас она хранится в музее. И в тот же день еще одно важное событие. Паломники знакомятся с собором Святой Троицы. Храм этот стал духовным центром страны. Икона «Надежда Грузии», на которой изображены вместе грузинские святые, словно вся история национальной святости, собранная в одном образе. Впечатлений от второго дня паломнической поездки уже много, но день между тем подходит к концу, а вот утром следующего дня – новые впечатления. Паломники попадают на Святую Гору. Монастырский комплекс Давида. Правильно это называется Давидо-Гориджийский монастырский комплекс или Давид-Гориджа. Комплекс грузинских пещерных монастырей и главный религиозный центр Восточной Грузии VI века. Расположен он в 60 километрах к юго-востоку от Тбилиси, на грузинско-азербайджанской границе. Комплекс простирается на 25 километров вдоль склонов полупустынного Гориджийского кряжа. В небольшой пещерной церкви святого Давида Гориджийского когда-то жил один из 13 ассирийских отцов, который принес монашество в Грузию. В пещере бьет источник слезы Давида, вода которого считается целебной. В пантеоне у церкви похоронены величайшие сыны и дочери Грузии. Это писатели, поэты, художники, общественные деятели. Отдельного внимания достоин храм святого благоверного князя Александра Невского. В церкви святого Александра Невского хранятся частицы мощей Марии Магдалины, святой Нины, святителя Николая, преподобного Шиомгвимского, одного из сирийских отцов. В центре храма находятся мощи святого благоверного князя Александра Невского. Здесь можно поклониться могилам схиархимандрита Виталия Сидоренко и митрополита Зиновия. Но вот и этот день паломнической поездки практически завершен. Паломники отдыхают, ведь завтра много дел. Давид-Гориджийская лавра. Это десятки высеченных в скале монастырей. Лавра Давида, монастырь Тетри-Удабна, Додорка и другие, с кельями, церквями, трапезными. Затем вы побываете в монастыре Святой Нино в Бодбе. Это действующий женский монастырь с панорамным видом на Алазанскую долину. Мощи Святой Нины покоятся в кафедральном соборе IX века под спудом, то есть в земле. По желанию можно побывать и на источнике Святой Нины. Заканчивается четвертый день пребывания знакомством с Сигнахи. Это город-крепость XVIII века, построенная царем Ираклием II для защиты от набегов. Одна из немногих полностью сохранившихся крепостей в Грузии с непрерывной стеной и башнями. Паломники видят перед собой такой живописный маленький городок на горе с мощенными улочками, домиками с черепичными крышами и балкончиками, увитыми виноградом. А вот пятый день будет посвящен Марткопе. Так называется монастырь святого Антония Марткопского, который расположен в 80 километрах к востоку от Тбилиси и стоит на высоте около 1400 метров над уровнем моря. Монастырь был основан в VI веке.
около 550 года, святым Антонием. Святой Антоний принес с собой одну из величайших святынь, нерукотворную икону Спасителя из Эдессы. Сейчас в монастыре есть чтимый список. Практически в финале дня паломники с удовольствием совершают подъем на башню святого Антония. И вот смена локации – это переезд в Борджоми. Там располагается монастырь святого Георгия и Читахеви. Его еще называют «Зеленый монастырь». Обитель находится в красивейшем месте Борджомского ущелья. Для тех, кто не знает, курорт Борджоми расположен в юго-восточной части Грузии на высоте 850 метров над уровнем моря. Окружен горными массивами, покрытыми хвойными и широколиственными лесами. Курорт известен своей лечебной минеральной водой. Ну а еще паломникам предстоит побывать в этот день в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Ликани. На следующий день, уже седьмой по счету, паломники попадают на божественную литургию в монастыре Жвари, Креста Господня. Это обитель IV века. Она находится на слиянии рек Арагви и Куры. Можно будет побывать в храме Святиц Хавели во имя 12 апостолов. Это патриарший храм Грузинской Православной Церкви в Мцхете, который в течение тысячи лет был главным храмом всей Грузии. Там под спудом хранятся хитон Господа и милость пророка Илии. Также в этот день запланировано посещение еще двух монастырей. Это женский монастырь Сам-Тавро, IV век, который построен на месте подвигов святой Нины. Монастырь хранит святыни, например, ежедневник святой Нины, икону Божией Матери Иверская, мощи архимандрита Гавриила Ургибадзе. И последняя точка – это Шиомгвинский пещерный монастырь VI века. Основан он одним из сирийских отцов, святым Шио, который подвязался в земляном колодце более 15 лет. В завершении этой паломнической поездки путешественникам дается один полный свободный день, а после назад – в путь в Москву и Нижний Новгород. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях,

Ирина Сидорова, Ольга Наумова. Наш Нижний Новгород. Глава 16. Максим Горький. С 1932 по 1990 год наш город носил имя Максима Горького, а жители города назывались горьковчанами. Горький – это псевдоним. Настоящее имя писателя – Алексей Максимович Пешков. Родился он 28 марта 1868 года в Нижнем Новгороде, в усадьбе своего деда на Ковалихинской улице. В нашем городе прошли детство и юность Горького. Здесь к нему пришла всероссийская слава. Далее его жизнь сложилась так, что он долго не был в родном городе и побывал в нем уже после больших революционных перемен. Горький много занимался благотворительностью, а организованные им елки для детей оставили поистине легендарный след. Горьковская елка. Уже несколько дней в квартире Пешковых на Канатной улице, ныне улица Короленко, царит ужасный кавардак. Комнаты завалены кусками бумазей и всевозможных ситцев, связками детских валенок и башмаков, яркими мешочками. В углах стоят ящики с конфетами, пряниками, мешки с орехами. В комнате Екатерины Павловны непрерывно стрекочут три швейные машинки. На них женщины шьют детские рубашки, платья, штаны. На большом обеденном столе раскраивают ткани. Во всех комнатах большой квартиры снуют люди, большей частью незнакомые, которые, однако, почему-то остаются то обедать, то пить чай. Поэтому ведерный самовар подогревается то и дело. Все это затеяно по поводу устройства елки для детей городской бедноты. И все это потому, что Алексей Максимович Пешков, теперь известный писатель Максим Горький, не может заниматься только литературной работой. У него масса всяких обязанностей, он непременный член многочисленных обществ, он весь в делах на пользу народного просвещения.

0: Вокруг квартиры Пешковых всегда вьется народ, а нижегородские жандармы доносят по начальству. Все, что есть только революционного в Нижнем, дышит и живет только Горьким. И хотя Алексей Максимович знал, что полиция следит за ним неотступно, он выискивал всякие законные и незаконные пути, чтобы любому общественному делу придать революционный смысл. Так и с елкой. В зале городской управы на Большой Покровской украсили елку, приготовили подарки. В этом празднике было много искреннего веселья, но много и горечи. Что 500 детей, если в городе их тысячи? Теперь затеяли елку на 1000 с лишним детей. Решили устроить ее в помещении военного манежа в Кремле. Были приглашены музыканты. Привезено из Семеновских лесов огромное дерево, которое обвили гирляндами электрических лампочек. Электрических, хотя город освещался в основном керосином. Сегодня, можно сказать, приготовления закончены. И теперь к дому Пешковых то и дело подъезжают извозчики. Сани нагружают тюками с одеждой и обувью, мешками, ящиками. Все это отвозится в Кремль. А сколько было хлопот, прежде чем все эти вещи были закуплены, сшиты, разложены, сосчитаны. Сначала нужно было достать средства. Сам Алексей Максимович не жалел денег. Он теперь мог считать себя обеспеченным человеком. Его книги стали приносить солидные гонорары. Конечно, они уходили на семью, на квартиру, на покупку книг, приемы бесчисленных посетителей. Но и на разные общественные нужды Алексей Максимович не скупился. На устройство бесплатного катка для бедняцких детей, на организацию концертов и лекций, на затеянное уже давно строительство народного дома, на литературу для общественных библиотек, а главное, на революционную работу. И поэтому у Пешковых никогда не было денег. Но тем не менее было решено, елка должна состояться. 7 ноября 1900 года горожане, открыв газету «Нижегородский листок», наткнулись на призыв: «Вносите средства на елку для детей самых обездоленных, для детей окраин». Из Нижнего в Москву Станиславскому летит просьба: «Посодействуйте, чем возможно, все берем, даже деньги, коленкор, ситец, бумазею, сапоги, рукавицы, шапки, все». И другая, писателю Телешову: «Прошу, молю, кричу, помогите оборванным, голодным детям, жителям трущоб». И еще издателю Пятницкому: «Нужно иметь 1500 фунтов гостинцев, 1000 штанов, 1000 рубах, 1000 сапог валенных». В Нижний, на Канатную, в дом Лемке, где снимали квартиру Пешковы, стали приходить денежные переводы, посылки. Приносили и так, то деньги, то поношенные детские вещи, игрушки. Потом надо было обойти нижегородские окраины и отыскать самых бедных, самых обездоленных ребятишек от 6 до 12 лет, переписать их и вручить приглашение на елку. Тут пришла на помощь революционная молодежь. Представилась возможность заглянуть в сотни самых темных и неблагополучных городских закоулков, изучить самое дно нижегородской жизни и при этом не вызвать подозрений полиции, так как разрешение властей на этот обход было уже получено. Город разделили на участки, и по каждому участку ходила группа переписчиков. Алексей Максимович взял на себя кварталы в нижней части города. Здесь, где ютилась городская голодьба, грузчики, матросы, пропойцы-босяки, он давно присмотрел типы для своих произведений. Здесь он видел и детей, которых нужда загнала в сырые подвалы, ночлежные дома. Вместе с революционеркой Ниной Александровной Рукавишниковой Алексей Максимович пешком через Кремль отправился на Нижний базар. Их приход переполошил всех мальчишек, которые катались на ледянках по Ивановскому съезду. «Дяденька, ты пришел на елку записывать?» Видимо, молва о готовящейся елке уже проникла сюда. «Меня запиши, и меня, и меня!» Мальчишки так и шли гурьбой за высоким, усатым, с добрыми синими глазами дядькой. Они громко гомонили, деловито вели в свои углы, называемые квартирами. Наступил, наконец, день 4 января. С утра Алексей Максимович, заперся в своем кабинете, и просил дать ему возможность поработать. Но к 12 часам не выдержал, вышел в столовую и включился в последние приготовления. А как стало темнеть, поехал в Кремль, чтобы самому удостовериться, все ли сделано как надо. В синих зимних сумерках он увидел огромную толпу ребят перед зданием манежа. Они пришли, хотя до начала елки было еще не менее часа. Они ждали, боясь пропустить момент, когда откроют широкие двери. И теперь зябли на морозе и студеном ветру, постукивали ногами, прыгали, тузили друг друга, чтобы разогреться. Пришлось пускать их раньше срока. Они моментально заполнили все помещение, проникли во все уголки, но вели себя степенно, молчаливо, видимо, боясь, чтобы не прогнали. Особенно привлекали их столы, расставленные вдоль стен, где в плетеных корзинах лежали горы калачей и стояли стаканы для чая. Ровно в 6 часов елка вспыхнула разноцветными лампочками, вызвав у ребят восторженный крик. Заиграл оркестр, веселье началось. Худощавая фигура Алексея Максимовича появлялась то тут, то там. Он сам вставал в хоровод и пел песни. За ним неотступно ходили его ребята с Нижнего базара, и флажок, который принадлежал этой группе, был ярко-красного цвета. Ребята то и дело теребили его вопросами. «Дяденька Алексей, а гостинцев всем дадут? А калачей-то, слышь, на всех не хватит?» Алексей Максимович смеялся, успокаивал, говорил, что калачами обнесут даже тех, кто не попал на елку и остался у дверей. Сам он зорко наблюдал, чтобы всем было весело, чтобы никто не был обижен. Из-за плеч мальчишек, разбиравших гостинцы, он увидел застиранный серый платок и круглые черные глаза с непролитыми слезами. Что такое? Он извлек из толпы маленькое жиденькое существо со следами золотухи и мокрым простуженным носиком. «Ты кто же такая?» «Лизонька Соловьева», — сказала охотно девочка, почувствовав поддержку. «Ты с какой улицы?» «Со Студеной». «Это ты там живешь вдвоем с сестрой?» Девочка кивнула головой. На днях Алексею Максимовичу рассказывали, что на углу Студеной и Напольно-Монастырской, ныне улица Белинского, в низком угарном мезонине деревянного дома переписчики обнаружили двух девочек, которые жили совсем одни. Старшей было лет 14, второй – не более 6. Их спросили, где же ваши родители? Старшая, потупившись, молчала. А младшая, лежащая на кровати среди каких-то лохмотьев, охотно объяснила. «Мама умерла, чахоткой, мы с Ниной вдвоем живем, она чулки вяжет. Только никак не наработает много денег, у нас все время есть нечего». «Может, устроить сестренку в приют?» – спросили старшую. Не поднимая головы, она упрямо сказала. «Нет уж, я сама ее выращу». «Но тебе же трудно одной. Все равно, я маме обещала». Когда девочкам сказали, что принесли билеты на елку и на гостинцы, старшая снова запротестовала. «Мы не нищие, я сама куплю ей гостиниц к празднику». Билет все-таки оставили. Значит, Нина привела сестренку. Алексей Максимович подвел девочку к столу, дал сладкого чаю и мягкий калач. Она повеселела, платок сбился с ее головы, открыв смышленую мордочку и ворох темных кудрей. Она прыгала вместе с другими ребятами, крепко прижимая к себе мешочек с гостинцами и сверток с розовым сатиновым платьем и новыми валенками. Алексей Максимович смотрел на нее, на других ребятишек, и не раз смахивал с глаз непрошенные слезы. Дети были бедные, хилые, плохо одетые. Даже радость их была какая-то ненастоящая, словно веселились старички и старушки, много горького повидавшие на свете. Алексей Максимович ясно понимал, что для них сегодняшний вечер – только минутная радость. Разве она изменит их жизнь? Сколько их потом унесут в могилу скарлатина, дифтерит, тиф? А если они и вырастут, что ждет их? Будут пьяницы или воры, как их родители, или вьючной скотиной, работающей от темна и до темна. Бедствие народное огромно. Тысячи людей богатого Нижнего Новгорода живут хуже скотины. Об этом и думал Алексей Максимович, возвращаясь домой после того, как кончилась елка, разошлись дети и погасли праздничные огни. Еще 3 раза устраивались в Нижнем такие елки при участии Горького. и дети, побывавшие на горьковских елках, всю жизнь помнили это. Потом, в советские годы, Алексей Максимович встречал людей, которые говорили ему: «А я ведь у вас на елке был».
1: «Когда? Где?»
0: «В Нижнем, в Манеже, в 901-м, в 902-м, в 903-м».
2: Единственный в России музей, основанный на автобиографическом произведении «Домик Каширина» по повести Алексея Максимовича Горького «Детство». Этот дом на Почтовом, бывшем Успенском съезде, принадлежал деду писателя, нижегородскому мещанину, владельцу нескольких мастерских по окраске материй и старшине красильного цеха Каширину. 1 января 1938 года в доме был открыт музей – филиал Государственного музея Горького.
3: В добрый час. Вместе с «Радио Образ».

0: Пора читать.
1: Священник Александр Дьяченко. Встречи и расставания. О людях и времени, в котором мы живем. Священник Александр Дьяченко из Владимирской области служит Богу и людям. И множество самых разных судеб проходит через его жизнь. Каждый человек приходит к нему со своей радостью и бедой, каждый со своей историей, уникальной и поучительной. И каждому сельский батюшка находит место в своем сердце. Вот так и рождаются его книги. Из встреч, расставаний и сердечных тайн, из размышлений и наблюдений автора, из сплетения промысла Божия и человеческих судеб. Книга «Встречи, расставания. О людях и времени, в котором мы живем», которая вышла в издательстве «Никея» в 2025 году, написана самой жизнью. Теплые и светлые рассказы отца Александра мотивируют и вдохновляют, утешают и дают силы. Многие истории тесно связаны с таинствами и церковными обрядами – крещением, венчанием, соборованием, отпеванием, освящением квартиры или молебном. Совершая таинство, батюшка вспоминает, когда и как появились герои рассказа в храме, с чем пришли в церковь, с бедой или радостью. Эти воспоминания влекут за собой волшебную связь событий, судеб, тайн человеческого сердца, мыслей автора и его наблюдений. Все в жизни оказывается не случайно, а любая встреча, поступок или сказанное когда-то слово обязательно откликнутся в душе человека. Осмысливая эти истории, читатель открывает для себя мир своей души, своих поступков, задумывается о многом содеянном им самим. Порой становится грустно, порой проскальзывает улыбка на устах.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Поговорим о наболевшем на «Радиообраз».
2: Добрый день, дорогие братья и сестры, это «Радиообраз», программа о наболевшем. В студии игумен Олег Осипов. Напоминаю вам телефоны прямого эфира. Непосредственно у нас в редакции для тех, кто хочет просто вот так вот поговорить во всеуслышание. Номер 246-73-88. 246-73-88. 73-88. Так что звоните, пожалуйста, вам ответит редактор и потом подключит вас к эфиру. А для тех, кто готов воспользоваться мессенджером Макс и прислать нам письменное сообщение, вопрос в письменной форме, пожалуйста, воспользуйтесь номером 902-302-84-44 902-302-84-44. Впереди восьмерочку или плюс 7. Как получится, но без этого не получится никак. Вот таким вот образом можно будет с нами тут связаться. Вот планшетный компьютер тут передо мной прогрузился. Так что кто напишет мне на Макс, я, соответственно, увижу. Так что пишите, не стесняйтесь. Вот, сразу предупреждаю, сегодня у нас тут немножечко чуть-чуть экспериментальный выпуск, экспериментальный эфир. Пытаемся вывести все тут происходящее в студии в видеоформат. Как получится, не знаю, пока этот эфир закрытый, но посмотрим. Так что есть на будущее перспектива, что у кого позволяет техника, можно будет еще и наблюдать за мной, за происходящим. Вот. Может, когда-нибудь и это самое похулиганим, покажем вам нашего звукорежиссера, звукооператора. Вот. Что мы тут вдвоем с ним сидим, общаемся. Так что вот, дорогие мои, звоните, пишите, я жду от вас, так сказать, живого общения. Хотелось бы, по крайней мере. Вот, ну что ж, всех поздравляю с грядущим, уже почти что наступившим праздником Преображения Господня. Или как его в народе называют, с яблоневым спасом. Собственно, так в большинстве случаев он и закрепился у нас в народе, этот праздник, под названием «Яблоневый спас», потому что в конце божественной литургии, по окончании божественной литургии, освящают плоды нынешнего года. Вот. Но, к сожалению, для многих дальше этого и не пошло. Ну, как крайний случай, это некие такие бабушкины сказки на предмет того, что кто до преображения яблочков поел, тому в Царстве Небесном, в райском саду яблочков не дадут. Вот. Но это, как я уже сказал, это такие вот сказочки. Поэтому не стоит на это внимание обращать. Но, тем не менее, такая традиция сложилась, она существует в церкви, читается молитва соответствующая. Если где произрастает виноград, то на освящение винограда. Если винограда нет, все остальное читается молитва на начатки овощей. То есть с середины августа начинается период сбора урожая. чуть пораньше собирали мед, тут вот прозвали «Медовый спас», потом будет чуть попозже «Ореховый». Ну, как бы так. А вот посередке тут у нас получается вот этот вот яблочный или яблоневый спас. Но это, еще раз говорю, к церкви по большому счету никакого отношения не имеет. Вот. Нас же должны интересовать другие вопросы. Причем, ну, не скажу я, что для меня это было большим открытием, скажем так. Ну, понятное дело, что Преображение — это 210-й праздник, и он идет в ряду с такими праздниками, как Успение, Пресвятой Богородицы, Рождество Христово и так далее. Но, тем не менее, такой интересный факт открылся мне, что действительно, вот как, допустим, говорят, что Пушкин в литературе «наше все», хоть он «Войну и мир» не написал, но тем не менее Пушкин «наше все», также и вот праздник Преображения в церкви – это практически тоже «наше все». В нем сокрыто, или точнее сказать, открыто столько всего, что касается именно духовной жизни и понимания христианства, что на самом деле диву даешься, и достаточно там приоткрыть, почитать святых отцов, что они по этому пишут. Ну, если волосы на голове там не начинают шевелиться, ну, по крайней мере, дышать начинаешь точно неровно. Очень такой момент интересный. Для нас что? Ну, пришли там три апостола со Спасителем на гору, ну и там вот это вот преображение произошло. Для многих вот, и не более того, то есть то, что вот из Евангелия услышали, вот, а святые отцы, они, понятное дело, смотрели в корень, смотрели вглубь. И там этот праздник ставит перед внимательным читателем, я бы даже сказал, созерцателем этого происшествия очень много вопросов. И очень много всего интересного открывает. Ну, для тех, кто действительно ищет истину, ищет смысл христианской жизни. Вот. А у нас тут первый вопрос пришел по поводу как раз Преображения. Как апостолы узнали, что со Христом беседовали Илия и Моисей? Михаил спрашивает. Так, что ж, давайте немножечко мы подождем с ответом на этот вопрос. Я на него обязательно отвечу, когда до этого момента мы с вами доберемся. Ну что ж, давайте рассуждать, чтобы завтра, ну, скажем так, на службе не стоять пеньками. А все-таки для нас, чтобы этот праздник был не просто яблоневым спасом, а действительно преображением Господним. Не успел. Первый звоночек в студию. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Отец Олег, здравствуйте. Раб Божий Яков.
2: Спаси Господи. Слушаем вас внимательно.
3: У меня к вам такой вопрос. Вот уже много раз вы говорили о том, что не надо бояться никаких там штрих-кодов, ИНН, биометрии и вот этих всех нововведений, что это все не грозит христианам. А те люди, которые все-таки считают, что это грозит христианам, что это приближает царство Антихриста, одним из своих аргументов, вот недавно мне попалось интервью с Паисием Святогорцем незадолго до его отхода в мир иной, где ему задали вот такой же вопрос, и Паисий Святогорец сказал, что людей будут подталкивать к введению, вот, к принятию вот этих вот штрих-кодов, ИНН, электронных карточек, что будут ограничены в правах те, кто не будет это принимать. И что мы видим? В Нижнем Новгороде в общественном транспорте запретили принимать наличные деньги. Только оплата карточками. Пожилые люди, вот как у меня есть родственники, не пользуются карточками. Кто-то боится, что мошенники у них украдут деньги. Кто-то не боится, что там терминал проглотит карточку и все пропадет. И значит, что же получается, что вот это как бы работает на руку тем, кто против, кто вот боится вот этих всех нововведений, считает, что это все от Антихриста.
2: Вопрос-то какой?
3: Вопрос такой, что, ну, как бы вам сказать-то еще, что ограничение, что невозможность пользоваться наличными деньгами, понуждение людей к принятию вот этих новых средств платежей, в которых есть обязательно ИНН присутствует и тому подобное, что людей действительно понуждают этим пользоваться, что без этого уже нельзя, как говорится, ни покупать, ни продавать, если нет карточки. Нельзя оплатить поездку в транспорте.
2: Ясно. Благодарю вас за вопрос. Но здесь, к сожалению, вот в контексте того, что вы спрашиваете, мы уходим категорически от вопросов духовного порядка к вопросам социального порядка и вопросам, так сказать, комфортности и удобства. Вот ведь что. То есть подталкивать могут к чему угодно. Вспомните хотя бы про первые советские паспорта, какая тогда была проблема. Некоторые бабушки, которые дожили до там, брежневских времен, которые там до тех самых пор паспорта не брали, такие монахини даже были в Дивеевском монастыре, я помню, приезжал туда, вот показывали, там они паспорт не брали. Но, к сожалению, ну, подталкивали, да, что без паспорта нельзя было ни въехать, ни проехать, ни войти, ни выйти, что нужно было фиксировать личность действительно. А куда деваться-то? Что если человек приезжает откуда-то и не весь кто, если он без паспорта, а как, на слово ему верить, что он хороший, добрый человек, а если он преступник? Как это можно проверить? Насколько он, этот человек, соответствует тому, что он говорит? Должен быть какой-то документ. Как в этой самой... В мультфильме-то про кота Матроскина-то и прочее, там, почтальон Печкин-то, у вас документов нет, я вам почту, значит, не отдам. Понимаете, вот что получается. То есть здесь вопрос не касается духовной жизни, а именно неких таких социальных вопросов, юридических. А как будем с той же недвижимостью разбираться, с теми же автомобилями и прочее, на кого их регистрировать, если этого нет? Точно так же с этими ИННами. А как вы будете с той же самой налоговой комиссии, там, инспекции, там, со всеми остальными решать вопрос, платите вы налоги или не платите, работаете вы честно в белую или там в серую или в черную. Понимаете, это вопросы другого порядка, которыми церковь не занимается. Я понимаю, что некоторым там удобно все это подвести и все в одну, как говорится, кучу замесить. Чтобы вот такой вот там винегрет, там борщ получился, непонятно чего. Но это не вопросы духовной жизни. Оплатить наличкой или оплатить картой. В конце концов, есть у нас соответствующие органы, которые должны обеспечивать, так сказать, социальную безопасность граждан Российской Федерации. И надо туда обращаться, чтобы, так сказать, губернатору пошла соответствующая бумага, что да, действительно, у нас есть слои населения, которые в силу физических обстоятельств не могут пользоваться картами пластиковыми. И, возможно, как исключение для такой группы людей, возможно, оставить вот этот вот момент оплаты наличными. Ну, не церковь же этим будет заниматься. И это не вопрос спасения души, что если она оплатит кэшем наличными, это значит спасется. А если заплатит картой, значит обязательно в ад попадет. Ну, что это за глупость? Это к вопросам спасения души вообще никакого отношения не имеет. А подталкивать будут, будут всегда и не этим, поверьте. Не ИННами. Вы посмотрите, что сейчас на сценах, вы посмотрите, что сейчас по телевизору. Про интернет я уже говорить не хочу. Что там? ИНН никак человека не развратит. Поверьте, и карточка пластиковая тоже человека не развратит. А вот всякие там зрелища, гулянки, особенно в лихую годину, когда впору плакать и молиться, а люди идут вон, Господи, прости, да простят меня все те, кто в этом участии принимал вон день города. Сколько там денег у гроба угрохано? Лучше туда вон послали. Нашим ребятам, так сказать, какую-нибудь гуманитарку на эти деньги приобрели. Вот. Вот мое такое мнение. Вот это нас подталкивает к пришествию Антихриста, а отнюдь не какие-то там цифровые коды. Никак они на душу повлиять-то не могут. Их не на душу ставят, а на бумажку. Ну, не нравится тебе эта бумажка? Ну, не бери ты ее, возьми, как говорится, порви, сожги. Но уже тогда бизнесом заниматься не сможешь, знай. Потому что так или иначе с тебя это все потребует. А то, чтобы тебе этот код присвоить, для этого твоего согласия не надо. Там просто по факту, так сказать, переписи населения. Еще с этим будем спорить. Так прекрасно знаем, что сам Господь Иисус Христос участвовал в первой переписи населения. Об этом в Евангелии сказано. Так что нам теперь во всем, как говорится, собственные тени боятся. Что, не дай бог, она попадет, наша тень, на страницу какой-нибудь открытой газеты, где там пропечатаны какие-нибудь цифры. И мы свою собственную тень, так сказать, запечатлеем нехорошими там тремя шестерками, которые хоть и не подряд идут, но в составе там какого-нибудь числа оказались. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот, будем плакать, слезы лить. А то, что, как говорится, пост не пост, гулянка, прежде всего, это нас не волнует. Это нормально. Вот о чем надо подумать. Я понимаю, что развлекаться тоже надо. Ну, давайте хотя бы время для этого выбирать. Поговорка-то недаром существует, что делу время, а потехе час. Народная эта мудрость один час потехи отвела. А мы там, смотрите, по нескольку дней. Новый год возьмите, сколько там дней гуляем. А на всякий случай рождественский пост в это время идет. Об этом не думаем. Это вот для нас норма поведения, для христиан. А вот то, что паспорт у нас с цифрами, да не приведи Господь, там еще шестерки встретятся в этом номере в паспорте. О, все. Сразу Антихрист. Не в этом Антихрист, не в цифрах, не в бумажках, а в душе у человека. Найдите хоть одно место, где Господь там говорил, что вот эту вот бумажку не берите, вот эту цифру не пишите. Нет такого слова в Священном Писании. Там о другом речь. Будьте милостивы, любите друг друга, молитесь друг за друга и так далее, и так далее. Вот о чем речь. А не о цифрах. Поэтому я не знаю, мы уже не первый раз на эту тему говорим. Поймите, пожалуйста, еще раз, до кого я еще не достучался, что не цифрами развращается душа человеческая, а образом жизни. А уж, извините, если человек был целомудренный, получил он эту бумагу с ИНН, он что, сразу во все тяжкие кинется? Думаю, нет, останется целомудренным. А если он, Господи, прости, был раздолбай и получил от ИНН, ну, он каким-то же, каким-то был, таким-то и остался. Ничего с ним не произойдет абсолютно в плане духовном. И смотрите, что страшнее для человека. Развратная жизнь во всех отношениях, я там не имею в виду там половые какие-то там конкретика там, и пьянство, и наркомания, и драки, и все на свете, и воровство, и ложь, и зависть, и все-все-все-все-все. Перечислять устанем. Вот. Вот что человека разлагает, развращает, уничтожает. А не циферки на бумажке. Поэтому, если там для кого-то это действительно камень преткновения использования пластиковых карточек в транспорте, пожалуйста, идите в приемную губернатору, пишите там коллективное письмо, собирайте подписи и пишите, что да, вот у нас есть куча народу, которые не могут этими вещами пользоваться. Сопровождать их тоже некому. А транспортом они пользоваться как-то должны. Давайте либо специальный социальный транспорт пускать для таких, где будут оплату производить наличными, которыми они умеют и готовы. Либо для них специально, вот для этой категории людей, оставим возможность платить вот такими наличными. Но это не вопрос церкви, еще раз говорю. Церковь этими социальными вещами не занимается. Церковь не для этого на земле была Господом создана, чтобы вот пластиковые карточки вводить или отменять. По мере того, как кто-то там из христиан может или не может ими пользоваться. Вот чего. Поэтому вот с этой стороны посмотрите, отсюда задумайтесь. Еще раз повторю, что к антихристовой жизни подталкивают не пластиковые карты, а совсем другое. Грехи, страсти. Вот что готовит приход антихриста. Подумайте на этот счет. Так, вот что тут у нас Евгений печатает. Скажите, пожалуйста, в двух словах про святителя Спиридона Тримифунского в Россию. Мощи привезли, говорят об этом событии. Да, читал, действительно, десницу святителя Спиридона Тримифунского привезли из Корфу, где он служил в Греции, остров Корфу, где он служил, был епископом. Вот оттуда привезли его правую руку. Вот. На самом деле, я не думал, что она у него отделенная от тела. Для меня это было на самом деле открытием. Ну, привезли, слава богу, можно пойти помолиться, приложиться. Но об этом мы уже говорили, когда вспоминали мощь Николая Чудотворца, который привозили к нам из Италии, из Бари. По большому счету разницы нет. Что так, что эдак. Кто-то любит Николая Чудотворца, кто-то любит Спиридона Тримифунского. Кто-то там к Николаю обращается, кто-то к Спиридону там вот всех привлекает. Ох, ах, он с деньгами помогает. Так, давайте все пойдем, будем денег у него просить. Разговор-то у нас с вами о чем был? Кто христианин? Тот, кто о своей душе заботится, а не тот, кто о земных благах печется. Всегда забываем, ищите прежде Царствие Божие и правды Его, а все остальное приложится вам. Вот и все. А к кому вы там пойдете, чего вы там будете просить, если это вопросы не духовного какого-то совершенствования нашего, становления духовного? Все пустое. Как Господь говорит, и язычники этого ищут. Тогда разница какая между нами и язычниками? Никакой. Поэтому что тут говорить про Спиридона? Хорош был святитель. На Первом Вселенском соборе опроверг ересь ария и доказал единство Святой Троицы на примере глины, куска. Сжал его в руке, из него потекла вода и пламя. Вот он сказал, вот так же и у Бога. Пламя — это Дух Божий, вода — это Слово Божие, а вот кусок глины — это Бог-Отец, из которого это исходит. Все это вот на глазах у людей все произошло, у него в руке вот этот вот кусок глины. Вот, так что такой был интересный святитель. Причем необразованный совершенно пастухом был, его даже изображают всегда на иконах, в чепце таком, как он пас овец, Вот он на голове вместо митры такую вот шапочку носил, когда, ну, заканчивалась служба, естественно, на службе в митре был, а потом надевал вот эту шапочку, в которой он овец пас. Всю жизнь так пастухом и остался. Только сперва вот этих таких овечек пас, потом вот людей начал пасти. Даже есть икона, где он овечку обнимает. Спиридон Тримифунский. Вот. Очень любвеобильный был человек. Принимал всех, помогал всем. Случилось там, к нему пришел человек, землепашец, что ли. Проблема случилась, лишился всего буквально там, ну, какое-то там наводнение, что ли, засуху, не знаю. Всего лишился, и просто человеку существовать было не на что. И ему нужно было немного хотя бы денег для того, чтобы что-то посеять, там посадить, чтобы потом вырастить и это самое, расплатиться с должниками и чем-то свою семью кормить. И вот Спиридон увидел в траве змею, схватил ее в руки, и она превратилась в золото. Ну вот, золотая змея стала. Ну, помните, как Моисей в свое время там кидал свой жезл, он там в змею превращался. Вот по этому же принципу. Взял змею в руки, она стала слитком золота, грубо говоря, из золота. И вот он отдал это золото этому мужику. Он пошел, продал это золото, купил все, что ему надо, ему на все хватило, посеял, пожал, расплатился, и самое главное, что он это золото потом выкупил и принес Спиридону, сказал спасибо, вот я попользовался, возвращаю то, что брал. Спиридон взял это золото, бросил на землю, оно тоже превратилось в змею и уползло. Вот так. Такие вот чудеса. А вот что мы у него просить будем? Все зависит от нас, от нашего внутреннего уклада жизни. То ли нам душу надо спасти, то ли нам дом построить надо красивый. Вот мало нам дом, в котором мы живем, нам еще вот нужно, чтобы это с золотым унитазом был дом. Вот, сразу видно, так сказать, христианина. Тоже вот на эту тему подумайте, про Спиридона. И его мощи, десницу в частности. Так, с отцом Владимиром объединиться. Ну, дело в чем, поймите, Евгений, объединяться нам с отцом Владимиром или не объединяться, это не мы решаем. У нас есть тут редакционная группа на радио, которые решают, как лучше. Это не наш произвол, что мы вот по одному, один там в понедельник, другой во вторник программу свою ведем. Если наше начальство решит, что так будет интересно, то, конечно, можно будет что-то там попробовать и вместе. Но для этого надо обращаться не ко мне и не к отцу Владимиру, а к нашему начальству, там, например, к митрополиту Георгию, что вот, мол, мы хотим послушать в эфире тут вот наших двух вещателей совокупно. Если митрополита эта идея устроит, если ему эта мысль понравится, если вы ее, конечно, так сказать, преподнесете соответствующим образом, чтобы это было не просто вот хотим послушать, а какое-то действительно там вот есть мнение такое, и вот что по этому поводу там каждый из них думает, ну или еще что-то, ну сами, на ваше усмотрение. Тогда да, если это будет интересно, то, возможно, такая форма общение будет принято, и такой эфир, возможно, будет запущен. Так что вот. Так, ну ладно, чтобы тут, я не знаю, как у нас дальше дело пойдет, дело движется, я все-таки отвечу тогда на вопрос Михаила про Илью и Моисея. Дело в том, что все происходившее в тот момент на Фаворе, в момент преображения, имело очень большую духовную, скажем так, накачку. И для того, чтобы узнать внешне Моисея и Илью, не было никакой необходимости. Это было им открыто Духом Святым, который преизобильно в тот момент пребывал на Фаворе. Естественно, на тот момент, спустя там несколько десятилетий после Рождества Христова, фотографии не существовало. Понимаете, да, но в 19 веке только по Рождестве Христовом фотографию придумали. А при жизни Моисея, уж тем более Ильи, вряд ли кто-то писал их образы, картины какие-то. Естественно, никаких данных о внешности их не сохранилось. Как они выглядели? Два старца. Понятное дело, в ветхозаветных одеждах, причем ни тот, ни другой не были первосвященниками. Они были просто пророками, то есть ходили в обычной одежде. И внешне определить, кто из них кто, вот именно внешне вот так глянуть. О, слушай, Моисей, только вчера видел, а вот он тут стоит. Там ли, о, Илья, вот вчера там на колеснице на небо подымался, я там видел, рядом стоял. Во, Илья стоит. Нет, конечно. Это было открыто Духом Божиим им, апостолам. Кто перед ними? И вопрос этот, так же, как и все остальное, он имеет такое, ну, по большому счету, риторическое значение. Мы должны отключиться от формы земного человеческого восприятия, потому что все происходившее на Фаворе имело сугубо духовный смысл. Глубочайший, как я еще раз говорю, что это один из величайших, без преувеличения, праздников христианства. Величайший, не просто двунадесятый, а где-то вот там на уровне Пасхи и Рождества Христова по своему значению. Понимаете? Поэтому преуменьшать как-то, уничижать значимость этого праздника в нашей христианской истории просто, ну, кощунственно. Вот. У нас еще кто-то дозвонился. Сейчас послушаем вопрос, попробуем ответить. И дальше про преображение продолжим. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Олег, отец Олег. В Евангелии от Матфея, глава 17, Иисус дает четкую инструкцию, как поступать, если брат согрешил против тебя. Ну, сначала обличи наедине, потом с двумя свидетелями, потом, если не поможет, то вынеси на церковный суд общины. И если община отвергла его, то согласно тексту к этому человеку нужно относиться как к язычнику или сборщику налогов. То есть исключить его из круга братского общения. Вопрос такой. Как вот этот евангельский, вот, скажем, текст работает в наши дни в отношении нерадивых врачей, равнодушных к своим пациентам в силу определенных каких-то причин, допускающих халатности и незнания ошибки, и к продажным адвокатам? Вот как это действует? Что нужно в этом случае делать? Обличать, не обличать? Но с врачами понятно, можно обратиться к другому врачу, на другой участок, или уж на худой конец пойти в платную клинику. А вот по поводу адвокатов, я сомневаюсь, чтобы эти адвокаты как-то стали просить прощения или что-то. Это не помогает. Вот научите, пожалуйста. Спасибо за ответ.
2: Благодарю вас. Здесь, опять же, надо понимать, речь идет не о каких-то, ну, что называется, проступках, о которых Господь говорит. Не о какой-то халатности, не о какой-то продажности, а о конкретных преступлениях. Почему так мы должны думать? Да потому что здесь Господь нас подводит вот к этой юридической точке, что в конце концов нужно привести с собой двух или трех свидетелей. Так вот здесь как раз мы должны усматривать, что об этом четко прописано во второзаконии, то есть в законе иудейском, что нельзя выносить какой-то вердикт о, так скажем, правомочности тех или иных действий какого-то человека, если нет двух или трех свидетелей. Потому что он четко говорит, что в присутствии двух или трех свидетелей станет всяк глагол, то есть будет признана истинность вот этого самого утверждения, что данное событие, в котором человека обвиняют, действительно произошло. И церковь здесь применяется не в смысле церковь Христова, тогда ее еще не было просто. Эта речь идет о собрании людей, о суде народном. Понимаете, у иудеев так было. Помните, как судили первомученика апостола архидиакона Стефана? Это был просто народный самосуд. А вот эту вот блудницу, которую там с камнями в руках привели к Спасителю и сказали, вот по закону Моисееву должны мы ее побить камнями, когда он сказал там, что кто из вас без греха первый брось в нее камень. Понимаете, это была форма суда. То есть здесь Господь говорит, если лично не смог разобраться, передавай дело в суд. Причем не просто потому, что тебе это не нравится, а потому, как вот есть три свидетеля, то есть есть основания утверждать, что человек поступил противозаконно. В нашем контексте это идете и пишете заявление в полицию, заявляете в суд, в прокуратуру, ну, в любые наши органы, там, в следственный комитет, ну, куда хотите, в зависимости от того, какой вопрос вы хотите решить. Вот о чем речь. Вот это так работает. Что сперва один на один, потом кого-то еще, чтобы там рядом стоял, чтобы пристыдить там при ком-то. А если уж это не помогает, все, в суд дел передаем. Пишем заяву. Так что хоть с врачом, хоть с юристом, хоть с кем угодно. Прокуратура у нас, она для всех одна по всей стране. А если уж там совсем что-то плохо, то, пожалуйста, есть Следственный комитет. Пожалуйста. Вот так это работает. Что тогда, что сейчас, просто слова другие мы употребляем, по-разному называем эти инстанции. Но работает все так же. Пожалуйста, никаких проблем. Так, ну что ж, продолжаем. Если я, конечно, ответил на вопрос про преображение. И вот этот вопрос одного, двух или трех нас подводит еще к одному интересному моменту в явлении вот этого преображения Господня. Про то, что он там преобразился, засветился и прочее, это все хорошо, это вы все в Евангелии услышите. А вот почему он трех апостолов взял с собой? Ни четырех, ни пять, ни двух. Вот, ответ на этот вопрос я вам уже дал. То есть это отсыл Спасителя к закону иудейскому, что три человека должны были в свое время, он же им запретил, когда они с горы спускались, запретил им говорить, что они видели, вот про это видение. Так вот, именно три свидетеля, видевшие одновременно одно и то же, и могли истинно засвидетельствовать факт преображения Господа. Ни два, ни один. Ну, то, что там ни пять, ни десять, ни все, это другой вопрос. Но про трех это вот так. Следующий момент, на который указывают святые отцы, почему трех он взял с собой апостолов, по числу главных христианских добродетелей – веры, надежды и любви. Символом веры был апостол Петр в этой команде. И он первый, когда Господь задает ученикам вопрос, за кого меня принимают люди, он первый, как говорится, там тельняшку рванул,

0: Иаков, то это мое достижение.
1: Принадлежавший его дяде. Глинка играл там на скрипке и на флейте. Кстати, первым его учителем музыки был смоленский крепостной скрипач.

0: «Добрая песня» на радио «Образ».
1: Всего вам доброго!

0: Малая Родина.
1: На севере Нижегородской области находится город Урень. Он расположен на правом возвышенном берегу реки Усты, левого притока реки Ветлуги. Возникновение Уреня как села относится к началу XVIII века. В то время государство было заинтересовано, чтобы земли за Волгой заселялись и давали доход. Переселенцам предоставляли льготы, и за Волгу устремились те, кто хотел вольготно жить и веровать по-старому. На эти земли, в Прикерженье, Заветлужье и на болотистые берега Усты двинулись тысячи семей раскольников. Новопоставленное село Трехсвятское, Урень тож, упоминается впервые в 1719 году. Согласно одной из версий, название Урень произошло от тюркского «курень», что значит «приют в лесу». По другой версии, Урень – название, полученное от марийцев, которые издавна жили в этом крае. Ур по-марийски – белка. Трехсвятское – название по церкви, освященной во имя трех святителей. Церковь была построена здесь еще в начале XVIII века, перестроена в камне в 1829 году. Документы первой переписи и ревизии мужского населения говорят о том, что в 1719 году в Урене проживало 168 мужских душ. Население постепенно увеличивалось за счет пришлых крестьян из разных городов и уездов, а также староверов, которые жили в кельях, по лесам, при селе Урене. Годовые сборы здесь не превышали 1 рубля с души. Вокруг возникли новые поселения – починки Никитина, Горева, Емельянова. Основным занятием уренцев было земледелие. Они соблюдали трехпольный севооборот и вели подсечное землепользование, при котором посев производился 2-3 года, а затем эта земля 15-20 лет отдыхала. Животноводство давало натуральному хозяйству продукты питания, шкуры, овчину для обуви и одежды. Многие промышляли охотой и бортничеством. Вся жизнь уренцев была связана с лесом. Он давал жилье, тепло, промысел, заработок. Дубы и сосны большой толщины рубили и сплавляли для казны, для флота. Липа давала луп и мочало, лыка и мягкую белую древесину. В 1770 году по указу Екатерины II Урень был избран местом проведения трех крупных зимних ярмарок – Никольской, Крещенской и Трехсвятской, которые проводились во время престольных праздников Николы, Крещения и Трех Святых. В 1778 году была образована Костромская губерния. На ее карте появился Варнавинский уезд, а в его составе – Уренская волость. Тогда в Урене насчитывалось 445 жителей, было две красильни и одна солотопня. Первая четверть XIX века принесла Уренской волости утрату многих свобод и вольностей. Категорически были запрещены самовольные порубки леса, самовольное переселение из деревни в деревню. Также строго-настрого

строго запрещалось расчищать кулиги под посевы. За кулижные земли взыскивали дополнительные налоги. Большинству населения своего хлеба не хватало, средства для его покупки уренцы зарабатывали в лесах. Все большее распространение получали различные промыслы. В середине XIX века появились кустарные красильни, солотопни, дегтярни, овчинные, кожевенные, валяльные и другие мастерские, в которых работали сотни батраков. Из деревни в деревню, в одиночку и артелями ходили портные, шорники, жестянщики, плотники, пильщики. В 1905 году промыслами занимались 454 двора. В 29-м году 20 века в результате территориальных реформ советской власти Урень стал административным центром вновь образованного в составе Нижегородского края Уренского района. А через 30 лет село Урень было преобразовано в поселок городского типа. С 27 декабря 1973 года Урень – город районного подчинения. История Уренского края нашла отражение в документальной и художественной литературе. Этот край был хорошо знаком писателю Павлу Мельникову-Печерскому. Всем известен его роман «В лесах», написанный на основе собранного здесь материала. Писатель чрезвычайно ярко и разносторонне знакомит читателей жизнью и бытом старообрядческих скитов. Упоминает об уреневцах и Владимир Короленко в своем рассказе «Река играет». В 1909 году в Урене побывал Михаил Пришвин. Его тоже заинтересовала жизнь старообрядцев. Проехав лесными просеками по Уренскому краю, посетив несколько селений, старых раскольничьих скитов среди непроходимых болот, Пришвин нарисовал край суровый, отгороженный от мира, а старообрядцев назвал большими детьми, лесными рыцарями. Вот такие замечательные места с удивительной историей есть в нашей Нижегородской области.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Само название «карандаш» пришло к нам с Востока и в переводе означает «черный камень» или «черный сланец». Считается, что история создания карандаша началась с XIV века. Тогда он представлял собой глинистый черносланцевый стержень, завернутый в кожу. Позднее сланец был заменен порошком из жженой кости, замешанным с растительным клеем. С XVI века в истории карандаша наметились изменения. Именно тогда для ведения записей начали использовать графит. За короткое время он стал настолько популярен, что европейские залежи черного мела отрабатывались очень быстро. Это продолжалось вплоть до открытия большого месторождения графита в Кемберленде, Англия. Тогда был издан указ, в котором запрещалось вести добычу черного мела дольше полутора месяцев в год и вывозить его за границу. Поэтому весь графит того времени в Европе имел контрабандное английское происхождение, а цены на него взлетели до небес. Сначала графит использовался в виде палочек только для рисования, а с появлением у них обертки и для письма. В трактате о минералах Конрада Геснера 1565 года находится первое описание карандаша из графита, вставленного в дерево. Первое массовое производство деревянных карандашей было организовано в Германии. Нюрнбергские производители стали применять смесь графита, серы и клея. Качество таких карандашей было хуже, чем из чистого графита, зато цена ниже.
2: Интересный факт. Корпус карандашей изготавливают из древесины кедра. Почему кедра? В конце 19 века для производства корпусов карандашей использовались старые железнодорожные шпалы. Они были изготовлены из кедра. Так что это получилось случайно. Но оказалось, что кедр идеально подходит для корпуса карандаша.
1: История карандаша претерпела кардинальные изменения в конце 18 века, когда французский изобретатель Николя Жак Конте предложил использовать для производства карандашных стержней смесь графита, сажи, глины, крахмала и воды. При этом изменение пропорций, входящих в состав глины и графита, позволяло получать грифели разной твердости. С увеличением графита стержень становился мягче и темнее, а при возрастании количества глины – тверже и светлее. В России к истории создания карандашей приложил свою руку Михаил Ломоносов. Именно он организовал производство деревянных карандашей в Архангельской губернии. Он же вывел дневную норму для одного мастера, равную 144 штукам и называемую «гросс», которая используется и в наши дни. За время истории существования карандаша постоянно совершенствовалась его оболочка. Например, чтобы он не скатывался со стола, форму его сделали шестигранной. Потом в верхний конец поместили ластик. Надеюсь, после нашей программы вы запомните, что простой карандаш только с виду,

0: Уходит тихо лето, одетое в листву, и остаются где-то во сне и наяву серебряная мушка в сетях у паука, невыпитая кружка парного молока, и ручеек стеклянный, и теплая земля, и над лесной поляной жужжание шмеля. Приходит тихо осень, одетая в туман. Она с собой приносит дожди из разных стран, и листья в желтых ворох, и аромат грибной, и сырость в темных норах. А где-то за стеной будильник до рассвета стрекочет на столе. До будущего лета, до будущего ле. Тим Собакин.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня вечером на юге региона будет малооблачная погода без осадков. Температура воздуха составит плюс 18 градусов, ветер западный 2 метра в секунду. Жителей севера области также ожидает малооблачная погода без осадков. Столбики термометров покажут плюс 15 градусов, ветер западный 2 метра в секунду. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Температура воздуха плюс 17 градусов, ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Ирина Ордынская. «Наследник». Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 19. Екатеринбург. Дом инженера Ипатьева. С 20 июня по 16 июля 1918 года.
3: Отсутствие лекарств и сытной еды мешали больным быстро выздоравливать, но время шло. Постепенно император начал изредка выходить на прогулки. Потом встал с постели доктор Боткин, ослабевший от приступа почечной колики так, что при малейшем напряжении у него начинали трястись руки и ноги. Начал приходить в себя Алексей. Вскоре он принял первую после болезни ванну. Воды в доме постоянно не хватало. Мылись теперь арестованные редко, но для больного ребенка комендант сделал исключение. Цесаревич очень гордился тем, что с трудом, больная нога по-прежнему не сгибалась, смог в ванну залезть, помылся и вылез тоже сам. Он уже и в постель ложился без посторонней помощи, долго мог стоять на ногах, за что-нибудь держась, только неподвижное колено не позволяло ему ходить. Жизнь в изоляции сблизила Алексея с поваренком. Они по-настоящему подружились. Играли вместе, когда Леня не был занят на кухне. «Неси коробку с солдатиками», — просил Алексей нового друга, с которым они были практически ровесниками, и еще поэтому легко находили общий язык. «Продолжим урок. Ты скоро выучишь мундиры всех армий. Хочешь стать офицером?» «Я», — удивился Леня и решительно покрутил головой. «Нет». «Почему?» «Я буду поваром, как Харитонов». Он миллион блюд знает, за границей учился во Франции, а мою работу одобряет, — похвастался мальчишка. — Да, он вкусно готовит, — согласился Алексей. — Только офицером быть лучше, служить России. Вот только мои погоны и награды у няни Александры остались. Мне их, конечно, жаль. Теперь ни у кого погон нет. — Это точно. Алексей, сидевший в кресле каталки у стола, продолжил выкладывать на него из коробки солдатиков, аккуратно выстраивая их в шеренги отдельно по армиям разных стран, а в них уже отделял кавалерию, пехоту, артиллерию. Показывал каждого солдата Лене, объясняя ему, какая именно эта фигурка, чем отличается форма. Интересную игру неожиданно прервал император. «Алексей, я за тобой», — взявшись за спинку кресла, покатил его к двери. «Если хочешь, можешь подождать цесаревича здесь. Мы скоро вернемся». Государь кивнул вскочившему со стула поваренку, и тот сел на место. «Разложи пока солдат. Если на столе не поместится, то на кровати», — махнул рукой в сторону коробки Алексей. Оказалось, что в комнате родителей уже собрались все взрослые и сестры. Ему сразу бросилось в глаза испуганное лицо маминой Нюты, которая сидела у ног государыни на пуфике. «Младшие дети не знают, — негромко начал император, — об одном важном для нас всех событии, но больше его скрывать нельзя». Он оглянулся на лакея Труппа, стоявшего на посту у двери, и быстро продолжил. «Мы получили два письма от офицеров, которые хотят нас освободить, и ответили им. Завтра ночью нужно быть готовыми к побегу, лечь спать одетыми. По сигналу они начнут действовать. Отсекут охрану, выведут нас из дома». «Я знала, императрица просто сияла. Государя всегда любила армия. Наверное, это 300 офицеров, о которых в Тобольске говорил отец Алексей. Они здесь, чтобы освободить нас, спасти. От царя народ не отрекся. Есть лучшие, верные люди». «Мы поедем в Крым, в Ливадию?» — спросил у отца Алексей. «Возможно», — пожал тот плечами. «Главное, что будем все вместе в России». «Я в Ливадию хочу», — умоляюще сложила ладони вместе Анастасия. «И я», — поддержала ее Мария. Прошу вас всех тему писем не обсуждать ни в доме, ни на прогулках, — приказал государь. Сами понимаете, готовиться к предстоящим событиям нужно осторожно, скрытно. Императрица распорядилась. Девочки, и ты, Нюта, подготовьте все вещи, в которых зашито сами знаете что. Именно эту одежду, корсеты, пояса наденьте завтра вечером. А какой будет сигнал, — поинтересовался Боткин. «Свисток. Сразу после него нужно собраться всем вместе в нашей с Алекс комнате. Берите с собой только самые нужные вещи, чтобы багаж каждого был не больше саквояжа». «А поваренок?» — обратился к государю Харитонов. «Скажите ему о предстоящем сами. Мы офицерам написали, что если они хотят нас спасти, пусть спасают всех. 12. И что Алексея придется нести, им тоже известно». «Ведите себя так, будто ничего не случилось», — государыня погладила по голове испуганную Нюту. «Боюсь я», — честно призналась девушка. «У охраны ружья, бомбы. А если офицеры не успеют пробиться? Охранники нас не пожалеют». «Все может случиться. Риск есть», — согласился государь. «Давайте сразу решим, что ответим на второе письмо. Откажемся или согласимся?» «Давайте согласимся, пожалуйста», — расстроился из-за сомнений взрослых Алексей. «Неужели вы не видите? Эти революционеры нас преступниками считают. Мама, скажи, отсюда нужно бежать». «Офицеры — наша единственная надежда», — нахмурилась государыня. «Но каждый должен решить сам». «Тут мы вам не имеем права приказывать», — поддержал жену государь. «Наша семья готова попробовать. А вы?» Боткин, Харитонов и труп в знак своего согласия кивнули. Нюта обреченно вздохнула. «Я как все. Разве воля их величеств не закон для нас?» «Вот и хорошо», — подвел итог государь. «Скоро прогулка», — посмотрел он на часы. «Будем выходить из комнаты по очереди, не вместе». «Простите, у меня обед», — извинился повар. «Разрешите пойти первым». За Харитоновым через минуту ушли Боткин и княжны. Потом государь покатил кресло Алексея, отказавшись от помощи лакея, который тотчас убежал на кухню. Только Нюта никуда не спешила, а прижалась лицом к юбке государыни и, словно забыв о своем прекрасном образовании, запричитала, как крестьянка. «Ой, страшно мне, матушка, злые люди вокруг! Кто нас спасет, кто пожалеет, где веры взять, что поступаешь правильно? Боюсь, всего боюсь!» «Не нужно ничего бояться. Господь решает нашу судьбу. Положиться надо на его волю». Когда император вкатил кресло с Алексеем к нему в комнату, поваренок успел разложить на столе всех солдатиков. Извиняясь, он попросил: «Прошу прощения, мне на кухню надо». «Иди», — разрешил государь, и мальчишка сразу убежал. «Помочь тебе лечь в постель», — предложил он сыну. «Не надо, с солдатиками поиграю». И Боткин обещал перед прогулкой мне почитать. «Плохо, что ты и младшие не имеете возможности учиться». Император положил подушку на стул и сел на нее. «Жилик, наверное, расстраивается. Можно будет найти его, Сига, Нагорного и других. Поехать в Крым к бабушке, к тете Оле и тете Ксении», — тихо сказал цесаревич. «Даст Бог, нам смогут помочь», — оглянулся на закрытую дверь император. «А как офицеры передали записку?» — поинтересовался Алексей. «Спрятали в пробке. Закрыли ею бутылку с молоком, которое принесли нам монахини. Мы также им ответили, положили записку в пробку пустой бутылки». Отец и сын сидели близко друг напротив друга, глаза в глаза, надолго задумавшись, каждый о своем. «Так и не говорят, где сейчас Валя и остальные наши люди», — прервал молчание император и, вздохнув, медленно продолжил. «Надеюсь, у нас все получится. Власть не стоила борьбы, но от народа я не отрекался. К тому же у России миссия особая. Мы самая большая православная страна, опора для всего православного мира», — так меня учил отец. «Если соберутся верные люди, если будет нужен России царь, это стоит жизни. И твоей тоже. Понимаешь? Ты мой наследник». начать с нуля, с верными людьми, с церковью. Это может быть выходом из смутного времени, как в самом начале династии первый должен быть незапятнанный жизнью, чистый. «Да, папа, прости», — цесаревич опустил глаза, — «что мучаю вас своей болезнью. Мне так хочется быть здоровым и помогать тебе». «Для Господа ничего невозможного нет», — перекрестился на иконы император. «Его воля над нами. Он знает. Если надо, я готов умереть. Завтра ночью все решится». «Даже если меня не станет», — государь рукой остановил пытавшегося возмутиться сына, — «ты останешься наследником. К тому же я не уверен, что юридически правомерным было мое отречение вместо тебя. А времена могут измениться. Кто знает, может быть, тебе еще придется царствовать. Или твоему сыну. Врачи говорят, что дети у тебя будут здоровыми. Мне говорил отец, а я повторяю тебе — наша страна великая, богатая. Ей всегда будут завидовать. Врагов у России много. Она выживет, если будет сильной. Я понимаю. В истории других стран были случаи реставрации монархии. Ни одна власть после кровавой революции не будет чувствовать себя законной и, по сути, легитимной никогда не станет. Поэтому тебя или твоего сына когда-нибудь могут призвать на престол. Помни, царство дает императору Господь. Только перед ним нам ответ держать. И все жертвы нам должно приносить за народ. Поэтому я всех простил. Я понимаю. Я отрекся. Пожертвовал властью, чтобы предотвратить гражданскую войну, спасти Россию. Передал брату трон и империю, чтобы остановить революцию, сохранить монархию. Теперь я никуда из России не уеду. Свой путь нужно проходить до конца, даже если у нас осталось 300 офицеров. «Папа, я только недавно понял по-настоящему, как наследник», — поднял голову Алексей. «Мне хочется сделать так, чтобы в России не было несчастных, бедных, а все были счастливы. Мне очень жалко людей». «Будем молиться», — снова перекрестился на иконы император, — «за Россию. Сейчас только Бог может ей помочь остановить братоубийство». Следующим вечером в комнате Алексея по просьбе императора остался ночевать доктор Боткин. Он устроился на кровати Нагорного и попросил цесаревича спокойно спать, пообещав разбудить его сразу, как только услышит сигнал к побегу. В душных комнатах с закрытыми окнами в одежде заснуть было трудно. Живот неприятно сдавливал пояс брюк. Расстегнутый ворот рубашки не спасал от жары. Спина быстро стала мокрой, но главное – каждый звук в доме, вокруг него или приносившийся издалека мгновенно прогонял сон. Стучало сердце, перехватывало дыхание. Звук воспринимался предвестником знака, ведь скоро мог прозвучать свисток, а за ним выстрелы. Или стрельбы не будет, а будет тишина. Чем дальше, тем мучительнее становилось ожидание. Пусть бы поскорее разрешилась эта история, наконец раздался бы свисток. Но вместо него сначала на первом этаже допоздна веселились пьяные рабочие, временами как нарочно громко, долго, с удовольствием кричавшие под гармошку то революционные песни, то частушки, в конце совсем неприличные матерные. Казалось, этот шум мог заглушить сигнал к побегу. Как тут было не волноваться? Перекрикивались часовые на улице. От скуки лаяли соседские собаки, скрипел половицами охранник, томившийся в прихожей второго этажа, и, чтобы не заснуть, ходивший взад-вперед. Алексей сначала прислушивался к дыханию доктора, боясь, что тот забудется и пропустит сигнал. Несколько раз ему казалось, что тот уснул, и он тихо шептал: «Евгений Сергеевич, вы спите?» «Не волнуйтесь, ваше высочество, я не засну. Голос Боткина был строгим. «А вам нужно отдыхать. Дорога будет трудной. Спите». Но Алексей, наоборот, пытался бороться со сном, вслушиваясь в голоса часовых под окном, пытаясь понять, о чем они говорят, но слова не удавалось разобрать. Шум на первом этаже постепенно стихал, пока разгульная ватага, устав, не замолкла окончательно. После этого каждый звук, шаги, скрип, кашель стали казаться яркими, выпуклыми, но свистка или чего-то похожего на него не было. Закрытые глаза и усталость от напряженного ожидания сделали в конце концов свое дело. Цесаревич, не выдержав борьбы со своей слабостью, уснул. Проснулся он, когда уже горели белым туманом закрашенные стекла окна, и в доме громко разговаривали проснувшиеся люди. Боткин спал. «Евгений Сергеевич!» Его возмущению не было предела. «Мы проспали!» «Нет, нет!» Измученный, взлохмаченный после бессонной ночи доктор сел на кровати. Сигнала не было. Дверь резко отворилась. На пороге вырос шатающийся от головной боли из-за похмелья комендант Авдеев. Скривившись, он осмотрел комнату через щелочки опухших век, буркнул, пересчитав заключенных. 7-8, и сразу, больше ничего не добавив, ушел. Боткин поднялся с кровати, аккуратно заправил ее, разгладив ладонями все складки покрывала. Как же так? Алексей, расстроившись, не знал, что сказать, так было обидно. Почему они не пришли? «Им могли помешать какие-то обстоятельства», — пожал плечами доктор. «Не стоит унывать. Подождем, когда они снова напишут». Однако, когда днем монахи не передали арестованным молоко, творог, яйца, то в бутылке записки не оказалось. И это вызвало еще большую растерянность. Бессонная ночь ожидания измотала всех. Императрица не находила себе места. В возбуждении не могла даже читать, только молилась. Алексей после завтрака начал засыпать. Ольга помогла ему раздеться. «Спи», — погладила его по голове. «Набирайся сил. Может быть, они придут сегодня ночью. Мама хочет, чтобы мы снова легли спать одетыми». «Боже мой!» Она вдруг задрожала, будто от холода, сцепив руки, прижала их к груди. «А если и он с этими офицерами, а охранники будут стрелять? Я так боюсь». «Не нужно», — погладил цесаревич волосы сестры. «Сделай, как мама говорит». «О чем ты?» «Она повторяет мне часто, что нам нужно положиться на волю Божью». «Да, а сама не может успокоиться. Доктор Боткин уже несколько раз ей капли давал». Последние слова сестры Алексей уже не расслышал. Стоило ему сомкнуть веки, и он оказался в Ливадии. Белый дворец в зелени парка, высвеченный солнцем, неожиданно начали засыпать лепестки цветов с деревьев из сада екатеринбургского дома инженера Ипатьева. Лепестки вьюжили, как снежинки в метель, и быстро побелили сочную крымскую зелень. Не стало видно белого дворца на фоне засыпанной вишневыми и яблочными цветами долины. От досады Алексей хотел проснуться, но упорное наваждение не отступало. Лепестки тучей полетели к морю. Беспечным чистым волнам не страшны были сыпавшиеся с берега цветочные вьюги. Но море заразилось от солнца теплом и стало слишком жарко. Даже дыхание от зноя перехватывало. Сон отступил мгновенно, как и пришел, когда в одной из соседних комнат раздался странный грохот, будто кто-то стучал по оконной раме молотком. В комнату заглянула Анастасия. «Так я и знала, что они тебя разбудят». «Что случилось?» «Представь, пришел Авдеев с двумя рабочими. Они у папы и мамы открыли окно. Все рады, теперь у них пахнет садами. Сейчас к тебе Таня придет, ее очередь». Швыбзик исчезла, хлопнув дверью. Перед обедом все засобирались на прогулку. Император все же не совсем оправился от болезни. В итоге лакей труп вынес на улицу кресло с колесами цесаревича, а повар Харитонов в это время самого Алексея. Государь покатил по дорожкам сада кресло с сыном. Доктор Боткин сел на лавочку, подставив лицо солнцу. Повар с лакеем прогуливались под деревьями, и княжны с ними. Нюты не было, она оставалась в доме с императрицей, у которой снова разболелась голова. Оказалось, что у лакея в родной Белоруссии был свой сад. Он хорошо разбирается в деревьях. Рассматривая вишни и яблони, он устроил для повара и заинтересовавшихся княжон целую лекцию по садоводству. Арестованных на прогулке сопровождали не рабочие, а солдаты из отряда внешней охраны дома, обычно дежурившие между первым и вторым заборами вокруг особняка и на улице. Коменданта во дворе не было. Император, проходя мимо пожилого солдата, с улыбкой рассматривающего великих княжон, остановился. Алексею тоже понравился добродушный на вид с хитрым прищуром стрелок. «Здравствуй, братец», — обратился к солдату государь. «Здравствуйте», — не стирая улыбки, ответил тот. «Тебе пришлось воевать?» «Не без того». «А как сейчас дела на фронте?» «После приезда в Екатеринбург арестованным газет не давали. Охрана с ними не разговаривала, письма приходили редко и только от родных, без новостей о политике. Император измучился вопросом, что происходит в России и, главное, на фронтах». «Так война теперь везде», — погрустнел солдат. «Разделился народ». «Русские с русскими по всей стране воюют». «Значит, все-таки гражданская война». Алексей увидел, как отец застыл, побледнел, а потом будто забыл и о сыне, и о солдате, оставив спинку кресла, задумавшись, пошел один по дорожке в глубину сада. Кресло брата дальше покатило Мария. Государь долго молчал и после возвращения в дом ни с кем не стал обсуждать тяжелую для него новость о том, что империя окончательно распадается, да еще через братскую кровь гражданской войны. Ночью снова все спали одетыми, а Боткин дежурил в комнате цесаревича. Сигнал ждали до рассвета, но свисток так и не прозвучал. Два следующих дня от офицеров снова не было никаких известий. На третий день утром хохотушка Анастасия расплакалась в комнате у Алексея. «Все так плохо. Куда они запропастились? Должны прийти, раз обещали. Так нечестно!» «Тише!» — Алексей, который тоже был расстроен, остановил сестру. «Охранник может услышать, и тогда нам уже никто не поможет». «Я не могу терпеть, когда меня обманывают!» «Перестань, представь, а если с ними что-то случилось?» «Прости, я понимаю, но обидно!» Лакей перенес Алексея к родителям. Благодаря открытому окну их комната стала самым приятным местом на втором этаже дома. Цесаревича положили на свободную кровать, третью в комнате. У стола в кресле расположилась Мария, она вышивала. Император сидел у зеркала, укутанный в простыню, а государыня, приготовив ножницы и расческу, собралась его стричь. «Алекс, не сомневайся», — подбадривал он жену. «Мне жарко, волосы невозможно отросли». «Мне так давно не приходилось никого стричь». Она неуверенно трогала львиную шевелюру мужа. «Как плохо без парикмахера». Но, собравшись с духом, все же начала осторожно отрезать волосы прядь за прядью, отмеряя узкой расческой их длину. «Хорошо получается», — покивал Алексей, внимательно наблюдавший за процедурой. «Я следующий». «Нет-нет», — испугалась императрица, — «пусть тебя Татьяна стрижет, у меня зрение, нужны новые очки, могу нечаянно поранить». Император остался доволен прической, поцеловал руку жены. «Спасибо, душка». Она аккуратно стряхнула простыню, по полу разлетелись отрезанные волосы. «Маша, Нюту позови, пусть уберет». Через время, когда, вернувшись, Мария снова занялась вышиванием, пришла комнатная девушка с совком и веником, а за ней Анастасия, которая с любопытством рассмотрела стрижку отца, читавшего очередную книгу. Позаглядывала, что там такое вышивает сестра, поцеловала лежавшую на кровати с закрытыми глазами маму, и в конце концов присела на кровать к брату, который возился с очередным корабликом. «Скучно», — сделала она очевидный вывод. «Еще как», — согласился с нею Алексей. «Все надоело. Еще и Леня занят. с Харитоновым обед готовит. Старшие им помогают, а мне пока больше не хочется. Вчера картошку чистила. Это еще ничего, а от лука плачешь». Она поднялась и медленно подошла к открытому окну. В нем над забором соблазнительно голубело небо. Легкие слабые порывы жаркого ветра чуть-чуть шевелили убранную в сторону легкую занавеску. Швыбзик вплотную приблизилась к оконному проему, выглянула наружу. Внизу, между домом и забором, никого не было. Она легла на подоконник, чтобы лучше рассмотреть вид вокруг. Грохот выстрела заставил всех в комнате вздрогнуть. Императрица вскрикнула. Пуля пролетела совсем рядом с головой Анастасии и застряла в оконной раме. Княжна от ужаса сползла с подоконника на пол, присев на корточки, прижалась к стене. В комнату ворвался комендант Авдеев. «Вы с ума спятили?» – заорал он на всех со злобой, выдав целую матерную тираду, которая его как будто немного успокоила. «Сколько раз вам говорено к окнам не подходить? Часовой стрелять обязан, если кого видит. Я за вас!» — он снова заматерился. «Отвечаю! Если что, я в расход пойду. Тьфу! Близко к окну, чтобы не подходили, поняли?» Уходя, громко хлопнул дверью. Все как-то отрешенно автоматически кивнули в знак согласия. «Господи, девочка моя!» Императрица села на кровати, обняла, прижала к себе и стала целовать метнувшуюся к ней после ухода коменданта Анастасию. «Они могли тебя убить!» Государыня начала задыхаться. «Настя, иди к себе! Маша, позови доктора Боткина!» — попросил государь, укладывая жену на подушки. «Милая, дыши спокойно!» «Мама, пожалуйста, не нужно плакать! Ничего же не случилось!» — пытался успокоить ее и Алексей. Вечером император собрал в комнате у Алексея только семью. Анастасию сначала хотели оставить в постели, потому что ее целый день трясла нервная дрожь, но она настояла, что будет со всеми, и с ней никто не посмел спорить. Императрица, приняв снотворное, долго спала и теперь была даже задумчивее, молчаливее обычного. «Нам снова передали письмо», — начал с главного государь. «Слава Богу!» — перекрестилась государыня. «Он слышит наши молитвы». Но у офицеров изменился план. Теперь предлагают бежать только нашей семье, без доктора и слуг. Мы должны спуститься по веревочной лестнице во двор. Затем нас поведут к экипажам.
1: «А почему только нас?» — пожала плечами Татьяна. «Понятно, что если мы уйдем, остальных могут расстрелять».
3: «Кроме того, Авдеев прав», — покивал государь. «Охрана за нас отвечает головой. Наша свобода этим рабочим будет стоить жизни». «Бесчестно предать Боткина, Леню, повара с лакеем Нюту», — возмутился Алексей. «Они с нами сюда приехали, не бросили нас. Так нельзя».
1: «Никто их не собирается бросать», — успокоила брата Ольга. «Странно, как офицеры могут нам такое предлагать?»
3: «Я тоже сомневаюсь в их чести», — кивнул император.
1: Но Анастасия вдруг заплакала. «Давайте бежать отсюда. Эти, не думая, стреляют», — махнула она рукой в сторону окон. «Давайте...»
4: «Иди ко мне», — позвала ее государыня, лежавшая на кровати Нагорного.
1: «Не плачь», — вытерла она платком слезы на щеках дочери. «Пойми, нельзя оставить наших людей здесь одних. Ты же сама это знаешь».
4: «Знаю», — Швыбзик заплакала еще горше, пряча лицо на груди у мамы. «Но мне так страшно».
1: «Если они хотят нас спасти, то ни по какой веревочной лестнице мы спускаться не будем. Тем более, что Алексею это пока не по силам. И своих людей мы не бросим. Или все, или никто», — подытожил император. «Так и ответим».
4: «Тоже мне, офицеры», — ударил по ручке своего кресла Алексей. «Не понимают, что мы никогда не бросим своих».
1: После отказа от побега через 2 дня пришло еще одно письмо от неведомых спасителей, в котором прямо было сказано, что на Екатеринбург наступают войска белочехов, бывших военнопленных, и перед сдачей города красноармейцы могут с царской семьей жестоко расправиться. Снова предлагалось немедленно бежать, без приближенных. И снова последовал ответ. «Хотите? Спасайте всех. Одни никуда бежать не будем». После этого письма вестей от офицеров больше не было.

0: Продолжение следует.
1: В эфире радио «Образ».
2: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Образ». В студии Сергей Мазин, в эфире программа «Личные впечатления». Здесь я, журналист телекомпании «Образ», телевидения Нижегородской епархии, рассказываю о своих впечатлениях от того, что я увидел на съемках, от людей и событий. И в этом выпуске будет краткий дайджест, поскольку интересного много, а времени мало.
0: Личные впечатления.
1: Первое – рассказ о Карповской церкви. Мы сделали небольшой сюжет к престольному празднику, к Преображению. И там в начале история места. Я, как, наверное, и все нижегородцы, всегда знал, что есть у нас в городе Карповская церковь. Строго говоря, она Преображенская, но все всегда зовут Карповка. Так вот, почему она так называется? Оказывается, в этих местах, нынешнем Ленинском районе, когда-то Балахнинском Благочинии, в XIV веке был Стрелецкий стан Заочья, где была заимка, названная по имени первого поселенца Бортника Карпа. Каждое слово – тайна. Стрелецкий стан – это несколько поселений, принадлежащих разным людям, образованные на Стрелице, слиянии рек. Заимка – просто самозанятый участок никому не принадлежащей земли. То есть когда-то в незапамятные времена, задолго до XIV века, Бортник, человек, живущий добычей меда, пришел сюда и поселился. Вот его и звали Карп. В XVI веке деревня Карповка значилась в числе старых государевых бортных весей Нижегородского края, то есть местные жили добычей меда. Леса здесь были густые, а мед добывался не на пасеках, а доставался из стволов деревьев, где в дуплах роились пчелы. Деревянный храм здесь повелел построить нижегородский епископ Петерим в 1722 году. Это год, когда в Нижний приезжал Петр I, императору тогда исполнилось 50 лет. В начале 19 века, когда в пожаре сгорела деревянная Преображенская церковь, построили новую каменную. Ее потом перестраивали, но колокольня осталась сейчас в том же виде, как ее задумал архитектор Иван Мижецкий. В 1937 году расстреляли священника, который служил в Карповской церкви, отца Иоанна Никольского. Сейчас он причислен к лику святых, как священномученик, в храме есть его икона. Вообще удивительно, но во времена гонений на церковь Карповку не закрывали, она работала до 1938 года, когда ее закрыли, якобы за неуплату налогов. Но началась война, притеснения церкви ослабли, и Карповскую церковь снова открыли в 1943 году. Назначили священника, состоялось три богослужения – 11, 12, 13 июня. В ночь с 13 на 14 июня 1943 года произошел налет вражеской авиации. Погибли 5 человек из общины, здание церкви пострадало. Потом храм был одним из немногих, что работали в городе Горьком в советское время. Там крестились, наверное, все жители, как минимум, заречной части Горького. В 90-е сделали пристрой. Сегодня в храме множество интересных святынь, в том числе намоленные иконы. А самая удивительная святыня – мощи святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского. Редко в каком храме можно приложиться к мощам этого святого. В общем, сегодняшняя Карповская церковь – это удивительный и красивый храм. Во второй части программы пару слов про монашескую конференцию. В Дивеево на круглый стол собрались 225 делегатов, настоятелей и настоятельниц монастырей, монашествующих из 45 епархий Русской Православной Церкви, расположенных на территории Приволжского федерального округа. Обсуждали практическое исполнение монашеских обетов в условиях современности. Говорили об опасности мобильных телефонов, об интернете, о целомудрии в эпоху открытости и информационного шума. Действительно, читаешь рассказы о прежних временах, монахи с мамами не виделись, отрекались от мира и уходили в пустыню. Не то что газет не читали, с людьми не разговаривали. А сегодня мобильник, компьютер. Это же тяжело, наверное, для молитвенной жизни. Так вот, там меня заинтересовал один фрагмент из доклада матушки Сергии из Ульяновска. Она рассказывала о монастырях Коптской церкви в Египте. Христиане-копты живут в окружении зачастую враждебной исламской среды. Так вот там, в коптских монастырях, обычно больше 100 насельников. Поступить в монастырь считается честью и большой удачей. В обитель принимают только юношей и девушек 24-30 лет с опытом самостоятельной жизни, с опытом работы, с высшим образованием и много желающих. Почему так? Почему у нас не так? И в завершение не могу несколько слов не сказать о событии недели или года. Освящен главный престол храма в Богоявлении. Церковь эту знают многие, если не все, она стоит прямо на полпути между Арзамасом и Нижним Новгородом. Сейчас там идет масштабная реставрация. В храме замечательная многоцветная паникадила, новые прекрасные росписи, в подклете освящен храм в честь царственных мучеников. Великолепный храм, действующий. Сейчас это подворье Крестовоздвиженского женского монастыря города Нижнего Новгорода, то есть сестры туда приезжают, работают, молятся. А престол освящали в день рождения владыки, митрополита Георгия, так что служба была очень торжественная, только архиереев было 7. Такие вот события вошли в этот выпуск программы «Личные впечатления». Два старинных храма – Карповка и Богоявление, и монашеская конференция. И вот так посмотреть, что здесь общего. Появляется мысль, что в прошлом люди жили тяжелее, но молитвеннее. И копты, которым труднее, опаснее, молитвеннее нас живут. Жирок на теле утяжеляет душу. Телефон, интернет, игры отвлекают. Сытость – лишает подвижности. Мы хорошо, комфортно живем. Мы плохо, немолитвенно существуем. Такие вот личные впечатления. До встречи в эфире «Радио Образ».
0: Личные впечатления с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».

0: Радио «Образ». Все образуется. Притча дня. Поучение в примере.
1: Ветка. Однажды один из учеников старого мудрого наставника спросил его: «Учитель, если меня кто-нибудь ударит, что я должен делать? Если на тебя с дерева упадет сухая ветка и ударит тебя, что ты будешь делать?» — спросил тот в ответ. «Что я буду делать? Это же простая случайность, простое совпадение, что я оказался под деревом, когда с него упала ветка», — сказал ученик. Тогда учитель заметил: «Так делай то же самое. Кто-то был безумен, разгневан и ударил тебя. Это все равно, что ветка с дерева упала на твою голову. Пусть это не тревожит тебя. Иди своим путем, будто ничего не случилось». Преподобный Серафим Саровский говорил: «Возложи упование на Бога и проси Его помощи. Да умей прощать ближних своих, и тебе дастся все, о чем попросишь. Ты обязан понести слова ближних, потому что каждый из них будет говорить с тобой, исходя из своей боли», — пишет богослов уже нашего времени Сьерхимандрит Эмилиан Вафидис. «Когда ближний откроет уста, он будет говорить с тобой не так, как ты заслуживаешь, но соответственно тому, что у него в сердце. Если ему больно, если он человек грубый, невоспитанный, жестокий, без любви, без духа, без Бога, то так он и будет с тобой говорить. Тебе нужно принимать людей такими, какие они есть. Необходимо постоянно быть готовым к тому, что ближние не перестанут быть для нас испытанием. Но то, что они скажут, и то, как будут обращаться с тобой, все это тебе нужно. Через одного человека ты научишься терпению, через другого – прощению, третий поможет стать кротким. Когда ты, наконец, смиришься и сможешь принять людей со всеми их немощами, то не будешь больше беспокоиться о том, как с тобой поступают. И только тогда ты обретешь долгожданный мир и покой».
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
1: Иннокентий Анненский. В небе ли меркнет звезда? В небе ли меркнет звезда? Пытка ль земная все длится? Я не молюсь никогда, я не умею молиться. Время погасит звезду, пытку ж и так одолеем. Если я в церковь иду, там становлюсь с фарисеем. С ним упадаю я нем, с ним и воспряну ликуя. Только во мне-то зачем мытарь мететься тоскуя?

0: Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Мариновой.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я сегодня продолжаю говорить о родном языке. Говоря о письменной форме речи, следует подчеркнуть еще такой очень важный момент. Бытует мнение о том, что вот эти правила орфографии и пунктуации навязываются языку. То есть вот в обывательском сознании есть такой миф. Существует кучка такая ученых, единомышленников, которые придумывают правила, а потом их, как сейчас говорят, населению, то есть гражданам, говорящим, сверху, так сказать, сбрасывают, и мы должны эти правила соблюдать, учить, в том числе исключения и так далее. На самом деле это тоже один из мифов. Не так формулируются правила. Не ученые навязывают языку правила и нормы, а язык дает сам основание ученым эти правила формулировать. Очень сложные бывают ситуации, когда ученые пытаются языку что-то навязать. Язык иногда может даже сопротивляться. Вот я приведу такой пример. В конце 20 века появилась рекомендация в русском орфографическом словаре под редакцией Владимира Владимировича Лопатина писать слово «масс-медиа», это новое, относительно новое заимствование, писать слитно. Точно так же все слова с компонентом «медиа» пишутся слитно, вот согласно рекомендациям этого словаря. Что на самом деле происходит в письменной речи? Чаще всего, вот по моим наблюдениям, это слово пишется через дефис и очень редко слитно. Даже если мы возьмем переизданный том академика Виталия Григорьевича Костомарова, эта книга называется «Языковой вкус эпохи». И подзаголовок такой: «Из наблюдений над речью масс-медиа». То есть даже у академика это слово написано через дефис. То есть рекомендация ученых оказалась преждевременной. Язык еще не выбрал тот вариант, который устраивает его. Я отношусь к этому так. Язык – это живой организм. Нельзя ему что-либо навязывать. Что делать в этом случае ученым? Они могут только осторожно рекомендовать вариант в качестве нормативного. То есть рекомендуется масс-медиа слитно, но ни в коем случае не говорить о том, что вот на сегодняшний день это вариант окончательный. Такова моя точка зрения. Я могу еще один пример привести со словом «блогер». Как пишется это слово? Если мы посмотрим, как оно реально живет в письменной речи, то пишут чаще всего с двойной согласной, то есть как в слове в английском этимоне, в прототипе. Однако русский орфографический словарь, и не без основания, то есть под этим есть теоретическая база, рекомендует писать это слово с одной согласной, с одной «г» – «блогер». Но вот этот вариант приживается с большим трудом. Мне кажется, что опять сработала эта ситуация. Навязывать языку что-либо очень сложно. Нужно осторожно, аккуратно в словаре порекомендовать. Рекомендуется потому-то, по такой-то причине. А причина вот в отношении этого слова одна. Поскольку есть слово с этим корнем в русском языке, «блог», да, есть суффикс «ер» со значением «лица» в русском языке, да, он может быть другой немножко гласовки, там, допустим, «воежор», предположим, да, «стажер». Такой суффикс есть. Нет основания для того, чтобы на стыке корня и суффикса согласное удваивалось. Поэтому давайте писать с одной согласной. Но у языка свои представления, своя жизнь. И пока вот эта речевая стихия очень плохо вот этот нормативный вариант усваивает. В речи реально существуют два написания. Еще один вариант. Как употребить слово «суши» с прилагательным? Ну, например, как сказать «вкусные суши» или «вкусное суши», «вкусная суши» и так далее. Если мы посмотрим, как рекомендует словарь, то словарь рекомендует использовать это слово как существительное среднего рода. «Свежие суши», «вкусное суши». Я ни разу такого употребления не слышала. И сама использую это слово как существительное, которое употребляется только в форме множественного числа. «Свежие суши». То есть получается опять, что рекомендация не соответствует реальной речевой практике. Нужно понять, что выберет язык, что окажется языку ближе, а говорящим понятнее, целесообразнее, и только потом формулировать правила. Я хочу только сказать, что в большинстве случаев ученые так и поступают. То есть они ориентируются на реальную речевую практику, и здесь только нужно добавить – носители литературного языка. В любом случае, вот как показывают вот эти примеры и продолжение им не с числа, язык подсказывает ученым правила, а не наоборот, не ученые навязывают правила языку. Не случайно все реформы русской орфографии проходили всегда очень и очень болезненно. Если ученые предлагали писать слово иначе, а не так, как это слово писалось десятилетиями, общественность всегда выступала против. И за примером далеко ходить не нужно, когда в конце 90-х годов поступило предложение от орфографической комиссии русского языка писать слова, например, брошюра или жюри через «у», чтобы не мучить детей исключениями. Общественность выступила против, и дело дошло даже до тогдашнего президента Владимира Владимировича Путина. Потому что, ну как же, если мы уже привыкли к письменному облику слова? Этот письменный облик слова уже в нашем сознании, это уже практически часть языка. Вот я только что условно разделила и сказала, что письменность – это вторичная система по отношению к языку. Но в сознании говорящего письменность и звучащий язык существуют неразрывно. Когда мы произносим слово, то его письменный облик тоже в нашем сознании. Да? И вдруг этот письменный облик слова по чьей-то рекомендации меняется. Все орфографические реформы поэтому приживаются всегда с большим трудом. И если и реформировать что-то в письменной форме речи, то именно на уровне каких-то пожеланий или рекомендаций. Вот так и живет язык.
0: Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Мариной.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Сегодня я, Галина Самосадова, приглашаю вас прогуляться по улице Ульянова. Эта улица начинается от главной площади города, площади Минина и Пожарского. В доме номер один сейчас располагается Нижегородский государственный педагогический университет, а ранее здесь была мужская гимназия. С 1863 по 1869 годы физику, математику и астрономию в ней преподавал Илья Николаевич Ульянов. Илья Николаевич жил в этом же здании вместе с семьей. Этот факт и стал причиной того, что Тихоновская улица стала называться именно Ульянова. Дом напротив – это один из корпусов Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. В начале XIX века здесь находился дом купца Брядчикова. К открытию Всероссийской выставки 1896 года он решил перестроить его под крупный гостиный комплекс. Но в 1895 году купец скоропостижно скончался. К тому времени была построена только часть корпуса, ныне площадь Минина и Пожарского 4. Новые и старые дома Брядчиков завещал городу. Осенью 1896 года здесь открылась одна из лучших в городе гостиниц «Россия». Память о жертвователе ей дали название «Обрядчиковский корпус». А в 1911-12 годах городская дума возвела к нему новый каменный трехэтажный пристрой. В 1916 году здесь проходили занятия Нижегородского народного университета. Сейчас в аудиториях занимаются студенты ННГУ. Дом номер 8 на улице Ульянова деревянный на каменном полуэтаже. Особый тип нижегородского жилого строения конца 18 века. В его архитектуре много общего с древними рубленными хоромами. Дом показан на плане Нижнего Новгорода 1799 года. Есть основания считать, что его создателем был первый нижегородский губернский архитектор Яков Ананин. Чуть дальше на этой же стороне улицы находится дом номер 10. Сейчас в нем располагается НИИ прикладной математики и кибернетики ННГУ. До революции здесь размещался второй детский приют. В 1860 году купец первой гильдии Шушляев пожертвовал Нижнему Новгороду свой дом с двумя выходившими на Тихоновскую улицу флигелями. 31 июля 1861 года он обратился к губернским властям с предложением выстроить на месте левого флигеля каменное здание приюта для 150 детей. Архитектором стал Роберт Яковлевич Келевейн. Для удобства сообщения здания приюта были соединены крытыми переходами. Над приютом возвышалась звонница домовой церкви во имя Александра Невского. Первоначально постройка была трехэтажной, четвертый этаж был надстроен в советское время. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по Нижнему Новгороду.

0: это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Лирическую комедию «Почти смешная история», снятую Петром Фоменко в 1977 году, часто сравнивают с фильмом «Ирония судьбы» или «С легким паром». При этом сетуют на некую недораскрученность истории. Действительно, и там про любовь, и сценарист в обеих картинах один, Эмиль Брагинский, и игра актеров великолепна и там. Но ирония более популярна, что ли? Может, новогодний антураж тому причиной. Тем не менее, у «Почти смешной истории» есть большое количество поклонников, любящих фильм и то, как режиссер и актеры рассказали эту, в принципе, не такую уж сложную историю. Более того, работу Петра Фоменко высоко оценивали и коллеги-режиссеры. Вот что написал в газетной статье, в том числе и о фильме «Почти смешная история», Иван Дыховичный. «В кино он удивительный иллюзионист. Я бы предложил обратить внимание на то, как известные нам актеры у него оживают и играют совершенно непредсказуемо и удивительно. Еще он всегда выбирает тонкие и лиричные сюжеты, и место юмору у Фоменко всегда есть».
4: «Слушай, что происходит? Только по-честному».
5: «А что?»
4: «Ничего, а что случилось?»
5: «Кое-что».
4: «Понимаю, а что?»
5: «Страшного ничего».
4: «Я так и знал. Нас сливают или что?»
5: «Или что?»
4: «Понимаю».

За невлюбленными людьми любовь идет, как привидение, и перед призраком любви попытка бить на снисхождение. Какое заблуждение! Любви прозрачная рука однажды так сжимает сердце, что розовеют облака, и слышно пенье в каждой дверце.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Фамильная ценность.
2: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. История фамилии Захаров, одной из самых распространенных в России, восходит к библейскому имени Закария, которое в переводе с древнеарамейского означает «Бог вспомнил». Это имя пришло на Русь в X веке с христианством, и на русской земле стало звучать как Захария или Захарий. Большинство российских фамилий образовано от православных имен, содержащихся в церковном календаре, святцев. Упоминается в нем и святой пророк Захария, отец Иоанна Крестителя, и Захарий Серповидец, пророк, который за 500 лет до Рождества Христова описал то, что Мессия войдет в Иерусалим на ослице, рассказал о том, как его продадут за 30 сребреников и что эти деньги будут употреблены для покупки земли у горшечника. И мальчика, крещенного, например, 8 февраля, когда церковь поминает святого Захарию Серповидца, называли Захарией. Однако поначалу церковные имена воспринимались как чужие, и поэтому в народе адаптировались под конкретный говор – Захарий, Захар. Эти производные от полного имени распространены были даже больше полного, поскольку почти все мужские имена, внешне похожие на женские – Агриппа, Мина, Моавия и Иеремия – постепенно вышли из употребления.
1: Фамильная ценность.

0: когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: А сегодня я предлагаю вам прогулку. Мы ознакомились в общих чертах со средневековым городом. И давайте-ка сегодня просто-напросто походим. Но для начала давайте отправимся в Кремль, который, как я уже говорила, в раннее средневековье назывался детинцем, мог называться просто городом, в узком смысле этого слова, не так, как мы сейчас понимаем. Ну, а позже, применительно, в частности, вот, к нашей среднерусской полосе и среднерусской истории, это Кремль, в частности, и Нижегородский Кремль. Не будем больше мы вспоминать эти слова «детинец», «город» или «Кремль». В общем, пойдем в сердце средневекового русского города. И нам с вами придется поторопиться, потому что, напомню, мы сможем пройти только через въездные ворота, через башню с воротами, которые открывались и закрывались. То есть мы сможем пройти только тогда, когда будут эти ворота открыты. Ну, вот будем считать, что это уже произошло, тем более по времени так оно и есть. Обычно в пересчете на то, как мы сейчас считаем время, это было примерно где-то после 8 часов утра, где-то с 8 до 9, открывались для прохода на территорию города ворота. И мы попытаемся, чтобы не остаться там надолго, пройтись и посмотреть по территории, и посмотреть, что же здесь мы могли бы увидеть, если бы действительно такое произошло, и мы совершили путешествие во времени. Ну, естественно, нам всем сразу же, что приходит на ум, ну, что, конечно, княжий двор, как же без него? Ну, давайте с него и начнем. Во-первых, понятие «княжий двор» в нашем понимании тоже требует корректировки. Это не просто усадьба. Это даже, наверное, лучше было бы, опять-таки, применительно к нашему пониманию, лучше говорить «подворье». Это достаточно большая территория, в которой располагались не только жилые постройки, в которых жил князь, его семья, его челядь. Здесь в обязательном порядке должны были быть и хранилища для запасов зерна, здесь должен был находиться арсенал. На этой территории должны были находиться помещения, в которых размещаться могла хотя бы временно, периодически, дружина, по крайней мере, собираемая им дружина. Да, здесь еще могла быть и домовая церковь княжеская, которая предназначалась, такой мы тоже знаем, предназначалась именно для князя и княжеского окружения, не носила функции общегородской или соборной церкви. К сожалению, описаний княжьих дворов, таких, которые бы вот нас удовлетворили, на сегодняшний день нету. Я бы, условно говоря, сказала так, это маленький город в городе. В чем здесь принципиальная разница? Разница здесь будет в том, что все, что находилось на этой территории, которую мы сегодня будем называть княжий двор, это было собственностью князя, это принадлежало ему, и, соответственно, начиная от системы охраны и кончая правом распоряжения, юрисдикции и всем остальным, это было все прерогативой князя. В Нижнем Новгороде мы с уверенностью можем говорить, что княжий двор в Кремле был в период Великого Нижегородского княжества, когда Нижний Новгород стал столицей, соответственно, здесь была резиденция правителя этого княжества. В XIII веке, поскольку управление присоединенными землями приволжскими в границах окрестностей Городца и Нижнего Новгорода велось из стольного града Владимира, вполне возможно, что здесь находились дворы наместников, и поэтому особой какой-то пышности или особых размеров, аналогичных тем, о которых сейчас говорю, здесь просто-напросто быть и не могло. В археологическом отношении, к сожалению, мы тоже не можем похвастаться детально подробными какими-то находками, вот такой подробностью, чтобы сказать, вот это конкретное место в пределах княжьего двора, здесь было то, здесь было это. Мы выделяем с определенной степенью, ну, я бы сказала, условности, место, где, скорее всего, находился в XIV веке княжий двор, то есть это именно княжья территория. Это участок между новым зданием Управления федерального казначейства и зданием Кремлевского концертного зала, вот там вот во дворе. По целому ряду причин, признаков, которые позволяют нам эту территорию выделить как неординарную, как наиболее богатую по вещевому материалу, еще по целому ряду признаков. Но вот еще раз повторю, говорить однозначно, что было именно здесь и как это было, к сожалению, мы не сможем. Но совокупные наши знания о том, что такое княжий двор, все-таки позволяют нам попытаться детализировать эту картину. И я бы остановилась не на житницах, ни на военном арсенале, ни на размещении дружинников. Я бы остановилась именно на том месте, где могла проживать княжеская семья и где находился сам князь. Скажу так, на Руси для строительства жилых помещений камень начал использоваться не раньше XIV века, поэтому мы не знаем более ранних достоверных сведений о наличии, скажем, каменных или кирпичных построек по письменным источникам. Вдобавок к этому скажу, что на Руси традиционно для жилья использовалось дерево, причем не просто как более доступное сырье, как более доступный строительный материал. В народной культуре к дереву отношение было иное, как мы бы сейчас сказали, экологически чистый строительный материал, помещение из дерева как более здоровые, более удобные для проживания. Если учесть, что жилые помещения строились из хвойных пород дерева, а деревья не пилились, а рубились, поэтому в дереве сохранялись все его ценные смолы, вся вот эта живица, которая пропитывала древесину и впоследствии пропитывала воздух самого жилья, становится понятно, что деревянное жилье, оно более привлекательно, нежели каменное или кирпичное. Оно и тепло лучше удерживает, и воздух в нем чище и здоровее оказывается. И в подтверждение этому хочу сказать, уже в более позднее время, например, в XVII веке, от которого у нас сохранилось во многих древних русских городах, ну, не скажу, что много, но значительное число построек богатых, зажиточных людей, мы тоже с вами можем обнаружить эту тенденцию. Нижние этажи, да, там, где были либо складские помещения, либо лавки, они были кирпичными, то есть кирпично-каменными. Второй этаж тоже мог быть таким. Это этажи, второй этаж – это, так сказать, представительский этаж, где могли происходить какие-то приемы, застолья и так далее. А вот то, что связано было непосредственно с проживанием, спальни, комнаты для детей, для женской части семьи такого вот большого зажиточного двора – это многочисленные светелки, горницы, которые всегда были деревянными. Вот воздух деревянного, хорошо прогретого сухого помещения, он считался более здоровым. Даже мы можем и в источниках найти подтверждение этому, то, что наши предки именно так относились к дереву. То, что касается Городца и Нижнего Новгорода, я думаю, здесь вообще не должно у нас возникать сомнений в том, что здесь княжеские дворы и постройки, скажем, княжеские хоромы, сейчас мы к этому слову вернемся, они были исключительно деревянными. Под словом «хоромы» подразумевается совокупность различных построек, которые могли строиться не по единому плану, а просто-напросто соединяться между собой лестницами, переходами, прирубами какими-нибудь. Вот опять же вернусь в XVII век, наверное, будет очень таким показательным примером для этого знаменитый деревянный дворец Алексея Михайловича в Коломенском. Он не сохранился, но есть его описание, и не зарисовки, но схематические изображения этого дворца есть. Но это вот так, как мы себе представляем дворцы царей в русских сказках, вот такие вот со сложными какими-то планировкой, переходами. А в основе было одно и то же, был сруб. И по-другому просто-напросто быть не могло, потому что сама технология изготовления жилища из дерева без гвоздей, без нарушения структуры дерева, она просто-напросто ничего другого предположить не могла. Но в отличие от простого жилища, которое чаще всего было скромное такое простое жилище, да, однокамерным и находилось на земле, то есть одноэтажным, как мы сейчас сказали, княжеские хоромы, почему они были хоромами, они могли включать в себя и постройки в несколько этажей. Иногда, не скажу, что это описание княжеских хором, но в тех же самых летописях, при упоминании либо каких-то действий, которые происходили на территории княжьего двора, либо о действиях самого князя, упоминаются горницы, упоминаются хоромы. Горница – это большая, просторная, не на первом этаже комната. Упоминаются сени, очень своеобразная часть жилья. И судя по тому, что в летописях и в былинах даже князья обычно пируют со своими приближенными на сенях, скорее всего, речь идет об очень просторной террасе, открытой террасе, может быть, даже на втором этаже, которая одновременно могла в летнее время выполнять и функции такого тронного или приемного зала. Для раннего средневековья существует еще термин «гридница» или «грить», «гриди». Тоже, по всей видимости, это достаточно большое помещение и не на первом этаже, где князь мог принимать значительное количество людей, в которых могли проходить и какие-то государственные, как мы сейчас сказали, заседания. Скорее всего, Там же могли проходить и пиры, точно так же, как и на сенях. Еще очень интересное слово, которое, в общем-то, не сходит со страниц летописи, когда речь идет о богатых и зажиточных строениях, это повалуша. Точно мы, никто не может сказать, что это такое, но исходя из контекста, можно говорить, что это постройка в несколько этажей в виде башни. Вот терема, которые мы по сказкам себе представляем, скорее всего, и являются такой же фантазийной оболочкой вот этих самых повалуш. Повалуши жилые, в повалушах можно отдыхать, в повалушах можно спать, в повалушах можно быть. Я просто хочу сказать, что вот функционально, исходя из того, что я сказала, получается, что на княжем дворе, вот в этом комплексе деревянных построек, можно выделить чисто такие представительские, говоря современным языком, комнаты или элементы жилья, но и однозначно, бесспорно, как и в любом другом человечьем жилье, должны были быть комнаты-помещения чисто такого личного характера, где и князь, и его семья спали, и детские должны были быть. Но вот в силу тех сюжетов, которых касаются летописи или какие-то литературные произведения, описывающие события тех лет, обычно они не упоминаются.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: На прошедших выходных в Нижнем Новгороде прошел второй общероссийский фестиваль проекта «Россия без сквернословия». Под девизом «Мы пишем России историю без грязи и сквернословия» две крупные площадки города, Нижегородская ярмарка и парк культуры и отдыха «Дубки» собрали гостей со всей страны, чтобы поговорить об очищении родного языка от нецензурной лексики. Мы побывали на этом мероприятии. Подробности в нашем репортаже. Девочки в нарядных платьях, а мальчишки по-джентльменски элегантные. Вместе с родителями мастерят книжные закладки и значки, расписывают косынки и выкладывают мозаику. На своих изделиях выводят «Слово, мама, свято, говори без мата». Рядом звучат песни, стихи, пронзительные слова о величии и красоте русского языка, о святости и глубоком смысле материнства. Тема фестиваля – проблема языковой скверны, ее масштаб и последствия, призыв к прозрению и объединению. Только совместные усилия позволят остановить войну против слова и разрушение русского общества. Об этом в своем приветствии к участникам фестиваля сказал благочинный Молитовского округа иерей Антоний Балабанов.
2: Ни одно поколение заходило скверно. Скверна, которая разрушала наше общество. И эта скверна настолько зашла в наш быт, нашу жизнь, нашу речь. Многие стали думать, что это культура русского языка. Никому не секрет, что это использует брань даже в детских садах. И дай Бог нам помощи разобраться в этой огромной проблеме, болезни, которая разрушает нас, разрушает наших детей. И избавиться хотя бы в каждой семье, один из членов семьи, если начнет избавляться, он начнет освещать и очищать свою семью. Всем Божьей помощи.
3: Здравствуйте, дорогие друзья!
4: Сегодня мы приветствуем вас на втором общероссийском фестивале проекта «Россия без сквернословия». И начать наш фестиваль мы предлагаем с нашей первой совместной работы на Нижегородской земле. Внимание! Ролик «Россия без сквернословия. Нижний Новгород».
1: Фестиваль открыл видеоролик проекта «Россия без сквернословия». С призывами остановить поток речевой брани обращается Владимир Владимирович Путин, патриарх Московский Кирилл, а вслед за ними медики, педагоги, деятели науки и культуры, волонтеры и ветераны СВО.
5: Матерная ругань – корень не мать. Мы в безумии своем хулим святой. Богородицу хулим, Россию мать.
6: Мам, дочь, жену – все дорогое.
7: Не ругайтесь матом, мужики. Матерей и жен не проклинайте. Сквернословием сердце и мозги – честь, любовь и веру не морайте.
8: Говорят, что слова ничего не значат, а сами слова не плачут, не блестят, не приносят удачу.
1: Война против слова – это война против Бога и образа Божьего в человеке. Сделала вывод, приветствую нижегородцев, автор и руководитель общероссийского проекта Олеся Дьяченко.
9: Не было такого периода еще в нашей стране, когда была так развита война против слова. А ведь война против слова – это война против Бога.
1: Фестиваль проекта «Россия без сквернословия» впервые прошел в прошлом году в Москве. В 2026-м эстафету принял Нижний Новгород, где уже на протяжении 2 лет активно и плодотворно работает региональное отделение. Олеся Александровна поблагодарила нижегородцев за поддержку проекта, организацию фестиваля и сравнила вклад наших земляков в борьбу с речевой скверной с подвигом Минина и Пожарского.
9: Как когда-то в смутное время именно с Нижнего Новгорода пришла помощь всей России, всей нашей стране-матушке. И сейчас действительно то самое крепкое плечо составляет Нижний Новгород. Наше самое сильное, крепкое отделение, духоносное, я бы так сказала. И я уверена, что все жители Нижнего Новгорода просто не имеют права вести себя по-другому. С Богом!
10: Как это обосновано с научной точки зрения?
3: Те тезисы, которые вы видите, они изучены нейропсихологами с точки зрения общения с взрослыми, с детьми. И выявлены основные тенденции, которые показывают, как психология, психика, которая формируется у нас с помощью слов, влияет на здоровье человека.
1: На фестивальной сцене нейропсихолог из Москвы, помощник руководителя волонтерского движения «Благотворительная медицина» Татьяна Гринкевич. Ее лекция под названием «Сквернословие и здоровье» основана на исследованиях современного нейропсихолога и нейрофизиолога Валерии Пенигиной, которая доказала прямой вред мата для ДНК, здоровья и когнитивных функций человека. По словам Татьяны, результаты этой работы помогли ей подобрать весомые аргументы и, наконец-то, достучаться до тех, кто привык считать мат безобидным.
10: Благодаря знакомству вот с этим исследованием по нейропсихологии Валерии Пенигиной, которая сама нейропсихолог, нейрофизиолог, она работает именно с болезнями мозга, с точки зрения психологии и медицины, я нашла ответ, что мы можем зайти с физиологической стороны, объяснить, как слова влияют на работу нашего мозга, на наше здоровье и на будущее нашего поколения. А поскольку многие в моем окружении уже имеют семьи, и какие бы у них ни были ценности сейчас по отношению ко мне, они все равно заинтересованы, чтобы у них детей жизнь была лучше. И эти аргументы, что слова, даже если не напрямую к детям говорятся, а просто произносятся фоном в их присутствии, в семье, не где-то там на улице, копят общий негативный фон. Уже это не к вопросу о культуре, а не к вопросу работы организма. И потом это может ребенок перенимать. Или просто видеть модель тревожного родителя, который не имеет сил, эмоций, слов, чтобы выразить все то, что он чувствует, даже если это решение какой-то обычной рабочей задачи, на него передается как модель, которую нужно исполнять.
1: Фестиваль в Нижнем Новгороде собрал единомышленников от Мурманска до Краснодарского края. Из Новороссийска приехала куратор местного отделения «России без сквернословия» Надежда Митрофанова. Она преподает в транспортном колледже Государственного Московского университета имени Ушакова. Именно там со своими студентами она впервые провела авторский марафон «21 день без сквернословия», который сейчас уже стал федеральным проектом. Надежда призналась, что всегда старается поддерживать своих коллег из других регионов, которые борются с языковой скверной у себя на местах.
11: Трудно, когда ты начинаешь, когда ты заявляешь в своем регионе, что давайте бороться с нецензурной бранью. Конечно, когда ты выходишь один в поле воин, это трудно. Поэтому, зная это, конечно, как не поддержать, как не узнать в лицо своих коллег, не пообщаться с ними, посмотреть в глаза.
12: Мы дожили до такого, извините меня, свинства, что нам стало стыдно быть хорошими. Мы лучше будем плохие, вот как они, вон там. Еще будем гордиться тем, что плохие. Нам надо заканчивать материться. Желательно сегодня, желательно сейчас, в эту секунду.
1: В течение дня тематические мастер-классы и речевые игры, показ видеороликов и мультфильмов проекта, моноспектакль, литературно-музыкальная постановка и, конечно, обмен опытом. Гости фестиваля не скрывают эмоции, охотно делятся впечатлениями и отмечают, насколько важным и своевременным оказалось это событие.
13: Ой, мы в восторге. Мы многому здесь научились, многого не знали. Мне кажется, даже на государственном уровне это надо. Потому что сейчас все вот такие уже матерятся. Я всегда делаю замечания. Но это так уже режет слух.
14: Такие маленькие, один маленький.
13: Мы рады, что сегодня мы здесь.
15: Я хочу сказать большое спасибо организаторам. Очень нужные мероприятия. Мы ходим с внучкой, участвуем. И я, и внучка нам очень нравятся. Большое спасибо. Во всех квестах, во всем. И мы делали мозаику алмазную. Потом, вот видите, платочек разрисовали вдвоем. Сделали закладку, сделали значки, сделали маркеры. Да, подарим маме с папой и расскажем о мероприятии.
16: Для меня это очень важно, потому что я являюсь отцом троих детей. И для меня важно, чтобы дети понимали, что у нас чистая речь и богатый русский язык. А для того, чтобы это донести, это очень важно доносить и в социум, да, чтобы все остальные об этом говорили, знали и не ругались. Потому что очень часто дети говорят плохие слова, не понимая, что это плохо.
17: Русь, очнись и с Богом примирись. Вспомни то, чем предки жили верно.
18: Русский ты, тогда не матерись. Мат –
17: духовный яд и сердце скверно.
1: Мы – то, что мы говорим. Не допускать грязи и скверны в своей речи – это для многих пока задачка со звездочкой. Но фестиваль в поддержку чистоты и культуры русского языка, прошедший уже во второй раз, как и сам проект «Россия без сквернословия», уверенно идет по стране. А значит, у нас есть надежда, что мы с этой задачей обязательно справимся. У России есть будущее, и мы напишем историю без грязи и сквернословия.

0: 1980.
1: Нею простирается бесконечное спасение, жизнь вечная, осуществление всех надежд, а она застывает на месте. Душа моя, для твоего спасения, для спасения вверенных тебе душ, ты должна без оглядки, без колебаний стремиться вперед, туда, где восходит солнце правды. Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигар. Книга Бытия, глава 19, стих 23. Так и ты спеши войти в вечное жилище, в радость Господа своего.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Добрый день, дорогие братья и сестры. Это радиообраз, программа о наболевшем. В студии игумен Олег Осипов. Звоните, пишите. Я жду от вас, так сказать, живого общения. Хотелось бы, по крайней мере. Вот, ну что ж, всех поздравляю с грядущим, уже почти что наступившим праздником Преображения Господня. Или как его в народе называют, с яблоневым спасом. Собственно, так в большинстве случаев он и закрепился у нас в народе, этот праздник под названием «Яблоневый спас», потому что в конце божественной литургии, по окончании божественной литургии освящают плоды нынешнего года. Вот. Но, к сожалению, для многих дальше этого и не пошло. Ну, как крайний случай, это некие такие бабушкины сказки на предмет того, что кто до преображения яблочков поел, тому в Царстве Небесном в райском саду яблочков не дадут. Вот. Но это, как я уже сказал, это такие вот сказочки. Поэтому не стоит на это внимание обращать. Но, тем не менее, такая традиция сложилась, она существует в церкви, читается молитва соответствующая. Если где произрастает виноград, то на освящение винограда. Если винограда нет, все остальное читается молитва на начатки овощей. То есть с середины августа начинается период сбора урожая. Чуть пораньше собирали мед, тут вот прозвали «Медовый спас», потом будет чуть попозже «Ореховый». Ну, как бы так. А вот посередке тут у нас получается вот этот вот яблочный или яблоневый спас. Но это, еще раз говорю, к церкви по большому счету никакого отношения не имеет. Вот. Нас же должны интересовать другие вопросы. Причем, ну, не скажу я, что для меня это было большим открытием, скажем так. Ну, понятное дело, что Преображение — это 210-й праздник, и он идет в ряду с такими праздниками, как Успение, Пресвятой Богородицы, Рождество Христово и так далее. Но, тем не менее, такой интересный факт открылся мне, что действительно, вот как, допустим, говорят, что Пушкин в литературе «наше все», хоть он «Войну и мир» не написал, но тем не менее Пушкин «наше все», также и вот праздник Преображения в церкви – это практически тоже «наше все». В нем сокрыто, или точнее сказать, открыто столько всего, что касается именно духовной жизни и понимания христианства, что на самом деле диву даешься, и достаточно там приоткрыть, почитать святых отцов, что они по этому пишут. Ну, если волосы на голове там не начинают шевелиться, ну, по крайней мере, дышать начинаешь точно неровно. Очень такой момент интересный. Для нас что? Ну, пришли там три апостола со Спасителем на гору, ну и там вот это вот преображение произошло. Для многих вот, и не более того, то есть то, что вот из Евангелия услышали, вот, а святые отцы, они, понятное дело, смотрели в корень, смотрели вглубь. И там этот праздник ставит перед внимательным читателем, я бы даже сказал, созерцателем этого происшествия очень много вопросов. И очень много всего интересного открывает. Ну, для тех, кто действительно ищет истину, ищет смысл христианской жизни. Вот. А у нас тут первый вопрос пришел по поводу как раз преображения. Как апостолы узнали, что со Христом беседовали Илия и Моисей? Михаил спрашивает. Так, что ж, давайте немножечко мы подождем с ответом на этот вопрос. Я на него обязательно отвечу, когда до этого момента мы с вами доберемся. Ну что ж, давайте рассуждать, чтобы завтра, ну, скажем так, на службе не стоять пеньками. А все-таки для нас, чтобы этот праздник был не просто яблоневым спасом, а действительно преображением Господним. Не успел. Первый звоночек в студию. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Отец Олег, здравствуйте. Раб Божий Яков.
0: Спаси Господи. Слушаем вас внимательно.
1: У меня к вам такой вопрос. Вот уже много раз вы говорили о том, что не надо бояться никаких там штрих-кодов, ИНН, биометрии и вот этих всех нововведений, что это все не грозит христианам. А те люди, которые все-таки считают, что это грозит христианам, что это приближает царство Антихриста, одним из своих аргументов, вот недавно мне попалось интервью с Паисием Святогорцем незадолго до его отхода в мир иной, где ему задали вот такой же вопрос, и Паисий Святогорец сказал, что людей будут подталкивать к введению, вот к принятию вот этих вот штрих-кодов, ИНН, электронных карточек, что будут ограничены в правах те, кто не будет это принимать. И что мы видим? В Нижнем Новгороде в общественном транспорте запретили принимать наличные деньги. Только оплата карточками. Пожилые люди, вот как у меня есть родственники, не пользуются карточками. Кто-то боится, что мошенники у них украдут деньги. Кто-то не боится, что там терминал проглотит карточку и все пропадет. И, значит, что же получается, что вот это как бы работает на руку тем, кто против, кто вот боится вот этих всех нововведений, считает, что это все от Антихриста? Вопрос такой, что невозможность пользоваться наличными деньгами, понуждение людей к принятию вот этих новых средств платежей, в которых есть обязательный ИНН присутствует и тому подобное, что людей действительно понуждают этим пользоваться, что без этого уже нельзя, как говорится, ни покупать, ни продавать, если нет карточки, нельзя оплатить поездку в транспорте.
0: Ясно. Благодарю вас за вопрос, но здесь, к сожалению... Вот в контексте того, что вы спрашиваете, мы уходим категорически от вопросов духовного порядка к вопросам социального порядка и вопросам, так сказать, комфортности и удобства. Вот ведь что. То есть подталкивать могут к чему угодно. Вспомните хотя бы про первые советские паспорта, какая тогда была проблема. Некоторые бабушки, которые дожили до там, брежневских времен, которые там до тех самых пор паспорта не брали, такие монахини даже были в Дивеевском монастыре, я помню, приезжал туда, вот показывали, там они паспорт не брали. Но, к сожалению, ну, подталкивали, да, что без паспорта нельзя было ни въехать, ни проехать, ни войти, ни выйти, что нужно было фиксировать личность действительно. А куда деваться-то? Что если человек приезжает откуда-то и не весь кто, если он без паспорта, а как? На слово ему верить, что он хороший, добрый человек, а если он преступник? Как это можно проверить? Насколько он, этот человек, соответствует тому, что он говорит? Должен быть какой-то документ. Как в этой самой... В мультфильме-то про кота Матроскина-то и прочее, там, почтальон Печкин-то, у вас документов нет, я вам почту, значит, не отдам. Понимаете, вот что получается. То есть здесь вопрос не касается духовной жизни, а именно неких таких социальных вопросов, юридических. А как будем с той же недвижимостью разбираться, с теми же автомобилями и прочее, на кого их регистрировать, если этого нет? Точно так же с этими ИННами. А как вы будете с той же самой налоговой комиссии, там, инспекции, там, со всеми остальными решать вопрос, платите вы налоги или не платите, работаете вы честно в белую или там в серую или в черную. Понимаете, это вопросы другого порядка, которыми церковь не занимается. Я понимаю, что некоторым там удобно все это подвести и все в одну, как говорится, кучу замесить. чтобы вот такой вот там винегрет, там борщ получился, непонятно чего. Но это не вопросы духовной жизни. Оплатить наличкой или оплатить картой. В конце концов, есть у нас соответствующие органы, которые должны обеспечивать, так сказать, социальную безопасность граждан Российской Федерации. И надо туда обращаться, чтобы, так сказать, губернатору пошла соответствующая бумага, что да, действительно, у нас есть слои населения, которые в силу физических обстоятельств не могут пользоваться картами пластиковыми. И, возможно, как исключение для такой группы людей, возможно, оставить вот этот вот момент оплаты наличными. Ну, не церковь же этим будет заниматься. И это не вопрос спасения души, что если она оплатит кэшем наличными, это значит спасется. А если заплатит картой, значит обязательно в ад попадет. Ну, что это за глупость? Это к вопросам спасения души вообще никакого отношения не имеет. А подталкивать будут, будут всегда и не этим, поверьте, не ИННами. Вы посмотрите, что сейчас на сценах, вы посмотрите, что сейчас по телевизору. Про интернет я уже говорить не хочу. Что там? ИНН никак человека не развратит. Поверьте, и карточка пластиковая тоже человека не развратит. А вот всякие там зрелища, гулянки, особенно в лихую годину, когда впору плакать и молиться, а люди идут вон, Господи, прости, да простят меня все те, кто в этом участии принимал вон день города. Сколько там денег у гроба угрохано? Лучше бы туда вон послали. Нашим ребятам, так сказать, какую-нибудь гуманитарку на эти деньги приобрели. Вот. Вот мое такое мнение. Вот это нас подталкивает к пришествию Антихриста, а отнюдь не какие-то там цифровые коды. Никак они на душу повлиять-то не могут. Их не на душу ставят, а на бумажку. Ну, не нравится тебе эта бумажка? Ну, не бери ты ее, возьми, как говорится, порви, сожги. Но уже тогда бизнесом заниматься не сможешь, знай. Потому что так или иначе с тебя это все потребует. А то, чтобы тебе этот код присвоить, для этого твоего согласия не надо. Там просто по факту, так сказать, переписи населения. Еще с этим будем спорить. Так прекрасно знаем, что сам Господь Иисус Христос участвовал в первой переписи населения. Об этом в Евангелии сказано. Так что нам теперь во всем, как говорится, собственные тени боятся. Что, не дай бог, она попадет, наша тень, на страницу какой-нибудь открытой газеты, где там пропечатаны какие-нибудь цифры. И мы свою собственную тень, так сказать, запечатлеем нехорошими там тремя шестерками, которые хоть и не подряд идут, но в составе там какого-нибудь числа оказались. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот, будем плакать, слезы лить. А то, что, как говорится, пост не пост, гулянка, прежде всего, это нас не волнует. Это нормально. Вот о чем надо подумать. Я понимаю, что развлекаться тоже надо. Ну, давайте хотя бы время для этого выбирать. Поговорка-то недаром существует, что делу время, а потехе час. Народная эта мудрость один час потехи отвела. А мы там, смотрите, по нескольку дней. Новый год возьмите, сколько там дней гуляем. А на всякий случай рождественский пост в это время идет. Об этом не думаем. Это вот для нас норма поведения, для христиан. А вот то, что паспорт у нас с цифрами, да не приведи Господь, там еще шестерки встретятся в этом номере в паспорте. О, все. Сразу Антихрист. Не в этом Антихрист, не в цифрах, не в бумажках, а в душе у человека. Найдите хоть одно место, где Господь там говорил, что вот эту вот бумажку не берите, вот эту цифру не пишите. Нет такого слова в Священном Писании. Там о другом речь. Будьте милостивы, любите друг друга, молитесь друг за друга и так далее, и так далее. Вот о чем речь. А не о цифрах. Поэтому я не знаю, мы уже не первый раз на эту тему говорим. Поймите, пожалуйста, еще раз, до кого я еще не достучался, что не цифрами развращается душа человеческая, а образом жизни. А уж, извините, если человек был целомудренный, получил он эту бумагу с ИНН, он что, сразу во все тяжкие кинется? Думаю, нет, останется целомудренным. А если он, Господи, прости, был раздолбай и получил от ИНН, ну, он каким-то же, каким-то был, таким-то и остался. Ничего с ним не произойдет абсолютно в плане духовном. И смотрите, что страшнее для человека. Развратная жизнь во всех отношениях, я там не имею в виду там половые какие-то там конкретика там, и пьянство, и наркомания, и драки, и все на свете, и воровство, и ложь, и зависть, и все-все-все-все-все перечислять устанем. Вот. Вот что человека разлагает, развращает, уничтожает. А не циферки на бумажке. Поэтому, если там для кого-то это действительно камень преткновения использования пластиковых карточек в транспорте, пожалуйста, идите в приемную губернатору, пишите там коллективное письмо, собирайте подписи. И пишите, что да, вот у нас есть куча народу, которые не могут этими вещами пользоваться. Сопровождать их тоже некому. А транспортом они пользоваться как-то должны. Давайте либо специальный социальный транспорт пускать для таких, где будут оплату производить наличными, которыми они умеют и готовы. Либо для них специально, вот для этой категории людей, оставим возможность платить. Вот такими наличными. Но это не вопрос церкви, еще раз говорю. Церковь этими социальными вещами не занимается. Церковь не для этого на земле была Господом создана, чтобы вот пластиковые карточки вводить или отменять. По мере того, как кто-то там из христиан может или не может ими пользоваться. Вот чего. Поэтому вот с этой стороны посмотрите, отсюда задумайтесь. Еще раз повторю, что к антихристовой жизни подталкивают не пластиковые карты, а совсем другое. Грехи, страсти. Вот что готовит приход антихриста. Подумайте на этот счет. Так, вот что тут у нас Евгений печатает. Скажите, пожалуйста, в двух словах про святителя Спиридона Тримифунского. В Россию мощь привезли, говорят об этом событии. Да, читал, действительно, десницу святителя Спиридона Тримифунского привезли из Корфу, где он служил в Греции, остров Корфу, где он служил, был епископом. Вот оттуда привезли его правую руку. Вот. На самом деле я не думал, что она у него отделенная от тела. Для меня это было на самом деле открытием. Ну, привезли, слава богу, можно пойти помолиться, приложиться. Но об этом мы уже говорили, когда вспоминали мощь Николая Чудотворца, который привозили к нам из Италии, из Бари. По большому счету разницы нет. Что так, что эдак. Кто-то любит Николая Чудотворца, кто-то любит Спиридона Тримифунского. Кто-то там к Николаю обращается, кто-то к Спиридону. Там вот всех привлекает. Ох, ах, он с деньгами помогает. Так, давайте все пойдем, будем денег у него просить. Разговор-то у нас с вами о чем был? Кто христианин? Тот, кто о своей душе заботится, а не тот, кто о земных благах печется. Всегда забываем. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, а все остальное приложится вам. Вот и все. А к кому вы там пойдете, чего вы там будете просить, если это вопросы не духовного какого-то совершенствования нашего, становления духовного? Все пустое. Как Господь говорит, и язычники этого ищут. Тогда разница какая между нами и язычниками? Никакой. Поэтому что тут говорить про Спиридона? Хорош был святитель на Первом Вселенском соборе, опроверг ересь ария и доказал единство Святой Троицы на примере глины, куска. Сжал его в руке, из него потекла вода и пламя. Вот он сказал, вот так же и у Бога. Пламя — это Дух Божий, вода — это Слово Божие, а вот кусок глины — это Бог-Отец, из которого это и это исходит. Все это вот на глазах у людей все произошло. У него в руке вот этот вот кусок глины. Вот, так что такой был интересный святитель. Причем необразованный совершенно, пастухом был. Его даже изображают всегда на иконах в чепце таком, как он пас овец. Вот он на голове вместо митры такой вот шапочку носил, когда, ну, заканчивалась служба, естественно, на службе в митре был, а потом надевал вот эту шапочку, в которой он овец пас. Всю жизнь так пастухом и остался. Только сперва вот этих таких овечек пас, потом вот людей начал пасти. Даже есть икона, где он овечку обнимает. Спиридон Тримифунский. Вот. Очень любвеобильный был человек. Принимал всех, помогал всем. Случилось там, к нему пришел человек, землепашец, что ли. Проблема случилась, лишился всего буквально там, ну, какое-то там наводнение, что ли, засуху, не знаю. Всего лишился, и просто человеку существовать было не на что. И ему нужно было немного хотя бы денег для того, чтобы что-то посеять, там посадить, чтобы потом вырастить и это самое, расплатиться с должниками и чем-то свою семью кормить. И вот Спиридон увидел в траве змею, схватил ее в руки, и она превратилась в золото. Ну вот, золотая змея стала. Ну, помните, как Моисей в свое время там кидал свой жезл, он там в змею превращался. Вот по этому же принципу. Взял змею в руки, она стала слитком золота, грубо говоря, из золота. И вот он отдал это золото этому мужику. Он пошел, продал это золото, купил все, что ему надо, ему на все хватил, посеял, пожал, расплатился, и самое главное, что он это золото потом выкупил и принес Спиридону, сказал спасибо, вот я попользовался, возвращаю то, что брал. Спиридон взял это золото, бросил на землю, оно тоже превратилось в змею и уползло. Вот так. Такие вот чудеса. А вот что мы у него просить будем? Все зависит от нас, от нашего внутреннего уклада жизни. То ли нам душу надо спасти, то ли нам дом построить надо красивый. Вот мало нам дом, в котором мы живем, нам еще вот нужно, чтобы это с золотым унитазом был дом. Вот, сразу видно, так сказать, христианина. Тоже вот на эту тему подумайте, про Спиридона. И его мощи, десницу, в частности. Так, с отцом Владимиром объединиться. Ну, дело в чем, поймите, Евгений, объединяться нам с отцом Владимиром или не объединяться, это не мы решаем. У нас есть тут редакционная группа на радио, которые решают, как лучше. Это не наш произвол, что мы вот по одному. Один там в понедельник, другой во вторник программу свою ведем. Если наше начальство решит, что так будет интересно, то, конечно, можно будет что-то там попробовать и вместе. Но для этого надо обращаться не ко мне и не к отцу Владимиру, а к нашему начальству, там, например, к митрополиту Георгию, что вот, мол, мы хотим послушать в эфире тут вот наших двух вещателей совокупно. Если митрополита эта идея устроит, если ему эта мысль понравится, если вы ее, конечно, так сказать, преподнесете соответствующим образом, чтобы это было не просто вот хотим, послушать, а какое действительно там вот есть мнение такое, и вот что по этому поводу там каждый из них думает, ну или еще что-то, ну сами, на ваше усмотрение. Тогда да, если это будет интересно, то, возможно, такая форма общения будет принята, и такой эфир, возможно, будет запущен. Так что вот. Так, ну ладно, чтобы тут, я не знаю, как у нас дальше дело пойдет, дело движется, я все-таки отвечу тогда на вопрос Михаила про Илью и Моисея. Дело в том, что все происходившее в тот момент на Фаворе, в момент преображения, имело очень большую духовную, скажем так, накачку. И для того, чтобы узнать внешне Моисея и Илью, не было никакой необходимости. Это было им открыто Духом Святым, который преизобильно в тот момент пребывал на Фаворе. Естественно, на тот момент, спустя там несколько десятилетий после Рождества Христова, фотографии не существовало. Понимаете, да, в 19 веке только по Рождестве Христовом фотографию придумали. А при жизни Моисея, уж тем более Ильи, вряд ли кто-то писал их образы, картины какие-то. Естественно, никаких данных о внешности их не сохранилось. Как они выглядели? Два старца. Понятное дело, в ветхозаветных одеждах, причем ни тот, ни другой не были первосвященниками. Они были просто пророками, то есть ходили в обычной одежде. И внешне определить, кто из них кто, вот именно внешне вот так глянуть. О, слушай, Моисей только вчера видел, а вот он тут стоит. Там ли, о, Илья вот вчера там на колеснице на небо подымался, я там видел, рядом стоял. О, Илья стоит. Нет, конечно. Это было открыто Духом Божиим им, апостолам, кто перед ними. И вопрос этот, так же, как и все остальное, он имеет такое, ну, по большому счету, риторическое значение. Мы должны отключиться от формы земного человеческого восприятия, потому что все происходившее на Фаворе имело сугубо духовный смысл, глубочайший, как я еще раз говорю, что это один из величайших, без преувеличения, праздников христианства. Величайший, не просто двунадесятый, а где-то вот там на уровне Пасхи и Рождества Христова по своему значению. Понимаете? Поэтому преуменьшать как-то, уничижать значимость этого праздника в нашей христианской истории просто, ну, кощунственно. Вот. У нас еще кто-то дозвонился. Сейчас послушаем вопрос, попробуем ответить. И дальше про преображение продолжим. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, отец Олег. В Евангелии от Матфея, глава 17, Иисус дает четкую инструкцию, как поступать, если брат согрешил против тебя. Ну, сначала обличи наедине, потом с двумя свидетелями, потом, если не поможет, то вынеси на церковный суд общины. И если община отвергла его, то, согласно тексту, к этому человеку нужно относиться как к язычнику или сборщику налогов. То есть исключить его из круга братского общения. Вопрос такой. Как вот этот евангельский, вот, скажем, текст работает в наши дни в отношении нерадивых врачей, равнодушных к своим пациентам в силу определенных каких-то причин, допускающих халатности и незнания ошибки, и к продажным адвокатам? Вот как это действует? Что нужно в этом случае делать? Обличать, не обличать? Ну, с врачами понятно, можно обратиться к другому врачу, на другой участок, или уж на худой конец пойти в платную клинику. А вот по поводу адвокатов, я сомневаюсь, чтобы эти адвокаты как-то стали просить прощения или что-то. Это не помогает. Вот научите, пожалуйста. Спасибо за ответ.
0: Благодарю вас. Здесь, опять же, надо понимать, речь идет не о каких-то, ну, что называется, проступках, о которых Господь говорит, не о какой-то халатности, не о какой-то продажности, а о конкретных преступлениях. Почему так мы должны думать? Да потому что здесь Господь нас подводит вот к этой юридической точке, что в конце концов нужно привести с собой двух или трех свидетелей. Так вот здесь как раз мы должны усматривать, что об этом четко прописано во второзаконии, то есть в законе иудейском, что нельзя выносить какой-то вердикт о, так скажем, правомочности тех или иных действий какого-то человека, если нет двух или трех свидетелей. Потому что он четко говорит, что в присутствии двух или трех свидетелей станет всяк глагол, то есть будет признана истинность вот этого самого утверждения, что данное событие, в котором человек обвиняют, действительно произошло. И церковь здесь применяется не в смысле церковь Христова, тогда ее еще не было просто. Эта речь идет о собрании людей, о суде народном. Понимаете, у иудеев так было. Помните, как судили первомученика апостола архидиакона Стефана? Это был просто народный самосуд. А вот эту вот блудницу, которую там с камнями в руках привели к Спасителю и сказали, вот по закону Моисееву должны мы ее побить камнями, когда он сказал там, кто из вас без греха первый бросит в нее камень. Понимаете, это была форма суда. То есть здесь Господь говорит, если лично не смог разобраться, передавай дело в суд. Причем не просто потому, что тебе это не нравится, а потому, как вот есть три свидетеля, то есть есть основание утверждать, что человек поступил противозаконно. В нашем контексте это идете и пишете заявление в полицию, заявляете в суд, в прокуратуру, ну, в любые наши органы, там, в следственный комитет, ну, куда хотите, в зависимости от того, какой вопрос вы хотите решить. Вот о чем речь. Вот это так работает. Что сперва один на один, потом кого-то еще, чтобы там рядом стоял, чтобы пристыдить там при ком-то. А если уж это не помогает, все, в суд дел передаем. Пишем заяву. Так что хоть с врачом, хоть с юристом, хоть с кем угодно. Прокуратура у нас, она для всех одна по всей стране. А если уж там совсем что-то плохо, то, пожалуйста, есть следственный комитет. Пожалуйста. Вот так это работает. Что тогда, что сейчас, просто слова другие мы употребляем по-разному, называем эти инстанции. Но работает все так же. Пожалуйста, никаких проблем. Так, ну что ж, продолжаем. Если я, конечно, ответил на вопрос про преображение. И вот этот вопрос одного, двух или трех нас подводит еще к одному интересному моменту. В явлении вот этого преображения Господня. Про то, что он там преобразился, засветился и прочее. Это все хорошо, это вы все в Евангелии услышите. А вот почему он трех апостолов взял с собой? Ни четырех, ни пять, ни двух. Вот. Ответ на этот вопрос я вам уже дал. То есть это отсыл Спасителя к закону иудейскому, что три человека должны были в свое время, он же им запретил, когда они с горы спускались, запретил им говорить, что они видели, вот про это видение. Так вот, именно три свидетеля, видевшие одновременно одно и то же, и могли истинно засвидетельствовать факт преображения Господа. Ни два, ни один. Ну, то, что там ни пять, ни десять, ни все, это другой вопрос. Но про трех это вот так. Следующий момент, на который указывают святые отцы, почему трех он взял с собой апостолов, по числу главных христианских добродетелей – веры, надежды и любви. Символом веры был апостол Петр в этой команде. И он первый, когда Господь задает ученикам вопрос, за кого меня принимают люди, он первый, как говорится, там тельняшку рванул и говорит, «Ты, Иси Христос, Сын Бога Живаго». И Господь ему отвечает, «Блажен ты, Симон, вар Иона, ибо не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Помните, да? По-моему, это Матфей, да? Евангелие. Символом надежды является апостол Иаков, потому что он первым пошел на смерть за Христа. Он был первый мученик за Христа среди всех святителей. Ему по приказу римского императора отсекли голову. И символом любви, естественно, как он и несет на себе это прозвище апостол любви, был Иоанн Богослов. Вот, это вторая причина. Почему он взял именно этих трех апостолов? Почему он не взял всех 12? А потому что среди всех 12 был один, который был недостоин присутствовать при этом явлении, при этом чуде преображения. Догадались, кто, да? Иуда Искариот. Потому что если бы Иуда увидел факт преображения на фаворе, то дьяволу было бы крайне неудобно, сложно вложить ему мысль о предательстве. Это вот мнение святых отцов. Поэтому Господь, предвидя все, и тем более перед восхождением на фавор, он уже неоднократно апостолам говорил о том, что ему скоро предстоит быть убитым, распятым. Просто не говорил, кто послужит слепым орудием в руках дьявола. И вот чтобы этот, так сказать, факт не просочился, не было утечки этой, что он не просто человек, не просто учитель, а Сын Божий, действительно Бог. Вот чтобы этой утечки информационной не было, он и не взял с собой всех остальных, дабы все шло так, как предначертано, чтобы Иуда при этом не присутствовал и ничего этого не видел. И именно поэтому он запрещает апостолам сообщать остальным, ну, присутствовавшим трем, запрещает им говорить остальным апостолам то, что они там видели. Просто, ну, пошли на гору помолиться. Ну, помолились, помолились. Для них это не было чем-то из ряда вон выходящим. Помните, там на Елеонской горе, когда перед тем, как Спасителя схватили стражники, они что ж пошли на Елеонскую гору помолиться, и он опять же взял Петра, Иакова, Иоанна и отошел с ними в сторону на расстояние метания камня от остальных, и там молился. То есть это не было чем-то из ряда вон выходящим, это было у них в порядке вещей, что вот так происходило все. Поэтому до времени эта информация оставалась от всех остальных, в частности от Иуды, скрыта. Но он, собственно, так и не узнал ничего, бедолага. Сам себе приговор подписал, сам привел его в исполнение. Увы и ах.

0: тут Евгений тут что-то прислал про православных, тут католиков. Вот. Давайте это до следующего раза оставим. Еще раз вас поздравляю с наступающим праздником Преображения Господня. Храни вас Господь. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами на Радио Образ.
1: О наболевшем. С отцом Олегом Осиповым.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

среди лучших произведений композитора опера «Аристея». Она открывает собой новую страницу в истории оперного искусства. Три сюжетно связанные между собой трагедии древнегреческого драматурга Эсхила послужили литературной основой либретто для трех актов под одним общим названием «Аристея». Оперу нередко называют музыкальной трилогией. В этом сюжете композитора привлекли общечеловеческие идеи победы светлого, мудрого начала над мрачными законами кровавой мести и зла. Музыкальный стиль «Аристея» — это сложный сплав, ассимиляция разных традиций. Этот художественный опыт Танеева привлек внимание многих музыкантов, не только в России, и повлиял на творчество композиторов следующих поколений.

конце 90-х годов Танеев пишет четвертую симфонию, ознаменовавшую его творческую зрелость. Высоко оценили симфонию Глазунов и Лядов, а Римский-Корсаков писал Танееву: «Считаю вашу симфонию прекраснейшим современным произведением, благородный стиль, прекрасная форма и чудесная разработка музыкальных мыслей».

Во всем своем творчестве Танеев предстает художником необычайно цельным и глубоко человечным. Известен такой факт. Софья Андреевна Толстая вспоминала, что музыка Танеева помогла ей выйти из тяжелейшей депрессии. «Я осталась жива и обязана этим странному средству – музыке», – писала она в дневнике. Лучше всех действовала музыка Танеева. Имя этого музыканта сегодня вспоминают редко. Однако это один из самых замечательных русских композиторов. И не только творчество занимает достойное место в русской музыкальной культуре, но и личность его вызывает подлинное уважение. Сергея Танеева нельзя назвать знаменитым композитором, но всю свою жизнь он посвятил Московской консерватории. Воспитал бесспорно выдающихся музыкантов, создал школу, которая отличала российских и советских композиторов от композиторов всего мира. Все его ученики продолжали традиции танеевского симфонизма. И снова слово Борису Асафьеву. «Великий русский музыкант, вся деятельность которого вызывает глубокое уважение. На музыке его лежит отпечаток мудрой сосредоточенности и принципиальности, путь искателя истины. Каждая мысль принимает у Танеева облик зрелого, обдуманного высказывания. Скромное сердце, душевное целомудрие и проницательный ум Танеева человека составляли стройное единство. А диапазон идей и образов, порождаемых этим единством, был гигантский».

Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Нижегородской епархии с 25 по 27 августа будет пребывать десница святителя Спиридона Тримифунского. В Успенском храме села Суворово Дивеевского муниципального округа отметили День памяти пузинских мучениц. 15-й межрегиональный молодежный велопробег «Дорога к храму» пройдет с 21 по 26 августа по территории Нижегородской и Владимирской областей. Подробнее об этих и других событиях. 17 августа по благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. Для миллионов православных верующих в России это событие – уникальная возможность поклониться мощам святителя Спиридона, которого почитает весь христианский мир. В России ковчег со святыми мощами будет пребывать до 20 сентября. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах страны, в том числе в Нижегородской области. 25 августа ковчег будет доставлен в Дивеево, 26 и 27 августа он будет пребывать в Нижнем Новгороде, в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского. Святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл выступил с обращением в связи с принесением десницы святителя Спиридона Тримифунского в пределы Русской Православной Церкви. Святейший патриарх отметил, что святитель и чудотворец Спиридон – один из наиболее чтимых народом святых. Сей угодник Божий с неизменной готовностью откликается на всякую печаль и скорбь, обнимая своей любовью и заботой каждого обращающегося за поддержкой и заступлением. К другим новостям. Сегодня Русская Православная Церковь особо чтит память пузинских мучениц. Новомученицы Евдокия, Дарья и Мария принадлежат к сонму дивеевских святых. Название «пузинские новомученицы» произошло от старого названия села Суворово – Страхово Пузо. Две Дарья и Мария ухаживали за болящей Евдокией и вместе с ней приняли мученическую смерть в 1919 году. Они были расстреляны на сельском кладбище. Прославлены архиерейским юбилейным собором Русской Православной Церкви в августе 2000 года. Обретение их мощей состоялось 5 июня 2001 года. Мощи постоянно пребывают в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы села Суворово Дивеевского района. В день памяти святых божественную литургию в этом храме возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Главе Нижегородской митрополии сослужили епископ Фыксунский и Павловский Гедеон, епископ Лысковский и Лукояновский Иосия, викарий Нижегородской епархии епископ Блахнинский Илья, клирики Нижегородской митрополии. Богослужебное песнопение исполнил архиерейский хор Нижегородской епархии. На богослужении молились прихожане Успенского храма и паломники. По окончании литургии состоялся крестный ход вокруг храма. С 21 по 26 августа по территории Нижегородской и Владимирской областей пройдет 15-й межрегиональный молодежный велопробег «Дорога к храму». Он посвящен 33-му возрождению Выксунского Иверского женского монастыря. Маршрут велопробега – Нижний Новгород, Богородск, Ворсма, Павлово, Вача, Муром, Навашино, Туртапка, Выкса. Общая протяженность маршрута велопробега составит 450 километров, протяженность велосипедного пути – 250 километров. Участники велопробега посетят святыни Нижегородской митрополии и Муромской епархии. Велоколонна на всем пути будет сопровождать транспорт организаторов. Ночевки будут организованы в оборудованных спальных помещениях. После финиша в Выксе участники вернутся в Нижний Новгород на автобусах. Принять участие в велопробеге приглашаются молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Участие бесплатное. Количество участников велопробега – 50 человек. С подробной информацией и условиями регистрации можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. И в завершении выпуска еще одна информация. Ледовая арена в Нижнем Новгороде получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, новый спортивный объект станет не только новым домом для хоккейного клуба «Торпедо», но и точкой притяжения для нижегородцев и гостей города. С завершением этого проекта в столице региона сформирован крупный спортивный кластер международного уровня. Ледовая арена состоит из основной арены с трибунами вместимостью 12 тысяч человек и двух тренировочных площадок на 250 человек. Одна из тренировочных арен может использоваться для проведения соревнований по слэдж-хоккею и станет первой в стране подобного уровня. Помимо хоккея, данная площадка также может использоваться для проведения концертов и других массовых мероприятий. Напомним, что создание и улучшение условий для занятий физической активностью, а также популяризация массового спорта в России и создание спортивной инфраструктуры являются основными задачами государственной программы «Спорт России». Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 23 градуса, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 58%, ветер западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях, о воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Радиообраз представляет проект «Лекторий».
4: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
5: Цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». Александр Сергеевич Пушкин. «В поисках истины».
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». Мы продолжаем разговор о Пушкине. В поисках истины находится Александр Сергеевич. И под сегодняшнюю лекцию я назвал сказки как отражение страстей. Вот теперь вторая сказка. Это сказка о золотом петушке. «Посади ты эту птицу, – молвил он царю, – на спицу». Что значит «на спицу»? Это значит «выше всех». Этот петушок будет сидеть на самом высоком месте. То есть он будет, понятно, физически выше всех, но получается, что и выше царя он будет сидеть. «Петушок мой золотой будет верный сторож твой». Смотрите, «петушок мой» – звездочета. То есть, по сути дела, петушок – это часть звездочета, если он его, и подчиняется ему. Но в данном случае на службу тебе, значит, будет сторож твой. Да, и еще что интересно, что будет верный сторож твой, то есть лично человека, то есть лично царя, но не царства. Знаете, вот эти вот маленькие нюансы, они весьма важны. Пушкин четко совершенно выдерживает линию. Значит, не охраняет он, не царство будет охранять, а он будет царя охранять. Это не одно и то же. А мы увидим, что это действительно так. В самом начале, это, в общем, даже знаешь сказку, это не понимаешь. «Коль кругом все будет мирно, так сидеть он будет смирно. Но лещут со стороны и ожидать тебя войны, или набега силе бранной, или другой беды незваной, миг тогда мой петушок». Еще раз акцент. «Приподнимет гребешок, закричит и встрепенется, и в то место обернется». То есть будет указывать, откуда беда. «Царь скопца благодарит, горы золота сулит. За такое одолжение, — он говорит в восхищении, — волю первую твою я исполню, как мою». царское слово, то есть обет. Вот царское слово в любом случае нужно исполнять вот как закон, потому что это царское слово, помазанька, да? Петушок с высокой спицы стал стеречь его границы. Тут опасно, где видна верный сторож, как сосна, шевернется, встрепенется, к той сторонке обернется и кричит: «Кири-ку-ку, царствуй лежа на боку». Скажите, можно царствовать лежа на боку? Это царское дело, лежа на боку царствовать? Или это предел мечтаний царя, вот чтобы так вот царствовать, чтобы ничего не делать, только, так сказать, управлять, лежа на боку? Для Пушкина, который сам постоянно в деяниях, постоянно в работе, ему не хватает катастрофически времени, а он тоже царь, царь поэзии, да? То есть, хоть труды его постоянные, и результат есть от трудов. Он и видит даже и Николая Павловича, который тоже постоянно в трудах, тоже царь. Он не царствует лежа на боку. Тот в походах, сколько, так сказать, земель прирастил в это время за свое правление Николай Павлович. Знаете, а тут совершенно другой образ царя, который хочет царствовать, но, в общем, ничего не делать. Но соседи присмирели. Да, почему? Потому что воевать уже не смели. Таково им царь Дадон дал отпор со всех сторон. То есть упреждал всегда их походы. Год-другой проходит мирно. Петушок сидит все смирно. Вот однажды царь Дадон страшным шумом возбужден. «Царь ты наш! Отец народа!» – возглашает воевода. «Государь, проснись, Белаш! Что такое, господа?» – говорит Дадон, зевая. Ну, на боку же, да? «А? Кто там? Беда какая?» Воевода говорит: «Петушок опять кричит. Страх и шум во всей столице. Царь к окошку. Анна спится, видит, бьется петушок», обратившись на восток. Ну, у нас как с востока, с древности, так и с запада, все так ходили на наше отечество. «Медлить нечего. Скорее, люди на конь, и живее!»

0: тут он, тогда это будет новый шаг восхождения к истине. Но об этом мы с вами уже поговорим в следующий раз. А сейчас всего доброго. До свидания.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Монах Варнава Санин. Маленькие притчи для детей и взрослых.
3: Притча – это особый жанр, весьма редкий не только в российской, но и во всей мировой культуре.
4: Короткие, иносказательные и поучительные рассказы дают возможность человеку взглянуть на себя как бы со стороны, задуматься о вечных ценностях, помогают находить ответы на разные вопросы нашего бытия.
3: Написаны они емким, увлекательным, доходчивым языком, что позволяет читать эти истории не только взрослым, но и детям.
4: Притча монаха Варнавы Санина звучит в детском исполнении.
5: Запоздалый вопрос. Захотел человек гору с пути убрать. Всю жизнь положил на это. Но срыл таки гору. Одно ровное место осталось. Прошел он без помех через гору, оглянулся и подумал: а зачем? Не проще ли было взять да обойти ее?

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: О Боге, о вере и о храме. Стихи для детей в исполнении учащихся православных гимназий Нижнего Новгорода. Ирина Зорина. Библия. Исполняет Марина Балуева.
2: Все вопросы и ответы вы найдете в книге этой. Книга мудрости, совета, книга доблести и света. Лучше всех и всех нужней, интересней и важней. Книга каждому знакома, в каждом сердце, в каждом доме. Ангел в окна смотрит с крыш. Это Библия, малыш. В разных странах, городах, в разных селах, деревнях книги этой нет главнее, лучше нет и нет важнее. От создания человека, от заката и рассвета, от создания земель и могущества царей. Про Давида, Соломона вам история знакома? Не знакома? Открывай! Интересно? Почитай! Жизнь святых и жизнь пророков, про историю Голгофы, приключения людей, самых первых на земле, Ева, как с Адамом жили, грех, как первый совершили, рай и ад, жизнь на земле. Очень важно знать тебе. Там апостолов учение, праздники Богоявления. Там узнаешь про благой Божий Светлый Дух Святой. Рождество, крещение, Пасха. Знаешь, Библия как сказка. Ты узнаешь, как Христос в мир спасение принес, как Иисус людей лечил, как предателей простил, как любил Он человека, был Он просто чудом света, радость миру возвестил, людям Дух Святой явил, как Он жил, как воскрешал, как Он к миру всех воззвал. Я скажу вам без секрета, в этой книге два завета. Ветхий — это до Иисуса, как написан Он искусно, а потом завет был новый, ты с ним, кажется, знакомый. А о том, что много лет строил Ной большой ковчег, ты еще не прочитал? Ты размер ковчега знал? Выше леса, выше гор, пел ему небесный хор, как архангел Рафаил, весь благую возвестил про победу над грехом. Все внимательно прочтем. Про любовь, про добродетель. Только вы читайте, дети. Эта книга поучает, вдохновляет, наставляет. Всех чудеснее эта книжка. Библию читай, малышка. Эта книга друг твой верный, самый лучший, самый первый. Спасать людей задание священного писания.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Малышам и малышкам.
2: Добрые православные сказки для самых маленьких.
3: Наталья Климова. Добрые сказки. Мадам Моднючка. В одном из живописных уголков России раскинулось небольшое село с веселым названием Доброе. Здесь и жила маленькая девочка София. То и дело с ней происходили невероятные истории. А все потому, что малышка верила в чудо. В один погожий сентябрьский денек София вышла на улицу и увидела Машеньку, сидящую на скамейке. Вообще-то Машенька была девочкой смелой и очень шустрой, а тут сидит, опустив голову, и шмыгает носом. Испугавшись за подружку, София стала расспрашивать ее, что же случилось.
4: «Да просто мне так хотелось прийти в храм в новом платье. Я его даже в магазине уже выбрала. Думала, родители купят. А мама сказала, что на обновки сейчас нет денег».
3: София обняла всхлипывающую подругу и постаралась утешить. Но Машенька была так огорчена, что не желала ничего слушать, лишь твердила: «Хочу новый наряд!» И вдруг, откуда ни возьмись, появилась незнакомка. Она была одета по последнему писку моды. Красивая курточка с норковой опушкой, коротенькая юбочка и лаковые сапожки на высоченных каблуках. Яркий макияж и блеск бриллиантов, которые сверкали в сережках, браслетах, кулонах и кольцах незнакомки, заставили девочек удивленно ахнуть. Тем временем женщина подошла ближе.
5: «Здравствуйте, малышки! Давайте знакомиться! Меня зовут мадам Моднючка. Я самая модная, самая яркая и, разумеется, самая богатая женщина на свете. Каждая модница может только мечтать о дружбе со мной. Так что вам очень повезло, что я обратила на вас внимание».
3: Софии мадам Моднючка не понравилась. Во-первых, в ее представлении красота выглядела совершенно иначе. Например, самой красивой на свете девочка считала свою маму. У нее были длинные волосы, ласковые глаза и озорная улыбка. Притом мама никогда не красилась, считая, что косметика нужна тем, кто недоволен своей внешностью. Одевалась она тоже очень скромно, но всегда со вкусом. Как же София любила ее длинные юбки, которые красиво развивались на ветру. Ну, а во-вторых, мадам Моднючка показалась девочке зазнайкой. Подумаешь, все модницы хотят с ней дружить. Задавака. А вот Машеньке незнакомка очень понравилась. Она завороженно смотрела на бриллианты и не могла выронить ни слова.
5: «Дети, я слышала, что одна из вас очень огорчилась из-за того, что злая мама не захотела купить ей платье. Это правда?»
3: София возмутилась, и ничего она не злая. Просто у нее денег нет на новые наряды, тем более у Маши уже есть несколько платьев. Но подружка гневно вскрикнула.
4: Ну и что, что у меня два платья? Они старые, а мне нужны новые и модные.
5: Мадам Моднючка, услышав это, радостно захохотала, а потом повернулась к Машеньке. О-хо-хо-хо! Не переживай, крошка, я подарю тебе самое красивое платье.
3: Тут она хлопнула в ладоши, и они втроем оказались в незнакомой комнате. Здесь даже стены были украшены драгоценными камнями, а на полу лежал ковер золотистого цвета. Потолок тоже был словно из золота, а вот окон в комнате не наблюдалось. София удивилась. «Как же вы без окон-то живете? Сюда же солнышко не может пробраться. Без света, наверное, вам совсем плохо?»
5: Мадам Моднючка скривилась. «Свет? Он мне не нужен. У меня же есть золото. А оно в тысячи раз ярче этого вашего солнца».
3: Девочки оглядывались. Комната огромных размеров была вся заставлена вешалками с нарядами, красивыми коробками с обувью и шкатулками, полными драгоценностей. Машенька уже вовсю примеряла платье, вертясь у огромного зеркала.
4: «Мадам Моднючка, а вы действительно подарите мне новое платье?»
5: «Да, дорогая, и не одно. Ты можешь забрать все-все-все платья, которые тебе понравятся. Еще я дам тебе столько украшений, сколько ты пожелаешь. Ну и, конечно же, туфли с сумочками. Все, что выберешь, твои. Вот только у меня есть одно малюсенькое условие. Я подарю тебе ту красоту, которой владею, а ты мне в обмен отдашь свою».
3: Машенька сразу стала вспоминать, что же у нее есть. Итак, дома на полочке лежали пластмассовые бусы, которые мама купила очень давно. Еще небольшое цветное колечко – подарок Софии. И несколько надоевших заколок. Пожалуй, это все сокровища, которыми обладала девочка. Поменять их на эти восхитительные наряды и украшения? Да с удовольствием! Вот только глупая София зачем-то тянула ее за рукав.
4: «Мадам Моднючка, нам с Машей нужно срочно переговорить!»
5: «Конечно, конечно», — ласково сказала та, но глаза ее злобно блеснули.
3: Подружки отошли в сторонку, и София стала ругаться. «Ты что, не видишь? Нас хотят одурачить. Неужели ты думаешь, что мадам Моднючке нужны твои детские украшения? Наверняка она потребует чего-то другого, стоит тебе только согласиться на сделку».
4: «Вечно ты, София, придумываешь что-то. Просто мадам очень добрая и пожалела меня».
5: «Как же она может быть доброй, если обозвала твою маму злой?»
3: Машенька не знала, что ответить, и обиженно поджала губы. Уж очень ей хотелось унести из чудесной комнаты кучу платьев и драгоценностей.
5: Мадам Моднючка, увидев, что София отговаривает подружку, стала показывать ей маленькие коробочки. «Погляди, Софьюшка, какая красота! Вот колечко с изумрудами, а вот подвеска со множеством бриллиантов. Разве они тебе не нравятся?»
3: Девочка вздохнула. «Нравится, конечно. Но мама меня учила, что настоящая красота девочки — это не украшение и дорогая одежда, а кое-что другое».
5: Мадам Моднючка широко улыбнулась. «Надо же, какая мудрая у тебя мама! И что же? Чем, по ее мнению, должна украшать себя девочка?»
3: «Добрыми делами». Тут мадам Моднючка
4: противно захихикала.
5: «Детка, ну неужели ты считаешь, что добрые дела нынче кому-то нужны?» «Я же вам предлагаю выгодную сделку. Меняю самые роскошные наряды на такую сущую ерунду. Вы просто перестанете делать эти самые добрые дела. Поверьте, это очень легко. Жить вам станет намного легче и приятнее. Ну что, согласны?» «Отдайте то, что украшает вас сейчас, и забирайте хоть всю эту комнату».
4: Машенька уже не выглядела такой уверенной, как раньше. Она наклонилась к подружке и прошептала: «София, что-то мне уже не нравится эта мадам. Как это она хочет, чтобы мы перестали делать добрые дела? А как же мы тогда сможем помогать родителям и друг другу?»
5: София нахмурила брови и строго сказала: «А ну возвращайте нас немедленно домой. Не нужны нам ваши наряды». Мадам Моднючка презрительно фыркнула, хлопнула в ладоши, и девочки оказались на скамейке у дома Софии, где сидели, когда к ним подошла незнакомка.
4: «Машенька, мы такие молодцы, что не согласились на этот обмен!» Но подружка Софии сосредоточенно о чем-то думала. «Маш, ты же не жалеешь, что мы сбежали от мадам Моднючки?»
6: «Нет, конечно. Просто я думаю, чем бы себя все-таки украсить?»
4: София смутилась. «Но ты же сказала, что мама не сможет тебе купить новое платье».
6: «Да, вот я и думаю, что бы мне такое сделать, чтобы украсить хотя бы свою душу?»
5: Девочки посмотрели друг на дружку и весело рассмеялись. А тем временем мадам Моднючка уже подходила к небольшому дому на другом конце села, где в окошко было видно маленькую девочку. Малышка топала ногами и капризничала: «Купи мне новое колечко!» Глядя на нее, мадам Моднючка улыбнулась и постучала в дверь.

0: радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Иногда в некоторых... На самом деле это...
2: Три в одном.
3: Три в одном или три ответа на один вопрос.
2: Да.
4: Духовная радость. Что для вас означает это понятие?
5: Для меня духовная радость – это когда поет красивый хор. Я просто вижу, как происходят события в храме, как, например, происходят службы, как перед Евангелием готовится или перед причастием. И вообще, самая такая для меня духовная радость – это когда я причащаюсь, потому что впускаю в себя тело и кровь Христа Спасителя. Для меня тут очень важно, и я радуюсь, у меня в душе тоже радуется. И когда подходишь к столику, тебе дают просфорку, ты запиваешь ее водичкой, потом снова приходишь, небольшая молитва, потом целуешь крест. Когда выходишь из храма, такая радость, и все прям хочется делать. И все такие, даже свои основные грехи уходят сразу, убегают. И прям радуешься, идешь домой и хочешь сделать что-то доброе.
6: Для меня духовная радость – это когда ты радуешься каким-то моментам, которые присутствуют в вере. То есть я иду в храм, я ведь так долго не имел возможности туда сходить. И наконец-то имею. Я смогу встретиться там с Богом, посмотреть на свои любимые иконы, причаститься. Я до этого соблюдал малый пост, как всегда перед причастием, не ел ничего. Поэтому это для меня тоже духовная радость.
7: Для меня духовная радость – это когда ты совершаешь добрый поступок вместо плохого. И ты совершил его без корысти. То есть без какой-нибудь там оплаты или благодарности. Ну, вот так. И в этом моя духовная радость.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня на вопрос отвечает протоиерей Владимир Гофман. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Добрый день, Бог благословит.
1: Батюшка, вопрос от радиослушателей такой. Когда я опаздываю к началу службы и не успеваю подать записки, поставить свечи, испытываю смущение, не хочу нарушать литургической молитвы. Можно ли сделать это после службы, чтобы записки прозвучали и свечи горели на литургии следующего дня?
2: Вот такой хороший вопрос, потому что часто такое случается. Но лучше вот не опаздывать на службу, постараться не опаздывать. Я это не упрекаю, потому что разные бывают моменты, когда человек там задерживается. Но правильно дальше стоит вопрос, что же делать, потому что люди уже молятся. Да, поставить потом. Потому что на самом деле вот свеча ведь символ жертвы. Сейчас мы зажжем, потом зажжем. Не зажжем ли ее вообще? Когда мы приобрели эту свечу с определенной целью, мы уже эту жертву невидимо принесли. А вот уже видимое горение свечи, ну, это только вот для нас, чтобы мы все-таки видели, что она горит. Хотя уже было заранее все принято Господом. Также и с записками. Прочитали, не прочитали. Ведь от того, что вот опоздал человек на службу, да, у него в руках записки с поминовением живых и усопших. Ну, я думаю, что он не настолько опоздал, что сугубо иктинья уже прозвучала. Опоздал, наверное, только к началу службы. И когда диакон, служащий или священник начинает читать на сугубо иктинье записки, прочитайте свои. И все, это даже нужно, даже если вы лучше бы в двух экземплярах было. Успели, вы подали записку туда. Но одно дело читает он там, но вы-то в это время тоже призваны молиться. И тоже имена этих людей называть, потому что вот ваше расположение, ваше сердце, молитва за этих живых или уже ушедших из этой жизни людей. Поэтому вот так вот, ничего страшного в этом нет. И правильно, не нужно просто отвлекать людей, ставить в это время, толкаться, как иногда делают, или там передайте обязательно через правое там плечо свечу, ну и так далее.
1: Ну это суеверия, конечно, уже какие-то.
2: Ну, да.
1: Отец Владимир, то есть нужно нам стремиться учиться иметь вот этот помянничек на руках, ну вот как у наших бабушек было, да когда книжечка.
2: Да, замечательно.
1: И подавать на иктинью сугубо.
2: Да, ну и главное, об этом много сейчас говорится, потому что как-то люди-то воспитываются уже, ну меньше этой неграмотности становится, что молитесь сами во время молитвы. А так ведь иногда наблюдаешь, что стоят и разговаривают. Зачем на службу пришли? Ну это же не глупо интересно, вы поболтать пришли или все-таки молиться? Так вот, подойти бы вот к этим двум женщинам и спросить, а о чем сегодня апостол-то читался? Слышали они или не слышали? А Евангелие? И зачастую, я уверен, скажут, слышимость плохая.
1: Часто бывает слышимость плохая.
2: Ну и это
1: плохая.
2: Бывает, да. Но благочестивые люди что делают? Они, зная, что идут на службу с вечера, сейчас календари церковные в телефоне, где угодно есть. Посмотрели, какое Евангелие читается, и апостол. Нажали на этот указатель, у них открылось, посмотрели, прочитали. И уже знают, когда там читается, и они уже знают, о чем оно. Потому что это же для нас читается, это же не кому-то. Это для тех, кто в храме находится. Поэтому вы призваны знать, что говорится, о чем нас учит сегодняшний апостол, о чем говорит евангелист.
1: Спасибо, отец Владимир. И еще маленький вопросик. Когда на проскомидию подается записка, это не так важно, что ты в этот же момент находишься в храме, можно ее подать и на следующую литургию?
2: Можно, конечно, но лишь бы она, да, была подана, потому что все-таки, что касается проскомидии, в это время, да, вынимаются частички, которые потом мываются кровью Христовой, там произносит священник слова определенные, «Отмой, Господи, грехи поминавши здесь кровью честной, молитвами святых твоих». Это такой момент важный, но сегодня это будет или завтра, тут уже значения, конечно, не имеет.
1: Спасибо, отец Владимир, что у вас хватает терпения и любви к нам объяснять каждый раз одни и те же иногда вещи.
2: Всегда готов.
1: В студии был протоиерей Владимир Гофман.

0: церковное слово. Звати.
1: Звати – взывать, призывать, приглашать, кричать. Пример из Евангелия от Марка.
0: «И слышав, як и Иисус Назарянин есть, начат звати и глаголати, Сыне Давидов, Иисусе, помилуй мя». Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня».
1: Итак, «звати» означает «взывать», «призывать», «приглашать», «кричать».

и животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойными покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительные, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творяние пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезая дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беси силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицей и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братья наших,

и упокой их, идеши пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яшека, спасение и прошение, и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разум.

Ленностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тя Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления и Богослову родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после Божественной литургии в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве 26 декабря 2021 года.
2: Послание к Колоссянам апостола Павла. Апостол призывает нас совлечься ветхого человека, то есть разрушить в себе ветхого человека и облечься в нового, созданного по Богу. Для времен апостола Павла это была очень актуальная тема, потому что ведь он проповедовал и иудеям, и язычникам, он проповедовал людям той эпохи, в которой неизвестно было имя Господа и Спасителя. И каждый жил по законам своей веры, ветхой веры, язычники по своим законам, иудеи по своим. И поэтому призыв отречься от этого ветхого человека, от идеала человеческой жизни, порожденной язычеством или ветхозаветной традицией, это, конечно, смело можно сказать, это был революционный призыв. Ну как же так? Порвать с прошлым, в каком-то смысле даже со своей культурой, с обычаями, с привычками, и облечься в что-то новое, в какого-то нового человека. Призыв апостола Павла, произнесенный вот 2000 лет тому назад, ведь он и по отношению к каждому из нас остается очень актуальным. Ведь в каждом из нас живет ветхий человек. И эта жизнь этого ветхого человека выражается в первую очередь в том, что мы чаще всего в своем поведении, в своем отношении к ближним и к дальним руководствуется не тем, что было предложено Господом и Спасителем, и что должно было сформировать нового человека по Богу созданному, а руководствуемся часто внутренними эмоциональными движениями, страстями, греховными мыслями. Только об одной зависти можно говорить часами, потому что это страшный грех, который деформирует человеческое сознание и человеческую жизнь. Но он же оттуда, от тех древних времен, ведь в человеке, воссозданном через воплощение Спасителя и через приобщение к Господу и Спасителю, этого же быть не должно. И тем не менее ветхий человек живет в нас и помрачает наше сознание, прокладывает некие греховные ориентиры в нашей жизни. Поэтому послание апостола Павла, обращенное к древним Колоссянам, оно сегодня и к нам обращено. Мы должны отречься от этого ветхого человека. А для того, чтобы это сделать, у нас есть и Слово Божие, Евангелие, которое мы должны читать каждый день и размышлять над этими текстами хотя бы по одной главе. Мы должны внимательно слушать проповедь в храмах и потом, размышляя над сказанным, делать какие-то правильные выводы для своей жизни, а все это преломлять в нашем отношении к людям, но в первую очередь в нашем отношении к Богу. Вот эти замечательные слова апостола Павла о том, что мы должны совлечь в себя ветхого человека, должны быть руководственными для всех нас.
0: Первосвятительское слово.

0: Чьи уши да услышат.
1: Евангелие день за днем.
2: Здравствуйте, друзья! Святая Церковь предлагает сегодня нашему вниманию отрывок из Евангелия от Марка, 1 глава, с 16 по 22 стих. Вот как звучат эти евангельские строки в русском переводе. «Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. Апостолы Петр и Андрей изначально были учениками Иоанна Предтечи, но, услышав свидетельство Крестителя об Иисусе, как о Мессии, последовали за ним. Когда Предтеча был заключен в узилище, Петр и Андрей вновь вернулись к прежнему ремеслу, ибо они были рыболовы. Когда они услышали призыв Спасителя, то, не раздумывая, бросили сети и тотчас последовали за Сыном Божиим. Мир с его повседневной житейской суетой очень похож на бурлящий океан, в котором люди, соприкасаясь друг с другом, не всегда находят взаимопонимание и согласие. Извлекая духовным неводом человеческие души из этой бурлящей суеты, апостолы привлекают их в церковь, корабль спасения. Спаситель, призывая Симона и Андрея, вовсе не принуждает их идти за собой. Они пошли за ним добровольно, поставив небесное выше земного. Великий урок всем нам, вечно раздумывающим и колеблющимся, идти за Христом или остаться в пучине житейских забот и проблем. Чуть позже Спаситель призывает следовать за собой Иакова и Иоанна, причем не обещая сделать их ловцами человеков. Но они беспрекословно следуют за Спасителем, при этом расставаясь с тем, что неизмеримо дороже рыболовных снастей. Они оставляют Отца ради Евангелия и Царства Божия. Этот пример образно показывает нам, что на пути к небу человеку нужно оставить те земные привязанности, что препятствуют спасению души. Видно, замечает блаженный Феофилакт, Зеведей не веровал, но мать этих апостолов веровала. И когда Зеведей умер, также последовала за Господом. Возможно, Вседержитель по молитве сына или дочери поможет там, за порогом вечности, неверующему отцу или матери измениться к лучшему. Вместе с обретенными учениками Христос отправляется в Капернаум, где в синагоге учил, как власть имеющий. Эта власть, пишет святитель Феофан Затворник, не повелительный тон, но сила влияния на души и сердца. Его слово проникало внутрь и вязало совесть людей, показывая, что все так и есть, как он говорил. Подобную силу нельзя обрести в научном познании, ибо она идет не из головы, а от сердца.

0: сердца. Сила убеждения позже придет от Христа к апостолам, а через них к преемникам, учителям церкви, и будет всегда подкрепляться жизнью по Евангелию. Великолепный пример для каждого из нас. До свидания. Храни вас Бог.
1: Евангелие день за днем. Песнопение всеночного бдения.

0: святость церкви. В студии священник Михаил Макаров.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Продолжаем с вами разговор о богослужениях во имя святого, о богослужебном почитании святого. Мы говорили о том, что самой главной, самой важнейшей частью богослужебного почитания святого является тропарь, является кандак и является канон. Но существуют и иные богослужебные тексты. Акафист, который пишется во имя святого, который пишется тому или иному святому. Здесь хотелось бы сказать, что написание акафиста не является обязательной и необходимой частью богослужения святого. Акафисты, по большому счету, предназначены больше для домашнего чтения. Те из нас, кто внимательно читают акафисты, должны знать, что акафисты – это богослужение, по большому счету, радостное. Постоянно слышится «радуйся, радуйся, радуйся». Там мы прославляем святого. И к чтению акафистов, как учат некоторые святые отцы, все-таки более правильно прибегать, когда мы уже получили молитвенную помощь святому и когда мы хотим его отблагодарить. Ведь, конечно, когда мы хотим поблагодарить человека за то, что он нам помог, мы должны ему сказать чего-то хорошее. И вот здесь, когда мы молились святому, и по его молитвам Господь даровал нам просимое, мы вполне можем отблагодарить этого святого, прочитав ему дома, келейно или даже в храме акафист. Говоря об акафистах, хотелось привести слова Макария Оптинского, у которого спрашивали, полезно ли читать много акафистов. Он говорил о том, что акафист в основном направлен на прославление святого. Человек, читающий акафист, впитывает в себя в основном прославляющие, радостные чувства. Но, как правило, акафист не содержит в себе ничего покаянного. Поэтому, как говорил Макарий Оптинский, и вслед за ним и мы повторяем, что для духовной жизни более правильно, более полезно усердное чтение канонов, которые содержат в себе покаяние. Поскольку, как говорили святые отцы, православие – это религия покаяния. Также говоря о богослужебных текстах, стоит сказать, что на вечернем богослужении читаются паримии. Это богослужебные чтения из Ветхого Завета. Иногда на утренней и обязательно на литургии, если совершается служба святому, читаются Евангелия. Существуют специальные евангельские чтения, которые посвящены либо конкретным святым, либо в общем, преподобным, мученикам, святителям. На основании этих евангельских текстов мы должны представлять себе, внимательно слушая эти тексты, общее положение того или иного лика святости. Храни вас Господь и Пресвятая Богородица на вашем пути.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

0: Радиообраз. Слушайте сердцем.
1: Русские святые.
2: Михаил Тверской. Святого Михаила Тверского сравнивают со святым Дмитрием Солунским. Они оба до самозабвения были преданы своему Отечеству. Тверским Михаила прозвали за то, что он первым утвердил независимость Тверского княжения. Михаил родился в 1272 году. Он был сыном великого князя Ярослава Ярославича и племянником князя Александра Невского. Князь Ярослав умер еще до рождения своего сына. Михаила воспитывала мать, глубоко верующая княгиня Ксения. Возмужав, Михаил стал во главе Тверского княжества. После смерти князя Андрея Александровича Михаил по праву старшего получил в Орде ярлык на великое княжение. Однако московский князь Юрий Данилович начал междоусобную войну с Тверью. Юрий женился на дочери хана Узбека, правителя Золотой Орды. После этого он был признан великим князем. Затем московский князь собрал войско и двинулся на Тверь. Среди его воинов были посланы узбеком многочисленные татары. Однако тверичи под предводительством князя Михаила наголову разбили Юрия. Сражение произошло 22 декабря 1317 года. Русские захватили много пленных. В числе них оказалась и дочь узбека, которая неожиданно умерла в Твери. Юрий обвинил Михаила в отравлении жены. Под угрозой разорения Тверского княжества разгневанный узбек вызвал Михаила в Орду. Чтобы спасти своих подданных, Михаил отправился на верную смерть. В Орде его приговорили к казни. У Михаила была возможность совершить побег, однако князь мужественно отвечал: «Всю жизнь я не бегал от врагов. Если я один спасусь, а люди мои останутся в беде, какая мне слава? Пусть на все будет воля Господня». В последние дни Михаила посещали православные священники, и он исповедовался и причащался. Князь был казнен в 1318 году. Супруга Михаила Анна получила разрешение перевести останки мужа в Тверь. Тверетяне встретили гроб любимого князя на берегу Волги. Погребение было совершено 6 сентября 1320 года в Преображенском монастыре Твери. Мощи благоверного князя Михаила были обретены нетленными в 1655 году. В городском саду Твери у Волжского спуска соорудили поклонный крест Михаилу Ярославичу. В месте падения Тьмаки в Волгу была воздвигнута церковь Михаила.
0: Радиообраз. Слушайте сердцем.
3: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.
4: Паломнический центр Нижегородской епархии и радиостанция «Образ» представляют программу «По святым местам». Увлекательный рассказ про популярные паломнические маршруты, храмы, монастыри, края, где совершался духовный подвиг, творилась святая молитва, развивалась и укреплялась православная вера. Места, которые вы можете посетить в компании паломнического центра Нижегородской епархии. Слушайте программу «По святым местам» ежедневно в эфире «Радио Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы обращаем наш взор к одному очень важному и таинственному событию в новозаветной истории. Это событие преображения Господня на горе Фавор. Мы с вами поговорим о самом празднике, о его смысле и о его иконографии. Христианский праздник, посвященный воспоминанию преображения Иисуса Христа, празднуется 19 августа по новому стилю. В православной церкви это господский 210-й праздник, то есть один из 12 самых важных и больших праздников церкви. Все три синоптических Евангелия, то есть Евангелие от Матфея, от Марка и от Луки, содержат сходные, похожие друг на друга описания этого события. Из Евангелия мы узнаем, что вскоре после того, как Спаситель открыл ученикам, что ему надлежит пострадать, быть убиту и в третий день воскреснуть, он возвел трех своих апостолов, Петра, Иакова и Иоанна, на гору Фавор и преобразился перед ними. Слово «преображение» у нас имеет много смыслов и значений. Обычно словом «преображение» мы обозначаем некое изменение, кардинальное, сущностное изменение человека под влиянием каких-либо обстоятельств или условий жизни. В случае с преображением Спасителя мы видим тоже примерно самое. Мы видим в человеческой сущности Христа его божественный образ. То есть его лицо просияло, как солнце, одежды сделались белы, как снег. Преображение Христова сопровождалось явлением ветхозаветных пророков Моисея и Илии, которые говорили с Иисусом о его близком отшествии. Всех их осенило светлое облако, и из него слышался голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, и его слушайте». Если обратиться к истории этого праздника, то нужно отметить, что он существовал уже в IV веке, о чем нам свидетельствуют поучения и слова таких великих святых церкви, как Ефрем Сирин и святитель Иоанн Златоуст. Мать Константина Великого, святая равноапостольная Елена, построила на горе Фавор храм в честь преображения, который был разрушен в XII веке нашествием исламских войск. Песнопения же в честь праздника были написаны еще двумя известными церковными деятелями, богословами и песнописцами – Иоанном Дамаскиным и Косьмой Маюмским в VIII веке н.э. Празднованием преображения церковь исповедует соединение во Христе двух естеств – человеческого и божественного. Преображение есть явление Сына – при свидетельстве Отца в Святом Духе, то есть откровении всех лиц Святой Троицы. Преображение состояло не в изменении божественной природы Христа, но в явлении Его Божества в природе человеческой. Согласно мысли святителя Иоанна Златоуста, преображение произошло, дабы показать нам будущее преображение нашего естества и будущее свое пришествие на облаках во славе с ангелами. Своими корнями иконография праздника Преображения Господня уходит в далекую древность, когда большую роль играли символические формы представления библейских сюжетов. В качестве первого хронологически определенного примера мозаики праздника мы можем отметить изображение в храме святого Аполлинария в итальянском городе Равенна. В VI же столетии произошел переход от символических форм изображения к прямым, и в мозаике церкви святой Екатерины на Синае мы уже видим все фигуры, изображение которых в дальнейшем закрепится в каноническом, известном нам представлении сюжета «Спаситель», по сторонам которого стоят Моисей и Илия и трепавших ниц апостола внизу. В дальнейшем сюжет почти не подвергался изменению. Спаситель обычно изображался в белых одеждах и в ореоле круглой или овальной формы. Чаще всего Моисей изображался молодым, а Илия – старцем. Но встречаются редкие варианты, изображающие Моисея средовеком, то есть мужчиной средних лет. В руках Моисей обычно держит книгу или, в более поздних вариантах, скрижали завета.
0: Русские иконы.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами священник Стефан Демусчи. Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из первой главы Евангелия от Марка, с 16 по 22 стих.
2: «Ходя же при море Галилейском, видя Симона и Андрея, брата того, Симона в метающем реже в море,
3: проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке починивающих сети. И тотчас призвал их, и они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники.
2: Бебо учаися ко власти мы, и не яко книжницы.
1: В сегодняшнем чтении мы слышим краткую историю призвания первых апостолов и видим реакцию окружающих на первую проповедь. Повествование евангелиста Марка сжато. Те же ситуации у других евангелистов часто изложены гораздо подробнее. Однако в этой краткости и почти конспективности ярче проступают черты и первого обращения, и первой реакции людей. Современный человек значительно менее религиозен по сравнению с современниками Христа. Есть верующие, неверующие, сомневающиеся. В те времена, как среди язычников, так и среди иудеев, если сомневающиеся и были, они сомневались внутренне. Мало кто из них говорил об этом публично. В языческой среде, конечно, таковых находилось больше. Иудеи, напротив, переживали период религиозного подъема, ждали Мессию, который спасет их народ. И все же, при этом они были обычными людьми, семьями, работой, различными житейскими делами. Именно такими мы видим в сегодняшнем чтении будущих апостолов. Они простые рыбаки, ловят рыбу, чинят и закидывают сети. И вот к ним, погруженным в свою работу, подходит Христос и говорит: «Идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Судя по другим Евангелиям, Петр и Андрей уже были знакомы со Христом, так как были с Иоанном Крестителем, когда Он сказал о Христе: «Вот Агнец Божий». Христос был для них важен и интересен, но все же они продолжали вести обычную жизнь. И вот Он подходит к ним и призывает их стать Его учениками. Многие люди относятся к вере и духовным учителям с уважением. Они готовы задавать вопросы и прислушиваться к их мнению, но подавляющее большинство не готово менять свою жизнь. Так и здесь. Многие слушали Христа, удивлялись Его чудесам, а потом расходились по домам и возвращались к прежней жизни. Но апостолы поступили совершенно по-другому. Евангелист пишет, что они, тотчас встав, оставили сети и последовали за Ним. Эта внутренняя отзывчивость и готовность идти за Христом удивительны. Это тем более важно, что Он позвал их быть не вельможами и князьями, но ловцами человеков, то есть теми, кто будет ловить падающих и спасать утопающих. Многие пошли бы за человеком, который обещает научить мудрости, сделать счастливее, решить проблемы. Некоторые и тогда, и сейчас воспринимают Христа именно так. Они удивляются и даже обижаются, когда не получают мгновенно того, что просят. В этой готовности быть учениками, несмотря ни на что, будущие апостолы являются для нас очень важным примером. Они пошли за Спасителем, хотя Он не обещал им легкой жизни, не обещал власти, но жил трудной жизнью странствующего проповедника, которому негде было голову преклонить. Сегодня Христос не зовет нас странствовать по Галилее и Иудее. Его ученики живут в мире и пользуются Его благами. Но в то же время, всякий раз, когда Он зовет нас через Писание, обращается к нам в нашей совести или иным образом ставит нас перед выбором, мы должны проявлять ту же отзывчивость, ту же решимость, которую проявили когда-то апостолы. Людей поразило, что, придя в синагогу, Христос учил как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Но если мы увидим в Нем Бога, который пришел спасать своих заблудших детей, мы поймем, что эта власть не узурпаторская, не нарушающая свободу, но власть любви и заботы о спасении всякого человека. Со своей стороны, В ответ на эту любовь и заботу мы можем ответить так же, как апостолы, последовать за Ним.
0: Евангелие, день за днем.
4: Песнопение всеночного бдения.

Боже милостив будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду Пресвятому имени Твоему во ся дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенце Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвленным бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую словесен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, него же вера в охом, и его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согрешив, Ты же яко Бог щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей я, и помышление, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой, и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя бо, Господи, уповах, спаси мя. К Тебе, пречистей Божией Матери, осокаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава.

Пречистая и благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреших во внешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительные, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои Богородицы, но яко имущу державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да завемти, радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын,

всегда прогневляют и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасеши ничтоже вели, и аще чистого помилуеши ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейших, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье и глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресечает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума.

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеих во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время.

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего,

честнейшую и херовим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления и богосовродшую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: Радио Образ. Слушайте сердцем.
1: Святость.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В политизированную эпоху нового времени, когда гонение на церковь и христиан трудно порой бывает отделить от политических исследований, жертвами политических репрессий могли стать страстотерцы, поскольку их убивали как символ православной Руси. Важно для понимания, что в последовательном и методичном убийстве даже не членов царской семьи, а именно всех Романовых, большевики прежде всего руководствовались именно идеологией, а не политикой. Политически Романовы практически не представляли опасности. Также брат Николая Александровича Михаил Александрович и сами Николай Александрович Александр Федоровна, они не помышляли о приходе к власти, о возвращении к власти. Большевикам важна была идеология, поскольку в народном сознании император продолжал оставаться помазанником Божьим. А вся царская семья символизировала Россию уходящую, ту Россию, которую большевики стремились уничтожить, стремились растоптать. И уничтожая, расстреливая и растаптывая семью Николая Александровича Александра Федоровны, они уничтожали, расстреливали и растаптывали старую Россию. Они действовали сообразно со своими планами. «Весь мир мы разрушим до основания, а затем мы наш новый мир построим». Вот они рушили старый мир до основания. И, на мой взгляд, именно этим основанием была царская семья. 21 июля 1918 года святейший патриарх Тихон при совершении божественной литургии в Московском Казанском соборе фактически уже ответил на те вопросы, которые пыталась осмыслить русская церковь позже при подготовке последнего императора. Святейший Тихон сказал: «Мы знаем, что он, император, отрекаясь от престола, делал это, имея в виду благо России и из любви к России. Он мог бы после отречения найти себе безопасность, сравнительно спокойную жизнь за границей, но он не сделал этого, желая страдать вместе с Россией. Он ничего не предпринимал для улучшения своего положения, он безропотно покорился судьбе». Большинство свидетелей последнего периода жизни Романовых говорят об узниках Тобольского, губернаторского и Екатеринбургского и Ипатьевского домов как о людях страдающих, несмотря на все издевательства и оскорбления, ведших благочестивую жизнь. В царской семье, оказавшейся в заточении, мы видим людей, искренне стремящихся воплотить в своей жизни заповеди Евангелия. Царская семья проводила много времени в душеполезном чтении, в первую очередь читала Священные Писания, в регулярном, практически неопустительном посещении богослужений. И тому есть множество свидетельств. Вот как, например, описывает протоиерей Афанасий Беляев, которому было получено окормление царской семьи, который служил литургии в Ипатьевском доме, как он описывает молитвенное настроение царской семьи. «Надо самому видеть и так близко находиться, чтобы понять и убедиться, как бывшая царственная семья усердно, по-православному, часто на коленях молится Богу, с какой покорностью, кротостью, смирением, всецело предав себя волю Божию, стоят за богослужением». Не может не трогать и повествование отца Афанасия об исповеди императора, как он пишет, отец Афанасий: «Рядом со мной стоял тот, выше кого из всех живущих на земле нет. Это до времени был наш Богом данный помазанник, по закону престола наследия 23 года царствующий русский православный царь. И вот ныне смиренный раб Божий Николай, как кроткий агнец, доброжелательный ко всем врагам своим, не помнящий обид, молящийся усердно о благоденствии России, верующий глубоко в ее славное будущее, коленопреклоненно, взирая на крест и Евангелие в присутствии моего недостоинства, высказывает Небесному Отцу сокровенные тайны своей многострадальной жизни и, повергаясь в прах перед величием Царя Небесного, слезно просит прощения вольных и невольных своих прегрешений». В глубоких страданиях государя невольно вспоминается история святого праведного Иова Многострадального, в день церковной памяти которого родился Николай Александрович Николай II. Мне кажется, что сама жизнь императора была подобна страданиям Иова. Он принял свой крест так же, как некогда библейский праведник Иов принял
все ниспосланные ему несчастья принял твердо, с терпением, принял безропотно, принял с кротостью. Храни вас всех, Господь и Пресвятая Богородица.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Эфир «Радио «Образ» продолжает. Программа «От чистого истока». Меня зовут Марина Дружкова. В нашей студии сегодня Галина Алексеевна Дмитриевская, ведущий научный сотрудник Литературно-мемориального музея Добролюбова, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Здравствуйте, Галина Алексеевна.
2: Здравствуйте, Мариночка.
1: Галина Алексеевна, мы всегда рады приветствовать в нашей студии. Всегда ей есть о чем рассказать, тем более в 26-м году. Мы отмечаем много памятных дат, важных как для страны Нижнего Новгорода, так и музей Добролюбова. Прежде всего, это год единства народов Российской Федерации, 225 лет со дня рождения Даля, 190 лет со дня рождения Николая Александровича Добролюбова, 190 лет со дня назначения Кизеветтера на пост городового архитектора в Нижнем Новгороде, а также целый ряд других круглых дат, связанных с историей создания и развития музея Добролюбова. Поэтому начать наш разговор я хочу как раз и с анонса вот этих юбилейных дат, которые отмечает музей в этом году, как музей к ним готовился, что приготовил и куда мы можем пригласить наших уважаемых слушателей, что ждет еще впереди.
2: Планы у нас просто огромные на этот год в целом, но весь год идет у нас под эгидой 190-летия Николая Александровича Добролюбова. Конечно, появился он на свет в снежном феврале, но целый год мы помним об этой дате и какие-то долгосрочные проекты с ней связаны. Но впереди у нас, конечно, крупная очень дата. Это две юбилейных даты, связанные с нашим музеем, музеем Добролюбова. Первая касается появления музея на карте Нижнего Новгорода. Музей был открыт 750-летию нашего города 13 сентября 1971 года. Но тогда он был просто филиалом музея Горького. Это был замечательный, уютный домик, а немножко в стороне от шумной Покровки.
1: Тогда еще, наверное, Свердловки, я думаю.
2: О, да, совершенно верно. Тогда еще Свердловка, когда сейчас мы говорим Покровка. Когда-то тоже была Покровка. Все возвращается на круги своя. И так он существовал 15 лет, как филиал. Но получилось так, что тогдашний министр культуры Юрий Мелентьев защищал диссертацию по Добролюбову и был очень очарован этой фигурой, очень восхищался ею. И когда узнал, что в городе Горько есть план создать еще историко-литературную экспозицию, посвященную Добролюбову, он приезжал и знакомился с этими направлениями. Он поддержал очень активно. И вот был зеленый свет дан тому, чтобы к юбилею Добролюбова, к 150-летию Добролюбова, появился еще один музей историко-литературной экспозиции. К этому были все предпосылки. Была усадьба Добролюбовых. На усадьбе стоял дом, который одни называют трехэтажным, другие четырехэтажным. А тогда он как коммунальная квартира существовал. Проделана большая работа была по расселению всех этих жителей. Сколько мы выходили туда научными советами, научно-методическими советами, ходили по этим шатким лесам, даже по недостаточно настеленным полам, и пытались представить себе, как тут все это будет, каким образом будет существовать музей, как экспозиция будет здесь размещаться. А работа была проделана огромная буквально за год. Конечно, предварительная большая работа была проведена, научная, собирательская, исследовательская, но вот непосредственно по созданию музея работа была проведена за год. Были брошены все силы и укреплена хозяйственно-материальная база музея, очень значимым в городе человеком Ниной Федоровной Калачевой, которая возглавила ее. Научных сотрудников много новых появилось, штат расширился, и выделены были очень хорошие средства. То есть, конечно, вот так строить музей, когда у тебя светлая широкая дорога впереди, это большое удовольствие, большая радость. У каждого был свой участок. Я тогда уже работала, я была старшим методистом, и у меня задача была достаточно сложная. То есть я должна была все очень четко проверять, вычищать все огрехи, там буквально до точек запятых в этикетаже, в ведущих текстах, смотреть, чтобы не перепутаны были личности, чтобы портрет соответствовал личности, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Тогда зам по науке Ирина Владимировна Никитина написала концепцию, это настоящая вторая диссертация. Владимир Михайлович Терехов был экспозиционером. Ну, был огромный штат художников, исполнителей. Работа шла, кипела вовсю. И вот 24 января 1986 года в городе тогда масса событий произошла одновременно. И открыт новый музей. И открыта мемориальная доска на здании семинарии, где учился Добролюбов Нижегородской духовной семинарии.
3: Это и... исторического здания семинарии. Мы поясним нашим слушателям,
2: да,
3: который
2: конечно,
3: находится
2: на
3: площади Минина.
2: На площади Минина,
3: да,
2: Пожарского.
3: В одном из корпусов нашего Мининского педагогического университета.
2: И памятник Добролюбову был открыт, работы скульптора Гусева. То есть очень мощное представительное торжественное собрание было. И работа пошла. Первые экскурсии. Тогда народ толпился, как у нас сейчас ночь музеев. Красной ленточкой вход на входе была, разрезали и так далее, и так далее, и так далее. И музей существовал как филиал до сентября 1986 года, как филиал музея Горького. А вот в сентябре 1986 года, как раз через 15 лет после того, как был вообще открыт музей Добролюбова, он отделился и стал самостоятельной организацией, государственным литературно-мемориальным музеем Николая Александровича Добролюбова. И 40 лет, более круглая дата, и 40-летие как раз в сентябре мы отмечаем, и приготовили обширную развернутую программу. Это и кураторские экскурсии по нашим экспозициям, экскурсия по усадьбе, это рассказ в фондах о тех интересных экспонатах, которые у нас есть и которые как-то связаны с юбилейными датами. Это повтор публичных лекций, которые пользуются сейчас большой популярностью. Ну, а кроме того, запланированы еще некоторые отдельные события, которые хочу сказать, чтобы наши сегодняшние слушатели следили за нашей программой ВКонтакте, на сайте у нас все это размещается, и приходили к нам, мы рады всем.
3: Да, целая эпоха на ваших глазах произошла.
2: Да.
3: Галина Алексеевна, а вы общались, удалось ли пообщаться с людьми, которые проживали в стенах Добролюбовской усадьбы? Они вообще осознавали то, где они живут, и ощущали какой-то трепет, ну, какое-то особое отношение к этому месту? Связь,
2: знаете,
3: с прошлым.
2: Да, вы знаете, это происходило регулярно. Постоянно на наших глазах приходили и те, кто жили в маленьком домике, как мы его называем, мемориальном доме во флигеле. И в большом здании, причем как-то даже больше тех, кто именно во флигеле жил. Иногда смотришь, люди ходят, заглядывают в окошко, потом стучат и начинают рассказывать. А вот мы вот здесь жили, а вот здесь был коридор, тут у нас керосинки стояли, велосипеды висели, то есть настоящая Воронья Слободка. Помним такую картину мы. И всегда очень приятно было видеть этих людей. Почему? Потому что вспоминания всегда были какими-то очень добрыми, теплыми, окрашенными светлыми красками. И потом мы приглашали этих людей, они приходили на наши мероприятия, связь с некоторыми мы поддерживаем. Так что музей живет вот такой еще и живой памятью тех, кто когда-то был жильцами домов.
3: Да, и так совпало, что, думаю, догадались наши радиослушатели, слушая вас, что на ваших глазах музей открывался, вот эта красная ленточка, вот это все формировались его фонды. Можно сказать, вы выпистывали этот музей, и вас можно без преувеличения назвать и летописцем, творцом даже музейной истории этого музея Добролюбова. Поэтому для нас очень ценно услышать от вас слова, как и очевидцы-летописцы, повторюсь, об этом музее, как-то, о чем-то живом, как он менялся со временем, может быть, какие этапы проходил, и сложные этапы, может быть, этапы, какие-то часы славы тоже были у музея, я уверена. Можете вспомнить что-то такое самое трогательное из его истории?
2: Конечно, целая жизнь ведь прошла, жизнь музея, и моя жизнь прошла, связанная именно с музеем Добролюбова. Я говорю, что 40 лет в Государственном литературно-мемориальном музее Добролюбова я работаю, еще 3 года до этого музея Горького, и добролюбовская тема еще до открытия музея как самостоятельного вошла очень плотно в мою жизнь. Получилось так, что я была специалистом по русскому языку, лингвистом, но и кроме того, что была методистом, еще всегда испытывала большой интерес к вопросу о том, как Николай Александрович Добролюбов развивал, поддерживал культуру русского языка, русской речи, какой вклад носил туда. И вот случилось очень приятное для меня событие совсем незадолго до открытия музея. Программа центрального телевидения решила создать фильм в нескольких частях в программе «Русская речь» именно по теме Добролюбов и «Русская речь». И директор музея тогдашний Эльза Михайловна Гутиленкова предложила мне быть автором этой программы, ведущей этой программы. Это большая честь, это очень большая честь. Я была довольно молодым, новым сотрудником и понимала, насколько это ответственно, насколько это серьезно. И здесь не могу не сказать слово благодарности к руководителям музея, к Эльзе Михайловне Гутиленковой, при которой создавался историко-литературный музей, и о первом директоре нашего музея Анатолия Геннадьевича Трухманове, и о Владимире Михайловиче Терехове, экспедиционере, а потом заместителем по науке Анатолия Геннадьевича Трухманова. У нас будет вечер, посвященный этим корифеям музейного дела. Я не преувеличиваю, корифеям, перебирая наши даты, где мы будем рассказывать об этих очень значимых личностях, которые внесли большой вклад в развитие культуры нашего города. И поэтому тогда посвящено было все у меня в этой теме. Я, конечно, очень волновалась, все время напевала ночью и днем только о нем, всяком о нем. Я говорю, да, это Добролюбов. И настолько все сотрудники были поглощены добролюбовской темой тогда, что я даже говорила, что скоро слова песни «Под городом горьким, где ясные зорьки» будут переименованы на «Под городом Добролюбовым, где ясные зорьки». Настолько мы были в теме. И когда я пришла в музей Добролюбова, меня взяли на должность заведующей отделом научной пропаганды или позже научно-просветительной работы, как это называлось. Ну и понимаете, тогда ведь это вначале был скромный филиал, а теперь стал самостоятельный музей не литератора, не писателя, а литературного критика. А у нас есть Горький, у нас есть бренд города, а тут вот нечто и не всем понятное, что-то такое загадочно второстепенное, литературный критик, революционер-демократ, как тогда говорили, публицист. И вот нужно было вывести музей на совершенно новую орбиту. Тем более нам была поставлена задача, количество посетителей, которые мы должны принять. Тогда Анатолий Геннадьевич Трухманов вызвал меня к себе и сказал, вот я абсолютно карт-бланш вам даю. Вот что придумаете, что замыслите, я поддержу все. Дерзайте. И мне было настолько интересно, это были такие возможности придумывать, находить новое, находить интересное. Я тогда жила и сейчас живу музеем полностью. То есть все, что ты воспринимаешь в действительности, все постоянно у тебя перемалывается и в итоге кристаллизуется в какую-то идею, как это можно приложить к истории музея. Вех было много, вех самых разных. Тем более вы сами знаете, что на долю музея выпало сложное время, время перестройки. Да, собственно, он открыт был практически уже в начале перестройки. А время было очень тяжелое, и тогда задача удержать музей на плаву стояла очень серьезная, потому что многие не выдерживали, учреждения культуры закрывались, и вот старались придумать все, чтобы в музей шли посетители. Ну, пользовались буквально всем. Вот я никак не могу забыть такую страничку в нашей истории. Музей, казалось бы, никакого отношения к Добролюбову не имеющий. Оригами. Устроили выставку оригами. Поняли, что люди для детей своих готовы сделать все и понести денежки в музей и стать посетителями. Тут же мы освоили это искусство, и так родилась Нижегородская школа оригами, и все оригамисты нижегородские вылетели из вот этого гнезда, из Добролюбовского. Сейчас многие вспоминают, а те, кто уже там во втором, а то и в третьем поколении этим занимаются, конечно, уже этого не помнят. Но тогда вот это вроде бы мелочь, помогла музею выставить, как и картинная галерея, открытая в музее, как и аукционы, которые там проводились. Пробовали самые разные формы и методы работы. Ну, а почти сразу после открытия музея в 1987 году у нас в музее, в жизни его была знаковая страница, которую мы помним до сих пор, и вот которой в этом году мы даже посвящаем отдельный пункт нашего плана, нашего проекта, о котором мы будем говорить немножко позже, часть беседы сдали. Это страничка связана с пребыванием Дмитрия Сергеевича Лихачева, академика, в Нижнем Новгороде и конкретно в нашем музее. 1987 год. Это первый выезд, приезд Лихачева в Нижний Новгород, причем с большим форумом, посвященным истории и культуре Древней Руси. Мы были соорганизаторами. Тогда, только начавший свое развитие музей, замахнулся на такое огромное дело. Тогда ведь в университете были встречи, и на телевидении были открытое ток-шоу, как мы сейчас бы сказали, с Лихачевым. И выезжали Большой Мурашкино, выезжали на родину протопопа Аввакума.
3: Это большой резонанс, да, приезд?
2: Да, очень большой. Это такое событие, да, это... Тогда был ум, честь и совесть нашей эпохи Дмитрий Сергеевич Лихачев, и мы благоговели перед ним просто. И я счастлива, что имела возможность непосредственно общаться с ним, встречаться. И какие-то черты характера запомнились на всю жизнь. Я об этом с удовольствием рассказываю. Например, умение быть необыкновенно внимательным к собеседнику. Настолько доброжелательным. Вот ты подходил даже с каким-то, может быть, не очень важным вопросом. Вот он тут же разворачивался к тебе всем корпусом с такой доброй улыбкой и на лице абсолютное внимание, абсолютная поглощенность именно тобой. Вот как будто ты сейчас самый главный человек в его жизни, и самое лучшее, что он может услышать, он услышит от тебя. Вот это отношение бы всем нашим педагогам, которые работают с молодежью. Таких много, такое есть. Но когда от тебя ожидают каких-то взлетов, откровений, полета мыслей, человек поднимается на ступеньку, на две выше, окрыляется. Это очень-очень важно. Ну, еще одну черту характера хотела бы заметить. Уже очень немолод был Дмитрий Сергеевич, уже не вполне здоров. Чтения у нас происходили на Верхневолжской набережной в доме Сироткина. Там очень тяжелая входная дверь. А в основном наукой у нас занимаются женщины. И вот этот огромный поток шел и слушательниц, и выступающих. И вот Дмитрий Сергеевич встал, открыл вот эту тяжеленную дверь и держал ее, пока все не прошли, все женщины. Мы тут вокруг него плясали, крыльями махали. А он: нет, нет, я мужчина, это мой долг. Вот такие мелочи в общении с такой знаковой личностью. Да.
3: Человек, который не только на бумаге вот это все писал, но и подтверждал собственными поступками. Вот эта связь между словом и делом, да?
2: Совершенно.
3: Как важна он продемонстрировал в своем поведении, причем очень искренне, как я понимаю, из ваших слов.
2: Именно так. А теплую улыбку помню до сих пор. А еще важный момент. Конечно, люди шли к нему за автографами, потоком. Ну, я сама тоже под мышку собрала целую кучу книг и своих, и семьи моей, моего приемного отца, который в это время был очень болен. И он спрашивал о каждом человеке, кому подписать. И подписывал, не просто ставил автограф. Он обязательно какой-то текст хороший давал, причем текст древнерусским шрифтом, и обязательно картиночку какую-то рисовал из заставок тех, которые были в древнерусских.
3: Это миниатюра книжная,
2: да, совершенно верно. И объяснял, почему он выбрал ту или иную. И вот тогда Александру Петровичу, моему приемному папе, он... Я сказала, что он болен, он кораблик нарисовал на волнах и сказал, что вот это символ здоровья, пожелание здоровья. И свои книги я не раз выставляла в музее на витринах, когда мы устраивали выставки, потому что у нас есть в музее бесценное сокровище. Это летопись пребывания Лихачева в Нижнем Новгороде. Фотолетопись. Прекрасные фотографии. И вот мы в день рождения Дмитрия Сергеевича, тогда же практически...
3: В ноябре, по-моему, да?
2: Когда мы будем отмечать юбилей Дали, когда мы будем отмечать День памяти Добролюбов, так вот прямо в один жгут свелось в течение недели масса вот таких знаковых событий. Мы все это будем показывать и выставлять. Вот, может быть, это событие отдаленных дней, но оно имеет резонанс до сих пор. Во всяком случае, вот в Губернском колледже Нижегородском, с которым мы тесно сотрудничаем по проекту, очень чтят память Дмитрия Сергеевича, кажется, всегда приходят к нам на эти мероприятия, да?
3: Мне кажется, Дмитрий Сергеевич – это ученый, лингвист, культуролог, я не знаю, как его еще можно назвать.
2: Специалист по истории культуры Древней
3: Руси. Специалист по истории, да, и культуре Древней Руси. Такого уровня, что он достоин, наверное, даже мемориальной доски.
2: Это действительно прекрасная идея, и это стоит обдумать. 17 июня у нас в музее было мероприятие, посвященное Юрию Андреевичу Андрианову. Он человек, который был близко, дружен с нашим музеем, знаковая личность для нашего музея. И у нас в музее состоялось очень давно уже такое событие, тоже интересное для города. Я говорю, что все всегда старались что-то, чем-то необычным привлечь внимание к музею. Это открытие мемориальной скамейки Юрия Андрианова. Эту идею когда-то наш Владимир Михайлович Терехов привез из Германии. Там целые скверы, где скамейки самые разномастные, самого разного дизайна стоят, с мемориальными табличками, посвященными какому-то преподавателю гимназии, например, какому-то важному человеку в жизни, иногда просто родственнику. И вот Юрию Андрианову, тоже человеку, который для нижегородской общины сделал необыкновенно много. И это писатель, конечно, отнюдь не нижегородского, а российского масштаба. И вот мы заново вот эту мемориальную табличку уже на третьей скамейке привинтили, потому что время идет, ветшают какие-то предметы, а память остается. Но, слава богу, табличка в наших фондах была. И тут я не могу не сделать опять-таки перекличку, еще один мостик между Андриановым, Пушкиным и Далем. Юрий Андрианов писал многочисленные книги, посвященные истории пребывания знаковых личностей на нашей нижегородской земле. И, в частности, и о декабристах, и о Пушкине, и о Дале говорил. И поскольку вот у нас проект, посвященный Дале, который называется «Час беседы с Далем», то директор музея Юрия Андрианова в 8-м лицее Светлана Кузнецова прочитала стихотворение на этом нашем мероприятии 17 июня по открытию заново мемориальной скамейки и передала этот листок со стихотворением мне для всеобщего пользования. Я сейчас с удовольствием прочитаю, потому что Пушкин и Даль – это имена, неразрывно связанные друг с другом. Это и поездка в Оренбург, это и история Пугачевского бунта, это и личная очень большая и теплая дружба. Это и талисман, который был передан Пушкиным Далю, храни меня, мой талисман. И это и последние дни жизни Пушкина, когда Даль последний вздох его фактически принял. Мы ведь не можем не говорить о том, что Даль человек. Энциклопедист такой же, как наш Добролюбов энциклопедист. Но если Добролюбов настолько в гуманитарной сфере, то Даль ведь и военный, и моряк,
3: да,
2: и врач.
3: Офицер, и офтальмолог. Оперирующий.
2: Причем опять я все ухожу в сторону, но невозможно о таких личностях сказать одним каким-то словом. У Добролюбова был прекрасный друг Михаил Ларионович Михайлов, который в начале своей жизни, на заре жизни в Оренбурге был. Он был слепым человеком. И Даль уникальную для того времени операцию совершил, он прооперировал глаза у Михаила Михайлова, и тот смог видеть. Правда, он всю жизнь ходил в очках затемненных, но, тем не менее, зрение было возвращено. И Михайлов тоже жил в Нижнем Новгороде, Даль жил в Новгороде, и Добролюбов.
3: Вот так много пересечений.
2: Да, вы знаете, это такой перекресток культур, причем перекресток на каком-то буквально
3: пятачке
2: десятилетия, небольшом пятачке географическом. Это такое место силы, о чем можно было бы говорить просто до изнеможения. Но я сейчас хочу прочитать вот это все-таки стихотворение «Пушкин и Даль. Одна медаль». «Пушкин и Даль. Одна медаль. Вернее, две стороны медали. На русской дороге вовек едва ли еще таких побратимов видали. Чеканно-пушкинская строка. Безмерны далевых слов соцветия. Один – это новая жизнь языка, другой – кладовая тысячелетия. И как великий пример для нас, Бог в этих судьбах предрек такое. Даже пушкинский смертный час. Рядом оказалось двое. Глаза закрылись, померкнул лик, и опустилось крыло печали. Есть мир Святорусия и вечный язык, обереженный Пушкиным сдали. 22 ноября 2001 года, 200 лет со дня рождения Даля. Вот когда было написано это стихотворение. И через 25 лет...
3: Глубокие, содержательные.
2: Да, строки. А через 25 лет мы реализуем проект «Час беседы с Далем». Еще хотела бы интересную деталь сказать. Мы знаем массу памятников Пушкина. Каких только нет памятников Пушкину у нас в самых разных уголках страны. Мы знаем много памятников Дали. Единственный памятник, где Пушкин изображен не один, а вдвоем. Это в Оренбурге вместе с Далем.
3: Спасибо вам. Я тоже впервые слышу, например, про так, существование такого памятника, но до Оренбурга еще не добралась.
2: Будем знать. Очень интересное место. Но тут нужно сказать, что это не мои сведения и открытия. У нас на конференции нашей «Добролюбовские чтения» научные, юбилейные в этом году, у нас 50-я конференция была. И там замечательный друг нашего музея Ольга Вениаминовна Калугина, доктор искусствоведения, прочитала доклад, как раз посвящен памятникам Далю. Поскольку у нас была целая секция, посвященная Далю, год Даля, и мы открыли год Даля для себя вот такой секции.
3: К слову, да, о пересечении хотелось бы сказать. Вклад Лихачева Дмитрия Сергеевича, недавно мы его упоминали, да, также связан с охраной культуры, культурных памятников. И оказывается, что он был активным защитником культурного наследия, участвовал в сохранении памятников и стоял у истоков Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. И возглавлял Российский фонд культуры. Вот как
2: совершенно
3: он сделал
2: верно.
3: На общественном поприще. В том числе.
2: И я должна сказать, что Нижегородское отделение Российского фонда культуры в начале своего существования в Нижнем Новгороде базировалось в нашем музее. И офис был в нашем музее.
3: Еще
2: и опять-таки с легкой руки Дмитрия Сергеевича Лихачева. Да. Еще
3: тоже.
2: Одно. То есть в истории нашего музея столько кроется самых важных вех для истории культуры Нижегородчины.
3: Просто очаг культуры, да? Это действительно место силы, гений место. У этого места действительно какой-то особый гений. И как думаете, с чем это связано?
2: Но мне
3: это с его особым географическим положением, то, что он находится в центре, или все-таки и в том числе с биографией этого дома, с людьми, которые там жили и которые там бывали. Мы можем вспомнить, какие известные личности побывали в стенах
2: Бралевской
3: усадьбы? Может,
2: мы
3: оттуда тянется эта ниточка?
2: Называем нашу Добролюбовскую усадьбу вторым нижегородским литературным гнездом. Ну, первое литературное гнездо, вы знаете прекрасно, это дом Карамзиных, куда московская эмиграция 1812 года перебралась. И вот это был такой, наверное, первый сгусток бешеной литературной исторической энергии в Нижнем Новгороде. А дальше 60-е, конец 50-х и 50-е, начало 60-х годов. А это Добролюбовский дом. Мы его называем вторым нижегородским литературным гнездом. Но знаете, сейчас я не буду оспоривать идею, что дом Даля тоже был таким литературным гнездом. Наверное, две точки можно называть. Причем одни и тоже те же люди бывали там и тут. Ну, а в нашем главном доме усадьбы Добролюбовых в разное время жили и Мельников, Печерский, и князь Трубецкой, и Улыбышев, музыкальный литературный критик. Бывали самые разные люди на ступенях этого дома, и в дом приходили в гости. И к Улыбышеву, и к Мельникову, и Печерскому, Миле Балакирев бывал здесь, и так далее, и так далее, и так далее. Вот такие тесные переплетения. Это тоже, знаете, удивительно в каком плане. Например, вот Добролюбов и Мили Балакирев, Добролюбов – центр демократической мысли в литературе, в литературной критике, а Мили Балакирев – в музыкальном искусстве. И вот они здесь рядышком были на таком небольшом пятачке. И оба у Улыбышева многое получали, многое почерпнули. Литературу, знания о культуре и так далее, и так далее. А Мельников-Печерский у нас ведь писатель, этнограф, Даль. этнограф, автор словаря, человек, который собрание пословиц собрал. Добролюбов. То же самое собрание пословиц. Почему мы назвали наш проект, который мы в течение года будем реализовать, проект, поддержанный президентским фондом культурных инициатив, час беседы с Далем. Почему мы его так назвали? Да потому что это слова Добролюбова. Он со своим списком собранных пословиц нижегородских отправился к Далю, приехав на вакации на каникулы в Нижний Новгород после первого курса в Главном педагогическом институте в Петербурге. И оставил такое замечание, самое отрадное впечатление. Оставил у меня час беседы с Далем. Он пригласил меня бывать у него. Нужно сказать, что это большая честь для студента молодого, ничем еще пока неизвестного, не прославленного. Его пригласили бывать в таком доме у человека, который был и крупным царским чиновником, и уже известным литератором, маститым, автором таких трудов замечательных, причем человеком, который, конечно, дом имел открытым, но не всех подпускал к себе, и не всем он нравился. А нужно сказать, что у Дали была такая сухая бетонтичность. Например, в его доме всегда гасли свечи в 11 часов. Дали ложился спать в 11 часов. Даже если были гости, еще продолжалась какая-то беседа. Все, ребята, свет выключены в темноте. Ходите и расходитесь по домам. То, что он вставал очень рано, в 5. И до того, как приступал к своим обязанностям чиновника, занимался еще литературным трудом. Но и важно, например, вот еще что. Даль был настолько фанатичным, не побоюсь этого слова, а ревнителем именно русского языка, что в его доме не позволял никаких выражений на иностранных языках. В его доме даже не приветствовалось слово «папа». «Папа» ведь раньше так постоянно называли родителя. Нет, это слово французского происхождения. Только отец, батюшка и ни в коем случае не папа.
3: С русским корнем.
2: Да. У нас в нашем городе есть такие замечательные исследователи. Это Пакшина Наталья Алексеевна, это еще Дюшков Александр Михайлович, и тот, и другой. Вокруг Даля довольно много интересных материалов исследуют. Родственниц Даля и дневники, и воспоминания анализируют. Это все тоже отражается на наших конференциях «Добролюбовские чтения», в наших сборниках, и массу интереснейших деталей можно почерпнуть именно оттуда. И действительно, Даль настолько был проникнут русской культурой, что, во-первых, несмотря на то, что он сын датчанина, он по своим корням и семейной традиции, он принадлежал к лютеранской вере, но незадолго до смерти он перешел в православие осознанно, так как считал, что в православной церкви сохраняется вся полнота истины. Я думаю, что для нашей передачи это очень и очень важно.
3: И важно значение языка. Мне кажется, вот это его увлечение, страстное увлечение, в хорошем смысле это слово, нашим языком, погружение в стихи языка, и привело его к правильной вере, к православию, к выбору духовному,
2: да,
3: верному.
2: Именно так, потому что именно этот язык сохраняет в себе ту истину, тот истинный свет, который несет православие.
3: Да, это проводник к нашим духовным ценностям, вот именно русский язык, и почему так важно его сохранять и приумножать его сокровища и богатства. Да,
2: я бы хотела прочитать одну цитату, принадлежащую Далю. Пусть она не очень коротенькая, но я думаю, для нашей передачи, для наших слушателей она очень важна. В одной из бесед с другом учеником Даль говорил: «Православие – великое благо для России, несмотря на множество суеверий русского народа. Но ведь все эти суеверия – не что иное, как простодушно лепит младенца, еще неразумного, но имеющего в себе ангельскую душу. Сколько я не знаю, нет добрее нашего русского народа, и нет его правдивее, если только обращаться с ним правдиво. А от чего это? От того, что он православным. Поверьте мне, что Россия погибнет только тогда, когда иссякнет в ней православие».
3: Какие удивительные слова принадлежат Да, Лен, да, чудесно.
2: И русский язык далее популяризировался постоянно, и он писал постоянно и говорил о том, что говорит на русском, как русский человек. И русский язык – это именно проводник русской культуры. Он ощущал себя именно глубоко и истинно русским человеком. Это очень-очень важно. И поскольку мы в нашей деятельности как можем популяризируем культуру речи, литературный язык, его нормы и ту мысль, что отражение норм литературного языка – это отражение моральных норм русского народа, то, что речь, этикет, поведение очень тесно связаны, и то, что наша речь отражает наш образ, на радиообраз нам интересно тоже об этом сказать. Наш облик и какую мы строим речь, такой мы создаем собственный речевой образ и тот идеальный образ, которому мы хотим следовать, а следовательно строим наше будущее.
3: Да, формируем парадигму жизни, траекторию.
2: Именно
3: да.
2: Вот это все для нас очень важно в наших проектах, поддержанных, я еще раз повторюсь, президентским фондом культурных инициатив.
0: От чистого истока.
3: Напомню, к тем, кто только сейчас к нам присоединился, в эфире «Радиообраз» звучит программа «От чистого истока». С нами сегодня в студии Галина Алексеевна Дмитриевская, ведущий научный сотрудник Литературно-мемориального музея Добролюбова, а также заслуженный работник культуры Российской Федерации. И сегодня мы говорим об истории создания и развития этого музея, а также о важных событиях 2026 года, которые приурочены к датам, к памятным датам нашей страны, нашего города и самого музея. Вот сейчас мы затронули с Галиной Алексеевной важный проект, который реализуется на средства президентского гранта, да, фонд президентских инициатив. Это час беседы с Далем. Я так понимаю, что в рамках этого проекта уже какие-то прошли мероприятия важные, и еще много всего впереди. Может быть, об этом продолжим нашу с вами беседу.
2: С огромным удовольствием. Хотелось бы сказать, да, мы начали работу с 1 июня, и сразу в бой. Пушкинская программа. День Пушкина – это день русского языка. Пушкин – основоположник русского языка. Это взаимосвязанные, неразделимые величины. Почему? Что интересно, Пушкин настолько самобытен, настолько самодостаточен, что исследователи отмечают, что ведь удивительно, что Пушкин – основоположник русского языка, но у Пушкина нет школы. Вот мы знаем школу, даже там Брюсовскую школу, например, и так далее, и так далее, Ахматовскую школу. А вот пушкинской школы нет. Он совершенно отдельно.
3: Единственный в своем роде.
2: Да, он такая величина, такая вышина, такая скала недостижимая. И именно...
3: Это, наверное, идеал такой, ориентирован на вот все будущие века, наверное.
2: Совершенно верно. И именно поэтому мы говорим о Пушкине, вспоминая знаменитую речь Достоевского, которую он произнес на открытии памятника Пушкину в 1880 году. И там во время этой речи, во-первых, вот прозвучала эта мысль, которая стала для нас теперь такой обычной, тривиальной, вошла в нашу кровь и плоть, что Пушкин – это солнце русской поэзии, Пушкина – это наше все. А ведь нам трудно даже представить, что даже во времена Добролюбова Пушкин ведь был интересным писателем, но в ряду многих. И, кстати, великий гений Добролюбова, его прозорливость была в том, что он мальчишкой написал в своем дневнике: «Мы советуем вам почитать Пушкина. Пушкин – гений». Тогда, когда Пушкин не был еще общепризнанным гением. Это очень и очень важно. Когда мы говорим о Пушкине, мы, безусловно, говорим о русском языке. Вот у нас прекрасная была встреча, очень многоплановая, очень разнообразная, в которой мы коснулись роли Пушкина и его слов, его речи. Даже в Крыму, в разных уголках нашей страны. Ведь мы отмечаем год единства народов России, звучали стихи Пушкина на разных языках народов России. И дальше День России как будто подхватил эстафету этого праздника, продолжил ее. тогда было совершенно изумительное выступление студентов Нижегородского губернского колледжа с композицией, где рассказывалось о культуре народов России, о языковой культуре, читали стихи на языках народов России, танцы, представлялись национальные блюда, и одновременно незримо над всем этим рели наши герои Пушкин, Добролюбов, Даль. Ну, а новое наше мероприятие, еще летнее, августовское, это наш уже ставший традиционный фестиваль, посвященный Яблочному Спасу. Литературный яблочный фестиваль «Из устно переданное». Но тут мы немножко поменяли одну букву в этом слове, потому что эта добролюбовская цитата у него была «из устно преданная». Но поскольку сейчас уже в современной речи это слово звучит как архаизм, чтобы было более понятно современному слушателю, мы на «переданное» исправляем название. Всегда огромной популярностью пользуется этот праздник, тем более на излете лета, когда все возвращаются из отпусков, с каникул, но еще полноценно в полную мощь не работают театры, другие учреждения культуры. И поэтому народ изголодался по встречам, по культурным мероприятиям и с удовольствием приходит к нам. Это всегда карусель. Карусель народной культуры и рассказов о Дале и других авторов, и пословиц, поговорок, интерактивов, загадок, мастер-классы, это дефиле в народных костюмах, это концерты. В этом году у нас впервые такой участник концерта Антон Рождественский, обладатель гран-при, участник третьего проекта «Голос», который предложит нам ряд песен русских народных. И я думаю, что это будет настолько душа в душу с общим направлением нашего спектакля, нашего фестиваля, прошу прощения. И слушатели проникнутся его изумительным голосом. Ну, а потом у нас будут выступать барды Светлана Дьякова и Юрий Пронин. Всегда на ура идут их песни на стихи нижегородских поэтов. Мы опять-таки популяризируем нижегородское, нижегородскую культуру. И выступление поэтессы Светланы Леонтьевой. Так что приглашаем на «Яблочный Спас». Это 20 августа, 19 мы никогда не берем, потому что в этот день люди идут в церковь, освящают дары, присутствуют на службах. И поэтому 20-е, следующий день, когда уже исповедовавшись, причастившись, очистившись, настроившись, нижегородцы придут в наш музей с хорошим яблочным спасным настроем.
3: Да, вы, кстати, упоминали мероприятие, приуроченное ко Дню Единства народов, населяющих нашу большую страну. И действительно, язык, как показывает ваше мероприятие, подчеркивает, имеет наш русский язык. Такую мощную объединяющую силу. Это общий язык для всех народов, населяющих.
2: Это государственный язык.
3: Да,
2: России.
3: И язык, на основе которого мы все объединяемся, и в ткани которого, в живой, наверное, ткани языка, и сохраняются вот те самые нравственные зерна, которые и делают нас едиными, чтобы мы шли вместе, чтобы мы не ссорились, не разделялись. А еще мы сегодня упоминаем Дали, упоминаем Добролюбова, которые испытывали Мельникова-Печерского, которые испытывали такой вот живой интерес к стихии народного языка, к фольклорным жанрам. Не случайно они занялись собирательством пословиц русских и поговорок. И, наверное, в том числе поэтому музей Добролюбова и становится таким литературным гнездом, литературным местом, где эта тема продолжает развиваться. Сюда приезжают специалисты, вы собираете на научно-практические конференции, которые проходят дважды у вас в год, и в феврале, и осенью,
2: в октябре.
3: И вы обсуждаете очень важные, актуальные вопросы, связанные и с развитием, и защитой языка русского.
2: Совершенно верно. И я хотела бы подчеркнуть, что музей сохраняет ведь не только материальную культуру, то есть предметы, которые хранятся в фондах музеев, но нематериальную тоже. А это именно наша речь, обряды, обычаи. И поэтому очень-очень важно, что наш музей делает акцент на этой именно теме, на теме сохранения нематериальной культуры. И подчеркиваю, во многом именно благодаря тому, что нас поддерживает президентский фонд культурных инициатив. прошлом году у нас тоже в рамках грантового проекта ПФГИ прошла конференция «Музей слова». Вы знаете, она вызвала какой-то необыкновенный отклик. Многие говорили, что таких конференций просто еще никогда не было. Такое единодушие, такое воодушевление, такой единый порыв. Очень разные по профессии, по специальности люди собрались в своем едином порыве любви к слову и желания сохранять и поддерживать культуру нашей родной речи, стихию народной речи. И сказали вот такую важную вещь. Казалось бы, музей слова – это такая... Такой трюизм, такая тривиальная истина. Это тема, которая лежит на поверхности. И тем не менее, очень мало говорят об этом, в том числе профессионалы, музейщики. Как-то сейчас в приоритетах какие-то организационные темы, темы современных технологий и так далее, и так далее. Темы привлечения посетителей, много всего. Вот музей слова. А это, собственно говоря, ведь это наша основа. Мы толмачи, мы переводчики при молчании. Наших музейных предметах. И поэтому...

Во второй половине 30-х годов 20 века Сергей Прокофьев написал одно из своих лучших произведений – балет «Ромео и Джульетта». Это первый спектакль в истории хореографии, в котором средствами музыки, танца и пантомимы была воплощена трагедия Шекспира. Уланова – Джульетта, Сергеев – Ромео, Гербек – Тибальт, Лопухов – Меркуцио по праву вошли в число наиболее выдающихся исполнителей шекспировских ролей. Своим балетом Прокофьев поднял уровень балетной музыки на такую ступень, которой после Чайковского, Глазунова и Стравинского она не достигала. Музыка Прокофьева к балету «Ромео и Джульетта» поначалу казалась всем настолько непонятной и сложной, что общее собрание коллектива, оркестра и балетной труппы, состоявшееся за 2 недели до предполагаемой премьеры, единогласно постановило отменить спектакль во избежание полного провала. При этом вслед за одним местным остроумцем весь театр повторял одну и ту же крылатую фразу: «Нет повести печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете».

Повсюду блеск, повсюду яркий свет. Песок, как шелк, прильнул к сосне корявой. И чувствую, мне только 10 лет, а ствол гигант тяжелый, величавый. Кора груба, морщиниста, красна, но так тепла, так солнцем вся прогрета. И кажется, что пахнет не сосна, а зной и сухость солнечного света.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Июня 1804 года в Смоленской губернии в имении Новоспасское родился русский композитор Михаил Иванович Глинка. Имение принадлежало его отцу, отставному капитану Ивану Николаевичу Глинке. Ребенок рос любознательным, рано проявил способности в рисовании. Одним из его любимейших занятий было чтение книг. Огромное значение для пробуждения музыкальных склонностей маленького Глинки имел оркестр крепостных музыкантов, принадлежавший его дяде. Глинка играл там на скрипке и на флейте. Кстати, первым его учителем музыки был смоленский крепостной скрипач.

Музыка непременно должна быть оптимистичной. В ней должна быть радость, надежда и свет. Это убеждение композитор Рейнгольд Глиер пронес через всю жизнь. Передавать свои мрачные настроения в музыке считаю преступлением. Жизнь большей части людей слишком тяжела сама по себе. А если еще искусство станет отравлять эти минуты, которые человечество посвящает отдыху, то оно потеряет тот смысл и ту высокую цель, которую оно одно может достигнуть. Поэтому исследователи творчества композитора подчеркивают, что и к музыке его прежде всего применим эпитет «светлая». Светлая музыка на фоне тяжелейших жизненных и душевных переживаний. Первый струнный квартет писался именно при таких обстоятельствах. Но мы не чувствуем ни боли, ни горя композитора. Как замечал сам Глиер, главное здесь – связь с русской народной песенностью. Квартет посвящен консерваторскому товарищу и другу, впоследствии выдающемуся дирижеру и общественному деятелю Константину Сараджеву.

1900 году Глер окончил Московскую консерваторию золотой медалью. Имя его было высечено на мраморной доске, висящей у входа в малый зал консерватории, на которой уже блистали имена великих – Танеева, Рахманинова, Скрябина. Сразу же началась активная педагогическая деятельность Глера. Он вел класс гармонии и энциклопедии в музыкальной школе сестер Гнесиных, готовил к поступлению в консерваторию Сергея Прокофьева, занимался с Мисковским и писал.

писал музыку в самых разных жанрах. Но первое большое оркестровое сочинение написано Глиером еще в консерваторские годы – симфония «Ми бемоль мажор». Как подчеркивают музыковеды, произведение значительное и поражающее сложностью техники. Симфония состоит из четырех частей, предназначенная для большого симфонического оркестра и посвящена Сафонову, который был ее первым исполнителем. Сочинение в русском духе, очевиден ее песенный характер. Перед нами возникают картины природы, ее красота, простор и воздух. Ощущается радость человека, живущего в гармонии с природой. В приемах развития тематического материала, в использовании оркестровых красок, очевидна родственная близость к творчеству Бородина, Чайковского, Римского-Корсакова. Сам композитор этого и не отрицал.

1913 году известный московский музыкант Рейнгольд Глиер был приглашен профессором класса композиции в Киевскую консерваторию. Позднее стал ее директором. Под его руководством получили образование многие известные украинские композиторы. В преподавательской работе Глиер привлекал выдающихся музыкантов. Помимо, собственно, преподавания, он дирижировал студенческим оркестром, руководил оперным, оркестровым, камерными классами, устраивал в Киеве гастроли многих замечательных исполнителей и композиторов, в том числе Хейфица, Рахманинова, Прокофьева, Гречанинова. Одно из самых значительных сочинений Глиера начала века – Третья симфония Илья Муромец, «Былинная». Последняя русская классическая программная симфония, хронологически завершившая богатырскую линию развития русской классики. И вместе с тем, как замечали позднее советские критики, она наметила путь развития эпического жанра в многонациональной советской музыке. Не случайно именно за это произведение Глиер был удостоен премии имени Глинки. Известный американский музыкант, дирижер Леопольд Стаковский, заметил однажды: «Я думаю, что этой симфонией вы создали памятник славянской культуре, музыку, которая выражает силу русского народа».

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Православная церковь отмечает сегодня Преображение Господне. В Нижегородской епархии с 25 по 27 августа будет пребывать десница святителя Спиридона Тримифунского. Региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России» стартует 1 сентября. Подробнее об этих и других событиях. 210-й праздник Преображения Господня отмечает сегодня, 19 августа, Русская Православная Церковь. Праздник Преображения Христова связан с событиями земной жизни Иисуса Христа, о которых рассказывают Евангелие от Матфея, Марка и Луки. Спаситель взял с собой троих учеников – Петра, Якова и его брата Иоанна – и поднялся с ними на гору Фавор. После утомительного подъема апостолы задремали, Спаситель же начал молиться. Проснувшись от яркого света, апостолы увидели своего учителя. Его лицо просияло, одежды сделались ослепительно белыми, а с ним беседовали пророки Моисей и Илия. Для всего еврейского народа явление двух самых авторитетных ветхозаветных праведников и ревнителей славы Божьей было свидетельством божественного достоинства Христа. Люди убедились, что Он и есть обещанный Мессия. Начало празднования Преображения Господня относится к древним временам христианства, не позднее 5 века. В 4 веке святая равноапостольная царица Елена построила на горе Фавор храм в честь этого события. По традиции, на Преображение Господня в конце божественной литургии совершается освящение яблок и других плодов нового урожая. Отсюда и народное название праздника – «Яблочный спас». 17 августа по благословению святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. Для миллионов православных верующих в России это событие – уникальная возможность поклониться мощам святителя Спиридона, которого почитает весь христианский мир. В России ковчег со святыми мощами будет пребывать до 20 сентября. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах страны, в том числе в Нижегородской области. 25 августа ковчег будет доставлен в Дивеево, 26 и 27 августа он будет пребывать в Нижнем Новгороде, в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского. Святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл выступил с обращением в связи с принесением десницы святителя Спиридона Тримифунского в пределы Русской Православной Церкви. Святейший патриарх отметил, что святитель и чудотворец Спиридон – один из наиболее чтимых народом святых. Сей угодник Божий с неизменной готовностью откликается на всякую печаль и скорбь, обнимая своей любовью и заботой каждого обращающегося за поддержкой и заступлением. В Нижегородской области 1 сентября стартует региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России», посвященного Году Единства Народов России. Конкурс проводится в рамках международных рождественских образовательных чтений. В нем могут принять участие учащиеся общеобразовательных организаций, организации среднего профессионального образования и профессионального обучения, дополнительного образования, воскресных школ, воспитанники других детских учреждений России и стран зарубежья. Участники конкурса распределяются на две возрастные категории. От 9 до 12 лет и от 13 до 17 лет. В этом году конкурс будет состоять из трех этапов – благочиннического с 1 по 30 сентября, регионального с 12 октября по 1 ноября и заключительного с 15 ноября по 15 декабря. С положением о региональном этапе конкурса можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. И в завершении выпуска еще одна информация. Ледовая арена в Нижнем Новгороде получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, новый спортивный объект станет не только новым домом для хоккейного клуба «Торпедо», но и точкой притяжения для нижегородцев и гостей города. С завершением этого проекта в столице региона сформирован крупный спортивный кластер международного уровня. Ледовая арена состоит из основной арены с трибунами вместимостью 12 тысяч человек и двух тренировочных площадок на 250 человек. Одна из тренировочных арен может использоваться для проведения соревнований по слэдж-хоккею и станет первой в стране подобного уровня. Помимо хоккея, данная площадка также может использоваться для проведения концертов и других массовых мероприятий. Напомним, что создание и улучшение условий для занятий физической активностью, а также популяризация массового спорта в России и создание спортивной инфраструктуры являются основными задачами государственной программы «Спорт России». На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

эфире «Радио Образ». Радио «Образ». Доброе радио.

0: Когда б вы знали, из какого сора?
1: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
0: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Темой нашего сегодняшнего разговора станет стихотворение Константина Николаевича Батюшкова к Дашкову, которое стало одним из первых в русской лирике откликов на страшные события войны 1812 года. Да и вообще, это одно из первых стихотворений, в котором показываются мрачные стороны войны как таковой, а вот не только конкретной отечественной войны, которая всколыхнула всю Россию. Мы говорили с вами о баснях Крылова, которые вот были такими откликами на события, связанные с пожаром Москвы, с падением Москвы. И Крылов использовал для этого свой любимый жанр – басню. Но басня, она всегда аллегорична, имеет притчевое значение. И этот смысл, то, что это приурочено к конкретному историческому событию, может ускользать. А вот у Константина Николаевича Батюшкова получается глубоко личный отклик на то, что он увидел. Но сначала мы с вами прочитаем стихотворение. «Мой друг, я видел море зла и небо мстительного кары, врагов неистовых дела, войну и гибель на пожары. Я видел сонмы богачей, бегущих в рубищах издранных. Я видел бледных матерей из милой родины изгнанных. Я на распутье видел их, как к перси мчат, прижав грудных, они в отчаянии рыдали и с новым трепетом взирали на небо рдяное кругом. Трикрат с ужасом потом бродил в Москве опустошенный среди развалин и могил. Трикрат и прах ее священный слезами скорби омочил. И там, где здания величавы и башни древние царей, свидетели протекшей славы и новой славы наших дней, и там, где с миром почивали останки иноков святых и мимо веки протекали святыни, не касаясь их, и там, где роскошь рукою, дней мира и трудов плоды, пред златоглавою Москвою воздвиглись храмы и сады, лишь угли, прах и камни и горы, лишь груды тел кругом реки, лишь нищих бледные полки везде мои встречали взоры. А ты, мой друг, товарищ мой, велишь мне петь любовь и радость, беспечность, счастье и покой, и шумную за чашей младость среди военных непогод. При страшном зареве столицы на голос мирные цивницы сзывать пастушек в хоровод, мне петь коварные забавы армит и ветреных церцей среди могил моих друзей, утраченных на поле славы. Нет-нет, талант погиб не мой, и лира дружбе драгоценна, когда ты будешь мной забвенна, Москва, отчизны край золотой. Нет-нет, пока на поле чести за древний град моих отцов не понесу я в жертву мести и жизнь, и к родине любовь. Пока с израненным героем, кому известен к славе путь, три раза не поставлю грудь перед врагом сомкнутым строем. Мой друг, дотоле будут мне все чужды музы и хариты, венки рукой любови свиты и радость шумная в вине». Ну вот действительно, те картины, которые открываются перед читателем, это картины ужасные. Но интересно в этом стихотворении другое. Интересно не только это, интересно та внутренняя полемичность, которую мы тут находим. Вот что это за стихотворение? А это стихотворение, в котором Батюшков говорит о том своем духовном внутреннем перевороте, который он переживает, когда оказывается в Москве через буквально 3 дня после того, как ее оставили войска Наполеона в Москве, которая еще дымится после пожарищ. Все эти картины нам очень хорошо знакомы, например, по роману Толстого «Война и мир», когда Пьер видит вот эту опустошенную Москву, видит голодных, обездоленных людей, берет эту девочку, которая грязная, золотушная, несет ее. Он видит горе, несчастье, он видит вот эту катастрофу, апокалипсис. Эти московские дни, они вызывали только одну ассоциацию – ассоциацию с апокалипсисом. И, безусловно, когда Батюшков это видит, это переворачивает его внутреннее сознание. И что же получается? А получается, что ему открывается новая сторона жизни. Как напишет в письме Николаю Гнедичу своему другу Константин Николаевич Батюшков: «Деяния французов или вандалов в Москве поссорили меня с человечеством. А друзья ждут от него тех стихов, какие он писал прежде. А это были стихи, в которых воспевалась любовь, наслаждение, в которых присутствовал легкий эротизм, стихи, наполненные ароматом цветов, и каких только там цветов не упоминается, и розы, и лилии, и фиалки. Но вот то, что видит Батюшков в Москве, оно не просто меняет его, он отказывается от всего того, что писал до этого.
он чувствует ту внутреннюю ответственность за то, чтобы изменять мир к лучшему, которая станет таким его жизненным принципом. Когда батюшка Фисдаст единственное прижизненное свое собрание стихотворений и прозы, они будут называться «Опыты в стихах и прозе», то в стихотворении, которое предварять этот цикл будет, он напишет о себе: «И жил так точно, как писал, ни хорошо, ни худо». Но вот это «жил так точно, как писал», вот если ему открывается это страшное, катастрофическое состояние мира, цивилизации в целом, то он не может больше воспевать пиры и нежность. Он увидел море зла, увидит небо мстительного кара, он видит смерть, он видит гибель, и вот именно на это он должен откликаться. Поэтому вот эта полемичность стихотворений, она и показывает, что поэт, он несет еще и нравственную ответственность не просто за то, что происходит с ним, но за то, что происходит в мире. Это стихотворение датировано мартом 1813 года и впервые было опубликовано в Санкт-Петербургском вестнике. Причем интересный момент. Санкт-Петербургский вестник датирован 1812 год, номер 10, но номер вышел в мае 1813 года. То есть сама эта дата, которая стоит, 12-й год, на этом журнале, она весьма символична. Повторяю, вот в этом стихотворении все фактографически точно. Исследователи очень любят комментировать буквально построчно это стихотворение про то, что в том соборе, где покоятся наши великие князья, французы устроили конюшню, и про то, что богачи в рубище и здранном всегда вспоминают Василия Львовича Пушкина, который в крестьянском зипуне, поношенном, драном,

французов от Наполеона. Дело в том, что в собрании стихотворений Батюшкова есть к упоминанию этого израненного героя построчные примечания. Там пишут «ГБ» и комментируют, то есть генерал Бахметьев, потерявший ногу в Бородинском сражении. В 13 году Батюшков был назначен к нему в адъютанты. Но Дашков – это друг Батюшкова, с которым он находится в очень теплых отношениях и который вот как раз ждет от него вот этих стихотворений про пиры, про негу, про наслаждение, про радость жизни, а такие эпикурейские стихи. И понятно, почему ждет. Потому что ему важно, чтобы что-то было противопоставлено войне другое, созидательное, легкое, изящное. Но вот Батюшков, увы, не может этим ему ответить, потому что он идет с русской армией и участвует в ряде сражений очень серьезных, в том числе вот и адъютантом этого генерала Бахметьева. Но, наверное, вот вообще говорить о том, что здесь какой-то конкретный герой или конкретный персонаж исторический, наверное, нет смысла, потому что Батюшков видел таких героев огромное количество, непосредственно с ними тесно и близко общался. Но вот в частности, одним из таких героев мог быть и Николай Николаевич Раевский, адъютантом которого тоже будет Константин Николаевич Батюшков. И так будет передавать свои разговоры с этим великим воином уже после того, как пройдут вот эти страшные события. И вот эти два очень интересных воспоминания, они, мне кажется, очень многое добавляют к этому стихотворению. Вот что происходит. Дело в том, что у Константина Николаевича Батюшкова есть цикл, который называется «Чужое мое сокровище». Структура этого цикла интересна, потому что там и какие-то конспекты, и выписки, и цитаты, но и попытки записать какие-то факты собственной жизни или, как их тогда называли, анекдоты, которые рождаются в живом общении, очень интересно характеризуют быт, а потом быстро ускользают. И вот в этом цикле Батюшка вспоминает, в том числе и про то, как он участвует в войне 12-го года, и про Николая Николаевича Раевского. Он пишет: «Простой ратник, я видел падение Москвы, видел войну 1812-13-14 годов, видел и читал газеты и «Современная история». И добавляет дальше: «Сколько лжи!» И вот тому пример в Северной почте. Мы были в Эльзасе. Раевский командовал тогда гренадерами. Призывает меня вечером кое о чем поболтать у камина. Войско было тогда в совершенном бездействии, и время, как свинец, лежало у генерала на сердце. Он курил очень много по обыкновению, читал журналы, гладил свою американскую собачку. Слово за слово, разговор сделался любопытен. Раевский очень умен и удивительно искренен, даже до ребячества, при всей хитрости своей. Он же меня любил в это время, и слова лились рекою. Компания 1812 года стала предметом нашего болтания. Из меня сделали римлянина, милый батюшков, сказал он мне. Из Милорадовича великого человека, из Витгенштейна спасителя Отечества, из Кутузова Фабия. Я не римлянин, но зато эти, господа, невеликие птицы. Обстоятельства ими управляли. Теперь всем движет государь, провидение спасло Отечество. Сколько небылиц напечатали эти Карла, под Карлами он имеет в виду журналистов, про меня сказали, что я под Дашковкой принес в жертву детей моих. Помню, отвечал я, в Петербурге вас до небес превозносили за то, чего я не сделал, а за истинные мои заслуги хвалили Милорадовича и Остермана. Вот слава, вот плоды трудов. Но помилуйте, ваше превосходительство, не вы ли, взяв за руку детей ваших и знамя, пошли на мост, повторяя: «Вперед, ребята! Я и дети мои откроем вам путь к славе» или что-то тому подобное. Раевский засмеялся. «Я так никогда не говорю витиевато, ты сам знаешь. Правда, я был впереди. Солдаты пятились, я ободрял их. Со мной были адъютанты, ординарцы. По левую сторону всех перебило и переранило. На мне остановилась картечь. Но детей моих не было в эту минуту. Младший сын сбирал в лесу ягоды. Он был тогда сущий ребенок, и пуля ему прострелила панталоны. Вот и все тут. Весь анекдот сочинен в Петербурге. Твой приятель Жуковский воспел в стихах. Граверы, журналисты, новеллисты воспользовались удобным случаем, и я пожалован римлянином. Так делается история». Вот что мне говорил Раевский. Но охотникам до анекдотов я могу рассказать другой, не менее любопытный, и который доказывает его присутствие ума и обнажает его душу. И вот тут уже Батюшка вспоминает историю, свидетелем которой он был сам.
под Лейпцигом мы бились 4 числа.

0: у Красного дома. Направо, налево все было опрокинуто. Одни гренадеры стояли грудью. Раевский стоял в цепи мрачен и безмолвен. Дело шло не весьма хорошо. Я видел неудовольствие на лице его, беспокойство немалого. В опасности он истинный герой, он прелестен. Глаза его разгорятся, как угли, и благородная осанка его поистине сделается величественную. Писарев летал, как вихрь на коне по грудам тел, точно по грудам. И Раевский мне говорил, он молодец. Французы усиливались, мы слабели, но ни шагу вперед, ни шагу назад. Минута ужасная. Я заметил изменения в лице генерала и подумал, видно, дело идет дурно. Он, обратясь ко мне, сказал очень тихо, так что я едва услышал, «Батюшков, посмотри, что у меня». Взяв меня за руку, мы были верхами, и руку мою положил себе под плащ, потом под мундир. В торопях я не мог догадаться, чего он хочет. Наконец, и свою руку, освободя от поводов, положил за пазуху, вынул ее и очень хладнокровно поглядел на капли крови. Я ахнул и побледнел. Он сказал мне довольно сухо, «Молчи». Еще минута, еще другая. Пули летали беспрестанно. Наконец Раевский, наклонясь ко мне, прошептал, «Отъедем несколько шагов, я ранен жестоко. Отъехали, скачи за лекарем». Поскакал, нашли двоих. Один решился ехать под пули, другой воротился. Но я не нашел генерала там, где его оставил. Казак указал мне на деревню Пикаю, говоря, «Он там ожидает вас, мы прилетели». Раевский сходил с лошади, окруженный двумя или тремя офицерами. Видна бледность и страдание, но беспокойство не о себе, а о гренадерах. Он все поглядывал за ворота на огни неприятельские наши. Мы раздели его, сняли плащ, мундир, фуфайку, рубашку. Пуля раздробила кость грудную, но выпала сама собою. Мы суетились, как обыкновенно водится при таких случаях. Кровь меня пугала, ибо место было весьма важно. Я сказал это на ухо хирургу. «Ничего-ничего», — отвечал Раевский, который, несмотря на свою глухоту, вслушался в разговор наш, а потом, обратясь ко мне, «Чего бояться, господин поэт?» Он так называл меня в шутку, когда был весел. И это он сказал с необыкновенной живостью. Издранная его рубашка, ручьи крови, лекарь, перевязывающий рану, офицеры, которые суетились вокруг тяжко раненого генерала, лучшего, может быть, из всей армии, беспрестанная пальба и дым орудий, важность минуты. А Раевский цитирует на французском «У меня нет больше крови, которая дала мне жизнь. Она в сражениях пролита за Родину». Вот анекдот. За его истину я ручаюсь. Я был свидетелем, пишет Батюшков. Поэтому вот еще один израненный герой, тот самый Николай Николаевич Раевский, дочь которого Мария Николаевна Волконская поедет за мужем в Сибирь, и после общения с которой Пушкин напишет свое знаменитое стихотворение «Во глубине сибирских руд». То есть Раевский всячески отказывается от того, чтобы его воспринимали как стойкого римлянина. Но демонстрирует вот это удивительное поведение человека-гражданина, который рад пролить кровь за свою родину. И в этом смысле то, что пишет Батюшков в этом стихотворении, в стихотворении к Дашкову, это вот как раз удивительный образец того, как рождается вот это самоощущение, когда ты ответственен за то, что ты пишешь, когда то, что ты пережил, ты должен передать людям, с одной стороны, и с другой стороны вот возникает этот новый тип героя, который всем готов пожертвовать во имя своей Родины.
1: Когда б вы знали, из какого сора

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».